ветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные и дерзкие незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ея. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее, облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: Светлое радио. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Странное это чувство – любовь. Когда любишь человека, ты любишь его любого. Когда он злится и ругается в пробке. Когда полумертвый от усталости приползает с работы. Когда он опаздывает, торопится, дергается, раздражается по пустякам, жует на ходу, смеется там, где совсем не смешно, язвит, хвастается, дуется, не высыпается, нудит, боится идти к стоматологу, лезет с ненужными советами. Ты любишь его от макушки до пяток с обгоревшими на солнце плечами, содранными коленями, трехдневной щетиной, воспаленными от бессонной ночи глазами, шрамом от аппендицита. Странное это чувство – любовь. Будто она подсвечивает любимого человека каким-то нездешним светом, в котором все кажется бесконечно дорогим и родным.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Чтобы уразуметь веру и дух батюшки отца Иоанна, надо было с ним молиться в алтаре во время литургии. Вначале он усердно поминал у жертвенника всех живых и мертвых, со слезами молился о всех, дерзновенно просил Господа за скорбящих и страждущих, по временам отходил, потом опять возвращался и снова молился, становился на колени и, видимо, страдал вместе с людьми, за которых молился. Когда начиналась литургия, он продолжал еще поминать у жертвенника по многочисленным запискам, которые ему читались, но к чтению Святого Евангелия всегда возвращался на свое место и с полным вниманием прослушивал Слово Божие, вникая во всякое слово, покачивая головою в знак непреложности и истинности. По принесении святых даров на престол великий молитвенник начинал как бы готовиться к радостному свиданию с Господом и уже помышлял более о присутствующих в храме, о соучастии их в общей молитве и в общей радости с Ним. И так молился иногда о них: «Господи, многие из предстоящих в храме Твоем стоят праздны душами своими, как сосуды праздные, и не ведают, о чем подобает молиться. Исполни сердце их ныне, в этот день спасения, благодатью Всесвятого Духа Твоего, и даруй их мне, молитве моей, любви моей, исполненных познанием благости Твоей и сокрушения и умиления сердечного. Даруй им Духа Святого Твоего, ходатайствующего в них воздыханиями неизглаголанными».
0: Голоса

умолкли рыдания бури кипучей. Клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за туч. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новой силой, и с новой властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий разговаривал по телефону. На проводе были его знакомые из Южной Африки. При этом сам отец Порфирий находился в Милесе, небольшом местечке в пригороде Афин. За долгие годы монашеского и священнического служения отца Порфирия молва о его мудрости, молитвенной жизни и искренней сердечной доброте вышла далеко за пределы Греции. К его маленькой хижине каждый день шли люди, а телефонные звонки раздавались буквально со всего света. Отец Порфирий часто вспоминал ту тихую, уединенную жизнь, которую он вел в монашеском скиту Ковсоколивия на Афоне. К сожалению, тяжелая болезнь, требующая постоянного наблюдения докторов, заставила монаха покинуть Святую Гору. И вот недавно он приехал сюда, в Милесе, где хотел создать монастырь по святогорскому образцу и уставу. Отец Порфирий закончил долгий разговор и положил телефонную трубку. Был уже поздний вечер. Между Грецией и Африкой больше 8000 километров, а разница во времени всего лишь час, с улыбкой подумал монах и отправился совершать вечернее молитвенное правило. На следующий день он, как обычно, принимал у себя в келье многочисленных посетителей. Ближе к вечеру поток людей постепенно стал редеть, и в тот момент, когда отец Порфирий решил, что больше к нему сегодня никто не придет, в дверь постучали. Монах пригласил войти, и в дверях показался тот самый человек из Южной Африки, с которым он беседовал по телефону вчера вечером. «Как ты тут очутился?» – изумленно воскликнул отец Порфирий. «Сел на самолет и прилетел», – радостно отвечал гость. «Очень хотелось с вами повидаться. Вот еще и в Англию успел заскочить. Друга своего оттуда привез. Он давно мечтал с вами встретиться». Отец Порфирий усадил гостей рядом с собой, и, как обычно, потекла неторопливая тихая беседа. «Когда людей соединяет Христос, никакие расстояния между ними не имеют значения», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «И пусть между ними 1000 километров, где бы они ни находились, они всегда вместе».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Некоторые люди жалуются, что работа или дела житейские отвлекают их от Бога. Но это не должно быть так. Нам надо держать мысли о Господе везде, где бы мы ни находились, и что бы мы ни делали, надо учиться непрестанной молитве. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Феофана Затворника. Следует о житейских делах хлопотать, как о Господнем поручении и как пред Господом. Когда так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит ваши мысли от Бога, а напротив, приблизит к Нему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма доктора Стефана Никитина, будущего епископа Можайского, священнику Сергию Дурылину. 1928 год. Москва. Простите ради Бога за долгое молчание. У меня большое горе. Смерть духовного отца, епископа Николая Елецкого. Все это время я как-то принуждал себя и ходить на службу, и двигаться, и разговаривать, и есть. Настоящая болезнь воли. Так и с письмами к вам. Меня мучит, что не пишу, несмотря на то, что вы постоянно и пишете, и спрашиваете обо мне друзей, и все-таки какое-то мучительное отупение и паралич воли. До 40 дней особенно было тяжело. Сейчас понемногу собираю себя. Не знаю, знакомо ли вам имя владыки Николая Елецкого. Это был выдающийся человек, по утверждению всех, так или иначе соприкасающихся с ним. В моей жизни знакомство с ним — целая эпоха. Не только эпоха, но и окончательное мое воцерковление. Так как христианство есть живой Христос, живая личность Христа, то и путь к нему легче и понятнее совершается через святую или праведную личность. И таким праведником, через которого я понял, что такое христианство и кто Христос, таким человеком был для меня покойный владыка Николай. Было великим счастьем видеть его, знать, молиться с ним. Он обжигал своею любовью, охватывал пламенем любви всякого приходившего к нему. И каждый чувствовал всю полноту его любви именно к нему. При жизни владыки я так много получал от него и так к этому привык, что только теперь понял, как я осиротел и как он был мне необходим. Дух уныния едва не овладел мной. Но, слава Богу, это мучительное состояние совершенно прошло.

0: Имена, имена милосердия.
1: Петр Губонин был крупнейшим благотворителем XIX века. Он никогда не забывал о том, что вышел из крепостных, а потому без конца заботился о тех, кто нуждался в помощи. Благотворительность стала для Губонина долгом и, по словам историка Ключевского, необходимым условием личного нравственного здоровья. Петр родился в Московской губернии. Вкус к прекрасному привил ему дед, каменотес, каких поискать. Он строил храм Святого Духа в одном из подмосковных сел. Красивое здание стало одним из ярких впечатлений детства Петра. Он мечтал стать каменщиком. И в 17 лет уехал на строительные работы в Москву. Энергия юноши нравилась подрядчикам. Петр получал хорошие заказы и приличные гонорары. На них он купил каменоломню. Головокружительная карьера Губонина началась со строительства железнодорожных мостов. Россия в те времена переживала железнодорожную лихорадку. На подрядах в этой области Петр заработал свой первый миллион. Потом были не менее успешные проекты – добыча соли и нефти, открытие конно-железной городской дороги в Петербурге, строительство заводов и превращение захудалого татарского села Гурзуф в курорт мирового значения. Жемчужина Крыма была особой любовью Губонина. На благодатных землях он выстроил лечебницы и гостиницы, замостил улицы, провел водопровод, разбил парк с фонтанами. Городок зазвенел голосами отдыхающих. А это и было главной целью Петра Ионовича. Он хотел, чтобы русские люди перестали искать кисельные берега за границей, а отдыхали бы на собственном морском побережье. Татар, которые здесь жили, Губонин никуда не выселил, всем нашел работу и выстроил мечеть. А для православного населения воздвиг церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она была необыкновенно красива. Иконостас сделали из итальянского мрамора. Икону Николая Чудотворца расписывал сам Константин Коровин. Церковь освещалась электричеством. И крест на куполе служил маяком для моряков. Огромная часть доходов Петра Ионовича ежегодно шла в помощь бедным. Губонин опекал детские дома, приюты, общины сестер милосердия, открывал больницы, детские сады, школы, училища и институты. Один из них – знаменитый ныне технический университет имени Баумана. И везде, где Губонин что-то строил, будь то Москва, Петербург или российская глубинка, он обязательно возводил храм. Глубоко верующий человек, Петр Ионович пожертвовал гигантские суммы на строительство Владимирских соборов в Севастополе и Херсонесе. Принял участие в постройке Московского храма Христа Спасителя. За Москворечье, где жил Губонин, на его деньги отремонтировали церковь Параскевы Пятницы. Слава о Губонине гремела на

0: всю Россию. С ним познакомился император Александр II. Он с удовольствием поил Петра Ионовича чаем в Зимнем дворце. А в знак признания заслуг Губонина царь пожаловал ему дворянство и герб, на котором своей рукой написал «Не себе, а родине». Доброта Петра Ионовича была притчей во языцах. Его уже не было на свете, а по Москве все ходила такая история. Один из приказчиков Губонина присвоил себе 10 тысяч рублей. Петр Ионович не стал его наказывать, а любопытным объяснял это тем, что обязан растратчику. «Когда я женился, он мне жилетку взаймы дал. Нечего было надеть к свадьбе», – рассказывал Губонин. Заработав состояние в 20 миллионов, Петр Ионович оставался скромным человеком. Даже свои ордена он носил на сильно поношенном сюртуке. К деньгам относился без особого трепета. Если кто-то просил в долг, отсыпал монеты щедрой рукой и говорил «Будут, отдадите, нет, так не надо». У Губонина не было алчного стремления копить, не было и потребности безрассудно тратить. Зато было огромное желание вкладывать деньги в добрые дела. Всю жизнь на первом месте у него стояли общественное благо и забота о простых людях. Жить иначе его высокопревосходительство тайный советник Губонин не считал возможным, говорил «Перед Богом стыдно».
1: Имена, имена милосердия.

тот лес душа твоя. Может быть, тот лес любовь моя. Или, может быть, когда умрешь,

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Шар такой чудесной выточки, а висит на чем, не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии 4 жизнеописания Иисуса Христа. Каждое из них называется Евангелием. Евангелия были составлены апостолами, учениками Спасителя, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. Наряду с новозаветными Евангелиями существует книга, названная Ветхозаветным Евангелием. Она была написана во времена древнего Израиля пророком Исаией. Исаия жил за много веков до Рождества Христова, однако события, о которых он говорит, в точности исполнились в жизни Спасителя. За такую поразительную точность пророка Исаию принято именовать ветхозаветным евангелистом. Цитаты из книги Исаии легли в основу некоторых православных песнопений. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Великим постом или накануне больших праздников в православных храмах совершается необычное богослужение, называется оно повечерием. Состоит повечерие в основном из чтения псалмов, которые перемежаются проникновенными песнопениями. Одно из них, по первым своим словам, называется «С нами Бог». Это довольно продолжительное молитвословие составлено на основании цитат из пророчества святого Исаии. Начинается молитвословие с таких слов: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Под языцами понимаются представители разных народов Древнего Востока. Они не только не верили в единого истинного Бога, но и постоянно нападали на Древний Израиль. Иудеи часто оказывались в осаде неприятелей, и спасением для них был только Господь. Пророк Исаия воодушевлял современников: «Если Бог с нами, то нам ничего не страшно». Но какое отношение такая деталь из прошлого имеет к нашей сегодняшней жизни? Слова «яко с нами Бог» являются точным переводом имени Эммануил. Эммануилом Исаия называет Спасителя, принявшего человеческое естество Бога. Господь, придя в мир, стал одним из нас, поселился с нами. Он разделил с людьми скорби этой жизни, дал надежду на вечное и радостное пребывание в Царстве Божьем. Христос – главный и самый надежный защитник человека. Об этом говорят нам слова песнопения: «Владычество было на плече Его». Они отсылают нас к древней традиции. Цари Ближнего Востока носили на плечах мантию – знак своего величия. У Христа не было мантии. Символом Его царского достоинства стали Его проповедь и великие чудеса.
2: Песнопение «С нами Бог» приобретает особое смысловое значение на вечерней службе, предшествующей празднику Рождества Христова. Ведь пророчество святого Исаии было посвящено приходу в мир Спасителя. Песнопение «С нами Бог» воодушевляет молящихся, призывает их радоваться рождению Христа, через которого Бог вновь открыл людям свое Царство. А теперь давайте послушаем песнопение «С нами Бог» в исполнении хора «Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Москве».

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье. Счастье, когда умеешь любить. Когда дождь плачет вместе с тобой. Когда тебя узнают те, кто не видел лет 10. Когда веришь в сказки. Счастье, когда перебираешь руками теплый песок. Когда видишь, как пасутся кони. Когда рядом пролетает аист. Когда садится солнце, оставляя за собой розовый след. Когда в поле ловишь ветер. Когда первые цветы показываются из-под снега. Когда золотые колосья гнутся к земле. Когда пьешь воду из родника. Когда молишься по-детски искренне. Когда говоришь «Я люблю тебя» и слышишь в ответ «Я тоже тебя люблю». Счастье, когда веришь. Когда умеешь остановиться и перевести дух. Когда знаешь, что поступаешь верно. Когда живешь в мире. Когда получаешь письма. Когда опаздываешь, но все равно приходишь вовремя. Когда благодаришь. Когда время не имеет значения. Когда находишь потерянное. Когда чувствуешь запах свежего сена. Когда можешь помочь бескорыстно. Когда тебе доверяют. Когда знаешь, что недаром прожил день. Когда чувствуешь капли солнца на коже. Когда кто-то благодарит Бога за то, что ты есть.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя, спрашивают меня рабы земли? Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы, богатствами жертвующие, чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету, но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самураи? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен, и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье пахнет сиренью. Счастье пахнет сиренью. Это я знаю точно. Еще оно пахнет мокрой дождевой травой и только что вымытыми ромашковым шампунем пушистыми волосами. Счастье бывает дверным звонком и вальсами Шопена. Молчанием оно тоже бывает. Счастье бывает таким, что его можно спрятать в ладонях. Счастье бывает таким, что оно охватывает со всех сторон. Счастье растворяется в лужах мокрыми листьями. Счастье ужасно мешает сосредоточиться и заниматься делом. Тут уж ничего не попишешь. На то оно и счастье.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма дипломата и поэта Федора Тютчева писателю Ивану Аксакову о революции во Франции. 1871 год. Город Санкт-Петербург. Не раз собирался писать к вам о том страшном суде, что заживо и при сохранении естественного чина так просто и так последовательно над человеческим обществом совершается. Но как одолеть словом и даже мыслью подобные события? Одно только выскажу при этом случае. Я теперь только понял это библейское выражение. «Господь ожесточает сердца строптивых. Этому я каждый день свидетелем». Казалось, что к событиям, таковым, как в Париже, всякий мыслящий человек не может отнестись двояко, и что эта страшная проверка на деле известных учений не может не убедить кого бы то ни было. Оказывается, далеко не то. Я встречаю здесь людей серьезных, ученых и даже нравственных, которые нисколько не скрывают своего горячего сочувствия к Парижской коммуне и видят в ее действиях занимающуюся зарю всемирного возрождения. Вот над чем можно крепко призадуматься. Не доказывает ли это, что корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца? В современном настроении преобладающим аккордом это принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. Вот чем мы все заряжены, все без исключения. И вот откуда идет это повсеместное отрицание власти, в каком бы то виде ни было.

0: Вера.
1: О, Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

0: часть Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Феофил Лавриот.
1: На Афон опустились сумерки. В монастыре Великой Лавры звонили к вечернему богослужению. Монахи, перебирая четки, спешили в храм. Вскоре на опустевшем монастырском дворе остался только один из них. Высокий седобородый монах в больших очках с толстыми линзами. Это был отец Феофил, келарь монастыря. Он отвечал за хранение продуктов и всегда носил при себе увесистую связку ключей от всевозможных амбаров и кладовых. И вот надо же такому случиться, отец Феофил эту связку потерял. Зрение у него было плохое, к тому же на улице стемнело, поэтому все усилия отца Феофила отыскать ключи не приносили результата. Когда служба закончилась и монахи стали выходить из храма, один из них, узнав о приключившейся беде, вызвался помочь отцу Феофилу. Вместе они обыскали весь монастырский двор и сад, но так ничего и не нашли. Наконец, отец Феофил сказал своему помощнику: «Что ж, отче, мы с тобой сделали все, что от нас зависит. Давай теперь просто помолимся». Как рассказывает новый афонский патерик, отец Феофил достал четки и начал горячо молиться. Как только его пальцы подошли к последнему узелку, он почувствовал под ногой какой-то предмет. Предмет звякнул, отец Феофил наклонился и нащупал в темноте свою связку ключей. «Когда сделано все человеческое, дай Господу возможность совершить божеское», — говорил афонский старец Феофил Лавриот. «Положись на Бога, и Он, если Ему будет угодно, устроит все наилучшим образом».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Феофил Лавриот.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Есть такое духовное наблюдение в народе, что Бог не делает все к лучшему. Когда с нами случаются неприятности, мы с Божьей помощью их преодолеваем, то становимся опытнее и мудрее. Когда мы во всем опираемся на Бога, молимся Ему, благодарим Его за все, ходим в храм, исповедуемся и причащаемся, то живем духовной жизнью. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Духовная жизнь – это труд упорный, нескончаемый на всю жизнь. И в этой борьбе бывают победы и поражения. Но все превозможем, а имени Иисусовым. И горе человеку, когда он вдруг по вражию наущению увидит себя вполне благополучным и довольным.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита московского Филарета Дроздова к игуменье Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1846 год. Москва. Божие благословение и мир преподобной игуменье Марии и подвязающимся с тобою. Со стражду скорби вашей о полях ваших. Да запретит Господь червю потреблять злак, созданный на службу человеком и в уготовлении хлеба для них. Здесь уже несколько дней по утрам морозы. Кажется, они должны убить червя. Между тем надлежало вам прибегнуть к наказующему и милующему Господу с общей молитвой. Мне сказывал один очевидец, что когда помещику в селе управитель донес о том, что червь повреждает поля, помещик тотчас пригласил священника, собрал народ. Пошли на поля, совершили освящение воды с молитвой, положенной на сей случай, окропили поля и края их, где опустошение означало след червя. На другой день управитель принес помещику с поля множество мертвых червей в доказательство того, что бедствие кончилось. Это было не в нынешнем году. Но Бог и Господь наш, Иисус Христос, вчера и сегодня тот же и вовеки. Взывайте ко Господу, да не до конца прогневается и не по грехам нашим воздаст нам, но да презрит на смирение наше и нищих своих да насытит хлебом. Припадем к Нему вместе.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Сторожку недавно открытого технического училища жители Ярославля ходили как на экскурсию. За несколько дней там, кажется, успел побывать весь город. Мальчишки часами висели на заборе и, едва завидев сторожа, конючили: «Дяденька, дай трубочку послушать». Сегодня сложно представить, что такой переполох мог образоваться всего-навсего вокруг телефонного аппарата. Но в 1900 году в Ярославле такую роскошь, как телефон, могли позволить себе только очень богатые люди. Впрочем, купец Николай Петрович Пастухов, построивший училище и установивший в его сторожке баснословно дорогую по тем временам телефонную связь, безусловно, был очень богат. Его называли «железным королем». Он владел 5 металлургическими заводами и фактически устанавливал цены на железо по всей стране. Неудивительно, что, задумав открыть в родном Ярославле училище, он остановил выбор именно на техническом профиле. Пастухов видел, какими бурными темпами развивается отечественная промышленность, и понимал, что ей остро не хватает квалифицированных кадров. Николай Петрович мечтал о таком учебном заведении, где технических специалистов готовили бы по самым современным стандартам, а может быть, даже и опережая развитие прогресса. Поэтому наличие телефона в училище было не экзотикой, а простой необходимостью. Училище быстро обрело высокий статус среди специальных учебных заведений России и по праву считалось одним из лучших. Капитал в 100 тысяч, оставленный Пастуховым на содержание училища, целиком и полностью освобождал студентов от платы за обучение. Однако училище, в итоге обошедшееся Николаю Петровичу ни много ни мало в четверть состояния, было далеко не единственным благотворительным проектом богатого предпринимателя, прекрасно чувствовавшего и понимавшего нужды людей, живущих рядом с ним. Вместе со своим дядей Николай Пастухов учредил в Ярославле богадельню для презрения престарелых и увечных людей. Помимо постоянных денежных пожертвований, Николай Петрович взял на себя исполнение обязанностей эконома в этом благотворительном учреждении. Он был активным деятелем общества помощи нуждающимся переселенцам, являлся попечителем Александровского дома презрения для мальчиков-сирот и почетным членом губернского попечительства детских приютов. Внешне, казавшийся многим несколько жестким и отстраненным, Николай Петрович в действительности имел доброе и сострадательное сердце. Его по-настоящему волновала участь детей-сирот, и щедрые пожертвования Пастухова на содержание Ольгинского детского приюта – красноречивое тому подтверждение. Дом трудолюбия, городская библиотека, амбулатория и больница в Ярославле тоже поддерживались на средства Николая Петровича. А в городе Сулине, в рабочем поселке при одном из своих заводов, Пастухов построил храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Любой ажиотаж вокруг своей благотворительной деятельности Николай Петрович немедленно пресекал. Он не любил делать что-то напоказ. Творить добро для него, воспитанного на евангельских словах Христа: «Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключенного, тот меня одел, меня накормил, меня посетил», было так же естественно, как ходить или говорить. Всю жизнь, желавший людям только добра, Николай Петрович Пастухов остался верен себе до последнего вздоха. «Прошу детей моих жить в мире и согласии, быть щедрыми, не допускать в своем образе жизни излишней роскоши, о чем молю Господа», написал в своем завещании этот благотворитель с большой буквы.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

Радио «Вера». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В течение почти всего первого тысячелетия по Рождестве Христовом православная церковь боролась с различными религиозными или богословскими заблуждениями, ересями. Важнейшие элементы вероучения получили словесную формулировку. Особую роль в этом процессе сыграл святой Иоанн Дамаскин, живший на рубеже 7-8 веков. Святой Иоанн создал фундаментальный труд – точное изложение православной веры. В этой книге Дамаскин описал все аспекты церковного вероучения. Можно сказать, что собственные убеждения христианин может сверять с точным изложением православной веры, как с эталоном. Иоанн Дамаскин прославился не только как богослов, но и как церковный поэт. Святой верно полагал, что не все христиане смогут прочесть его книгу. Поэтому Дамаскин написал несколько церковных песнопений, в которых разъяснил основы вероучения. Эти молитвословия получили именование «догматики», что указывает на их догматическое вероучительное содержание. Всего святой Иоанн составил 8 догматиков. Каждый из них поется поочередно в предписанную церковным календарем субботу. Сегодня мы поговорим о догматике первого гласа, то есть особой мелодии распева. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Каждый из догматиков, составленных святым Иоанном Дамаскиным, посвящен разбору того или иного элемента православного вероучения. В догматике первого гласа речь идет преимущественно о подвиге Божией Матери. Святой Иоанн указывает, что Богородица стала пречистым вместилищем для Сына Божьего Иисуса Христа. Она родила Спасителя, заботилась о Нем, следовала за Ним во время Его проповеди. Догматик также описывает служение Божией Матери. Послушаем текст сразу в русском переводе. «Всемирно славную, от людей происшедшую и владыку родившую воспоем Марии Деву, небесную дверь, бесплотных песнь и верных украшения, ибо явилась она небом и храмом божества. Она, разрушив враждебную преграду, мир водворила и отверзла царство. Поэтому, держась ее опорой нашей веры, имеем мы защитником от нее рожденного Господа. Дерзайте же, дерзайте, люди Божии, ибо Он победит врагов, как всемогущий». Святой Иоанн призывает православных христиан почитать Деву Марию как Богородицу, молитвенницу за людей перед Господом, надеяться на ее помощь и заступничество.
2: Догматик поется во время одного из наиболее важных моментов вечернего богослужения – вечернего входа. Священник выходит через боковые врата из алтаря с кадилом в руках, а затем с молитвой входит в алтарь через царские центральные врата иконостаса. Вечерний вход символизирует приход в мир Христа Спасителя, принявшего человеческую природу от Богоматери. Послушаем догматик первого гласа в исполнении хора Свято-Елисаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Мире Терешкиной из Санкт-Петербурга всего 2,5 года. Она любимый и долгожданный ребенок в семье. С первых дней жизни девочка росла и развивалась, как обычные дети. Но когда Мире было 1,5 года, мама заметила у нее на лбу небольшую шишку и обратилась в поликлинику. Врачи долго не могли поставить диагноз. Потом у Миры резко поднялась температура и начал синеть и опухать глаз. Ребенка направили в детский клинический центр имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. Именно там родителям Мира сообщили, что у девочки онкология. Специалисты выяснили, что на фоне болезни у Миры есть поражение костного мозга, внутренних органов и костей черепа. Целый год Мира проходила лечение в онкологическом центре имени Напалкова. Там ее состояние заметно улучшилось. У девочки прошли боли. Но в августе родители Миры заметили у дочери новую припухлость на голове. Оказалось, что болезнь обострилась. Врачи в Санкт-Петербурге не дают гарантий, что сейчас их лечение приведет к нужному эффекту. Помочь Мире согласились специалисты из Израиля. Их терапия, по прогнозам, даст положительный результат в борьбе с недугом. Но большой проблемой для семьи сейчас является стоимость лечения. Поддерживает Миру и родителей фонд «Анна Мария». Более 8 лет он помогает детям с редкими и серьезными диагнозами, оплачивая для них лечение в России и за рубежом. Организация открыла сбор для девочки. Вы тоже можете принять в нем участие. Для этого переходите на сайт фонда «Анна Мария» и сделайте любое посильное пожертвование для Миры Терешкиной. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувств твоих, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная. Открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истины, единый от Святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым. Весь род твой четвертый, и камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых. Отрешись от всего, все оставь, все возненавидь. Поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все. Тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ксения Алферова.
1: Житие. Жизнь частенько била ее. Донимали болезни. Она приходила усталой, с печатью дрязг на работе и обид от начальства, после давки в автобусе, после беготни за продуктами, и принималась за домашние дела. Готовила ужин и обед на завтра, придирчиво проверяла уроки у дочки, подшивала ей новую юбку, читала сказку сынишке и вырезала снежинки. Спускалась к соседке помочь обрежать покойника и возвращалась. И убирала за кошкой, и укладывала детей, подолгу целуя их. И встречала мужа, и кормила его, рассказывая про что-то забавное, и не спрашивала, почему он так поздно, но думала об этом, кладя его рубашку, когда все уже спали. Тихонько досматривала любимый фильм. Тихонько ощупывала свою опухоль, пила таблетки. Потом тихонько молилась и ложилась в свою постель. Потом о чем-то вспоминала, вздыхая с улыбкой. А потом плакала, боясь разбудить своих. Плакала, захлебываясь от счастья.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архимандрите Петре Звереве, в будущем архиепископе Воронежском. 1918 год. Батюшка весной был назначен настоятелем в Желтиков монастырь, близ Твери. Мы с матерью были у батюшки. Свидание было очень трогательное. Уже начинался голод. Мы питались у батюшки, и помню эти крошечные кусочки хлеба, картофельные оладьи и тому подобное. Кто-то принес ему немного малины, и он отдал ее мне. Батюшка был очень добр и ласков с нами. Когда мы уезжали, он даже спустился по лестнице со второго этажа и стоял на крыльце, пока мы не отошли.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.
1: Святая гора Афон погружалась в сумерки. Лодочная пристань у монастыря Симона Петра опустела. Когда последний рыбак привязал к причалу свою лодку, смотритель пристани, монах Арсений, решил выйти в море. Днем у него это никак не получалось, но, говорят, здесь и ночью клюет неплохо. Отец Арсений сел в небольшую лодку, отчалил от берега и забросил снасти. Глядя на поплавок, он не заметил, как течением его отнесло слишком далеко. Когда монах это понял, с помощью весел положение было уже не исправить. Течение неумолимо несло лодку в открытое море. Вот уже и огонек на пристани совсем потерялся из вида. В новом афонском патерике рассказывается, что в этот момент отец Арсений упал на колени прямо на дно лодки и со слезами стал молиться святителю Николаю, помощнику путешествующих на море, и Пресвятой Богородице. Монах всем сердцем почувствовал, что помощи ждать больше неоткуда, и слезно взывал к святым и Господу. Он настолько глубоко погрузился в свою молитву, что постепенно забыл даже об опасности, в которой находился. Вдруг лодка стукнулась носом обо что-то твердое. Отец Арсений оглянулся и увидел мостки пристани. Он долго не мог поверить своим глазам и горячо возблагодарил Бога за помощь. Это оказалась пристань в Дафнии. На побережье она была следующей сразу после пристани монастыря Симона Петра, откуда отчалил отец Арсений. Но ведь его уже вынесло в открытое море. А значит, только чудом, без руля и весел, вопреки всем законам физики, он смог сюда попасть. «Когда Богу угодно, отменяются законы природы», говорил после этого случая монах Арсений из монастыря Симона Петра. «Нужно только искренне в него верить и на него уповать».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Часто приходится слышать от людей, что им трудно молиться, что мысли все время отвлекаются, эмоции захлестывают. Если что-то случится, кто-то обидит или предаст, то легче ругаться, чем вспомнить о Боге. Живая молитва – это очень большой труд, но без нее христианину в жизни не обойтись. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве. Сначала будет трудно, а потом, чем более будете принуждать себя, тем легче будет. Но сначала всегда нужно принуждать себя.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Тобольского Гермогена Долгонева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. Дорогие о Господе, милость Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение возможно под условием залога, вернее, выкупа, так как отданные раз деньги уже не выдаются обратно, в 100 тысяч рублей. Для меня это, конечно, несметное количество денег. 100 рублей я бы еще дал из своего старого, теперь, вероятно, его уже нет, небольшого жалования. Если же паства будет выкупать меня, то какой же я отец, который будет вводить детей в такие громадные расходы вместо того, чтобы для них приобретать или им дать? Это что-то несовместимое с пасторством.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: На многолюдных улицах Токио царило обычное для полдня оживление. На фоне простолюдинов в крестьянских рубахах, представителей высшего общества в изысканных европейских костюмах и похожих на фарфоровые статуэтки девушек в ярких кимоно, резко выделялась высокая изящная женщина в длинном темном платье и накинутом на голову платком. Она шла, приветливо улыбаясь прохожим, а они низко ей кланялись. В этом районе японской столицы женщину в темном платье знали многие. Здесь ее уважительно называли Ольга-сан, что значит «уважаемая госпожа». Это была дочь знаменитого русского адмирала и фрейлина императорского двора графиня Ольга Ефимьевна Путятина. Ее отец, адмирал Путятин, некогда командовавший легендарным фрегатом «Паллада», был одним из главных инициаторов открытия в стране восходящего солнца русской православной миссии. Ольга горячо поддержала начинание отца. В то время в Японии миссионерствовал лишь один православный священнослужитель – Николай Касаткин, которого впоследствии церковь прославит как святителя Николая Японского. Списавшись с ним и заручившись его благословением, Ольга Путятина начала сбор средств для строительства в Токио здания миссии с домовым храмом. Она убедила многих высокопоставленных российских вельмож сделать щедрые пожертвования. Внушительная сумма поступила от великого князя Алексея Романова. Однако основную часть денег на постройку дома для миссии, как и на строительство в Токио женской духовной школы, выделила сама графиня Путятина и ее отец. Тем временем с детства слабое здоровье Ольги сильно пошатнулось, и отец принял решение увезти ее из холодного Петербурга. Та графиня оказалась в Палестине, на Святой Земле, где приняла деятельное участие в становлении и развитии только зарождавшегося тогда русского православного императорского палестинского общества. Щедрый вклад Ольга внесла в строительство церкви Святой Тавифы в Яффе и Спасо-Вознесенского храма на Елеонской горе. Когда в 1884 году купец Рязанцев пожертвовал для этого храма 300-пудовый колокол, Ольга Ефимьевна оплатила все расходы по его перевозке из Москвы в Палестину. Вернувшись в Петербург, графиня застала там архиепископа Николая Касаткина, который приехал из Токио в Россию для сбора пожертвований. Японская православная миссия нуждалась в средствах. В личной беседе с владыкой Николаем Ольга выразила намерение не только и впредь помогать миссии деньгами, но и самой поехать в Токио и присоединиться к делу распространения православия в Японии. Уже через несколько недель графиню встречали на Токийской пристани. Ольга Ефимьевна с огромным энтузиазмом принялась за просвещение японских девушек в недавно отстроенной на ее средства духовной школе. Графиня сумела адаптировать программу русских епархиальных училищ, приспособив ее к повседневной жизни молодых японок. За несколько лет девушки искренне полюбили свою добрую и умную наставницу и ни за что не хотели отпускать ее назад, в далекую Россию. А ехать Ольге Ефимьевне, увы, было необходимо. Мучившая с детства чахотка не давала графине покоя. Со слезами на глазах православные японцы провожали свою Ольгу-сан. Не имея возможности из-за болезни долго оставаться в Петербурге, Ольга Ефимьевна вновь уехала в Палестину, где в течение нескольких лет посвятила себя служению в русском православном императорском палестинском обществе. Но в 1889 году ей пришлось покинуть Иерусалим. А ровно через год Ольге Ефимьевны Путятиной, одной из прекраснейших женщин XIX века и христианнейшей графини, по словам архимандрита Киприана Керна, не стало. В своем завещании она оставила средства на постройку амбулатории в палестинском Бейт-Джале и крупную сумму на нужды православной миссии в Токио.
0: Имена, имена милосердия.
2: Будет дождь.

Радио «Вера». О свете тихий, Боже правый, Ты не спошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Библейское повествование начинается с радостного рассказа о творении мира. Господь, как гениальный художник, создает небесную и земную реальность. По его желанию, нашу планету, согретую лучами солнца, заселяют живые существа, в том числе и первые люди – Адам и Ева. К сожалению, период первозданного счастья длился недолго. Совсем скоро прародители поддались уговорам змея-искусителя и попытались обмануть Бога. Совершенный поступок не позволил им остаться в райском саду, ведь ничто греховное не может находиться рядом с Богом. После ухода из рая Адам и Ева лишились бессмертия. Но это было не самым страшным. Кончина тела, конечно, ужасала, но печальнее оказалась участь души. Во времена Ветхого Завета даже души праведников после смерти пребывали в аду. Спасти человечество от такой страшной участи пришел Сын Божий, Иисус Христос. Древние иудеи Спасителя отвергли и отправили на казнь. Однако смерть Христа принесла людям вечную жизнь. Об этом и говорит нам песнопение, названное по первым словам «Светлое воскресение проповедь». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Миссия Христа была очень трудной, ведь многие люди хотели получить от него не святость или духовное совершенство, а политический успех, земную власть. Только небольшая группа людей – апостолы, жены-мироносицы, тайные ученики Никодим и Иосиф Аримафийский – видели во Христе обещанного Мессию, того, кто вернет человечеству рай. Эти люди первыми узнали от ангелов о воскресении Спасителя. Господь направил к ученикам Христа своих небесных посланников, чтобы уверить их – чудо действительно состоялось. И вот как говорит об этом сегодняшнее песнопение – «Светлое воскресение проповедь от ангела уведиша, Господней ученицы, и прадеднее осуждение отвергша, апостолам хвалящейся глаголуху, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруй мирови велию милость». В переводе на русский язык текст молитвословия звучит так: «Радостную весть о воскресении узнав от ангела и избавившись от прародительского осуждения, Господни ученицы апостолам возглашали торжествуя: низвержена смерть, воскрес Христос Бог, дарующий миру великую милость».
2: В древнем Израиле явление ангела рассматривалось как печальное, даже зловещее событие. Приход небесного посланника был признаком скорой кончины человека. В день воскресения Христа его ученики, увидев ангелов, сначала сильно испугались, но потом обрадовались, ведь узнали от них не о смерти, а о победе жизни. А теперь давайте послушаем тропарь «Светлое воскресение проповедь» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ксения Алферова.
1: Исповедь. У нас строгий батюшка. По воскресеньям он исповедует перед литургией, и все ждут, когда наконец дойдет очередь до последнего. В этот раз последней была старушка, глухая почти совсем. «Вы что, на исповедь?» – переспрашивает громко батюшка. «Да вот, пришла», – отвечает на весь храм. «А то, глядишь, помру. Грехи-то есть?» «Да как же, много, сынок. И ругалась, вот, и всяко было. Сильная я грешная. Ребеночка я тогда вытравила, в Круглове жили». Батюшка быстро оглядывает нас, но все стоят, опустив головы. «Имя как?» – кричит он. «Да я не знаю имени-то. Он ведь не родился, ребеночек. Я его...» «Твое, твое, как?» «Мое. Я еще картошку мерзлую воровала с сестрой. С колхоза...» «Как зовут? Не сестру, тебя как?» «Антонина я». «Что, не простят меня?» Батюшка не знает, что отвечать. «Сильно грешная я. В войну тоже». Он торопливо покрывает ее петрохилиум, и она затихает, но не совсем. Слышно, как она еще что-то перечисляет. И удобно стоять согбенной, она ведь и ходит так. «Господи, помилуй ее», — вырвалось у кого-то.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Угличский Феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей и работой, между переживаниями о происходящем вокруг и размышлениями о собственной душе, между молитвой и домашними делами. Таких «между» в жизни каждого человека бесконечное множество. А потому все мы напоминаем цирковых акробатов, балансирующих на протянутом над ареной канате. Правда, балансируем мы чаще всего без какой бы то ни было страховки. И утратив баланс, мы рискуем потерять и все прочее. Церковь стремится нам помочь. А потому она с удивительной настойчивостью предлагает нашему вниманию слова Христовы о самом важном балансе в жизни человека. О соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии. Давайте их послушаем.
9: «Быть же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
10: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
9: «Тем же оба блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
8: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу в момент призвания его к апостольству. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в полноте их могла понять лишь сама Марфа, но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла – ожесточение, то у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверхнеобходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божьей Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Строящийся храм. Мой путь на работу проходит мимо строящегося храма. Церковь возводится на моих глазах. Еще совсем недавно на этом месте заливали фундамент, а теперь возвели стены и на этой неделе будут устанавливать купола. Несколько лет назад мы с женой брали ипотеку в новостройке и иногда приезжали смотреть, как строится наш будущий дом. Но я почему-то не испытывал тогда такой большой радости, как сейчас, при виде возводящегося храма. Дом Божий – особое место на земле. Здесь совершаются таинства. Людей крестят, венчают, отпускают им грехи, отпевают. Наконец, в храме совершается божественная литургия, и люди приобщаются тело и крови Христовой. И совсем скоро церковь рядом с моим домом откроется, а значит, в храм можно будет ходить чаще. Воодушевленный этой мыслью, я иду на работу. –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Об истории и духовных смыслах праздника председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.
2: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы очень интересен в своем происхождении, в своей истории. При осаде Константинополя, когда главные войска империи в силу тех или иных обстоятельств находились вне города, Божия Матерь по молитвам верующего народа, патриарха, церкви заступается за главный город христианского мира и тем или иным путем, через бурю или через какие-то внешние знамения, войска варваров рассеяны, отогнаны, они без каких-то катаклизмов для столицы покидают место осады. Тут важно, что вспомнить. Скорее всего, по большинству исторических свидетельств, осаждавшими Константинополь были наши прямые или косвенные предки. Может быть, скифы, может быть, славянские племена. Язычники еще на тот момент. И вот Русь, к моменту князя Андрея Боголюбского, ну, еще не так давно ставшая христианским обществом, победу по молитвам Божией Матери о хранении христианского, но не своего города, над своими же предками, язычниками, воспринимает как свою победу, а их поражение как их поражение. И мне кажется, это очень много говорит о глубине усвоения веры нашими предками, которого нам-то сейчас не всегда хватает. Что принцип единства нас во Христе внутри Церкви должен быть главным по отношению к любым государственным, национальным, социальным, каким угодно разделениям века сего. Дай Бог нам также помнить, как помнили об этом в Древней Руси наши предки.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 14 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Маленькая Шкода». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Жалея по-настоящему, ты чувствуешь чужую боль как свою и спешишь помочь, потому что не можешь по-другому. Вот как супруги Ревунова из Новосибирской области, о которых мне рассказала знакомая журналистка. Александр и Елена взяли к себе жить старенькую бабушку-соседку. Просто пожалели ее. Эта бабушка, Анна Васильевна Поспелова, прожила нелегкую жизнь. Работала в колхозе во время Великой Отечественной войны, трудилась для фронта. Как многие вдовы в то время, одна тянула хозяйство. Воспитала единственного сына, но он не смог стать ей опорой, умер молодым. И когда в 79 лет здоровье Анны Васильевны пошатнулось, то некому оказалось ее поддержать. А она так ослабла, что даже приготовить поесть себе не могла. Ревунова обратили внимание, что баба Нюра сдала, осунулась, потемнела лицом. Позвали ее жить к себе, и она согласилась. Это произошло в начале 2000-х. Александру и Елене в то время не исполнилось и 30 лет. Соседей решение молодых супругов очень удивило. Ведь у Ревуновых тогда были совсем маленькие дети. Дочке 3, сыну год. И хозяйство они держали большое – коровы, куры, огород. А тут еще и за немощной старушкой надо ухаживать. Люди гадали, какая в таком поступке корысть, и не могли найти ответ. Дом у Анны Васильевны ветхий, он так и стоит брошенный, никому не нужный. Пенсия у бабушки копеечная, богатство она не скопила. Сами Ревунова на вопрос «зачем?» только пожимают плечами. Жалко же. И мне кажется, что такая жалость – это форма любви, которая, по слову апостола Павла, не ищет своего. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио. Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену равноапостольную Нану. Сегодня чествуется собор молдавских святых. Святой апостол Анания, епископ города Дамаска, был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Именно ему выпало крестить бывшего гонителя христиан Савла, ставшего великим апостолом и проповедником Павлом. Святой Анания смело и открыто проповедовал христианство. Он много путешествовал, исцелял болящих. В одном из городов местный правитель пытался склонить святого апостола принести жертву идолам. Святой остался непреклонен, за что подвергся пыткам. Мучения не поколебали святого. Апостол Анания скончался в молитве за своих убийц. Впоследствии его мощи перенесли в Константинополь. Церковь сравнивает христианских мучеников со скошенными колосьями, упавшими в бесплодную землю зернами. Проходит время, и на их месте зеленеет тучная нива. Так, через столетие исповеднического подвига апостола Анании на смену языческой империи пришла христианская Византия. Церковь чествует ученика Христова и обращается к нему. Святой апостол Анания, моли Бога о нас.

У Эдуарда Юрьевича Шима, детского писателя и поэта, собственное детство было непростым. Ему исполнилось 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. В блокадном Ленинграде Эдик остался один. Отец умер, мама пропала без вести. Голодного, замерзающего, его нашли добрые люди и определили в детский дом, который вскоре эвакуировали в Кострому. Несмотря на пережитое, Эдуард Шим сохранил в душе светлые воспоминания о детстве. Он и творил для детей. Писал книги, киносценарии, песни. В 1973 году по повести Эдуарда Шима «Ребята с нашего двора» был снят фильм. В нем впервые прозвучала композиция на его же стихи «Деревянные лошадки». О том, как, взрослея, в суете и делах люди утрачивают радость детства. Но у каждого из нас есть возможность, пусть ненадолго, туда возвратиться. Стоит только захотеть. Музыку написал композитор Марк Минков, а исполнила композицию Валентина Толкунова. После выхода фильма на экраны песня приобрела популярность. Певица включила ее в свой репертуар, и с тех пор редкое выступление Толкуновой обходилось без ностальгической и доброй песни «Деревянные лошадки». О позабытом, но не утраченном детстве.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии священник Стефан Домусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Имеешь ибо первая скиня».
3: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
2: И о людских невежествах.
1: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье, и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? Ну как же, ответил он, в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это, заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение. При этом на вопрос, с чего ты решил, что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу, он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили Его и были готовы пожертвовать для Него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть. Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви, жертва временем, жертва силами и средствами. Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом и стала Его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить Ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
0: Апостольские чтения.

Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего Святого.

0: аудиоспектаклей «Вопросы Веры и Фомы». В доступной форме дети узнают о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории. И мы из практики знаем, что дети готовы слушать эти программы. Сегодня нам предстоит собрать средства на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года. Необходимая сумма – 1 миллион 266 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей поучаствовать в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование на сайте veroyfoma.ru, нажав на кнопку «Поддержать». Там же вы можете подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные платежи, даже не самые большие, имеют существенное значение для работы некоммерческой аудиоэнциклопедии, где нет рекламы. Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться. Искренне ваша, Алена Рыпова.
1: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: Персона. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гость.

Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется собор молдавских святых. Чудесное явление Матери Божией и ее покрова произошло в середине X века в Константинополе во Влахернской церкви. Там хранилась частица одежды Богоматери, ее головной покров и часть пояса. В воскресный день, во время службы, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей увидел идущую по воздуху Богородицу, окруженную ангелами и святыми. Пресвятая Дева со слезами молилась за христиан, а потом сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися людьми. Она словно защищала их от врагов, видимых и невидимых. Свидетелем видения стал также ученик Андрея, блаженный Епифаний. На Руси праздник утвердился с XII века заботами святого князя Андрея Боголюбского. Всемирно известный храм Покрова на Нерли был построен им в 1165 году. В праздничном песнопении Тропаре церковь молит Пресвятую Богородицу: «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Федор Иванович Дюмериево – это знаменитое когда-то имя, сегодня окажется знакомым далеко не каждому. Между тем, с ним связан один из самых важных, поворотных моментов в российском образовании. Федор Дюмериево – выдающийся педагог, филолог, академик Российской академии наук, человек, благодаря которому в России появилась единая государственная школьная система. Дюмериево был педагогом по зову сердца и всю жизнь посвятил трудам на ниве просвещения. Он появился на свет в 1741 году в Венгрии и получил при рождении имя Теодор. Род Дюмериево был старинным, дворянским, происходил он из Сербии. В 15 веке предки Теодора бежали оттуда в Венгрию от захватчиков турок. Все представители семьи доблестно служили своей новой родине. Отец Теодора был военным, офицером королевской армии. Готовился послужить стране и сам Теодор. После окончания гимназии он поступил в Венский университет. Именно там его впервые привлекла педагогика как наука. Настолько, что параллельно с занятиями в университете, где изучал юриспруденцию, молодой человек стал посещать специализированную учительскую школу, а позже – педагогический институт. Образование скоро дало свои плоды. В 1773 году венгерская королева и эрцгерцогиня Австрии Мария Терезия проводила в стране реформу образования, которая заключалась в устроении народных школ и новом подходе к подготовке педагогов. Теодору Дюмериеву, как человеку православного вероисповедания, доверили внедрять новую систему образования в православных регионах страны. О том, насколько успешной была работа Теодора, можно судить по грамоте, которую вместе с австрийским дворянством пожаловала Дюмериеву Мария Терезия. В ней королева обращала к педагогу такие слова: «Мы благосклонно приметили, увидели и узнали его хорошие нравы, добродетель, рассудок и дарование». Педагогический дар Дюмериеву заметили и в России. Екатерина II задумала образовательную реформу по примеру той, что уже прошла в Австро-Венгрии. Императрица нуждалась в опытном человеке, который поможет ее осуществить. Австрийский император Иосиф II посоветовал пригласить Теодора. Монарх дал своему подданному прекрасную рекомендацию. Человек, трудившийся уже в устроении народных школ, знающий язык российский и православный закон исповедующий. В 1782 году Теодор Дюмериево приехал в Россию. Фактически, образовательная реформа, которая вошла в историю как реформа Екатерины II, была проделана Дюмериево, которого к тому времени все стали звать на русский лад – Федором Ивановичем. Он внедрил в школах предметно-урочную систему. Звонок на урок, перемены, классный журнал, доска и мел – все это появилось благодаря Федору Ивановичу. Дюмериево разработал новые образовательные методики, написал десятки учебных пособий. Так, например, он составил сокращенный катехизис для обучения юношества православному закону христианскому. В Петербурге Федор Иванович учредил учительскую семинарию и стал ее директором. Он создал руководство для учителей и вложил в этот труд всю свою чуткую, добрую и светлую душу. «Учителя должны заступать у учеников место родителей», – настаивал Дюмериево. Руководством строго запрещались любые телесные наказания учащихся. Подчеркивалось, что долг учителя – просвещать умы, действуя мудро, честно и порядочно, вооружившись миролюбием и христианской любовью. Всеми этими качествами сполна обладал и сам Федор Иванович. По словам современников, отличительными чертами его характера были прямота, соединенная со скромностью, безукоризненность, честность и строгая набожность. Увы, неустанная, напряженная интеллектуальная деятельность сказалась на здоровье педагога. Чрезмерные труды совершенно истощили мои умственные и физические силы», с сожалением писал Федор Иванович. «Он стал терять память и был вынужден оставить службу. Но в памяти поколений Федор Демириеву остался навсегда как выдающийся педагог, всю жизнь служивший просвещению».
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеромонах Поликарп Тибанов.
3: Как мы знаем, у Бога случайностей нет, и однажды мою бытность руководителем паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — это очень такое ответственное послушание, когда ты круглый год встречаешь и провожаешь гостей. Выдаются дни, когда ты можешь уехать в паломничество в качестве отпуска. И вот, выдохнув от суеты, понимаешь, что все стопы надо направить свои на Валаам. Казалось бы, я приехал туда случайно, вот взял, соответственно, коврижку для братьев, для наместника, вот заселившись в гостинице, иду в храм и у братьев спрашиваю, могу ли я сослужить в этот субботний вечер и воскресную литургию. Они меня спрашивают, откуда ты, ну это обычный порядок вещей, узнать, кто ты, что ты, откуда. Я показываю грамоту из канцелярии Лавры, где все указано, кто я и откуда. Они внимательно читают, отец благочинный, и задают мне вопрос, от которого я немножко удивился и даже насторожился, когда я его услышал. А кто вас сюда к нам направил? Да нет, вот вырвался всего вот помолиться, наполниться благодатью, насколько это возможно, насколько душа вместит, и обратно на передовую, на встречи гостей, на те послушания, которые наместник Лавры мне благословит совершить. Да, а знаете что? У нас завтра наместнику Влама Владыке Панкратию 30 лет, как он стал монахом, и постриг он принял в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. И вот тут я понял, насколько мудро Господь все устраивает. Казалось бы, случайные события, вот я вот эти вот дни вырвался и приехал, а попал в такой светлый день для обители, и я представляю, какое подкрепление было для владыки, что вот я, такой никудышный монах, приехал, ему вот эту скромненькую ковришку привез, он на нее с любовью так смотрит после литургии, говорит, эх, прям бы здесь бы сейчас съел. Говорит, ну ладно, подожду полчаса, сейчас благодарство молитвы дочитаем, помолимся, пойдем на трапезу, и там вкушу, и прославлю Бога, что он такую весточку мне с родной обители отправил. Промысел Божий, он как такой искусный узор, казалось бы, обычный день, обычное морозное утро Валаама, обычная вот эта встреча с братьей. Но когда это все сопоставляется и фокусируется в одной точке, и промысел Божий виден настолько ярко, как утренний день на Ладожском озере. И вот эта вот ковришка, и вот эти вот все моменты, понимаешь, насколько тепло и радостно Господь все устраивает. И помоги, Господи, почаще видеть нам всем такие моменты.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей и работой, между переживаниями о происходящем вокруг и размышлениями о собственной душе, между молитвой и домашними делами. Таких «между» в жизни каждого человека бесконечное множество, а потому все мы напоминаем цирковых акробатов, балансирующих на протянутом над ареной канате. Правда, балансируем мы чаще всего без какой бы то ни было страховки. И утратив баланс, мы рискуем потерять и все прочее. Церковь стремится нам помочь. А потому она с удивительной настойчивостью предлагает нашему вниманию слова Христовы о самом важном балансе в жизни человека. О соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии. Давайте их послушаем.
2: «Вы же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу, в момент призвания его к апостольству: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом, такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в полноте их могла понять лишь сама Марфа. Но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла – ожесточение, то у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверх необходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божьей Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. Воспела Пречистая Дева после благовестия Архангела Гавриила, направляясь к своей сроднице, праведной Елисавете. Все существо Марии исполнилось несказанного блаженства от наития Святого Духа, образовавшего под ее сердцем всесвятой плод. Таким образом, Матерь Божия своей песнью свидетельствует нам, что истинная жизнь во Христе венчает его ученика полнотой радости богообщения, союза человека с Богом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: Форум Всемирного Русского Народного Собора
3: 2026.

0: Сегодня первый день 13-го Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. В работе форума принимают участие церковные иерархи, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный Русский Народный Собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
1: Форум Всемирного Русского Народного Собора
2: 2026.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: И многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает студентка Светлана Мирошниченко.
2: Моя мама уже пожилая женщина и очень плохо ходит. Как-то она возвращалась домой из церкви и упала. А она не могла встать, лежала на холодном асфальте. Упала она в таком месте, где редко кто проходит. Эту лазейку знали только местные. Но, о чудо, прошел молодой парень лет 18 и поднял мою маму на руки и отнес ее до дома. Он приготовил ей теплый чай, накормил и сделал ей укол. Мама так была ему благодарна, что хотела дать денег, но молодой человек ответил: «Можно я иногда буду приходить пить чай и разговаривать с вами?» Оказывается, его мама умерла недавно, и ему было очень одиноко. Моя мама, конечно же, разрешила. Так мы приобрели друга, и моей маме стало весело и легче жить. Вот так иногда Бог посылает нам добрых людей, которые становятся нам очень дороги.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется собор молдавских святых.
4: Преподобный Роман Сладкопевец родился в V веке в Сирии. Он переехал в Константинополь и стал пономарем в патриаршем храме Святой Софии. Молодой человек усердно помогал при богослужениях, но способностей к пению и публичному чтению у него не было. Однако, несмотря на это, патриарх Евфимий ценил Романа за его искреннюю веру и добродетельную жизнь. Зато другие пономари и младшие священники храма не раз смеялись над ним. Однажды сильно смущенный и опечаленный юноша долго молился перед иконой Богородицы, изливая свою скорбь. Ночью во сне Богоматерь явилась Роману и протянула свиток, велев его съесть. После этого совершилось чудо. Роман обрел красивый и мелодичный голос, а еще поэтический дар. На следующий день был праздник Рождества Христова. Молодой человек, преисполненный благодарностью к Царице Небесной, составил праздничное песнопение «Дева днесь присущественного рождает» и исполнил его своим дивным голосом на рождественской службе. За усердное служение Богу святой Роман был рукоположен в диаконы. До самой кончины преподобный Роман Сладкопевец составил около 1000 песнопений, многие из которых звучат в православных церквях по сей день. Своим делом преподобный всеми силами служил Господу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память святого Романа, прославляет его труды и искреннюю горячую веру. Святой праведный Роман Сладкопевец, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя итальянского композитора Оттарино Респиги мало знакомо русскому слушателю. Однако биография этого музыканта тесно связана с Россией. Зимой 1900 года молодой Респиги служил главным альтистом в оркестре Русского императорского театра. Контракт подразумевал один оперный сезон, но в это время итальянский музыкант познакомился с известным русским композитором и профессором Санкт-Петербургской консерватории Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Респиги восхищался творчеством своего старшего коллеги и, пользуясь случаем, стал брать у него уроки композиции, для чего приехал в Россию еще на один год. От Римского-Корсакова итальянский мастер перенял любовь к красочным и необычным тембрам. Это качество в полной мере проявилось в оркестровой сюите «Птицы», созданной в 1927 году. Сюита – это многочастное произведение, объединенное общим замыслом. В данном случае Респиги взял 5 произведений композиторов 17-18 веков. Эти произведения названы в честь разных птиц, например, «Кукушка», «Голубка» и другие. Респиги решил переложить их на язык современной ему эпохи и усилить звукоподражание птичьим голосам при помощи разных музыкальных инструментов. Единственная пьеса сюиты, которая носит абстрактное наименование, это открывающая цикл «Прелюдия». В ее основе лежит композиция итальянского барочного музыканта Бернардо Паскуини. В начале и конце «Прелюдии» звучит торжественный танец, ничем не напоминающий голоса пернатых. Зато в середине пьесы отчетливо слышатся птичьи трели и щебет, которые раскрывают замысел Респиги. Так композитор живописует радостный и умиротворяющий пейзаж светлого леса летним днем. «Прелюдия» из оркестровой сюиты «Птицы» Оттарино Респиги прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Аполлон».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии священник Стефан Домусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Имеешь ибо первая скиния».
3: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа.
2: И о людских невежествиях.
1: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье, и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? Ну как же, ответил он, в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это, заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение. При этом на вопрос, с чего ты решил, что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу, он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили Его и были готовы пожертвовать для Него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть. Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви, жертва временем, жертва силами и средствами. Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом и стала Его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить Ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Осень в Петербурге прекрасна. Время поэтов как-то особенно подходит к культурной столице. Приезжая сюда из Москвы, отдыхаешь, погружаясь в размеренный ритм города. Я прилетела рано утром. Вызывают такси. Подъезжает женщина лет 50 с яркой копной рыжих волос. Приветливо улыбается. Забирает чемодан, хотя я сопротивляюсь и говорю, что могу поставить его сама. Но она непреклонна. Легким движением руки закидывает его в багажник, и мы едем. Она рассказывает мне о том, что сын с невесткой все никак не могут достроить дом. Она работает на такси, чтобы помочь им, как будут радоваться ее 4 внука, бегая по новому дому. Было принято решение все дни, пока я в Петербурге, путешествовать по городу вместе. За эти дни мы побывали в разных культурных и святых местах, много беседовали, и я удивлялась способности Екатерины так много успевать, всем помогать и при этом всегда быть приветливой и не

0: Сделала другой выбор. Выбор служения Богу и людям. «Как красив может быть человек», — думала я, глядя на нее. За 5 дней я завершила все свои дела, и пора было лететь обратно в Москву. Время прощаться. Я обнимаю Екатерину, говорю слова благодарности. Она дает мне сверток. Открываю. А там вышитая бисером икона моей небесной покровительницы, святой Фатинии. Екатерина ее сама вышила. Для меня это было неожиданно. Такого трогательного подарка мне еще никто не делал. Как удивительно, совсем незнакомая женщина стала за несколько дней мне близкой и родной. Вызов утреннего такси обернулся для меня подарком встречи с удивительным человеком. Правильно говорят, что все случайности не случайны. Икона стоит у меня в доме как символ тепла и любви простого человека. Часто мы замыкаемся на том, что любим родных людей, дарим им подарки, заботимся о них. Но как важно это делать по отношению ко всем, кто нас окружает, и близким, и далеким. Ведь любовь — это качество, а не чувство. Нужно, чтобы люди от нашего присутствия согревались, потому что добрых слов и внимания никогда не будет много.
1: Частное мнение.

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
0: Герои программ «Вопросы веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Вера.

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Преподобный Савва Вишерский жил в 15 веке. Он был сыном кашинского боярина Ивана Борозды. Преподобный с детства отличался благочестием. Савва рано ушел в монастырь, в Тверскую пустынь. Вскоре его избрали игуменом. Но, избегая почести, преподобный Савва удалился на Афон. Там он трудился над переписыванием богослужебных книг. Вернувшись на Русь, преподобный избрал для своих подвигов уединенное место недалеко от Новгорода, на берегу реки Вишеры. Здесь Савва в 1418 году устроил небольшой монастырь в честь Вознесения Господня. Вблизи обители преподобный воздвиг столб и, стоя на нем, упражнялся в аскезе и смирении. Он спускался со столпа только раз в неделю, чтобы принять участие в воскресной службе, причаститься и разделить с другими монахами трапезу. Однажды к монастырю подошли разбойники, чтобы разграбить его. Но святой стал стучать жезлом по стене и обратил их в бегство. Скончался преподобный в 1461 году в глубокой старости.
1: В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Савву Вишерского Церковь чтит как одного из светочей русского православия. В этот день мы обращаемся к преподобному. Святой праведный Савва, моли Бога о нас. –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1925 году поэтесса Ирина Кноринг, после революции вместе с родителями эмигрировавшая из России, переехала в Париж. Здесь она вступила в союз молодых поэтов и писателей. Среди участников этого союза был Юрий Софиев, тоже эмигрант, выпускник Белградского университета. Во время первой встречи Юрия и Ирины, она состоялась в доме Кнорингов, Софиев читал стихи. «Скажу без преувеличения, они меня ошеломили», – вспоминала Ирина. Литература сблизила молодых людей. Дружба поэтов переросла в любовь, а затем и в супружество. После знакомства Юрий и Ирина часто встречались на собраниях поэтов. Молодые люди любили вместе бродить по улицам Парижа и особенно часто бывали в Версале, который, по выражению отца Ирины, Николая Кноринга, стал территориальной эмблемой их любви. Девушка посвятила тем прогулкам такие строки. «Вот спасибо, мне долго не спится, что-то помнится, бьется, звенит. Этой первой версальской страницей начались мои новые дни». Весной следующего года Ирина почувствовала недомогание и обратилась к врачу. Ей был поставлен диагноз – диабет. Девушке пришлось несколько дней провести в больнице. Она много плакала, полагая, что счастливой жизни у нее больше не будет, что Юрий наверняка захочет с ней расстаться. Но страхи Ирины оказались напрасными. Возлюбленный каждый день посещал Ирину в стационаре, а после выписки сделал ей предложение. «Я почувствовала, что счастье будет, что Юрий меня любит», – вспоминала девушка. Они обвенчались в храме Александра Невского в Париже 23 января 1928 года. Протоиерей Георгий Спасский, духовник невесты, совершавший таинство, сказал в напутственной речи: «У Ирины очень поэтическая душа, но всегда очень грустна ее муза. От вас, Юрий Борисович, зависит, чтобы на ее лире зазвучали другие ноты». В то время считалось, что женщинам, больным диабетом, опасно рожать детей. Но кноринги все же отважились на этот шаг. 19 апреля 1929 года у них родился сын Игорь. Мария Владимировна Кноринг, мать Ирины, говорила, глядя на радость молодых родителей: «Если вы хотите увидеть счастливого человека, посмотрите на мою дочь и ее мужа». Счастливы Софиевы были и в творчестве. Юрий стал председателем Союза молодых поэтов и писателей. Вместе с Ириной они подготовили несколько сборников стихов. Супруги много путешествовали. Юрий купил себе и Ирине велосипеды. На них кноринги исколесили многие районы Франции, побывав в Британии, Провансе и Нормандии. Последнюю поездку они совершили в 1939 году, а уже в июне 40-го Париж был занят немцами. В условиях оккупации не могло идти и речи о соблюдении режима и правильном питании. Ирина почувствовала приближение кончины. Юрий как мог заботился о супруге, но Ирине становилось все хуже и хуже. В последние месяцы жизни Кноринг составила два поэтических сборника: «Стихи о тебе» для сына Игоря и «Стихи о нас» для супруга. Ирина умерла 23 января 1943 года в 15-летнюю годовщину свадьбы. Юрий после войны получил советский паспорт. В 1955 году вернулся в Советский Союз. Он поселился в Казахстане, работал в местной академии наук и до последних дней жизни писал стихи, некоторые из которых посвящал Ирине. Новой семьи Юрий не создал, потому что и спустя много лет любил ту, которая когда-то, в 1927 году, так обратилась к нему в стихах. «Даже если порвется веселая нить, нас связавшая в осень глухую, все равно ты не сможешь меня разлюбить. Никогда не полюбишь другую».
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей и работой, между переживаниями о происходящем вокруг и размышлениями о собственной душе, между молитвой и домашними делами. Таких «между» в жизни каждого человека бесконечное множество. А потому все мы напоминаем цирковых акробатов, балансирующих на протянутом над ареной канате. Правда, балансируем мы чаще всего без какой бы то ни было страховки. И утратив баланс, мы рискуем потерять и все прочее. Церковь стремится нам помочь. А потому она с удивительной настойчивостью предлагает нашему вниманию слова Христовы о самом важном балансе в жизни человека. О соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии. Давайте их послушаем.
2: «Быть же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же вы блаженны, слышащие Слово Божие и хранящие».
1: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу в момент призвания его к апостольству: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в полноте их могла понять лишь сама Марфа. Но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла ожесточение, то то у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверхнеобходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божией Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.
0: Евангелие.

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Части речи соблюдают четкую иерархию. Одни слова являются значимыми, а другие – вспомогательными. Однако так называемые главные части речи не могли бы складываться в связный текст, если бы не было служебных слов – предлога, союза и частицы. И стояли бы существительные и глаголы в своей начальной форме. Например, так. «Я», «друзья», «идти», «выставка», «любоваться», «картина». Без служебных слов получается невнятица. Они необходимы, чтобы связывать слова, придавать смысловой оттенок фразе, соединять части предложений. Многое скажут о них названия. «Союз» родственно слову «узел» и «союзник». А предлог ведет происхождение от латинского «prepositio» и означает «стоящий перед». Поделюсь еще одним фактом. В русском языке около 200 предлогов. Представьте, 200 помощников, чтобы мы могли передавать всю необходимую информацию, создавать самые разные по сложности тексты. Что касается частиц, то в русском языке они есть почти на каждую букву алфавита. Например, якобы, небось, отнюдь, бы, именно, даже и многие другие. Кстати, заимствованное из английского слово «окей» тоже является частицей. Служебные слова нисколько не второстепенны, они вполне могут стать ключевыми элементами художественного текста. Вот, например, стихотворение писателя 20 века Феликса Кривина. «Бежишь, и все бежит обратно. Столбы, деревья, небеса. Особенно бежать приятно, когда бежишь не от, а за. Дорога стелится покорно, и даль волнует и зовет. Особенно бежишь проворно, когда бежишь не за, а от». Служебные слова показывают нам, что в такой сложной системе, как русский язык, не бывает несущественных явлений. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной Забилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. Сегодня поговорим о том, как стать иконописцем. Дело в том, что отец Сергий является руководителем иконописного кружка при Ставропольской духовной семинарии. Отец Сергий, как вы считаете, какие главные качества должны быть у хорошего иконописца? Даже если человек отлично рисует, каждому ли под силу создать икону?
6: Вы знаете, мы, конечно, слишком высокие требования ставим иконе как таковой, да? И это нормально, то есть это хорошо и правильно. Ну, мы все знаем, что иконописец должен там вести особый образ жизни, очень концентрированно созерцательный там и так далее. Вот плюс ко всему, ну, иконописец, желательно, он не должен какие-то там писать другие вещи. То есть как бы он должен погружен быть в иконы. Но это все, понимаете, должен, это не значит, прям вот он обязан, вот, как бы это вектор некий. То есть вот иконописец может быть и достаточно, скажем так, светским человеком, воцерковленным, но не таким, что вот он должен только молиться, поститься, больше ничего. Он может быть достаточно разносторонним. Это как бы не запрещено. Но, тем не менее, есть некий вектор иконописца, можно так сказать. Все мы знаем, конечно, преподобного Андрея Рублева. То есть вот стремиться должен к этому, к созерцанию, которое приличествует исихастам, да, монахам созерцательного образа жизни, молчальникам, безмолвникам. Потому что Ведь мы же передаем то, что не видно. Иконописец передает даже не столько внешний образ, сколько внутренний, духовный образ. Вот мы всегда думаем, что такое духовный. То есть духовный может видеть только духовный. Да, это так. Но любой человек имеет духовное зрение. Когда мы даже общаемся, мы же в человеке видим не только внешнее. Мы его как будто некий внутренний мир познаем. Какие-то черты, которые, ну вот, знаете, из внешности никак не исходят. То есть это присуще любому человеку. Ну а иконописцу сам Бог, как говорится, велел погружаться туда, вот именно в эту созерцательную сторону духовную. Потому что ведь надо передать не просто образ Христа, да, как он внешне выглядел, но это как бы было бы очень просто, а передать вот это внутреннее какое-то созерцательное состояние. Потому что на самом деле, когда ты пишешь лик Христа, ты же его пишешь так, как ты его видишь внутри.
7: Внутри, да.
6: Да, то есть он преломляется через тебя. Как бы ты ни копировал, все равно каждая икона разная получается. Не, ну есть прям задачу ставить, скопировать. Да, вот есть икона какая-то древняя, там, Рублева, к примеру, и надо прям скопировать один в один. Но, как правило, иконописец этим не занимается. Он не копирует один в один. Он через себя преломляет. Да, он все-таки прикладывает часть своей души туда. И вот она вот в этом образе всегда есть. Поэтому, конечно, стремиться нужно к такому. Когда же приезжали, смотрели зарубежные там мастера, когда спрашивали, а кто у вас там иконописцы на Руси, самые великие? Ну, говорит, а вот Даниил Черный, Андрей Рублев, вот они самые большие мастера. А вот как бы поучиться, посмотреть, да поезжайте, посмотрите. И они смотрели, когда и говорили, а когда они вообще иконы пишут? В смысле, они сидят и смотрят на какие-то иконы, рассматривают, молятся, да? То есть, а когда же они пишут? А вот они, прежде чем начинать писать, они погружались в это созерцание. То есть он должен был найти тот момент, когда вот он сейчас захочет уже и краски положить на иконы, и явить тот лик, который вот у него там через его сердце, через его душу проходит. То есть это вот такой момент важный
5: очень. То есть художник пишет картину, у него вдохновение, а здесь вот таким образом.
6: Здесь, понимаете, как? Художник пишет картину, как я художник, я так вижу, знаете, да, такое расхожее выражение, да. Иконописец тоже видит. У него есть свое видение, но оно погружено в церковную, то есть вот в литургическую, понимаете, оно неотрывно от церкви. Если иконописец начнет писать вообще, как он хочет, это будет не икона. То есть там грань такая, знаете, можно перейти. Почему называется воцерковление? Нужно войти в этот дух единый, а дальше там творчество, пожалуйста. Оно может быть, и оно есть. Но только оно переплетено неразрывно с вот этой вот традицией церковной. Поэтому это церковное искусство.
5: Отец Сергей, для желающих присоединиться к занятиям в иконописном кружке, как к вам попасть?
6: К нам попасть очень просто. Нужно прийти, когда мы собираемся. По четвергам с 15 до 17 часов идет занятие. Собираемся мы в старой семинарии Дзержинского 155, 215-я аудитория. Нужно просто прийти к этому времени и сказать, я хочу посещать кружок иконописный.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
6: До свидания.
4: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В одном из региональных изданий «Комсомольской правды» я прочитала историю, которой хочется поделиться. На хуторе Нижнеметякин в Ростовской области живут чуть больше 800 человек, и все они знакомы с Тамарой Журавлевой. Это местный фельдшер, которая уже полвека лечит хуторян и уходить на пенсию не собирается. Дело всей жизни Тамара Васильевна выбрала не сразу. В молодые годы работала контролером в пассажирском транспорте, парикмахером и даже киномехаником в клубе. Все изменилось, когда ее мама тяжело заболела. На хуторе не было врача, а до ближайшей больницы – десятки километров по бездорожью. «Если не я, то кто?» – подумала Тамара и приняла решение поступить в медицинское училище. Долгие десятилетия Тамара Васильевна была единственным фельдшером на всю округу. А с недавних пор вместе с ней в медпункте работает дочь Наталья, тоже медик. Но местные жители и днем, и ночью по привычке звонят по знакомому номеру. «Тамара Васильевна, помогите!» Я вскакиваю с кровати и еду. Как будто мне не 77 лет, а 30, смеется наша героиня. Ее небольшой оранжевый чемоданчик всегда наготове. В нем тонометр, глюкометр, пульсоксиметр и основные лекарства. Рано утром встала, коров подоила и на работу, перечисляет Тамара Васильевна. Она не только ведет прием в фельдшерском амбулаторном пункте, но и посещает пациентов на дому. Для этого научилась управлять автомобилем, скутером и даже трактором. А когда распутица превращает проселочные дороги в болото и даже техника отказывается работать, надевает резиновые сапоги и пешком спешит на помощь хуторянам. Чаще всего ко мне обращаются из-за повышенного давления, а у пожилых нередко случаются сердечные приступы, рассказывает фельдшер. Ей приходилось и роды принимать, и переломы лечить, и оказывать любую неотложную помощь в ожидании приезда скорой. А еще опытный медик не раз уговаривала будущих мам сохранять беременность и рожать детей. «Мы нашу Тамару Васильевну никуда не отпустим», – шутит одна из пациенток. «Она и меня лечит, и моих детей». Фельдшер отвечает хуторянам взаимностью и продолжает помогать людям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Свет Христова Евангелия в Грузию, тогда называвшуюся Иверия, принесла святая равноапостольная Нина. Это случилось в 319 году. В праздник Преображения Господня произошло грозное знамение и чудо. По молитвам святой Нины, во время языческого обряда рухнули в пропасть идолы местных богов. Грузинская царица Нана в то время тяжело болела. Увиденное поразило ее, и она обратилась за помощью к молодой проповеднице. По молитвам и вере святой Нана получила исцеление. Общение с праведницей повлияло на царицу. Вскоре она приняла христианство. Но царь Мириан по навету жрецов-язычников готов был подвергнуть жену и святую Нину жестоким мучениям. По преданию, он был на охоте, когда внезапно померкло солнце, мгла покрыла царя, а сам Мириан ослеп. Все призывы к языческим богам были тщетны. Лишь когда царь воззвал: «Бог Нины, помоги мне!» Мрак рассеялся, а Мириан обрел зрение. Вскоре царь и весь двор приняли крещение. Мириан с Наной пригласили священников и епископа из Византии. Уже через 5 лет христианство утвердилось в Грузии. был воздвигнут первый храм, знаменитый Святиц Хавелли. Царь Мириан присутствовал при кончении святой Нины, увековечил ее память, основав Бадбийский монастырь. Сами царственные супруги были похоронены в Сам-Тавро, церкви, освященной в честь Преображения Господня. Православная церковь прославила грузинского царя Мириана III и его супругу царицу Нану в лике равноапостольных за их веру и труды по распространению христианства. Мы обращаемся к ним сегодня. Святые Мириан и Нана, молите Бога о нас. –

Эдуард Хиль появился на свет в Смоленске. Когда началась Великая Отечественная война, ему едва исполнилось 6 лет. Детский сад, куда мальчик ходил, успели эвакуировать за несколько часов до того, как в город вошли фашисты. Эдуард оказался в детском доме под Уфой. Трудности военного времени отягчались разлукой с родителями. Преодолевать холод, голод и тоску помогала увлеченность музыкой. Мальчику передался вокальный талант от дедушки по отцовской линии. Василий Нилович был регентом церковного хора. Эдуард увлеченно участвовал в концертах для раненых бойцов в Уфимском госпитале. Схоже протекало детство Станислава Пожлакова. Ленинградец, он был четвертым ребенком в семье и единственным, кто пережил блокаду. Жизненные пути певца и композитора пересеклись в 1960 году, когда Хиль закончил Ленинградскую консерваторию и стал солистом Ленконцерта, а Пожлаков возглавил эту организацию. Знакомство переросло в многолетнюю дружбу и активное сотрудничество, плодом которого стали десятки песен. Неизменный оптимизм этих произведений особо ценен, ведь и автор, и исполнитель прошли через лихолетье и не утратили жизнелюбие. Песня Станислава Пожлакова «Человек из дома вышел» в исполнении Эдуарда Хиля – яркий пример радостного, благодарного восприятия обычных будничных дней.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии священник Стефан Домусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Имеешь ибо первая скиния».
3: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второю же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
2: И о людских невежествиях.
1: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье, и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? «Ну как же», — ответил он, — «в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это, заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение». При этом на вопрос «С чего ты решил?», что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу, он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили Его и были готовы пожертвовать для Него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть. Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви, жертва временем, жертва силами и средствами, Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом и стала Его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить Ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Ты живешь прошлым. Кто только не говорил мне эти слова. Но в тот период жизни они лишь злили. А почему это плохо, рассуждала я сама с собой. Это же моя голова, моя душа. Я могу внутри себя спокойно жить теми мыслями, какими хочу. Зачем? Чтобы что-то осознать, переосмыслить. Осознать

0: выбросить на свалку все, что он сочтет лишним, и даже вылить ванну с тепленькой водичкой моих воспоминаний. Подошла очередь исповедаться. Короткий разговор с батюшкой. И вывод. Он просто появился в голове, когда я отошла от аналоя. Мысль от Бога. Я знаю, что от Него. Это ощущается как легкость и радость обретения ответа. Ближайшая ступенька становится видимой. А вывод такой. Я живу в затворе прошлого. В нем нет людей, которые играли прежде роли, которые вызывали сильные чувства. Но они продолжают действовать в моей голове. Я кормлю душу и мозг вымышленными эмоциями. Ведь им нужны эмоции. Мозгу вообще все равно, происходит все в реальности или в мыслях. «Я живу вымышленной жизнью», — сказала я сама себе. И что плохого? А просто, оглядываясь назад, с эмоциональным вовлечением, я предаю будущее. Вот так открытие. И правда, куда Бог приведет новых людей, новые чувства, новые идеи, новые планы, если в моем внутреннем пространстве в затворе занято место фантомами? Вот как. Оказывается, будущему нужен чистый, выметенный дом, моя душа, моя голова, мой мир. Богу нужно мое открытое сердце, чтобы его излечить и наполнить полезными, правильными чувствами. Господи, спасибо за разъяснение. Сделай, пожалуйста, уборку. Выкидывай все лишнее, выливай ядовитую теплую водичку, она уже почти остыла. И благодарю тебя, что в моей немощи есть ты. Ты спасешь. Когда опустились руки, ты спасешь. Только нужно позвать тебя и дать ключи от квартиры души.
1: Частное мнение. Радио.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма Спаса нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге протоиерей Максим Плетнев. Поговорим об истории и смыслах праздника Покрова Пресвятой Богородицы. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии доцент Свято-Тихоновского университета Петр Пашков. И разговор пойдет о блаженном Августине.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с молдавской землей. Праздник был установлен в 2004 году по благословению патриарха Алексея II. В православный календарь соборное почитание молдавских святых введено патриархом Кириллом в 2013. Днем праздника был избран день Покрова Божией Матери и чествование гербовецкой иконы Божией Матери, одной из главных святынь молдавского народа. В лике святых, просиявших на земле молдавской, чтутся великомученик Иоанн Сачавский, благоверный воевода Стефан Великий, блаженная старица Параскева Молдавская, святитель Петр Могила, святитель Досифей Молдавский, преподобный Паисий Величковский, всероссийские новомученики и исповедники Серафим Чичагов и Никодим Кратков и другие святые. Несколько лет назад Синод Молдавской Митрополии прославил в лике святых митрополита Гавриила Бенулеску Бадони, первого правящего архиерея Кишиневской епархии Русской Православной Церкви. Именно он в конце 18 века благословил начало строительства нового города Российской империи, будущей Одессы.
1: В этот день вместе с Церковью мы чтим Собор Молдавских святых и просим: «Святые подвижники и мученики земли молдавской, молите Бога о нас».

0: Время добрых дел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В середине 20 века группа столичных этнографов посетила город Муром. Ученые собирали устный материал, общались со старожилами, записывали их рассказы о старине и услышали предание о муромских калачах. Городская легенда гласила, что тесто для калачей пекари замешивали на родниковой воде. Да не простой, а из села Карачарова, родины святого богатыря Ильи Муромца. Потому, мол, и не было во всей Руси хлеба вкуснее муромских калачей. Так или иначе, доподлинно известно одно. Именно город Муром является родиной русского калача. Первое упоминание о муромском калаче историки относят к середине 16-го столетия. В песцовой книге города Мурома, государственных имущественных записях за 1552 год, значилось, что калачи выпекались на 8 городских дворах. Муромский калач называли «тертым». Тесто для него тщательно разминалось и перетиралось. В результате выпечка становилась необыкновенно воздушной. Отсюда и пошло всем известное выражение «тертый калач». Так стали называть человека, который многое повидал и пережил, которого, так сказать, потерла жизнь. А в 1781 году изображение калачей появилось на гербе города Мурома. С этим событием связана любопытная история, которую в Муроме по сей день пересказывают из уст в уста. Поместить калачи на городской герб якобы велела сама императрица Екатерина II, после того, как, проезжая через Муром, она отведала местную выпечку. О достоверности этой городской легенды историки спорят, но факт остается фактом. Калачи по сей день красуются на муромском гербе. На голубом поле три крупичатых калача, которыми сей город отменно славится. Такое описание можно найти в полном собрании законов Российской империи. Кстати, муромские калачи поставлялись к императорскому столу. Калачи стали очень популярны, и довольно быстро их научились выпекать и в других городах. Например, в Москве. В белокаменное, так называемое «калашное» производство появилось уже к концу 15-го, началу 16 века. Об этом, к примеру, свидетельствует эпизод из жития Василия Блаженного, знаменитого московского юродивого. Однажды на базаре Василий подбежал к прилавку одного из пекарей и опрокинул на землю все калачи. Люди, которые знали о даре прозорливости святого, сразу поняли, что-то с этими калачами не так. И пекарь был вынужден признаться. Он решил сэкономить на муке и подмешал в тесто мел и известь. Между прочим, это было серьезным преступлением. Закон обязывал калашников строго соблюдать рецептуру. Она регулировалась царским указом о хлебном и калачном весе. Форма выпечки тоже была особой. Калач имел ручку и был похож на большой замок или гирю. Кстати, Василию Блаженному наверняка не раз доводилось получать в качестве милостыни ручки от калачей. Их было принято отдавать нищим после того, как съедалась основная часть. Некоторые языковеды полагают, что, вероятно, именно отсюда появилось известное выражение «дойти до ручки», то есть «обеднеть». Само слово «калач», по мнению ученых, скорее всего, происходит от славянского слова «кола», то есть «круг» или «колесо». В наше время калашной столицей считается Коломна. В городе есть музей калача, где можно познакомиться с историей этой знаменитой русской выпечки и, конечно, попробовать ее на вкус. И все же местом, где родился русский калач, остается Муром. Хранителями древнего уникального рецепта стали монастыри. И сегодня в трапезных муромских обителей можно отведать тот самый тертый калач, который восхитил когда-то Екатерину II.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей и работой, между переживаниями о происходящем вокруг и размышлениями о собственной душе, между молитвой и домашними делами. Таких «между» в жизни каждого человека бесконечное множество. А потому все мы напоминаем цирковых акробатов, балансирующих на протянутом над ареной канате. Правда, балансируем мы чаще всего без какой бы то ни было страховки. И утратив баланс, мы рискуем потерять и все прочее. Церковь стремится нам помочь. А потому она с удивительной настойчивостью предлагает нашему вниманию слова Христовы о самом важном балансе в жизни человека. О соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии. Давайте их послушаем.
2: «Быже ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же оба блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу, в момент призвания его к апостольству: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом, такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в полноте их могла понять лишь сама Марфа. Но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла – ожесточение, то у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверхнеобходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божьей Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Шепелева. Литературные эскизы. Ссора. Громко хлопаю дверью квартиры. Ну и утро. Поругались с мужем в пух и прах. Поспорили, где лучше открыть новый магазин. Да, нелегко это. Быть одновременно и семьей, и деловыми партнерами. Иду по проспекту. Вот здесь, у обувного магазина, мы познакомились. Да, не слишком романтичное место. После свадьбы решили открыть собственное дело. Как говорят, пуд соли вместе съели. Зато какое счастливое было время. Неужели оно ушло? Не может быть. Надо позвонить мужу, помириться. Из-за пустяка ведь поругались. Достаю телефон. На экране сообщение. Я тут подумал, а может, откроем наш магазин на проспекте? Помнишь, у обувного магазина? Не самое удачное место, конечно, но мы с тобой там познакомились. Читаю и чуть не плачу от счастья.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников. Когда мы только приходим к вере, появляется тонкая ловушка. Незаметно поставить себя выше других. Я же сегодня в храме, а он где? Я молюсь, а она опять в своих делах. Я стараюсь жить правильно, а они, как мне кажется, даже и не думают об этом. И незаметно молитва превращается в сравнение, а вера – в повод осудить. Давайте честно, разве мы всегда были такими? Может быть, еще месяц назад, год назад, а может быть, еще и даже вчера, мы сами не думали ни о храме, ни о молитве. Мы пришли не потому, что стали лучше других, а потому, что Господь нас позвал, пожалел, коснулся сердца. Так почему мы думаем, что другого он не позовет? А вдруг он просто еще не услышал? А вдруг его время завтра? Мы не знаем, что Бог делает в душе другого человека прямо сейчас. Наша задача – не осудить его и не потерять благодать в себе. И послушайте, не становитесь судьей там, где Бог еще работает, как врач.
4: Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
5: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает редактор благотворительного сайта Руфина Валиулина.
2: Эта история случилась со мной тогда, когда я жила за городом. Последний автобус уходил в 20 часов вечером, а после уже только на такси. На остановке всегда много народу, и все ждут попутку, которая стоит безумные деньги. Однажды я стою, и еще 15 человек за мной. Подъезжает мужчина и забирает 4 человек, в том числе и меня. Он нас отвез в один поселок, и когда мы ему стали давать деньги, он сказал, что не таксист, и все равно по пути было. А позже я узнала, что он каждый день так отвозит людей, абсолютно бесплатно. Очень приятно, что есть такие люди, которым несложно сделать маленькую мелочь. А ведь для кого-то это не просто мелочь. Очень приятно осознавать, что у людей есть человечность и порядочность.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских Святых. Чудесное явление Матери Божией и ее покрова произошло в середине X века в Константинополе во Влахернской церкви. Там хранилась частица одежды Богоматери, ее головной покров и часть пояса. В воскресный день, во время службы, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей увидел идущую по воздуху Богородицу, окруженную ангелами и святыми. Пресвятая Дева со слезами молилась за христиан, а потом сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися людьми. Она словно защищала их от врагов, видимых и невидимых. Свидетелем видения стал также ученик Андрея, блаженный Епифаний. На Руси праздник утвердился с XII века заботами святого князя Андрея Боголюбского. Всемирно известный храм Покрова на Нерли был построен им в 1165 году.
4: В праздничном песнопении Тропаре церковь молит Пресвятую Богородицу: «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Норвежский композитор Эдвард Грик на протяжении всей своей жизни обращался к фортепианной музыке. Именно для этого инструмента композитор написал более 150 произведений. Из них 66 были объединены в цикл под названием «Лирические пьесы». Этот сборник – своеобразный музыкальный дневник Грига, запечатлевший его мысли, переживания, настроения. Немалая их часть посвящена Норвегии, образы которой воплотились в пьесах под названиями «Тоска по родине», «Песня о родине», «Норвежский марш». В некоторых композициях изображены сцены из народной жизни, например, «Песни крестьянина», «Мальчик-пастух», «Свадебный день» в Трольхаугене. Но, пожалуй, большая часть его сочинений живописуют картины природы. Пьеса «Накануне лета» передает ощущение пробуждения природы. Интересно, что эта композиция вошла в самый последний сборник лирических пьес, изданный в 1901 году. В некоторых гармониях здесь уже слышны черты новой музыкальной эпохи. Но за всеми этими музыкальными новшествами остается главное. Красота природы словно приглашает остановиться, всмотреться в окружающий мир и задуматься о том, что стоит за его красотой. Пьеса «Накануне лета» из цикла «Лирические пьесы» Эдварда Грига прозвучит в исполнении Хокана Эустбё.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии священник Стефан Домусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Имеешь ибо первая скиня».
3: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа.
2: И о людских невежествах.
1: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье, и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? «Ну как же», — ответил он, — «в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это, заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение». При этом на вопрос «С чего ты решил?», что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу, он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили Его и были готовы пожертвовать для Него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть. Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви, жертва временем, жертва силами и средствами, Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом и стала Его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить Ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Почему мы в жизни часто сталкиваемся с теми, кто своим поведением доставляет нам дискомфорт, если можно так сказать, неудобными людьми? Почему рядом с нами часто оказывается или авторитарный, не всегда справедливый начальник, или, например, оставляющий под нашей дверью мусор сосед, или родственник, который кажется совсем не твой человек, но ты вынужден с ним общаться и даже решать важные семейные вопросы? Почему бы мне, как многие думают о себе, хорошему человеку, не создать комфортные условия пребывания с уютными людьми? Глядишь, и не было бы таких искушений, после которых тебе хочется и нахамить в ответ, и поставить злосчастный пакет с мусором поближе к двери соседа и выразить начальнику свой справедливый гнев. Ведь я все сделал, как и требовалось. Проявил инициативу, работал в выходные.

0: скрытых от нас. Через этого человека мы узнаем о том, что обидчивы и злопамятны, что мы совсем не терпим критики и не готовы учиться. А как без этого в духовной жизни? Особенно полезно для души общение со сложными родственниками. Вот он или она что-то сказал, а ты не ответь, смолчи. А когда у обидчика возникнут проблемы, первый предложи помощь, накорми, скажи доброе слово. И от этого преодоления себя в неудобных ситуациях мы уподобимся Отцу нашему Небесному. Поэтому, как точильные камни, нам так необходимы неудобные люди и неудобные ситуации. Если мы уходим, убегаем от неприятных обстоятельств, то нет почвы для возделывания нашего духовного сада. А трудные уроки жизни проходить необходимо. Помоги нам в этом, Господи.
1: Частное мнение. Радио

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
0: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня обратимся к книге Льва Исааковича Шестого «На весах Иова».

Сегодня, 14 октября, Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Святой апостол Анания, епископ города Дамаска, был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Именно ему выпало крестить бывшего гонителя христиан Савла, ставшего великим апостолом и проповедником Павлом. Святой Анания смело и открыто проповедовал христианство. Он много путешествовал, исцелял болящих. В одном из городов местный правитель пытался склонить святого апостола принести жертву идолам. Святой остался непреклонен, за что подвергся пыткам. Мучения не поколебали святого. Апостол Анания скончался в молитве за своих убийц. Впоследствии его мощи перенесли в Константинополь. Церковь сравнивает христианских мучеников со скошенными колосьями, упавшими в бесплодную землю зернами. Проходит время, и на их месте зеленеет тучная нива. Так, через столетие исповеднического подвига апостола Анании на смену языческой империи пришла христианская Византия. Церковь чествует ученика Христова и обращается к нему. «Святой апостол Анания, моли Бога о нас».

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В рабочем кабинете химика Дмитрия Ивановича Менделеева царил творческий беспорядок. Обстановка свидетельствовала о серьезной и напряженной работе. Повсюду были разложены листки бумаги, а на них в аккуратные столбики выписаны латинские буквы и цифры. Зачеркнуты, снова написаны. На полях заметки мелким почерком. На столе стояла полупустая чернильница. Рядом с нею, чуть в стороне, лежало перо. А сам ученый тихонько дремал на диване. Вдруг он открыл глаза, вскочил, схватил перо и на первом попавшемся под руку клочке бумаги стал быстро что-то записывать. Было раннее утро. Химик перевернул лист настольного календаря 1 марта 1869 года. Этот день принято считать датой открытия фундаментального научного закона мироздания – периодической системы химических элементов, известной во всем мире как таблица Менделеева. Известный факт о том, что великий ученый сделал свое главное открытие во сне, не совсем однозначен. О том, что химические элементы существуют в природе не хаотично, а находятся друг с другом во взаимосвязи и гармонии, Дмитрий Иванович, по его собственному признанию, впервые задумался еще в студенческие годы. Затем в течение целых 20 лет Менделеев пытался найти универсальный принцип их систематизации. Наконец, ученому показалось, что он нащупал верный путь. В течение нескольких недель перед судьбоносным открытием химик практически не спал. Вот как сам Менделеев описывал этот процесс. «Я тасовал химические элементы, и в одно утро, проведя бессонную ночь, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете. Во сне мне совершенно явственно представилась таблица». Рассказывая эту историю, Дмитрий Иванович неизменно добавлял, что не видит в таких обстоятельствах ничего особенного. Он категорически отвергал идею о якобы вещем сне. Просто на протяжении длительного времени был настолько глубоко погружен в работу, что мозг невольно продолжал анализировать информацию даже во сне, что вполне естественно, считал химик. К тому же впоследствии свою таблицу он правил и дорабатывал. Но так или иначе, периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева произвела научный переворот и стала одной из основополагающих и всеобъемлющих концепций, без которой сегодня просто невозможно представить себе такие науки, как химия и физика. Менделеев получил признание мирового ученого сообщества. Многие говорили, что после такого грандиозного открытия он может спокойно отойти от дел и отдыхать в свое удовольствие. Но Дмитрий Иванович возражал. «Покой в труде. Ни в чем другом его не найти», — говорил химик. «Удовольствие пролетит. Оно себе. Труд оставляет след долгой радости. Он другим». Менделеев никогда не гнушался никакой работы. Он часто вспоминал, как в молодости учительствовал в Одесской гимназии. Жалование было маленьким, и чтобы прокормить семью, Дмитрий Иванович занялся кожевенным делом. Мастерил портфели и чемоданы и покрывал их специальным лаком, формулу которого разработал сам. Благодаря чуду лаку изделия выглядели презентабельно и дорого. От заказчиков не было отбоя. Это ремесло на всю жизнь осталось для Менделеева любимым хобби. Своим друзьям и знакомым ученый дарил собственноручно изготовленные чемоданы. Загляните в любой научный институт, кабинет химии или физики в любой школе или вузе мира, и вы увидите там висящую на стене таблицу Менделеева. Ученые открывают все новые химические элементы, но принцип их классификации остается неизменным. Таким, каким больше века назад его открыл великий русский ученый. Современник Менделеева, академик Николай Зелинский, называл Дмитрия Ивановича гением, отдавшим все силы служению своей стране и своему народу, прославившим нашу отечественную науку во всех концах земли.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Насельник Троицы Сергиевой Лавры, иеромонах Поликарп Тибанов.
4: Как мы знаем, у Бога случайностей нет, и однажды мою бытность руководителем паломнического центра Святой Троицы Сергиевой Лавры – это очень такое ответственное послушание, когда ты круглый год встречаешь и провожаешь гостей. Выдаются дни, когда ты можешь уехать в паломничество в качестве отпуска. И вот, выдохнув от суеты, понимаешь, что все стопы надо направить свои на Валаам. Казалось бы, я приехал туда случайно, вот взял, соответственно, ковришку для братьев, для наместника, вот заселившись в гостинице, иду в храм и у братьев спрашиваю, могу ли я сослужить в этот субботний вечер и воскресную литургию. Они меня спрашивают, откуда ты, это обычный порядок вещей, узнать, кто ты, что ты, откуда. Я показываю грамоту из канцелярии Лавры, где все указано, кто я и откуда. Они внимательно читают, отец благочинный, и задают мне вопрос, от которого я немножко удивился и даже насторожился, когда я его услышал. А кто вас сюда к нам направил? Да нет, вот вырвался всего вот помолиться, наполниться благодатью, насколько это возможно, насколько душа вместит, и обратно на передовую, на встречи гостей, на те послушания, которые наместник Лавры мне благословит совершить. Да, а знаете что? У нас завтра наместнику Валаама, владыке Панкратию, 30 лет, как он стал монахом, и постриг он принял в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. И вот тут я понял, насколько мудро Господь все устраивает. Казалось бы, случайные события. Вот я вот эти вот дни вырвался и приехал. А попал в такой светлый день для обители. И я представляю, какое подкрепление было для владыки, что вот я, такой никудышный монах, приехал, ему вот эту скромненькую ковришку привез, он на нее с любовью так смотрит после литургии и говорит, эх, прям бы здесь бы сейчас съел. Говорит, ну ладно, подожду полчаса, сейчас благодарственные молитвы дочитаем, помолимся, пойдем на трапезу и там вкушу, и прославлю Бога, что он такую весточку мне с родной обители отправил. Промысел Божий, он как такой искусный узор. Казалось бы, обычный день, обычное морозное утро Валаама, обычная вот эта встреча с братьей. Но когда это все сопоставляется и фокусируется в одной точке, и промысел Божий виден настолько ярко, как утренний день на Ладожском озере. И вот эта вот ковришка, и вот эти вот все моменты, понимаешь, насколько тепло и радостно Господь все устраивает. И помоги Господи почаще видеть нам всем такие моменты.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей и работой, между переживаниями о происходящем вокруг и размышлениями о собственной душе, между молитвой и домашними делами. Таких «между» в жизни каждого человека бесконечное множество, а потому все мы напоминаем цирковых акробатов, балансирующих на протянутом над ареной канате. Правда, балансируем мы чаще всего без какой бы то ни было страховки. И утратив баланс, мы рискуем потерять и все прочее. Церковь стремится нам помочь. А потому она с удивительной настойчивостью предлагает нашему вниманию слова Христовы о самом важном балансе в жизни человека. О соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии. Давайте их послушаем.
2: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою».
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу, в момент призвания его к апостольству: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом, такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в Палантеях их могла понять лишь сама Марфа, но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла ожесточение, то у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверхнеобходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божьей Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Воспела Пречистая Дева после благовестия Архангела Гавриила, направляясь к своей сроднице, праведной Елисавете. Все существо Марии исполнилось несказанного блаженства от наития Святого Духа, образовавшего под ее сердцем всесвятой плод. Таким образом, Матерь Божия своей песнью свидетельствует нам, что истинная жизнь во Христе венчает его ученика полнотой радости богообщения, союза человека с Богом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей, превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благи. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Жеби.

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Помню, один хороший человек сказал мне однажды: «Бог всегда рядом. Когда нам больно, Он плачет. Когда у нас все хорошо, Он радуется. И, несмотря ни на что, любит нас». От этой мысли на сердце становится светлее. Когда понимаешь, что действуешь вместе с Богом, тогда можешь преодолеть любые невзгоды. Не так давно я прочитала в интернете историю молодой супружеской пары, которая в трудную минуту доверилась Господу, и Он изменил их жизнь. Рассказал об этой семье священник Ярослав Драгун. Батюшка занимается больничным служением в нескольких калужских клиниках. Он навещает и духовно поддерживает пациентов и медицинский персонал. В одной из больниц отец Ярослав познакомился с Андреем и Аглаей. Они воспитывают двоих сыновей. Младший ребенок, Саша, родился с редким заболеванием – синдромом Ли, который сопровождается множественными нарушениями нервной системы. Мальчик много времени проводил в больнице, и родители находились рядом с ним. Врачи разводили руками, говорили, что болезнь малоизучена и считается неизлечимой. Невролог, наблюдавший Сашу с рождения, заключил, что с таким диагнозом маленькие дети живут недолго. Однажды на приеме он сказал родителям мальчика: «Вам может помочь только Бог, если Он есть». Стало понятно, что дело плохо. Супруги Андрей и Аглая на тот момент были людьми далекими от церкви, но за помощью к Богу все же обратились. Только Он в силах помочь, решили они. Молодые люди начали ходить в храм, молиться и постепенно приобщаться к церковным таинствам. Состояние мальчика было нестабильным. Когда Саша стал задыхаться, его привезли в реанимацию, и врачи сказали, что ребенок не выживет. Но произошло чудо. И Сашка справился. Вскоре его перевели в обычную палату. Потом он перенес тяжелейшее воспаление легких и в результате осложнений даже ослеп. И снова, ко всеобщему удивлению, мальчик пошел на поправку, и зрение к нему вернулось. Сашка улыбается и, вопреки прогнозам врачей, продолжает жить и радовать своих близких. А вокруг него совершаются чудеса. Врач-невролог, который наблюдает Сашу уже несколько лет, признал, что Бог есть. Родители мальчика продолжают ходить в храм. Они обрели мир в душе, их семья сплотилась. А сам больничный священник Ярослав Драгун еще больше окреп в вере и продолжает дивиться милосердию Бога. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется собор молдавских святых. Преподобный Роман Сладкопевец родился в V веке в Сирии. Он переехал в Константинополь и стал пономарем в патриаршем храме Святой Софии. Молодой человек усердно помогал при богослужениях, но способностей к пению и публичному чтению у него не было. Однако, несмотря на это, патриарх Евфимий ценил Романа за его искреннюю веру и добродетельную жизнь. Зато другие пономари и младшие священники храма не раз смеялись над ним. Однажды сильно смущенный и опечаленный юноша долго молился перед иконой Богородицы, изливая свою скорбь. Ночью во сне Богоматерь явилась Роману и протянула свиток, велев его съесть. После этого совершилось чудо. Роман обрел красивый и мелодичный голос, а еще поэтический дар. На следующий день был праздник Рождества Христова. Молодой человек, преисполненный благодарностью к Царице Небесной, составил праздничное песнопение «Дева днесь присущественного рождает» и исполнил его своим дивным голосом на рождественской службе. За усердное служение Богу святой Роман был рукоположен в диаконы. До самой кончины Преподобный Роман Сладкопевец составил около 1000 песнопений, многие из которых звучат в православных церквях по сей день. Своим делом преподобный всеми силами служил Господу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память святого Романа, прославляет его труды и искреннюю горячую веру. Святой праведный Роман Сладкопевец, моли Бога о нас. –

0: В 1984 году на экраны вышел мультипликационный фильм «По дороге с облаками». Зрителям запомнилась и полюбилась песенка из мультфильма о доброй дружбе и радости в мелочах. Она тоже называлась «По дороге с облаками». Написали ее композитор Владимир Быстряков и поэт Александр Воротарев. С этой песни началась их дружба и творческое сотрудничество на всю жизнь. В декабре 2019 года Владимир Быстряков поделился на своей страничке в соцсетях удивительной историей, которую ему рассказал Александр Воротарев. Воротареву написал письмо с благодарностью незнакомый человек. Его тяжело больная дочь впала в кому. Сидя рядом с нею в палате, мужчина смотрел на планшете видео. Ролики шли в случайном порядке. В какой-то момент включился фрагмент из мультфильма «По дороге с облаками». Та самая песня. Вдруг девочка, которая месяц не приходила в сознание, открыла глаза и улыбнулась. «Возможно, это всего лишь совпадение», — заметил Владимир Быстряков. И все же композитор уверен. Добрые песни, такие как «По дороге с облаками», помогают нам в жизни.
1: Дорога, дорога ведет от порога, идет от порога мечте голубой.
2: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
2: По дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: Дороги.
3: Как добрые руки.
2: Как добрые руки хороших друзей.
3: Друзей новых много нам дарит дорога.
2: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
2: По дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: нам всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
0: словно лапки с парусами,
1: вместе с верными друзьями
0: плыть, куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии священник Стефан Домусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Имеешь ибо первая скиния».
3: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа».
2: И о людских невежествах.
1: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает, и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье, и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? «Ну как же», — ответил он, — «в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это — заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение». При этом на вопрос, с чего ты решил, что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу, он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили Его и были готовы пожертвовать для Него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть. Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви. Жертва временем, жертва силами и средствами. Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом и стала Его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить Ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Григорий Данцигер, актер театра и кино.
0: Частное мнение.
2: Пути Господни неисповедимы. Сколько себя помню, у меня всегда было ощущение, что Бог есть. Надо сказать, что я из абсолютно классической советской семьи. Я говорю об этом, чтобы было понятно, что со стороны родителей этот вопрос никак не освещался. А бабушек и дедушек я, к сожалению, не застал. Конечно, в детстве этот вопрос представлялся мне чем-то неопределенным, неконкретным. Я представлял Бога как некую силу, энергию, но точно чем-то существующим. Интересно, что, будучи советским пионером, я 2-3 раза в год бывал у преподобного Сергия. И лавру знал наизусть. Потому что каждый год ездил в один и тот же пионерский лагерь, который находился недалеко от Сергиева Посада. В советские времена он назывался Загорск. Лет в 13 я даже хотел креститься, но тогда моя дорога к православию свернулась.

0: убедительным, я стал изучать Святое Писание и другие книги и предания. Я читал, я изучал, я пытался разобраться. Почти год ушел у меня на внимательное прочтение Ветхого Завета. И к моменту перехода к новому во мне что-то поменялось. Поэтому, когда мой знакомый иеромонах предложил мне креститься, это не вызвало у меня противоречий. Так в 30 лет, на несколько месяцев позже моего старшего сына, я принял крещение в православной вере. Пути Господни неисповедимы.
1: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Маленькая Шкода». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно.

Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется собор молдавских святых. Преподобный Савва Вишерский жил в 15 веке. Он был сыном кашинского боярина Ивана Борозды. Преподобный с детства отличался благочестием. Савва рано ушел в монастырь, в Тверскую пустынь. Вскоре его избрали игуменом. Но, избегая почести, преподобный Савва удалился на Афон. Там он трудился над переписыванием богослужебных книг. Вернувшись на Русь, преподобный избрал для своих подвигов уединенное место недалеко от Новгорода, на берегу реки Вишеры. Здесь Савва в 1418 году устроил небольшой монастырь в честь Вознесения Господня. Вблизи обители преподобный воздвиг столб и, стоя на нем, упражнялся в аскезе и смирении. Он спускался со столпа только раз в неделю, чтобы принять участие в воскресной службе, причаститься и разделить с другими монахами трапезу. Однажды к монастырю подошли разбойники, чтобы разграбить его. Но святой стал стучать жезлом по стене и обратил их в бегство. Скончался преподобный в 1461 году в глубокой старости.
1: В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Савву Вишерского Церковь чтит как одного из светочей русского православия. В этот день мы обращаемся к преподобному. Святой праведный Савва, моли Бога о нас –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Раньше считалось, что если девушка не вышла замуж до 25 лет, то уже никогда и не выйдет. Надежде Забеле было почти 30 лет, а она до сих пор была одинока. По меркам конца 19 века она давно была старой девой. Косо посматривали уже на 20-летних незамужних девиц. Надежда, если и печалилась, то не показывала этого. Она решила посвятить жизнь оперному пению и вполне преуспевала в этом. Ее чистая и нежная сопрано покоряла даже жестокие сердца, а зрители плакали, впечатленные ее исполнением ролей. Восторг слушателей какое-то время радовал Надежду. Но восхищение поклонников мимолетно. Оно не может заменить то тепло, которое дает семья. Поэтому в глубине души Надежда ждала того единственного, кто увидит в ней больше, чем просто певицу. Это случилось в Петербурге на репетиции оперного спектакля «Гензель и Гретель». Надежда играла Гретель, очаровательную девушку с проникновенным голосом. Она настолько вжилась в роль, что забыла о людях, которые сидят в зале. Поэтому Надежда испугалась, когда во время перерыва на сцену стремительно вбежал какой-то мужчина. Он бросился к отпрянувшей певице, поцеловал ее руку и воскликнул: «Прелестный голос!» Незнакомец был не молод, но красив. В его глазах светилась одухотворенность и такое искреннее восхищение, что всякий страх у девушки исчез. Стоявшая рядом актриса поспешила представить мужчину. Это оказался театральный художник Михаил Врубель. Михаил был чувствителен не только к цветам, улавливая их тончайшие оттенки, но и к звукам. Он был покорен навсегда, когда услышал пение Гретель в темном зале. Исполнительница сказочной девочки в сумраке показалась невинным ангелом, который потерялся на этой грешной земле. Когда он увидел ее ближе, очарование не рассеялось. Перед ним стояла самая настоящая сказка. Так Михаил видел Надежду. Ее глубокие темные глаза потом воплотятся во многих полотнах Врубеля. С той встречи в театре Надежда стала его единственной музой. На следующий же день Врубель предложил нарисовать Надежду в образе Гретель вместе с артисткой, которая исполняла партию юного Гензеля. Добрую половину дня девушки позировали художнику. Врубель понял, что расстаться с Надеждой уже не может. И предложил ей руку и сердце. Талантливый, порывистый и искренний мужчина понравился девушке. Ему исполнилось 40 лет, но ведь и Надежде было не 18. Они оба уже знают жизнь, а значит, не наделают тех ошибок, которые так свойственны молодости. И Надежда сказала, что если картина удастся, то она выйдет за него замуж. Картина удалась. Через 2 месяца Надежда и Михаил обвенчались. С тех пор образ молодой жены появлялся на всех картинах Врубеля, а он стал посещать все ее выступления. Они верили друг в друга. Он в ее успех на сцене, она в его талант художника. Им было очень хорошо вдвоем. Они не ссорились, помогали друг другу в работе, вместе ездили на гастроли и ходили на выставки. Жена стала для Михаила сказочной царевной, а Врубель стал для Надежды сказочным принцем. Он не только ценил ее голос и артистическое мастерство, но и любил как женщину со всей глубиной ее хрупкой души. К сожалению, их счастье продлилось недолго. Михаила сразила тяжелая душевная и телесная болезнь. Он ослеп и несколько лет провел в больницах, почти на ощупь рисуя жену, а потом умер. Похоронив мужа, Надежда лишилась своего единственного светоча. Сцена, зрители, аплодисменты еще были в ее жизни. Но без Михаила и его метких советов, без его тепла, они потеряли всю привлекательность. Долгое горе ослабило здоровье Надежды, и через 3 года после смерти мужа она умерла, сраженная неизлечимой в то время чахоткой. Но любовь Михаила и Надежды продолжает жить. Достаточно взглянуть на любую картину Врубеля, где он писал свою жену, чтобы понять, каким сильным было его чувство. Записи выступлений Надежды не сохранились, зато есть ее портрет на картине «Царевна-лебедь». Взглянув на неизбывную нежность в глазах царевны, любой поймет, что она в тот момент смотрела на самого любимого в мире человека.
1: Семейные истории. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей и работой, между переживаниями о происходящем вокруг и размышлениями о собственной душе, между молитвой и домашними делами. Таких «между» в жизни каждого человека бесконечное множество, а потому все мы напоминаем цирковых акробатов, балансирующих на протянутом над ареной канате. Правда, балансируем мы чаще всего без какой бы то ни было страховки. И утратив баланс, мы рискуем потерять и все прочее. Церковь стремится нам помочь. А потому она с удивительной настойчивостью предлагает нашему вниманию слова Христовы о самом важном балансе в жизни человека. О соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии. Давайте их послушаем.
2: «Выжди ходящим им, и сам в ниде весь некою».
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу в момент призвания его к апостольству: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в полноте их могла понять лишь сама Марфа. Но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла ожесточение, то что у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверхнеобходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божией Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Какие две ноты можно съесть? Что сырым не едят, а вареным выбрасывают? И дети, и взрослые любят отгадывать загадки. Согласитесь, что это очень захватывающее занятие и, оказывается, полезное. Загадка расширяет кругозор. С ее помощью мы узнаем интересные и забавные факты. Например, что название одной птицы похоже на кашу, а название другой – на корабль. Загадки развивают навык сопоставления предметов. Ведь есть много загадок, основанных на схожести вещей. Например, висит груша, нельзя скушать. Или какой узел нельзя развязать? Вы, наверное, догадались, что железнодорожный. Подобные загадки позволяют лучше узнавать мир, наблюдать и сравнивать. Показывают, что у слов может быть несколько значений. С помощью этой забавы мы учимся находить нестандартные решения и тренируем логическое мышление. Русские загадки приоткрывают нам дверь в прошлое. Мы знакомимся с бытом наших предков и их взглядом на жизнь. Например, в углу сито, не руками вито. Или шел мужик по лесу, нес зеркало за поясом. Лесу поклонился, лес повалился. К тому же загадки – это увлекательное занятие для всей семьи. Если придумывать свои загадки и записывать лучшие в блокнот, то можно составить семейный сборник и при встрече радовать своих друзей и близких. Напоследок я хочу загадать вам загадку. Надеюсь, она вам понравится. С добром скажу – сладкое. Со злом скажу – горькое. Подсказка. Ответ кроется в названии нашей программы. С вами была Нина Резник.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Четырнадцатого октября Русская Православная Церковь отмечает один из самых любимых и почитаемых верующими праздников – Покров Пресвятой Богородицы. История события, послужившего поводом к установлению праздника, восходит к 910 году, когда в Византию вторглись язычники и подступили к ее столице – Константинополю. Рассказывает благочинный и ключарь архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протоиерей Михаил Маздор.
5: Это событие произошло тогда, когда славяне расселялись на обширных территориях Центральной Европы, Восточной и Южной Европы. Произошло это примерно лет через 40 после проповеди равноапостольных Кирилла и Мефодия среди славян Моравии и Болгарии при императоре Льве Мудром. Тогда Константинополь был осажден от врагов. Существует мнение, что в те времена очень часто такие набеги совершались объединенными силами нескольких племен. И есть основания считать, что в этом походе участвовали и славяне, проживавшие по берегам Днепра. И вот, собственно, обороняться Константинополю было нечем против большого войска нападавших врагов. И люди молились во Влахернском храме Пресвятой Богородицы, совершилось всенощное бдение, и уже под утро Блаженный Андрей, славянин по происхождению, и его ученик Епифаний увидели, что в храм вошла Пресвятая Богородица по воздуху вместе со святым Иоанном Крестителем и апостолом Иоанном Богословом. И она тоже опустилась на колени, стала молиться, и затем сняла с себя покров и распространила над молящимися. И вот тогда поднялась буря, и корабли нападавших оказались разметанными. Опасность миновала. Ну а само празднование этого дня широко началось благоверного князя Андрея Боголюбского. И вот мы можем до сегодняшнего дня видеть замечательный храм Покрова на Нерли, построенный в те времена.
4: Покров Пресвятой Богородицы – один из великих православных праздников, который знаменует собой покровительство Божьей Матери над русским народом. Рассказывает настоятель храма Святой Троицы Станицы Новотроицкой протоиерей Евгений Гамзяк.
6: Конечно, евангельская первооснова праздника Покрова Пресвятой Богородицы заключается в эпизоде, когда Господь, вися на кресте, сказал две фразы. Одну, адресованную своему возлюбленному ученику Иоанну Богослову, а другую — своей Пречистой Матери, Богоматери. Обращаясь к Иоанну Богослову, он сказал: «Сыне, вот мать твоя». Обращаясь к своей маме, он сказал: «Жена, то есть женщина, это сын твой». И от того часа взял ее во свояси этот ученик. Как бы перефразируя, можно было бы сказать по поводу евангельского текста. И с первых веков христианства, на заре человеческой христианской истории, христиане верили в то, что эти слова являются не просто текстом, а выражают ту реальность вполне конкретной и реальность защиты, которая выразилась в замечательном празднике осеннего периода – Покров Пресвятой Богородицы. Из истории мы знаем, что Андрей Христа ради Иродивый увидел некий лентион, который Пречистая Богородица снимала со своей главы и возлагала на всех молящихся в церкви. Покров – это защита, покров – это утешение, покров – это забота. Забота не просто о всех христианах, но и о каждом вполне конкретном человеке. Том человеке, который с верой, надеждой и любовью прибегает к Матери Христа, той Богоматери по преимуществу, которая является собой свет, радость и мир материнства и защиты.
4: 14 октября совершаются торжественные богослужения. Верующие благодарят Богородицу за ее заступничество и милость, а также молятся о сохранении мира и благополучия в своих семьях и стране. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рассказывает врач Мария Труженикова.
1: Хочу рассказать историю, которая приключилась с моей младшей сестрой. Шла вечером она домой, а на нее напали два хулигана и отобрали телефон. Мимо проходил батюшка и увидел, что девочка плачет. Он и спросил, что же случилось. Моя сестра все и рассказала ему. Хулиганы никуда не шли, им было лет по 15. Они стояли за углом и смеялись. Батюшка был мастер спорта по карате, но его сила не пригодилась. Он подошел, поговорил с ними. Телефон они, конечно, вернули. А потом в церковь стали ходить. Я их много раз встречала потом в нашей церкви. А потом они стали алтарниками и прислуживали в храме. Мне кажется, вот это добро, которое распространяется, и оно меняет людей.
2: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Свет Христова Евангелия в Грузию, тогда называвшуюся Иверия, принесла святая равноапостольная Нина. Это случилось в 319 году. В праздник Преображения Господня произошло грозное знамение и чудо. По молитвам святой Нины, во время языческого обряда рухнули в пропасть идолы местных богов. Грузинская царица Нана в то время тяжело болела. Увиденное поразило ее, и она обратилась за помощью к молодой проповеднице. По молитвам и вере святой Нана получила исцеление. Общение с праведницей повлияло на царицу. Вскоре она приняла христианство. Но царь Мириан по навету жрецов-язычников готов был подвергнуть жену и святую Нину жестоким мучениям. По преданию, он был на охоте, когда внезапно померкло солнце, мгла покрыла царя, а сам Мириан ослеп. Все призывы к языческим богам были тщетны. Лишь когда царь воззвал: «Бог Нины, помоги мне!» Мрак рассеялся, а Мириан обрел зрение. Вскоре царь и весь двор приняли крещение. Мириан с Наной пригласили священников и епископа из Византии. Уже через 5 лет христианство утвердилось в Грузии. Был воздвигнут первый храм, знаменитый Светицхавелли. Царь Мириан присутствовал при кончении святой Нины, увековечил ее память, основав Бадбийский монастырь. Сами царственные супруги были похоронены в Сам-Тавро, церкви, освященной в честь Преображения Господня. Православная церковь прославила грузинского царя Мириана III и его супругу царицу Нану в лике равноапостольных за их веру и труды по распространению христианства. Мы обращаемся к ним сегодня. Святые Мириан и Нана, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Осенью 1893 года композитор Сергей Рахманинов создал цикл из 6 романсов на стихи Алексея Николаевича Плещеева. Незадолго до этого события поэт ушел из жизни, и сборник задумывался как дань его памяти. Причем Рахманинов выбрал не собственные стихотворения Плещеева, а его поэтические переводы других авторов, в частности, Генриха Гейне. Одним из таких переводных стихотворений Гейне стали два четверостишия под названием «Дитя, как цветок, ты прекрасна». В них рассказывается о человеке, который, глядя на маленькую девочку, просит Господа благословить ее на дальнейший жизненный путь. Немецкий оригинал стихотворения в свое время привлек многих композиторов, например, Шумана и Листа. Они были захвачены идеей передать в музыке образ непорочности, юности и чистоты. Так поступил и Рахманинов. Его романс, благодаря мягкому покачивающемуся ритму, немного напоминает колыбельную. Композитор избрал самые чистые, теплые, мажорные созвучия. И все же в самом конце фортепианной партии вдруг появляется единственный минорный аккорд, как символ неизбежно грядущих житейских бурь. Но завершение романса на светлой гармонии явственно говорит слушателям: «В конце концов, все будет хорошо». Романс «Дитя, как цветок, ты прекрасна» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Евгении Гороховской. Партия фортепиано Ирина Головнева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии священник Стефан Дамусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Имеешь ибо первая скиния».
3: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
2: И о людских невежествиях.
1: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье, и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? Ну как же, ответил он, в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это, заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение. При этом на вопрос, с чего ты решил, что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу, он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили Его и были готовы пожертвовать для Него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть. Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви, жертва временем, жертва силами и средствами, Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом и стала Его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить Ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Юлия Емельянова, координатор проектов в области строительства, доброволец службы милосердия.
0: Частное мнение.
2: Случилась в моей жизни неприятная история. Предательство. Как говорит одна моя подруга, неприятности? Значит, к нам в гости пришел Бог. Молись. Сказать это я себе сказала, но как сделать? Молиться и прощать обиду, несправедливость, преодолевать уныние, печаль. Сложно. Еще труднее при этом не замыкаться на себе, думать о ближних. А именно в этом и есть лекарство. Как-то утром, опаздывая на работу, забегаю в автобус. Сажусь у окна, закрываю глаза и глубоко ухожу в свой панцирь печали. Остановились на светофоре. Слышу, снаружи кто-то отчаянно кричит и стучит в дверь автобуса. Открываю глаза. Вижу в окно школьника лет 12, который стоит прямо посреди проезжей части, просит открыть дверь. Водитель ему машет, чтобы мальчик отошел от автобуса. В автобусе пассажиры зашумели. Кто-то нашел забытый мальчиком пакет, видимо, со школьной сменной обувью. До следующей остановки метров 500. Но мальчишке, чтобы догнать автобус, необходимо перейти на другую сторону шоссе, по мосту-переходу. Шанс равен нулю. Я вижу, как мальчик бежит в сторону перехода. Автобус тем временем уже подходит к остановке. Вариант остается только один – чтобы кто-то из пассажиров автобуса вышел с этим пакетом. Но заветный пакет со сменой обувью продолжает лежать на сиденье. Час пик, все спешат на работу. Я тоже спешу, тоже медлю. Но в последний момент успеваю схватить сумку с обувью мальчика и выбегаю из автобуса. Иду к мосту

0: вам. Я не смогла сдержать слез. Не знаю, почему я плакала. Может, мне было жаль человека, который почти потерял свои кеды. Или я была счастлива до слез, что мне помог великий святой, и все закончилось хорошо. А может, я просто переключилась со своей внутренней боли на проблему другого человека? Почти всегда есть возможность приложить к чужой боли пластырь. Иногда для этого просто нужно выйти из автобуса с чьей-то оставленной там сумкой и побежать ему навстречу. Святой праведный Алексей Мечов стал наглядным примером, когда, разделяя чужую боль, человек врачевал свою. Я знала об этом в теории, а теперь могу сама свидетельствовать. Именно в тот день, когда я, забыв о том, что сама тороплюсь на работу, подумала о ближнем, моя печаль стала проходить.
1: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с молдавской землей. Праздник был установлен в 2004 году по благословению патриарха Алексея II. В православный календарь соборное почитание молдавских святых введено патриархом Кириллом в 2013. Днем праздника был избран день Покрова Божией Матери и чествование гербовецкой иконы Божией Матери, одной из главных святынь молдавского народа. В лике святых, просиявших на земле молдавской, чтутся великомученик Иоанн Сачавский, благоверный воевода Стефан Великий, блаженная старица Параскева Молдавская, святитель Петр Могила, святитель Досифей Молдавский, преподобный Паисий Величковский, всероссийские новомученики и исповедники Серафим Чичагов и Никодим Кротков и другие святые. Несколько лет назад Синод Молдавской Митрополии прославил в лике святых митрополита Гавриила Бенулеску Бадони, первого правящего архиерея Кишиневской епархии Русской Православной Церкви. Именно он в конце 18 века благословил начало строительства нового города Российской империи, будущей Одессы.
1: В этот день вместе с Церковью мы чтим Собор Молдавских святых и просим: «Святые подвижники и мученики земли молдавской, молите Бога о нас».

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Эта история началась в далеком 1357 году, когда Московским княжеством правил Иван II, отец князя Дмитрия Донского. Из Золотой Орды, монгольского государства, покорившего Русь еще в XIII веке, в Москву пришли недобрые вести. Ослепла Тайдула, мать хана Джанибека, и повелитель Орды требовал, чтобы русский митрополит приехал в Сарай, ордынскую столицу, сейчас это территория Астраханской области, и исцелил больную. Уповая на милость Божью, владыка Алексий покорился воле хана. По его молитвам Тайдула выздоровела. В благодарность за свое исцеление она пожаловала митрополиту ханский двор, расположенный в Московском Кремле. В память о случившемся митрополит Алексий решил основать на бывшем ханском дворе монастырь и заложил каменный храм в честь чуда архистратига Михаила в Хонях. Именно в день воспоминания об этом событии случилось исцеление Тайдулы. Чудо в Хонях произошло в IV веке во Фригии, на территории современной Турции, когда храм архистратига Михаила был спасен от язычников, решивших соединить русло двух рек и направить на храм. Но явился архистратиг Михаил и ударом жезла сделал в горе рядом с храмом расщелину, куда и устремился речной поток. С тех пор это место стало называться Хоны, с греческого «расщелина». А на старом ханском дворе в память об этом событии появился Чудов монастырь. Основатель монастыря митрополит Алексий умер в 1378 году. Спустя полвека были обретены его нетленные мощи, и владыку причислили к лику святых. При царе Иоанне III в XV веке к храму чуда архистратига Михаила пристроили предел во имя святителя Алексия, где установили раку с мощами святого. Расположенный в самом сердце России, Чудов монастырь не раз становился свидетелем разных вех русской истории, например, событий смутного времени. Существует версия, что иноком монастыря был будущий Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, выдававший себя за выжившего царевича Дмитрия. Позднее в этих же стенах поляки заточили и заморили голодом патриарха Гермогена. Перед смертью он рассылал из темницы по разоренной русской земле грамоты, где просил народ объединиться против общего врага. Смута закончилась в 1613 году, когда на русское царство был избран Михаил Федорович Романов. Не прошло и 20 лет, как в Чудовом монастыре крестили наследника царя Михаила, Алексея. Серьезным испытанием для монастыря стала осень 1812 года. Наполеон взял Москву, и кремлевские храмы и монастыри подверглись разорению и поруганию. В алтаре соборного храма чуда архистратига Михаила французы устроили спальню маршала Даву. Вскоре войска Наполеона оставили Москву, и в городе начались долгие восстановительные работы. Разоренный Чудов монастырь отреставрировали в 1814 году. Многовековая история монастыря оборвалась в 1930 году. Русская святыня была уничтожена большевиками. В 2020 на месте исчезнувшей обители открылся музей археологии Чудова монастыря. Часть сохранившихся фресок собора чуда архистратига Михаила сейчас выставляется в музее Андрея Рублева и в Третьяковской галерее, где каждый может приобщиться к истории обители.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из детских воспоминаний монахини Надежды Аксаковой о посещении Саровского монастыря. 1832 год. «Не могу теперь вспомнить за дальностью времени ближайших причин, побудивших отца моего и мать сняться с гнезда своего в Нижнем Новгороде и отправиться в Саровскую обитель к батюшке Серафиму, забрав с собой всю громадную семью, от старших подростков до младенца у груди матери и чуть ли не всю дворню, одним словом, по тогдашнему выражению, чадцев и домочадцев, весь дом свой. Шло и ехало большинство паломников ради выполнения обета, данного в ту или другую трудную минуту жизни. А благодарить было за что в те далекие времена. Еще свежи были в памяти каждого ужасы 12-го года. Немало было дано обетов в эту страшную годину и бедными, и богатыми людьми. Затем пошли радости освобождения, ликования и торжества неслыханных побед. Подъема общественного духа достало более чем на десятки лет. А где подъем духа, там и влечение к подвигу.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Конечно, сложно сегодня сказать точно, когда в России начинается зима. Иногда холода приходят к нам почти в самом начале осени. А иногда зима задерживается где-то и проявляет себя только к Рождеству. Тем не менее, традиционно днем наступления зимнего периода в России считается праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который по новому стилю отмечается у нас 14 октября. Этот же день считается началом зимы и в Болгарии. 14 октября болгары празднуют память святой мученицы Параскевы Болгарской. Имя Параскева переводится с греческого как «пятница», по-болгарски «петка». Потому начало зимнего периода в Болгарии традиционно называется «петков день». Святая Параскева, Петка, несмотря на особое почитание ее в Болгарии, на самом деле к этой стране имеет очень отдаленное отношение. Родилась она в XI веке в болгарской семье, но вся ее жизнь прошла в землях, находящихся далеко за пределами нынешней Болгарии, на Святой Земле. Мощи, то есть святые останки мученицы Параскевы, находятся теперь в Румынии. Но все это не мешает болгарам веками чтить святую Параскеву и торжественно праздновать день ее памяти. К Петков дню в болгарских селах заканчиваются все сельскохозяйственные работы. С полей убирают овощи позднего созревания, собранный ранний урожай укладывают в погреба. Пшеницу и прочие злаки к Петков дню заканчивают молотить, а получившиеся зерна перемалывают в муку. Вот почему главным угощением Петков дня считается каравай, сделанный из муки нового урожая. Называется этот каравай «петковый питой». Тесто для него замешивается на святой воде. Начинкой для него может быть и сыр, и мясо. Утром на Петков день болгары несут приготовленные ими питы в храм, где они освящаются священником. Питы затем возвращаются домой, ведь с разламыванием питы Петков дня начинается традиционное для этого праздника застолье. Несмотря на то, что Болгария сегодня вполне европейское государство и сельская культура для страны не является определяющей, Петков день отмечается болгарами с размахом. И неважно, где они живут – в городе или в селе. В день праздника обязательно накрывается богатый стол, в гости приглашаются родственники, друзья, соседи. Православные болгары, как и прочие православные, в течение недели постятся в среду и пятницу – дни памяти предательства и крестной смерти Христа. По болгарской традиции Петков день никогда постным днем не является, даже если он попадает на среду или пятницу. Вообще, традиционными для Петков дня считаются блюда из баранины. Так же, как и у нас это было когда-то на Покров, в Болгарии Петков день является днем сватовства. Сегодня молодые болгарские юноши и девушки, чтущие традиции своей страны, стараются приурочить день своей помолвки или даже свадьбы именно к Петков дню. А потому день святой Параскевы в Болгарии проходит в сопровождении белых платьев и пышных букетов. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о традиции празднования в Болгарии Петков дня или Дня памяти святой Параскевы Болгарской.

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется собор молдавских святых. Чудесное явление Матери Божией и ее покрова произошло в середине X века в Константинополе во Влахернской церкви. Там хранилась частица одежды Богоматери, ее головной покров и часть пояса. В воскресный день, во время службы, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей увидел идущую по воздуху Богородицу, окруженную ангелами и святыми. Пресвятая Дева со слезами молилась за христиан, а потом сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися людьми. Она словно защищала их от врагов, видимых и невидимых. Свидетелем видения стал также ученик Андрея, блаженный Епифаний. На Руси праздник утвердился с XII века заботами святого князя Андрея Боголюбского. Всемирно известный храм Покрова на Нерли был построен им в 1165 году. В праздничном песнопении Тропаре церковь молит Пресвятую Богородицу: «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такая Богородица?
4: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
5: Богородица – это Матерь Господа.
6: Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто Богородица вот прям не икона, изображение ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит, и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она – светлая, сияет как солнце. На ней нету всяких черных пятен, она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
11: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Рублей.
12: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
3: Вы можете осуществить пожертвование на сайте veraifoma.ru.
12: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
11: Краски России.
13: Надо было все-таки экскурсию заказывать.
14: Но у нас мало времени, Леночка. Ты представляешь, как было бы неловко перед экскурсоводом, если бы мы стали на часы поглядывать. Давай я для тебя быстренько экскурсию проведу, раз уж так хочется. Уважаемые гости, вы находитесь в Вологодской областной картинной галерее. Перед вами картина художника, сейчас прочитаю, Бориса Чередина. Называется «Уснул». Больше я о ней, к сожалению, ничего не могу рассказать, потому что не знаю.
13: А жаль, между прочим. Картина очень трогательная. На кровати, сложив ладошки под щечку, спит мальчик лет 7. Рядом с ним сидит мама. В руках у нее книжка. Сказки читала своему солнышку и убаюкала.
14: Да, очень тепло автор изобразил женщину с ребенком.
15: И с большим мастерством. Простите, пожалуйста, молодой человек, что я невольно перехватил у вас инициативу провести экскурсию.
14: Что вы, какие извинения? Мне комфортнее в роли экскурсанта.
13: А вы что-то знаете про автора картины «Уснул»?
15: Немного. Борис Чередин родился в 1919 году в маленькой деревне Иванково, километрах в 100 от Вологды. В юности переселился в областной центр. Учился в изо-студии при товариществе вологодских художников. Это образование позволило таланту Бориса Чередина раскрыться настолько, что он вступил в Союз художников СССР. На мой взгляд, работа «Уснул» – одна из самых удачных в творчестве живописца.
14: А чем она вам нравится?
15: Своей выразительностью. Посмотрите, комната погружена в сумерки. Теплый медовый свет маленькой настольной лампы озаряет лицо женщины, исполненное любви. В композиции совсем нет острых углов. Круглый столик у кровати, круглый абажур у ночника. И в этом ритме плавных линий буквально чувствуешь негу, в которой пребывает счастливый ребенок.
14: Идиллическая зарисовка на тему материнской любви.
15: Здесь все не так просто. Обратите внимание на год создания картины.
14: 1957. И что это значит?
15: Что молодая мама пережила Великую Отечественную войну. На изображении женщине лет 30, может, чуть меньше. Значит, период ее взросления пришелся на то горькое время, когда выли сирены, с неба падали бомбы, а родные люди воевали вдалеке от дома.
13: Героиня картины тогда, наверное, не смела надеяться, что когда-нибудь будет жить спокойно и счастливо, растить сына.
15: Надежда, как справедливо звучит в поговорке, умирает последней. Еще точнее эту мысль выражает латинская пословица «dum spira spera», то есть «пока дышу, надеюсь». Борису Чередину был знаком живительный вкус надежды. Он всю войну прошел солдатом. Его картина «Уснул» об исполненных чаяниях.
14: А может быть, художник не думал о войне, когда писал картину?
15: Борис Александрович был на фронте 4 года. Такой опыт не проходит бесследно. Он становится мерилом, что в жизни действительно важно, а что пустое. Полотно «Уснул» свидетельствует каждое мгновение любви, мирной жизни, счастливого детства бесценно.
3: Картину Бориса Чередина «Уснул» можно увидеть в Вологодской областной картинной галерее.
11: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Переживание может быть, но отчаяние никогда.
1: В жизни случаются нелегкие ситуации, но никакая из них для верующего человека не является тупиковой. Волноваться и переживать естественно. Однако впадать в отчаяние никогда не стоит. В этом убеждает автор цитаты преподобный Порфирий Ковсоколевит, греческий святой XX века. Ему, как духовнику, много раз доводилось общаться с людьми, стоявшими над пропастью отчаяния. В положении, когда кажется, что выхода нет, старец советовал пойти на исповедь. «Бог в таинстве исповеди, — говорил он, — помогает преодолеть все то, что может довести до крайних пределов отчаяния».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Зачитываясь в детстве приключениями Тома Сойера и Гекльберри Финна, мы не подозревали, что есть русский писатель, создавший не менее увлекательное и столь же мастерски написанное произведение, повествующее о приключениях двух неразлучных друзей. Леонард Пирагис и его повесть «Красавчик» больше полувека были позабыты и читателями, и издателями. Причем совершенно напрасно и незаслуженно. Теперь, когда творчество этого замечательного писателя, бывшего до революции редактором детского журнала «Всходы», наконец-то вышло из тени, можно только восхититься красотой его стиля, художественностью языка и незаурядным талантом. Несмотря на то, что впервые повесть была издана аж в 1914 году, она и сегодня выглядит свежо и актуально. Но даже если воспринимать ее как образец прозы, которую читали еще наши прабабушки, от этого литературные достоинства произведения отнюдь не потускнеют. Герои повести Леонарда Пирагиса «Красавчик» – мальчишки-сироты Митя и маленький Миша, которого за миловидную внешность и прозвали «Красавчиком». Сбежали от злой старухи по прозвищу «Крыса». Она заставляла их и еще десяток таких же, как они, несчастных детей, воровать и просить милостыню. Все добытое крыса отбирала, а над детьми жестоко издевалась. Сбежав от нее, мальчишки вынуждены были скитаться, сталкиваясь с нешуточными опасностями, ночуя под открытым небом и ежеминутно опасаясь погони. Но однажды они набрели на респектабельный дачный поселок. И с этого момента в темноте их незавидной судьбы забрезжил лучик надежды. Кстати, в этом принципиальное отличие повести от знаменитого произведения Марка Твена. У Пирагиса мир взрослых далеко не всегда враждебен. Старуха, урядник, полицейский – это персонажи, которым как бы по закону жанра положено быть отрицательными. Другие же – владелица одной из дач госпожа Шахматова, художник Борский, их прислуга – проявляют к маленьким скитальцам по-настоящему сердечную доброту. Шахматова не просто помогает им в трудную минуту одеждой и едой, она искренне предлагает им остаться в ее доме навсегда. А художник дает Мишке-красавчику работу, просит его позировать для портрета и щедро за это платит. А вскоре и вовсе происходят события, навсегда перечеркнувшие для красавчика и его друга Мити их бродячее прошлое. И все же эта повесть не сказка о чудесном превращении нищего в принца. Каким-то боковым зрением видится между строк и грусть писателя о том, что далеко не всем Мишам и Митям в этой жизни так везет, как героям его книги. Но эта грусть нисколько не нарушает ни светлого настроя, ни оптимизма, которые остаются после прочтения книги Леонарда Пирагиса «Красавчик». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера» и мама троих детей. Уверена, что каждый родитель сталкивается с проблемой, как говорить с детьми так, чтобы они слушали и слышали. Поэтому так важно, что на «Радио Вера» есть программа, адресованная именно детям. Это семейная христианская аудиоэнциклопедия, а по сути сериал из аудиоспектаклей «Вопросы Веры и Фомы». В доступной форме дети узнают о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории. И мы из практики знаем, что дети готовы слушать эти программы. Сегодня нам предстоит собрать средства на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года. Необходимая сумма – 1 миллион 266 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей поучаствовать в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование на сайте veroifoma.ru, нажав на кнопку «Поддержать». Там же вы можете подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные платежи, даже не самые большие, имеют существенное значение для работы некоммерческой аудиоэнциклопедии, где нет рекламы. Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться. Искренне ваша, Алена Рыпова.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

Радио «Вера». География «Веры». Город Астрахань лежит на 11 островах. Один из них называется Болдинским, поскольку расположен между реками Волгой и Болдой. До 18 века это было пустынное место. В 1707 году здесь разместили солдатский полк. Для служивых построили церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. Вокруг храма образовалась слобода. К середине 19 века незаселенной оставалась лишь северная часть Болдинского острова. Обживать ее астраханцев заставил пожар 1858 года, уничтоживший сотни домов и церковь в Казанской слободе. Застраивая пустошь между Волгой и Болдой, погорельцы позаботились о возведении храма. Немало сил для его создания приложил священник сгоревшей Казанской церкви отец Петр Ильинский. Великолепное здание из красного кирпича с белокаменным обрамлением осветили в 1885 году

0: честь покрова Пресвятой Богородицы. Храм не закрывался в советское время. В 1944 году ему присвоили статус кафедрального, то есть главного епархиального собора. Покровская церковь и сейчас остается важным духовным центром Астраханской епархии.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90,5 FM.
2: Святой Василий Блаженный, ученик сапожного мастера, юродивый, ходивший по Москве без одежды круглый год, нищий, не имевший ничего, кроме правды, собеседник и обличитель Ивана Грозного. О жизни и подвигах святого в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии священник Стефан Домусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
5: «Имеешь ибо первая скиния».
6: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое». За второй же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали Завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
5: И о людских невежестве.
4: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его». 6 дней работы и делай в них всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? Ну как же, ответил он, в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это, заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение. При этом на вопрос, с чего ты решил, что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу? Он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили его и были готовы пожертвовать для него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть, Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви, жертва временем, жертва силами и средствами. Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом и стала Его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить Ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Опять осенний блеск денницы дрожит обманчивым огнем, и уговор заводит птицы умчаться стаей за теплом. И болью сладостно-суровой так радо сердце вновь заныть. И в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь, любя, не в силах жить.

Вера. Светлое радио. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Евангелие от Матфея.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Михаила Пришвина. 14 октября 1930 года. Надо в себе так устроиться, чтобы не по-обывательски устраниться от общества, а так сосредоточиться в творчестве, чтобы зло не мешало. Бессознательно до сих пор я шел правильным путем. Я так обходил зло, находил благодаря этому обходу новый путь. Что такое творчество? Борьба со злом в первую очередь. Но именно не борьба как отрицание, а борьба как переключение направления действующей силы зла.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. На вечерних службах ближе к концу богослужения поется короткая молитва «Светилен». Название этого песнопения связано с тем, что время его исполнения в древности приходилось на рассвет, когда небо начинало светлеть с появлением утренней зари. Текст светильнов зависит от того, какое событие отмечается в этот день. Например, накануне Покрова Пресвятой Богородицы вечером в храмах поют светилен, посвященный этому великому празднику. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. В переводе с церковнославянского на русский язык текст молитвы звучит так: «О Пресвятая Госпожа Дева Богородица, покрой нас чудесным Твоим амофором, сохраняя город и людей от всякого зла. Как некогда Тебя видел причудный Андрей во Влахернской церкви молящийся. И ныне, Госпожа, пошли нам великую Твою милость». Давайте послушаем, как звучит это песнопение на церковнославянском языке в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Текст светильно-праздника Покрова Богородицы описывает событие, которое произошло во Влахернском храме Константинополя в 910 году. Во время вечернего богослужения один из прихожан, юродивый Андрей, увидел Пресвятую Деву, стоящую на облаке в сиянии солнечного света и молящуюся. Она распростерла свой покров или амафор над людьми в храме. В праздник Покрова, 14 октября, я вспоминаю о том, как во времена школьной юности побывала в древней церкви Покрова на Нерли по Владимирской области, как мы с классом шли к ней по осенней дороге, наступая на подмерзшие лужи, и как внезапно пошел снег, падая на нас крупными пушистыми хлопьями. Как радостно было потом вернуться в теплый автобус, где учителя угощали нас горячим чаем из термоса и бутербродами. Мы побывали тогда и в Боголюбово, узнали многое о русском князе Андрее, сыне Юрия Долгорукого. Но главное, мы увезли с собой чувство причастности к древней русской истории, культуре и православной вере. Давайте еще раз вместе послушаем светилен Покрова Пресвятой Богородицы в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Святой апостол Анания, епископ города Дамаска, был одним из 70 учеников Иисуса Христа. Именно ему выпало крестить бывшего гонителя христиан Савла, ставшего великим апостолом и проповедником Павлом. Святой Анания смело и открыто проповедовал христианство. Он много путешествовал, исцелял болящих. В одном из городов местный правитель пытался склонить святого апостола принести жертву идолам. Святой остался непреклонен, за что подвергся пыткам. Мучения не поколебали святого. Апостол Анания скончался в молитве за своих убийц. Впоследствии его мощи перенесли в Константинополь. Церковь сравнивает христианских мучеников со скошенными колосьями, упавшими в бесплодную землю зернами. Проходит время, и на их месте зеленеет тучная нива. Так, через столетие исповеднического подвига апостола Анании на смену языческой империи пришла христианская Византия. Церковь чествует ученика Христова и обращается к нему. Святой апостол Анания, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Преподобный Роман в юные годы не отличался ни блестящим образованием, ни музыкальным даром. Его знали лишь как набожного и усердного в молитвах христианина. Но именно он получил прозвание «сладкопевца», а его кандак и по сей день звучит в день Рождества Христова в православных храмах всего мира. Родина святого Романа – сирийский городок Емес, что на окраине огромной Византийской империи. Здесь Роман появился на свет в начале V века в семье греков-христиан. Юношей он стал пономарем в воскресенском храме города Бейрута, а затем отправился в Константинополь и нашел приют в церкви Пресвятой Богородицы. Днем он трудился при храме, а к ночи уходил молиться во Влахерны. В этом районе византийской столицы, в храме, хранились особо почитаемые святыни – туника и пояс Богородицы, а также икона Богоматери Адигитрии, написанная по преданию евангелистом Лукой. Набожность и трудолюбие Романа были вознаграждены. Его сделали пономарем при патриаршем храме Святой Софии. Он усердно помогал при богослужениях, был добр со всеми, а в стремлении к Богу превосходил иных клириков. Святитель Дмитрий Ростовский при описании жизни преподобного Романа привел слова апостола: «Немощное избрал Бог, чтобы посрамить сильное». За добродетель и послушание патриарх Ефимий приблизил к себе преподобного Романа. Но у иных клириков это вызвало зависть и ропот. В канун Рождества Христова завистники задумали зло подшутить над Романом и исполнили свою шутку прямо в Софийском соборе.
1: «О, ну ты посмотри! О, сколько богомольцев-то! А, и сам император Анастасий пожаловал! Да, и свита с ним, и семья, да все!»
2: «Да, подлинная благодать, богатая служба!»
1: «Ну, смотри-ка, смотри-ка! И наш добродетельный Роман тут как тут! У светильников хлопочет! Не устроит ли нам потеху над ним, а? Как ты думаешь?»
2: «Ты что, в храме? Разве можно?»
1: «Да ничего, пусть патриарх полюбуется на этого олуха. Эй, Роман, поди-ка сюда!»
3: «Вечер добрый. Праздник-то какой сегодня. Душа радуется».
1: «Радуется, говоришь? А поди-ка тогда нам вон. Да и спой хвалебную песнь Богу».
3: «Что вы, я голосом не богат, да и писание не разберу».
2: «А чего же ты, невежда, встаешь наравне с нами?»
1: «Ты получаешь равную с нами часть. Так пой же, как и мы. Иди, иди нам вон, пой!»
3: «Господь с вами, что вы творите? Не могу я!»

0: Их... Нет, не могу. Стыд-то какой. Пресвятая Богородица, прости меня за мою немощь.
1: Преподобный Роман с трудом вынес публичное унижение и в слезах покинул Софийский собор. Не было ему покоя в канун Рождества. Горечь унижения не покидала его, и он много молился перед иконой Божьей Матери. Едва Роман заснул, как во сне ему явилась Пресвятая Богородица, утешила его, вложила ему в уста свиток и велела его съесть. Наутро после пробуждения случилось чудо. Роман обрел прекрасный голос и поэтический дар. Он тут же записал свой знаменитый кандак «Рождества Христова», поспешил в храм и снова взошел на амвон. Люди впервые услышали знаменитые слова песнопения. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями словословят, волхвы же со звездою путешествуют. Нас, Бо, ради родися, от рача младо, привечный Бог». Многих Роман удивил этой своей песнью. Патриарх Ефимий тоже был удивлен и спросил, откуда у него такая премудрость. Роман рассказал ему о своем сне, о помощи и покровительстве небесной наставницы. Клирики, оскорбившие Романа, устыдились и тут же попросили у него прощения. С того дня Роман составлял кандаки на все святые праздники и дни памяти святых. А среди людей он вполне справедливо получил прозвание «сладкопевца». Скончался преподобный Роман в преклонном возрасте, в 556 году, и был погребен в церкви Пресвятой Богородицы в Кирах.
2: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании апостола Павла к римлянам в 10 главе с 1 по 10 стихи центральное слово прочитанного отрывка – это «праведность», или, лучше сказать, «правда» в церковнославянском варианте. Собственно, это и есть одно из ключевых слов всего библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно, это слово, и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой и вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Нужно сказать, что такие слова, как «правда» и «праведность», это разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст в данном случае диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительно употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражает такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога своим обещаниям, своим обетованиям. На Бога можно положиться. Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который он отделил себе в удел от всех народов земли. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем и стало подвергаться сомнению. В самом деле, проходят столетия, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия, когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола. «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его Слове о спасении всякому верующему. «Я не стыжусь, – пишет апостол Павел, – я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». И все дальнейшее послание посвящено, в принципе, доказательству этого первоначального тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, ради нас умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. «Спасение всем людям», утверждает апостол Павел, «и иудеям, и эллинам». Но вот это всем людям вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало, конечно же, и обиду, и даже отторжение. Ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было действительно соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодняшний отрывок. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. И да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Выполнить. Она вступила в завет. Если бы однажды мы смогли так воспринять обращенные к нам перед крестной смертью слова Христа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Как много бы нашлось у нас дел, которые мы выполняли бы ради Него. Как стремились бы мы успеть сделать как можно больше, как можно тщательнее выполнить волю того, кто завещал нам свой завет. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX-XX веков, пишет: «Не растеряйте дорогого времени. Жизнь так коротка для такой великой цели, какова наша – уподобление Христу. Всегда, при всяком случае, надо искать указания, как поступить по заповедям Божьим, и легко будет на душе». Рилла из повести Люси Монтгомери всем сердцем хранит верность своему обещанию.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма Спаса нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге протоиерей Максим Плетнев. Поговорим об истории и смыслах праздника Покрова Пресвятой Богородицы. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о защитниках православной веры на Латинском Западе до разделения церквей. Сегодня у нас в студии доцент Свято-Тихоновского университета Петр Пашков. И разговор пойдет о блаженном Августине.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей и работой, между переживаниями о происходящем вокруг и размышлениями о собственной душе, между молитвой и домашними делами. Таких «между» в жизни каждого человека бесконечное множество. А потому все мы напоминаем цирковых акробатов, балансирующих на протянутом над ареной канате. Правда, балансируем мы чаще всего без какой бы то ни было страховки. И утратив баланс, мы рискуем потерять и все прочее. Церковь стремится нам помочь. А потому она с удивительной настойчивостью предлагает нашему вниманию слова Христовы о самом важном балансе в жизни человека. О соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии.

0: Марфа. Ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
1: «Тем же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
2: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу в момент призвания его к апостольству: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в полноте их могла понять лишь сама Марфа. Но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла – ожесточение, то у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверх необходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божией Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.
3: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Однажды, во время жатвы, Семену, так звали до монашеского пострига преподобного Силуана Афонского, пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, Семен наварил свинины, и все ели. Прошло полгода с того дня. Уже зимою, в какой-то праздник, отец ему говорит с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда как стерву. Что же ты мне не сказал тогда?» «Я, сынок, не хотел тебя смутить». Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец Силуан добавлял: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский. Радио «Вера».
2: Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный, душистый, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Лермонтов.

0: встречаем покров Пресвятой Богородицы.
1: Праздник покрова Пресвятой Богородицы по своему происхождению русский. Византийский календарь не знал такого торжества. Хотя само чудесное видение Богородицы, которое мы вспоминаем в этот день, случилось в Константинополе в начале X века. Прославил это событие русский князь Андрей Боголюбский в 1165 году. Поэтому византийских или греческих икон покрова не существует. Первые изображения чуда покрова Пресвятой Богородицы появились тоже на Руси. Самое древнее из сохранившихся относится к XIII веку. Это рисунок на одном из клейм золотых ворот собора Рождества Богородицы в Суздале. Существует несколько типов изображений праздника покрова Пресвятой Богородицы. Первый называют по месту возникновения суздальским. На таких иконах Пресвятая Богородица сама держит свой покров. Среди предстоящих перед Богородицей – священники, император, патриарх, монахи, миряне. Все происходит на фоне храма. Зачастую абрис постройки передает черты Влахернской церкви Константинополя, где случилось чудо. Древнейшая сохранившаяся икона покрова Божьей Матери такого типа датируется серединой XIV века. Она находится в собрании Третьяковской галереи. После учреждения праздника покрова Пресвятой Богородицы он начал распространяться по Руси. Одними из первых новое торжество в честь Царицы Небесной приняли и прославили новгородцы и псковитяне. В Пскове был открыт первый Покровский монастырь. Возможно, поэтому здесь сложился свой тип икон покрова. На них покрывало амафор держит не сама Богородица, а парящие над Девой Марией ангелы. Храм изображается как бы в разрезе. Он символизирует Вселенную, которая сама стала храмом славы Божией. На многих иконах в центре композиции находится фигура диакона, возглашающего хвалу Владычицы Небесной. Это известный византийский церковный поэт, преподобный Роман Сладкопевец. По преданию, свой дар он получил от Пресвятой Богородицы. Роман начинал служить именно во Влахернской церкви. Казалось бы, зачем его помещать на икону покрова? Но дело в том, что икона многомернее живописного полотна. Присутствие при событии покрова известного византийского гимнографа усиливает тему общецерковного прославления Богородицы. Кроме того, 14 октября – это день памяти Романа Сладкопевца. В любом из вариантов иконография покрова – это торжество церкви, это радость всего рода христианского, у которого есть заступница Богородица, покрывающая его и сберегающая от всякого зла честным своим амафором. Исследователь иконы князь Евгений Трубецкой так пишет об образе покрова. «Мы имеем нечто большее, чем человечество, собранное под покровом Богоматери. Происходит какое-то духовное слияние между покровом и собранным под ними святыми. Точно весь этот собор святых в многоцветных одеждах образует собою одухотворенный покров Богоматери».
0: Встречаем покров Пресвятой Богородицы.

Вера. Светлое радио. Но все-таки жить нам надо в человеческом мире, который накладывает на нас муки выбора, неизбежность ошибок, величайшую ответственность, но зато дает и совесть, и гениальность, и все то, что делает человека человеком. Юрий Лотман.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника митрополита Арсения Стадницкого. Октябрь 1900 года. Сегодня возобновились заседания философского студенческого кружка. Я приблизительно говорил следующее. Один из важных недостатков школы и жизни – это то, что мы мало думаем. С самой ранней поры сообщают нам много разных знаний, но не приучают нас к самостоятельному мышлению. Что же отсюда происходит? В разговорах, прениях, сочинениях – неточность определений, смешение понятий, уклонение от главного вопроса, непоследовательность в суждениях, неправильные умозаключения, а главное – стремление прикрыть свою духовную наготу какую-нибудь хлесткую фразою или взятую на прокат чужую сентенцию. Это то, что народная мудрость называет «жить чужим умом». Следствием же этого является то, что все знания наши являются отрывочными, так как мы не можем составить общего взгляда. И вот с такими обрывками знаний, не объединенных в нашей голове каким-либо общим миросозерцанием, мы с гордою самоуверенностью выступаем в качестве судей и вершителей судеб. Желаю, чтобы занятия этого философского кружка способствовали выработке истинного миросозерцания, чтобы они будили бодрую, здравую мысль.
0: Голоса времени.

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Добрый день, Андрей Борисович.
2: Здрасте, Маргарита Константиновна. Давненько мы не виделись. Как самочувствие ваше, как дети?
1: Здоровье получше, спасибо. Насколько это возможно в моем возрасте. И дети, ничего, как будто... Ой, Андрей Борисович, за сына я очень переживаю. Какой-то он стал замкнутый, напряженный, необщительный.
2: Случилось у него что-нибудь?
1: Да вроде в общем и целом все благополучно. Просто он уже не тот, что был прежде. Как будто радости лишился. Его гнетет бесконечная череда неприятностей. Жена работу потеряла, денег вечно не хватает, кредиты, проценты. И сердце у него ожесточилось.
2: Когда человек постоянно под гнетом проблем, трудно оставаться счастливым и приветливым. Хотя в 94-м псалме звучит предостережение: «Не ожесточайте сердец ваших, подобно тем, кто вызывал гнев Бога в одни испытания в пустыне».
1: А о ком это здесь идет речь, Андрей Борисович?
2: О еврейском народе, 40 лет блуждавшем в пустыне на пути к земле обетованной.
1: И что, у этих странников были ожесточены сердца?
2: Да, люди были раздражены. Им приходилось терпеть усталость, жажду и голод. Они роптали не только на пророка, на Моисея, который вывел их из египетского плена, но и на самого Бога. В своем недовольстве иудеи забывали о том, что земля, текущая молоком и медом, была им завещана Богом еще во времена праотца Авраама. И что Моисей не по своей прихоти возглавил путешествие в Палестину, а по велению Всевышнего. Нелегкое странствие казалось им бессмысленным. Не раз они грозились повернуть назад, в неволю, где, по их выражению, можно было досыта есть мясо и рыбу, а лук и чеснок был бесплатным. В иные моменты в стане звучали даже такие страшные сомнения. А существует ли Бог вообще?
1: Это все от трудностей. Ведь обеты Аврааму и Моисею, наверное, были для многих лишь теорией. А невзгоды они остро чувствовали на себе.
2: Вовсе не теорией было присутствие Бога во время исхода еврейского народа из Египта. Чудеса сопровождали путников. Случались почти так же часто, как восход и закат. Днем странников вело облако, а ночью огненный столб. От жажды их спас поток воды, высеченный Моисеем из камня. Голод утолила манна, падающая с неба. Но люди упрямо не замечали сверхъестественной природы этих удивительных явлений и продолжали настаивать на исполнении своих прихотей.
1: Да, в таких случаях говорят, все у них не слава Богу.
2: Очень меткая поговорка. Творец пытался научить богоизбранный народ ставить служение высшим целям над земными потребностями. Но люди, погрязшие в сиюминутных заботах, находили все новые причины для недовольства, испытывали терпение Бога. Псалмопевец приводит в 94-й песне горькие слова Создателя. «Искушали меня отцы ваши, искушали меня и видели деяния мои. 40 лет негодовал я на этот народ и сказал: непрестанно заблуждаются они сердцем и не познали путей моих. Посему поклялся я в гневе моем, что не войдут они в покой мой».
1: Но, Андрей Борисович, а разве вменяется в грех человеку, что он ропщет, когда у него действительно есть причины для ропота?
2: Грех – это шаг в сторону от Бога. И ропот, недовольство – это, как в детской игре говорится, 100 великанских шагов.
1: Но как можно славить Бога, если у тебя все плохо в жизни?
2: Человек, подлинно верующий, при любых обстоятельствах имеет детскую, бескорыстную, сыновнюю радость о Боге. Радость того, что все в надежных руках. Это своеобразный индикатор доверия Творцу, а заодно и гарантия счастья. И часто бывает, что человек, находящийся в стесненных обстоятельствах, чувствует себя счастливее того, у кого все благополучно. Вот представьте, что бредущие в Палестину израильтяне не страшились бы поминутно, что пропадут в пустыне от голода и жажды, а доверились бы Создателю и благодарно принимали чудеса, которыми он осыпал их. Насколько легче и светлее был бы тогда их путь.
1: Значит, и сын мой сам виноват, что стал таким безрадостным, да?
2: Ожесточение сердца – это не только и не столько вина, сколько беда, Маргарита Константиновна. Недовольство жизнью – это же как тюрьма, в которую мы добровольно себя заключаем. И пребывать в ней горько и больно.
1: И как же из этой тюрьмы можно выйти на свет Божий?
2: Да рецепт-то простой. Вспомнить про этот свет и обрадоваться ему.
1: Но как же не думать о неприятностях?
2: Почему не думать? Просто относиться к ним не как к бессмысленному наваждению, а как к поручению от Бога. У Творца о каждом человеке свой промысел. Одного он, как отец, учит милосердию, другого – терпению. И все обстоятельства жизни могут служить некой благой цели.
1: Сделать бы зарубку на память об этом, что не унывать в трудную минуту.
2: Зарубок, напоминающих о Боге, вокруг нас сколько угодно. Вся природа свидетельствует о всемогущем и милосердном Создателе, окружившем нас отеческой заботой. Послушайте, Маргарита Константиновна, как псалмопевец призывает нас разделить радость об этом. «Придите, в радости воспоем Господа, воззовем к Богу Спасителю нашему, предстанем пред лицом Его со славословием и в псалмах воззовем к Нему. Ибо велик Бог наш, Господь, Царь великий на всей земле, ибо в руках Его пределы земли и вершины гор подвластны Ему, ибо Ему подвластно море, и Он сотворил его, и сушу руки Его создали. Придите, поклонимся и припадем к Нему, и восплачем перед Господом, сотворившим нас, ибо Он Бог наш, и мы, как овцы на пастбище Его, овцы, которых пасет Он».
1: А ведь утешительно. Попробую наш разговор сыну пересказать. Не знаю только, получится ли у меня.
2: А вы ему 94-й псалом прочитаете. И будем надеяться, что это яркая песнь о гневе Божьем и радости человеческой поможет ему вырваться из плена ожесточения.
3: «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы –

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется Собор Молдавских святых. Преподобный Роман Сладкопевец родился в V веке в Сирии. Он переехал в Константинополь и стал пономарем в патриаршем храме Святой Софии. Молодой человек усердно помогал при богослужениях, но способностей к пению и публичному чтению у него не было. Однако, несмотря на это, патриарх Евфимий ценил Романа за его искреннюю веру и добродетельную жизнь. Зато другие пономари и младшие священники храма не раз смеялись над ним. Однажды сильно смущенный и опечаленный юноша долго молился перед иконой Богородицы, изливая свою скорбь. Ночью во сне Богоматерь явилась Роману и протянула свиток, велев его съесть. После этого совершилось чудо. Роман обрел красивый и мелодичный голос, а еще поэтический дар. На следующий день был праздник Рождества Христова. Молодой человек, преисполненный благодарностью к Царице Небесной, составил праздничное песнопение «Дева днесь присущественного рождает» и исполнил его своим дивным голосом на рождественской службе. За усердное служение Богу святой Роман был рукоположен в диаконы. До самой кончины преподобный Роман Сладкопевец составил около 1000 песнопений, многие из которых звучат в православных церквях по сей день. Своим делом преподобный всеми силами служил Господу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память святого Романа, прославляет его труды и искреннюю горячую веру. Святой праведный Роман Сладкопевец, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Форум Всемирного Русского Народного Собора
4: 2026.

0: Сегодня первый день 13-го Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора. Его организаторами выступают Международная общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор», Ставропольская митрополия, Северокавказский федеральный университет, Фонд «История Отечества» при поддержке правительства Ставропольского края. В работе форума принимают участие церковные иерархии, видные государственные и общественные деятели, авторитетные эксперты. В течение 3 дней на различных площадках краевой столицы они обсудят вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, культуры, исторического просвещения, добровольчества, информационной безопасности и сохранения традиционных ценностей. Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим российским общественным форумом, которым руководит предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всемирный Русский Народный Собор имеет отделение во многих регионах России, и Ставропольское отделение в декабре 2012 года было создано одним из первых. Это стало возможным после визита в регион Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За годы своей работы Ставропольский форум приобрел статус авторитетной площадки международного уровня, формирующей будущее России в области защиты исторического, духовного и культурного наследия. Лучшие эксперты здесь обсуждали вопросы сохранения русской культуры и духовности, расширения межнационального диалога и взаимодействия, цивилизованного развития российского общества и многие другие темы. 13-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора позволит выработать долгосрочные механизмы в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
1: Форум Всемирного Русского Народного Собора
2: 2026.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
4: Сегодня гостьей программы будет исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева.
3: «Парсуна». Свидание с шедевром.
5: Настенька, тебе понравилась экскурсия по Русскому музею?
6: Да, очень, Маргарита Константиновна. Экскурсовод увлекательно рассказывала. Жаль только, что мы не успели поговорить вот об этой прекрасной картине, которая сейчас перед нами.
5: Это одна из последних работ Исаака Левитана «Озеро».
6: Какая большая! На ней мы видим потрясающий пейзаж. Огромное озеро, дальний берег на заднем плане, а сверху большое бесконечное небо.
5: Исаак Ильич долго готовился к ее написанию. Он сделал множество эскизов. Писал разные озера в разных уголках России. И примерно в 1899-1900 годах написал вот эту главную работу, которую искусствоведы называют «Лебединой песней Левитана», одним из лучших его произведений.
6: А почему они ее так называют?
5: Потому что художник вложил в нее свою любовь к России и к русской природе.
6: Казалось бы, художник просто нарисовал озеро, природный водоем, а создается впечатление чего-то огромного, бесконечного, непостижимого, того, что невозможно объяснить простыми словами.
5: И это ощущение бесконечности мастер создает с помощью некоторых художественных приемов. Смотри, во-первых, художник размещает облака на небе таким образом, будто они выплывают из-за горизонта.
6: И кажется, что они движутся прямо на нас. Удивительно.
5: И во-вторых, посмотри-ка на первый план картины. Видишь, впереди изображены камыши и кувшинки, темные штрихи и водные ряби. Эти элементы обрезаны краем полотна, но не по всей нижней части картины, а кое-где, фрагментарно. И из-за этого кажется, что изображение выходит за пределы рамы.
2: а на заднем плане я вижу берег, домики с покатыми крышами, белые стены храмов. А что за храмы художник здесь изобразил?
5: В том-то и дело, что эта картина не пейзаж какой-то конкретной местности с очертаниями определенных храмов и монастырей. Это впечатления, собранные Левитаном воедино из разных уголков нашей необъятной страны. Можно сказать, что пространство здесь бесконечно, и нет привязки ко времени. Здесь и прошлое Руси, и ее настоящее.
2: Так можно сказать, художник написал вечность.
5: Да, пожалуй, ты права, Настенька. Как в Царстве Небесном, где нет времени.
2: Потрясающе, Маргарита Константиновна. Чувствуется, что Левитан был человеком высокого полета, масштабной личностью.
5: Но главное, он всем сердцем любил свою родину и выразил эту любовь в своей картине «Озеро», которая стала шедевром Русского музея Петербурга.
3: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Иногда, к сожалению, встречаются люди, даже из христиан, полагающие, что возможно попасть в Царствие Божие без веры во Христа. По их мнению, если люди совершают добрые поступки, то они тоже могут спастись. Но новозаветная церковь и даже ветхозаветная учат тому, что для спасения нужен Искупитель. Даже самые добродетельные люди до искупительной жертвы Христа после смерти попадали в ад. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Признающий возможность спасения без веры во Христа отрекается от Христа и, может быть, невольно впадает в тяжкий грех богохульства.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь, заметил однажды Ганс Кристиан Андерсен. А уж он-то знал в сказках толк. И действительно, если задуматься, то можно вспомнить множество сказок, которые являются своеобразным отражением нашей действительности. Только не простым, а осмысленным многовековой народной мудростью, дающим возможность по-иному взглянуть на наши собственные поступки и зачастую найти ответы на самые непростые вопросы. Именно такие мудрые и светлые истории собрали в издательстве Новоспасского монастыря под обложкой сборника «Сердце верное. Книга сказок для семейного чтения». И правда, что может быть лучше уютного вечера, когда можно всей семьей собраться за книгой? А это, между прочим, тоже многовековая традиция. Еще наши прапрабабушки и прапрадедушки собирали вокруг себя молодежь и рассказывали стародавние были-небылицы. Один из таких моментов, кстати, запечатлел известный художник XIX века Василий Максимов на своем полотне, которое так и назвал «Бабушкины сказки». В сборнике для семейного чтения «Сердце верное» читатели найдут не только их лучшие образцы, но также и сказки самых разных народов мира – китайские, арабские, польские, итальянские, норвежские. Разные по стилю и характеру повествования, в одном все они удивительно схожи. Главными человеческими достоинствами эти сказки провозглашают честность, доброту, милосердие, жертвенность. Так, например, герой литовской народной сказки «Алмазный топор», бедняк-лесоруб, уронивший свой топор в реку, отказывается хитростью и обманом получить взамен него серебряный и даже золотой топор и приобретает заслуженную награду за свою честность. А добрая жена из одноименной норвежской сказки не ругает непутевого мужа за то, что он, обменяв их корову на лошадь, лошадь на свинью, свинью на овцу, овцу на гуся и в конце концов явился домой ни с чем. А радуется, что любимый супруг возвратился живым и здоровым. Орел из китайской сказки «Орел и пустыня» готов каждый день летать за много миль и тяжело трудиться, нося в клюве морскую воду и еловые ветки, только ради одной мечты о том, что когда-нибудь и в его скалистом краю зажурчат ручьи и зашумят леса. Кроме народных, в сборник для семейного чтения «Сердце верное» включены еще и авторские сказки. Здесь, конечно, Андерсен со своим знаменитым «Соловьем» и менее известной, но не менее поучительной и интересной «Девочкой, наступившей на хлеб». Очень образные и увлекательны, напрямую отсылающие читателя к их христианскому осмыслению, сказки Рихарда фон Фолкмана. А короткие, но содержательные сказки основоположника русской педагогики Константина Ушинского поражают своей глубиной. Так что если выдался свободный вечер и вся семья оказалась в сборе, можно открыть книгу и погрузиться в удивительный мир сказок, которые не дадут скучать, заставят размышлять и помогут сохранить сердце, верное добру. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: часть речи.
1: Юлия Вознесенская. Отрывок из романа «Притчи. Мои посмертные приключения». Мы отправились дальше. Через некоторое время хранитель предупредил: впереди мытарство, чревоугодие.
2: Чревоугодие – угождение чреву, то есть буквально животу. В христианской аскетике так называют одну из главных человеческих страстей, препятствующих спасению души. Проявляется она в неумеренности и жадности в еде, пристрастии к обильной и вкусной пище. Порочность чревоугодия заключается в том, что по своей сути оно является нарушением Божьей заповеди «не сотвори себе кумира», разновидностью идолопоклонства. Чревоугодник делает услаждение едой центром своего существования в ущерб духовной жизни. Противостоять чревоугодию можно, развивая в себе противоположность.

0: Радио «Вера». География веры. Праведный Александр Юнгеров – местно чтимый святой Самарской епархии. Он родился в 1821 году в селе Облязово Саратовской губернии. Окончил духовную семинарию, принял священный сан. С 1843 года служил в Троицкой церкви села Балаково между Саратовом и Самарой. Здесь жили в основном беспоповцы. Они не признавали православную церковь и совершали обряды по домам без священников. Горячая проповедь, отзывчивость и доброта молодого иерея помогли многим вернуться в лоно православной церкви. С годами в скромном сельском пастыре открылись благодатные дары, которые он скрывал. Но утаить все чудеса было невозможно. Так однажды батюшка спешил к умирающему плотнику Мартемьяну Кудрякову, чтобы напутствовать в жизнь вечную. И пришел, когда болящий уже умер. Тогда священник с дерзновенной верой произнес: «Мартемьян Фадеич, встань, тебе надобно исповедоваться и причаститься». И покойный воскрес. Он покаялся, принял святые дары и мирно отошел ко Господу. Немало доброго для людей отец Александр совершил и став духовником Чегринского женского монастыря в 60 километрах от Самары. К нему отовсюду приезжали за советами. Паломничество не прекратилось и после смерти старца. Верующие молились на его могиле и в безбожное советское время, когда Чегринскую обитель закрыли. В 2000 году православные обрели мощи праведника. Еще год спустя церковь прославила отца Александра Чегринского в лике святых.
1: Радио «Вера» в Самаре можно слушать на частоте 96.8 FM.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.30.
3: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом

0: выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня обратимся к книге Льва Исааковича Шестого «На весах Иова».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии священник Стефан Домусчи. Даже люди неверующие знают, что такое богослужение. Казалось бы, что тут может быть непонятного? Но задумаемся всерьез. Действительно ли мы знаем, что это такое? Тем более, что поразмышлять об этом нас побуждает отрывок из 9 главы послания апостола Павла к евреям, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
2: «Имеешь ибо первая скиния».
3: И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. «Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
2: И о людских невежествиях.
1: Однажды с кем-то из знакомых я обсуждал четвертую заповедь Деколога. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Я спросил собеседника, как он это понимает и что изменилось в новозаветном контексте. Понимал он все довольно просто. В субботу нельзя было работать, надо было идти в синагогу. А в Новом Завете нельзя работать в воскресенье, и надо идти в храм. То есть Христос пришел для того, чтобы изменить наш календарь и архитектуру зданий, в которых мы молимся, спросил я. Неужели ничего более глубокого не произошло? Ну как же, ответил он, в богословском смысле много чего, но в практическом смысле именно это, заповедь-то про то, чтобы жертвовать Богу временем и ходить на богослужение. При этом на вопрос, с чего ты решил, что повеление отдать Богу время подразумевает только поход в храм на службу, он уже не ответил. Так мы пришли к тому, что стали разбираться, что такое богослужение, где о нем говорится в Библии и особенно в Новом Завете. Вот, например, в сегодняшнем чтении из послания к евреям апостол Павел рассказывает о богослужении Ветхого Завета, которое заключалось в устроении скинии и совершении особого рода жертвоприношений и празднеств, которые, собственно, богослужениями и считались. Но ведь в беседе с самарянкой Спаситель сказал, что истинное поклонение будет в духе и истине. Он, конечно, завещал нам собираться вместе и приобщаться его телу и крови. Но это нужно в первую очередь нам и для нас самих. Да и плоды все это приносит, только если мы собираемся и приобщаемся в духе и истине. В Ветхом Завете Богу было важно, чтобы люди вообще помнили Его и были готовы пожертвовать для Него лучшими животными. Ему нужны были не животные, не их кровь или плоть. Ему нужен был навык человеческой воли, готовый к жертвенности и никогда не забывающий о нем. Но вот в послании к римлянам тот же апостол Павел призывает учеников предоставить свои тела в жертву Богу для их разумного служения. То есть в Новом Завете человек призван преобразить правильный ветхозаветный навык в служение не только в храме и не только в жертвах. Именно поэтому Спаситель, открывая иудеям новозаветное понимание субботы, подчеркивал возможность совершения в этот день добрых дел. Они научились приносить в жертву животных, но теперь должны были научиться приносить в жертву себя. Естественно, не в том же смысле, в каком имелось в виду в Ветхом Завете. Это должна была быть жертва любви, жертва временем, жертва силами и средствами. Так что в итоге богослужением оказывается все, в чем мы исполняем Его волю, то есть служим Ему. Дева Мария, покров над миром, который мы сегодня чествуем, послужила Ему своим телом, и стала его матерью. Но и мы, вместе с ней, призваны послужить ему каждый по своим возможностям. Пусть литургия, как богослужение, оказывается для нас событием центральным, возвращаясь из храма домой, мы не должны думать, что отдали Богу дань и можем забыть о нем до следующей службы. Ведь продолжением нашей общей службы может и должно стать любое доброе дело.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье, и там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

Радио «Вера». Светлое радио. Действенны только молитва, молчание и любовь. Лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 14 октября 1909 года. Сейчас прошелся по скиту. Посидел на диванчике. Тишина в скиту. Слышно даже, как падает лист в лесу. Из этой-то тишины я теперь собираюсь ехать в суету и шум московской городской жизни. Вся природа теперь замирает на зиму. Листья пожелтели, даже много деревьев совсем голых. Все прощается с теплом. И это чувство, чувство разлуки с тем, с чем я так свыкся, что, может быть, я так полюбил.
0: Голоса

0: факты и книга книг. Одна из Божьих заповедей, запечатленных пророком Моисеем в библейской книге «Исход», гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Изображать тварный мир запрещает и другая книга Священного Писания, Второзаконие. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, какого-либо скота, который на земле, какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, какого-либо гада, ползающего по земле». Исполнять эти предписания во времена Ветхого Завета было чрезвычайно важно, поскольку в среде язычников, окружавших израильский народ, всякое изображение было не просто художественным произведением, но предметом культового поклонения. Чтобы не уклоняться в идолопоклонство, израильтяне на протяжении своей истории не изображали животных и людей. В свете этих фактов неожиданно выглядит недавнее археологическое открытие, сделанное на территории Израиля. Ведя с 2012 года раскопки в селении Хукок в Нижней Галилее, группа американских ученых под руководством профессора Университета Северной Каролины Джоди Магнус обнаружила целую серию мозаичных изображений на руинах древней синагоги. И на этих картинах во множестве представлены фигуры зверей и людей.
1: Часть обнаруженных археологами в Хукоке мозаичных полотен, украшающих пол синагоги IV века, посвящены библейским рассказам. Здесь можно увидеть животных, восходящих в Ноев ковчег, богатыря Самсона из библейской книги Судей, воинов фараона, погибающих в волнах Красного моря во время исхода евреев из Египта. Наибольший интерес специалистов привлекло изображение сюжета, которого пока не удалось идентифицировать. Мозаичное панно представляет собой встречу некоего иудейского священника с языческим воином царского достоинства. Одни ученые склоняются к версии, что это встреча Александра Македонского с иудейским первосвященником, описанная еврейским историком первого века Иосифом Флавием. Другие видят в изображенных фигурах эллинского царя Антиоха VII, управлявшего империей селевкидов во II веке до Рождества Христова, и противостоящего ему правителя из еврейской династии Хасмонеев Иоанна Гиркана. Но так или иначе, картины с людьми в здании синагоги вступают в противоречие с многовековыми иудейскими традициями.
0: Иудейские войны против римского владычества, начавшиеся приблизительно через 30 лет после распятия и воскресения Христова и длившиеся более века, окончились полным поражением евреев. Иерусалим был разрушен вместе с храмом. Иудеи лишились своих земель и были обложены постыдными налогами в пользу языческих богов. Они массово переселялись в Галилею. Именно здесь, в первые века, образовался духовный центр иудаизма. Подтверждением тому стали синагоги того периода, открытые археологами на галилейских землях, в Назарете, Капернауме, Магдале и других селениях. Интересно, что именно эти молитвенные здания отличаются от палестинских синагог более раннего времени наличием изображений, противоречащих иудейским традициям. Самый радикальный пример в этом ряду – синагога, руины которой обнаружили при строительстве дороги неподалеку от столицы Галилеи – Тверии.
1: Напольная мозаика синагоги в Тверии состоит из трех частей. На первой, между фигурами двух львов, размещены надписи на еврейском и греческом языках с благословениями в адрес строителей и жертвователей. Вторая отражает специфику здания. На ней можно увидеть такие символы иудаизма, как семисвечник Минору, ковчег Завета, музыкальный инструмент шафар, изготовленный из рога. А вот центральная часть не просто выходит за рамки иудейской традиции. Она вступает в конфликт с установками Ветхого Завета. На ней изображен языческий бог солнца Гелиос, управляющий колесницей, держа в руке стеклянную сферу. Вокруг этого персонажа расположены 12 знаков зодиака, а по четырем углам – женщины, своим убранством символизирующие времена года.
0: Изображение человека не греховно само по себе. Закон Моисея накладывал на него строгое вето, чтобы обезопасить израильский народ от идолопоклонства. В оформлении синагог в Галилее в первых веках не только изображаются люди, но используются языческие символы. Столь дерзкое нарушение традиций историки объясняют тем, что, отвергнув Христа, иудеи стали видеть наибольшую опасность в христианстве, а язычество, напротив, стало для них привычной составляющей повседневности. И языческие идолы заняли уютное место художественных символов не только в представлении некогда избранного Богом народа, но, как свидетельствуют археологические находки, и в зданиях синагог.

0: Сегодня, 14 октября, Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Вспоминает апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, а также преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Савву Вишерского, равноапостольного царя Мириана и его жену, равноапостольную Нану. Сегодня чествуется собор молдавских святых. Преподобный Савва Вишерский жил в 15 веке. Он был сыном кашинского боярина Ивана Борозды. Преподобный с детства отличался благочестием. Савва рано ушел в монастырь, в Тверскую пустынь. Вскоре его избрали игуменом. Но, избегая почести, преподобный Савва удалился на Афон. Там он трудился над переписыванием богослужебных книг. Вернувшись на Русь, преподобный избрал для своих подвигов уединенное место недалеко от Новгорода, на берегу реки Вишеры. Здесь Савва в 1418 году устроил небольшой монастырь в честь Вознесения Господня. Вблизи обители преподобный воздвиг столб и, стоя на нем, упражнялся в аскезе и смирении. Он спускался со столпа только раз в неделю, чтобы принять участие в воскресной службе, причаститься и разделить с другими монахами трапезу. Однажды к монастырю подошли разбойники, чтобы разграбить его. Но святой стал стучать жезлом по стене и обратил их в бегство. Скончался преподобный в 1461 году в глубокой старости.
1: В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Савву Вишерского Церковь чтит как одного из светочей русского православия. В этот день мы обращаемся к преподобному. Святой праведный Савва, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
1: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
0: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы веры и Фомы» в октябре 2026 года.
1: Вы можете осуществить пожертвование на сайте veroifoma.ru.
0: Герои программ «Вопросы веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Святые в литературе.
3: Для верующего человека большое счастье обрести духовника, духовного отца в лице священника. И такая встреча может случиться в любом месте, порой неожиданно. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священноисповеднике Севастьяне Карагандинском и книге Татьяны Тартенстен «Наследник оптинских старцев». Место действия – Казахстан. Время действия – 50-е годы XX века. Москвичка Татьяна Владимировна Тартенстен, по профессии врач, в 30-е годы прошлого века попала в жернова сталинских репрессий. Она освободилась из ссылки в 1952 году. Ей было запрещено проживать в родном городе, поэтому она осталась жить в Казахстане. Случилось так, что близкая подруга Татьяны заболела психическим расстройством, и медики не знали, как ей помочь. Тогда кто-то из знакомых посоветовал Татьяне обратиться к священнику Севастьяну, по чьим молитвам не раз происходили чудеса исцеления. Он жил в поселке Михайловка, неподалеку от города Караганды. Татьяна отправилась в поселок и стала дожидаться отца Севастьяна.
4: Из калитки вышел небольшого роста старичок с седой бородой, в длинном черном пальто и черной шапочке. Я шла рядом и рассказывала ему, почему приехала к нему. Он шел молча, не замедляя шага, но слушал меня внимательно. Когда я стала просить его о помощи, он остановился, посмотрел на меня своими добрыми, необыкновенными глазами, с проникающим в душу взглядом, и тихо просто сказал: «Она не православная ведь и неверующая».
3: Батюшка обещал ежедневно молиться за несчастную женщину, и вскоре та исцелилась. А Татьяна стала лечащим врачом и духовной дочерью отца Севастьяна. Позже в книге воспоминаний она напишет: «Жизнь моя потекла совсем по-иному. Я стала батюшкиной». Севастьян Карагандинский, в миру Степан Васильевич Фомин, родился в конце XIX века в крестьянской семье. В 20-летнем возрасте он ушел в монастырь Оптино-Пустынь, где его духовными наставниками стали оптинский старец Иосиф, затем оптинский старец Нектарий. В 1917 году Степан принял монашеский постриг с именем Севастьян, а позже, во времена большевистских гонений, когда многие старались скрыть свою принадлежность к церкви, стал иеромонахом. В 1933 году отец Севастьян был арестован, осужден на 10 лет лагерей и отправлен в Казахстан. Он терпеливо выносил в заключении все издевательства, побои, но никто не смог заставить его отказаться от веры в Бога. После освобождения отец Севастьян остался в Казахстане Его паствой стали раскулаченные крестьяне, бывшие политические заключенные и другие жертвы коммунистического режима. В начале 50-х годов XX века власти разрешили открыть в поселке Михайловка молитвенный дом, затем церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 11 лет до своей кончины в 1966 году отец Севастьян был настоятелем этого храма. Одна из духовных дочерей отца Севастьяна, Татьяна Тортенстен, написала книгу воспоминаний о любимом батюшке, назвав ее «Наследник оптинских старцев».
5: Не снисходительной была любовь его. Дар большой и глубокой рассудительности был у батюшки. И всегда во всем умеренность. Батюшка часто говорил: «Тише едешь, дальше будешь». Или «Самая большая добродетель – рассудительность». А главное, всегда была в нем полная уверенность промыслу Божию.
3: Священноисповедник Севастьян Карагандинский не раз говорил, что Михайловка – это его Оптина пустынь, и служить Богу и людям можно в любом месте на земле. Главное, среди жизненных перипетий не потерять веру в Бога. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
6: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Разве существует безопасность большая, чем доверие Богу? Верив в себя Богу, человек постоянно подзаправляется от него бензином марки «Супер», и его духовная машина никогда не останавливается. Старец Паисий Святогорец.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Святой апостол Павел в одном из своих посланий оставил нам заповедь: «Непрестанно молитесь». Что это означает? И как на практике последовать этим словам тем, кто окружен делами, заботами, житейскими проблемами? Неужели это возможно только для монахов, оставивших мир, или и мирянин может так жить? Поиску ответа на эти вопросы посвящен один из эпизодов романа «Кассандра» или «Путешествие с макаронами» Юлии Вознесенской. Действие романа происходит в условном будущем. Власть практически во всем мире захвачена Антихристом, люди, отказавшиеся от его печати, вне закона. Юная Кассандра, несмотря на то, что очень любит свою бабушку-христианку, тоже носит печать. Но однажды по просьбе бабушки Кассандра отвозит макароны в тайный монастырь. Макароны нужны для выпечки просфор. Там героиня знакомится с монахиней Анной и замечает: Анна очень любит играть на скрипке. Удивленная Кассандра спрашивает: а музыка не отвлекает от молитвы? И слышит в ответ: смотря какая музыка. В музыке, как и во всем, Бог либо присутствует, либо отсутствует. Все может стать частью вашей личной молитвы. И работа в саду, и простая прогулка на природе, и уход за больными, и игра на скрипке. Да все на свете. Любое занятие может быть так пронизано сознанием Божьего присутствия, настолько посвящено Богу, что само становится молитвой, завершает монахиня Анна. Не ограничивайте свою молитву словами. Сделайте всю свою жизнь молитвой. Эти слова принадлежат одному из самых известных святых XX века, Паисию Святогорцу. Слова преподобного Паисия – это та же мысль, которую монахиня Анна доносит до Кассандры, но в иной формулировке. Память о Боге, внимание к Нему, теплое внутреннее устремление – вот основа молитвы, которая призвана пронизывать всю жизнь, не обязательно облекаясь в конкретные молитвенные слова. Кассандра в финале романа становится христианкой, участвует в таинствах, выходит счастливо замуж. Вся ее жизнь протекает словно перед глазами Бога, в памяти о Его присутствии. А ведь это и есть та самая непрестанная молитва, о которой писал апостол Павел.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Храм преподобного Сергия Радонежского берет свое начало в 2004 году, когда состоялась встреча епископа Ставропольского и Владикавказского Феофана и ректора Северокавказского государственного технического университета Синельникова Бориса Михайловича, во время которой и было достигнуто соглашение о строительстве двухуровневого храма на территории университета в честь преподобного Сергия игумена Радонежского и великомученика Георгия Победоносца. В том же году, 5 9 января владыкой при большом стечении народа в присутствии ректора в основании храма был заложен первый камень. 18 апреля 2005 года настоятелем строящегося студенческого храма был назначен священник Александр Гамзяк. Строительство храма было решено начать с возведения духовно-просветительского центра, чтобы все желающие могли познавать основы православной веры. 25 апреля 2005 года был закончен первый этап строительства школы, а именно был уложен первый фундаментальный блок. 30 апреля строители закончили класть кирпичную кладку стен первого этажа, а 13 сентября было выполнено перекрытие второго этажа железобетонными плитами. 18 июля 2007 года было завершено строительство центра. Все строительно-монтажные плиты были выполнены силами военнослужащих Северокавказского особого пограничного округа. Благодаря руководству городской администрации, начальству городских служб жизнеобеспечения было организовано безвозмездное водоснабжение, отопление, газификация школы. При университете действует первый в регионе православный студенческий клуб имени преподобного Сергия Радонежского, который был создан в декабре 2004 года по благословению владыки Феофана и инициативе студентов социально-психологического факультета. Сегодня храм святого преподобного Сергия Радонежского является украшением краевой столицы. Его сияющие золотые купола и колокольный звон радуют всех жителей и гостей города. С вами был Антон Козлов. Путешествуйте по святым местам во славу Божию!
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Маленькая Шкода». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Вся наша жизнь – это непрестанный поиск баланса. Баланса между семьей, работой,

0: важном балансе в жизни человека, о соотношении внимания к словам Христовым и всего остального. Эти слова содержатся в отрывке из 10 и 11 глав Евангелия от Луки. Сегодня они звучат в православных храмах во время литургии. Давайте их послушаем.
1: «Вы же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
2: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
1: «Тем же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
0: То, что происходило в доме Марфы и Марии, понятно любому человеку. В доме гости, среди которых и почитаемый всеми учитель. Закон гостеприимства предписывает сделать все, чтобы гости остались сытыми и довольными, чтобы они ни в чем не нуждались. И, конечно же, хозяева не могут не беспокоиться и не суетиться. В доме Марфы и Марии все было как у всех. Ничего нового или необычного. Кроме вызывающего и странного поведения младшей из сестер, Марии, которая не стала помогать сестре, а предпочла сидеть возле Христа и слушать его слова. Это неправильно, особенно в том обществе, в котором жили и сам Христос, и Марфа с Марией. В этом обществе женщины не были равны в своих правах с мужчинами. А потому мы не находим в Евангелии свидетельств, указывающих на участие женщин в трапезах Спасителя и его учеников. Женщины должны были обслуживать трапезы мужчин. Мария ломает этот шаблон. Возмущение Марфы выглядит понятным и оправданным. Удивительна реакция Христа. Во-первых, он, обращаясь к Марфе, два раза повторяет ее имя. Похожее мы находим и в других местах Нового Завета. К примеру, в обращении к апостолу Петру перед тем, как Спасителя взяли под стражу. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Или в обращении к будущему апостолу Павлу в момент призвания его к апостольству: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И в случае с Петром, и в случае с Павлом такое обращение Христа указывает на важность того, что будет сказано дальше. Мы знаем, что в обоих случаях сказанное Христом изменило жизнь апостолов. Аналогичное по форме обращение к Марфе также указывает на особую важность обращенных к ней слов Спасителя. Конечно, в полноте их могла понять лишь сама Марфа. Но мы можем предположить, что в ее характере было нечто такое, что мешало ей во всем последовать за Христом. Если у Петра это была самоуверенность, а у Павла – ожесточение, то у Марфы таким препятствием была, судя по всему, суетливость. Да, надо было накрыть на стол, но суетиться не надо. Нужно уметь остановиться и не делать ничего сверх необходимого. Суетливость бессмысленна. Любая деятельность имеет естественные ограничения. И нет никакого резона в том, чтобы, скажем, по кругу и до бесконечности натирать дома полы. Услышанные нами слова Евангелия от Луки звучат в храмах в дни чествования Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Сегодня не исключение, ведь сегодня мы празднуем покров Божьей Матери. О ней самой в этом евангельском отрывке напрямую не сказано, но мы понимаем, что она тот человек, который умел находить должный баланс в своей жизни. Ее жизнь не знала суеты, не знала ее жизнь и безделья. Пусть же она поможет устроить нашу жизнь так, чтобы Христу не в чем было нас упрекнуть.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.
1: Несмотря на поздний час, монахи Троицы Сергиевой пустыни, что под Санкт-Петербургом, не спали. Один из братьев, молодой монах по имени Герман, заболел. Утром ничто не предвещало беды, и вдруг к вечеру в горле у Германа открылся сильный кровоточащий нарыв. Шея его распухла, от боли он не мог ни говорить, ни глотать и с трудом дышал. Кинулись за врачом, но не застали его. Он дежурил у больного и мог прийти только утром. А Герману час от часу становилось все хуже. Взяв в руки образ Пресвятой Богородицы, Герман стал про себя горячо молиться. Так он и провел эту ночь в молитве с образом в руках. И только под утро сам не заметил, как заснул. Едва рассвело, пришел доктор. Он разбудил Германа, внимательно осмотрел и никакого опасного нарыва у него не обнаружил. Герман и сам чувствовал, что нарыв и опухоль исчезли. Лишь небольшой след в горле в виде красного пятнышка говорил о том, что они вообще были. Как только доктор ушел, Герман пал ниц перед образом Божьей Матери и возблагодарил ее и Господа Бога за свое чудесное спасение. Прошли годы. Герман уехал из Троицы Сергиевой пустыни и отправился на далекую Аляску, где проповедовал среди местных языческих народов. По вере великую помощь Господь посылает чадам своим, говорил Герман Аляскинский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.

0: Радио «Вера». Встречаем покров Пресвятой Богородицы.
1: Праздник покрова Пресвятой Богородицы не относится к 12 самым главным православным праздникам, но на Руси он пользуется не меньшим почетом и любовью. В этот день мы вспоминаем чудо, произошедшее во Влахернском храме, осажденного врагами-сарацинами Константинополя. Андрей, Христа ради юродивый, стал свидетелем того, как с небес к молящимся спустилась Царица Небесная. В знак заступничества она простерла свой плат амафор над всеми, кто стоял в церкви. Но праздник покрова не только о случившемся в Константинополе. Церковь чествует незримый покров Божьей Матери, простертый над всеми христианами, прибегающими к ее защите от бед и напастей. В этот день мы вспоминаем, как в жизни каждого были случаи помощи Богородицы. Еще с первых дней проповеди Спасителя миру Божия Матерь стала заступницей за людей. Так первое чудо претворения воды в вино на браке в Кане Галилейской Сын Божий совершил по просьбе своей матери. Со своего креста Спаситель усыновил апостола Иоанна Деве Марии. «Жено, се сын твой». Сделано это было не только для того, чтобы ученик позаботился о немолодой женщине. Христос тем самым усыновил Богородице весь христианский род. Царица Небесная стала матерью всем, кто, как и Христос, встретил несправедливость, был обижен сильными или безвинно страдал. И после своей земной кончины Богородица не оставила надеющихся на нее. По преданию, в третий день по своем успении Божья Матерь предстала перед святыми апостолами и сказала: «Радуйтесь, яко с вами есмь во вся дни». С тех пор Богородица не раз являлась святым, праведником и даже простым людям. Мы знаем, что она часто незримо пребывает на земле. В житии константинопольского блаженного Андрея, того самого, который стал свидетелем чуда во Влахернском храме, есть такой рассказ. Однажды в сонном видении Андрей был восхищен в рай, и ангел водил его по небесным обителям. Блаженный нищий встретил там очень многих святых и спросил, наконец, почему он не видит нигде Царицы Небес. «Ее нет здесь», — отвечал ангел. «Владычица отошла в многоскорбный мир помогать бедствующим и утешать печальных». Матери Божией посвящено множество храмов. Иконы Богородицы прославились бесчисленными чудесами. Каждый образ – это случай реальной помощи, которую получили люди от Царицы Небесной. Каждый воздвигнутый в ее честь храм – это свидетельство того, что православные христиане всегда чувствуют силу любви Богородицы. В праздник покрова Пресвятой Богородицы мы и спрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи. «Помяни нас во твоих молитвах, Госпоже Дева Богородицы, да не погибнем за умножение грехов наших. Покрый нас от всякого зла и лютых напастей. На тябо уповаем, и твоего покрова, праздник чествующим, тя величаем».
0: Встречаем покров Пресвятой Богородицы.

Радио «Вера». Светлое радио. Жить просто. Надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя. Это очень облегчает жизнь. Иосиф Бродский.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. В период войны 1941-45 годов на Украине были вновь открыты старые обители. Многие спешили укрыться под их сень. Узнав об этом, мое сердце загорелось желанием покинуть мир. Для этой цели я решила поехать к старцам в Глинскую пустынь. Здесь все напоминало устав древнего монастыря, над которым почивало милосердие Божие. В этот далекий уголок шли и ехали со всей России. Сколько нужно было любви и терпения, чтобы всех накормить, дать ночлег, напитать духовно. Промысел Божий всегда улавливает всех, кто беспопечительно уповает на Него единого. Через день по приезде моем в обитель меня пригласил к себе для беседы иеросхимонах Серафим, живший в башне. «Нет благословения Божия на поступление в обитель», — сказал мне отец Серафим. «Иди в мир, ты там нужна, упокой и береги мать, это тебе послушание. Живи так, как в обители, обитель у вас есть, без ограды. Монашеское житие без скорбей не обходится, зато неизреченно возрадуются иноки за скорби кратких дней земной жизни. Бодри себя примерами святых, утешайся ими. Слово Божие со страхом учит нас спасаться, тем более говори, пиши, отвечай со страхом Божиим. Шутки, празднословия, укоризны и лишние слова, помни, не назидают ближнего. Люби Иисуса Христа». Вот и все.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. 14 октября в России отмечается праздник Покрова Божией Матери. В Грузии же этот день посвящен иному церковному торжеству – Нцхетобе или празднику Хитона Господня. Центром торжества является древняя столица Грузии – город Нцхета. Именно здесь стоит величественный собор Свети Цхавели, куда на праздник Нцхетоба старается попасть множество православных грузин. Все православные грузины свято верят, что знаменитый хитон, верхняя одежда Господа Иисуса Христа, который пытались разделить, но не разделили римские солдаты возле креста Спасителя, хранится на грузинской земле, вернее, внутри нее, в земле на территории храма Свети Цхавели. Среди грузин веками живет предание, что хитон Христа был привезен в их страну ивелийскими евреями Раввином Элиозом и его братом Лонгинозом, которые присутствовали на распятии Спасителя, поверили в него как в Бога и выкупили его хитон у римских солдат. Элиоз передал ризу своей благочестивой сестре, девице Сидонии. Она, получив в руки святыню, потрясенная убийством Христа, произнесла пророчество о конце царства Израильского и тут же скончалась. Никакими силами вырвать из рук усопшей хитон Спасителя не удалось. Так ее с ним и похоронили. На месте погребения Сидонии впоследствии выросло чудесное дерево, от которого получали исцеление люди и животные. Благодаря удивительному дереву место, на котором оно росло, стало называться Свети Цхавели – «Животворящий столб». В Свети Цхавели со временем был построен величественный храм в честь 12 апостолов. А место погребения Сидонии, то место, где находится и хитон, оказалось внутри храма и было обозначено особой часовней. В наши дни ежегодно 14 октября в Нцхету из Тбилиси приезжает грузинский патриарх-католикос и проводит в соборе Свети Цхавели торжественное богослужение. На службу в Нцхету прибывают тысячи верующих изо всех уголков Грузии и из-за ее пределов. Их так много, что местные гостиницы просто не способны вместить всех желающих. Но это совершенно не расстраивает паломников. Они с большим удовольствием расставляют палатки, где проводят ночь перед праздником. Очень трогательную картину представляет собой палаточный городок паломников. С наступлением темноты возле палаток зажигаются костры, то там, то тут люди начинают петь народные грузинские песни. Где-то эмоциональные грузины начинают водить перхули, традиционные хороводы. Люди с радостью ожидают начала Нцхетобы. Рано утром все отправляются на богослужение. Во время него каждый из паломников старается поближе подойти к часовне Сидонии. Дело в том, что пол часовни представляет собой просто землю. Этот участок пола собора специально ничем не был вымощен. Как говорят грузины, на Нцхетобу земля в часовне пропитывается святым миром, исходящим от хитона, который Сидония до сих пор держит в своих руках. Набранную землю грузины уносят с праздника себе домой. Землю в часовне потом восполняют священнослужители собора Свети Цхавели. Днем после богослужения в Нцхете начинаются народные гуляния. Главным развлечением дня является состязание борцов. В борьбе состязаются мужчины, жители окрестных деревень. Победитель награждается новой чохой – грузинский вид кафтана. И, конечно же, кувшином вина. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о грузинской Нцхетобе или празднике Хитона Господня.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Святой Василий Блаженный, ученик сапожного мастера, юродивый, ходивший по Москве без одежды круглый год, нищий, не имевший ничего, кроме правды, собеседник и обличитель Ивана Грозного. О жизни и подвигах святого в новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей Борисович, вы так долго стоите перед полотном «Десант» Николая Раевского «Субаши». Любите Айвазовского?
2: Как вам сказать, Маргарита Константиновна? Меня завораживает масштаб его морских пейзажей, их мощь и натуралистичность. А эта картина особенная. И раз нам посчастливилось побывать здесь, в Самарском художественном музее, хочется рассмотреть ее в деталях.
1: Морская гавань, на горизонте горы, над водой клубятся белые облака. Корабли со спущенными парусами выстроились в два ряда. Темно-серые шлюпки скользят по стальной глади к берегу. Все вполне в духе Айвазовского.
2: Ха, так да не так. Великий маринист большую часть своих полотен создал по памяти. А эта картина написана по наброскам, сделанным с натуры. Иван Константинович не просто своими глазами видел в 1838 году, как десант Раевского высаживался на берег у речки Субаши. Он лично принимал участие в этом эпизоде Кавказской войны.
1: Вот как. И сколько же ему тогда было лет? Дайте соображу.
2: А, не трудитесь считать, Маргарита Константиновна, я вам точно скажу. 20. Айвазовский только что окончил Академию художеств с золотой медалью. Юного мариниста отправили практиковаться в Крым. И там он познакомился с адмиралом Михаилом Лазаревым.
1: И что же, полководец пригласил юношу участвовать в войне?
2: А именно так. Но не матросом, а художником. Лазарев предложил Айвазовскому живописать победы русских войск на Кавказе. Так Иван стал частью команды военного корабля и принял участие в операции, которой руководил генерал Николай Раевский.
1: А в чем был смысл этой операции?
2: Войска должны были высадиться в устье реки Субаши. Сейчас это микрорайон Головинка в Сочи. Вот они, военные. На картине плывут на шлюпках от кораблей к берегу. Их задача состояла в том, чтобы отбить участок земли у воинственных горцев и основать на нем оборонительный форт.
1: И как же Айвазовский участвовал в этом?
2: Самым непосредственным образом. Десантировался вместе с другими. Ивану выдали пистолет. Так, с оружием в одной руке и карандашом в другой, он и высадился на берег. Ради безопасности генерал Раевский приставил к юноше своего товарища, лейтенанта Фредерикса. Однако получилось наоборот. Айвазовский спас жизнь своего телохранителя.
1: Как же это произошло?
2: Фредерикса ранили, и художник под огнем помог ему эвакуироваться на корабль. А затем опять вернулся на берег. Сделал десятки набросков, из которых год спустя, в 1839-м, родилось произведение, что висит перед нами. Айвазовский подарил его своему военачальнику. На обороте полотна есть надпись: «Принадлежит старшему вроде Раевских без права продавать».
1: История потрясающая.
2: Потому я и стою зачарованный перед картиной. Всматриваюсь в детально вычерченную оснастку старинных кораблей. Пытаюсь разглядеть людей на шлюпках. Наблюдаю, как пороховой дым сливается с кучевыми облаками.
1: Теперь понимаю вас. Работа Ивана Айвазовского «Десант Николая Раевского у Субаши» хранит правдивые приметы сурового эпизода русской истории.
3: Картину Ивана Айвазовского «Десант Николая Раевского у Субаши» можно увидеть в Самарском областном художественном музее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Наверное, каждый из нас задумывался о рае. Каков он, этот рай? Конечно же, задавались этим вопросом и святые. По их молитвам и своему милосердию Господь открывал им некоторые тайны загробной жизни. Хочу поделиться с вами словами преподобного Силуана Афонского. «Бог дал мне сил держать разум в строгости и не поддаваться отчаянию. От этого моя душа смиряется. Но это еще не истинное смирение. Его описать невозможно. Когда душа только движется к Господу, то страшится. А когда видит Его, то от Его славы и Божьей любви несказанно радуется и забывает о земном. Это и не мудрено, ведь она получает сладость Святого Духа. Таков рай Господень, где все пребывают в любви и доброте. Каждый хочет быть смиренным, желая всех видеть лучше, выше, чем они сами. Так показал мне рай Господь».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Наверное, у каждого человека есть свой город детства. Тот самый, куда из взрослой жизни, как поется в известной советской песне, уже не купить обратный билет. Но порой так нестерпимо тянет вернуться в то время, когда были сосны до неба, до солнца дома. Наверное, именно такие чувства захлестнули однажды писателя Леонида Сергеева. И из-под его пера на свет появилась книга рассказов «Утренний трамвай». Трогательные и светлые воспоминания о детстве. Город детства автора – это маленький заводской городок, залитый ярким солнцем, где в летний полдень для прохлады жители обливают водой полы в домах, а на трамвае можно въехать прямо в бескрайние зеленые луга, к речке с островами и протоками. Целый мир, в котором случаются захватывающие события и происходят невероятные приключения. В этом по своему духу, атмосфере и эмоциональной наполненности «Утренний трамвай» Леонида Сергеева удивительно напоминают другое известное произведение, посвященное неповторимой паре детства – «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. И хотя сюжет и стиль повествования у них, конечно, совершенно разные, в главном они схожи. Детство – это недолгое и поистине волшебное время, когда мы искренне, просты, открыты и бесхитростны. И чтобы испытать настоящее счастье, нам нужно совсем немного. Так автор доверительно делится с читателем историей из детства, когда он, выпросив у соседа-столяра доски и инструмент, решил стать плотником. Изделия выходили у мальчика на удивление хорошими, и на него посыпались заказы от соседей. Он даром старательно мастерил всем желающим полки, табуретки и этажерки. Руки его покрылись волдырями и занозами, но впервые он познал счастье от работы, от того, что делал полезные вещи. Самым неожиданным оказалось то, что это счастье было намного сильнее, чем всякое другое. Например, то, которым я упивался, когда убегал из дома, и когда бездельничал, и когда мне купили велосипед, признается писатель. А еще у него была горячо любимая верующая бабушка. Она молилась Богу, а мальчик внимательно ее слушал. «Каждый раз, когда я слышал бабушкины молитвы, потусторонний мир представлялся мне чем-то вроде нашего города, где полно цветущих садов и веселой музыки, где не нужно думать ни о еде, ни о работе, ни об учебе. Короче, мне казалось, там совсем не хуже, чем на земле, а кое в чем даже лучше», – с добрым юмором вспоминает Леонид Сергеев. Детские воспоминания необходимы нам, чтобы, став взрослым, постараться сохранить открытую душу и доброе сердце, считает он. Поэтому стоит почаще наведываться в город детства, куда нас довезут утренние трамваи. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.
2: Помнишь крестики-нолики, морской бой? С горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер. Босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил, тебя мама искала. Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет.
3: Папа, смотри, я умею без рук.
2: Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова

0: Помнишь, воробья хоронили всем двором? Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики, денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величия, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом донецким, мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные выступления.

определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название «шалья» означает «грязь», «болото». Это, надо сказать, досадная ошибка. И возникла она от незнания смысла церковнославянского слова «шар». В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «шар». Под шаром мы привыкли понимать фигуру особой формы, собственно, шарообразной. Однако же наши предки, говоря «шар», имели в виду совсем иное, а именно краску. Да-да, по-славянски «шар» – краска. Слово «шар» попало в церковнославянский язык из тюркских наличий. Там «шара» значила краска, а «шарла» – красить. Филологам так и не удалось объяснить, как получилось, что понятие «шар» стало обозначать такие разные вещи – особую форму и краску. Единственной возможной версией, объясняющей возможную связь между шаром формой и шаром краской, является то, что капли краски, упав на поверхность, образуют круглые пятна. Шар в значении «краска» довольно часто встречается в славянских текстах. Например, в летописях Киево-Печерской лавры читаем: «И много поучив о липе прокаженного о спасении души, шаровными кистями, ими же иконы писаши, и сим лице ему украси». Перевод таков: «И дав прокаженному поучение о спасении души, о липе кистями для краски, которыми писал иконы, помазал ему лицо». Так святой исцелил несчастного от страшной болезни. В современном украинском языке «шар» означает «слой» и имеет к краске непосредственное отношение. Итак, запомним, что церковнославянское слово «шар» в переводе на русский язык означает «краска».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, сладкое лобзание в судьбах России.
1: Икона Божией Матери, сладкое лобзание, была написана в Византии в начале IX века. Образ соответствует иконописной традиции Елеуса, что означает «умиление». Пречистая Дева с нежностью прикасается ликом к щеке сына. Взгляд матери полон любви и скорби. Она склоняется над младенцем, словно хочет укрыть его от грядущих страданий. Реликвия чудом уцелела в 30-х годах 9-го столетия, когда император-иконоборец Феофил запретил молиться перед святыми образами и приказал их уничтожать. Жительница Константинополя спасла икону «Сладкое лобзание», пустив ее в свободное плавание по морю. Доску с изображением Богородицы прибила к берегам Афона. Святыня заняла достойное место в монастыре Филофей. Списки чудотворного образа распространились и по другим обителям Святой Горы. Один из списков иконы «Сладкое лобзание» был найден в начале XIX века в пещере в безлюдном уголке Афона. Выходец из Молдавии, монах Антипа выбрал это место для молитвенного уединения и обнаружил там заброшенную келью, а в ней потемневший от времени образ Царицы Небесной. Подвижник очистил икону от копоти и с тех пор с ней не расставался. Антипа взял реликвию с собой, когда отправился на остров Валаам, который называли Северным Афоном. Монах поселился в маленькой келье в отдаленном скиту всех святых. Праведник каждый день молился перед иконой «Сладкое лобзание», и Божия Матерь укрепляла его. Антипа скончался в своей келье в 1882 году. Спустя 90 лет церковь прославила Божьего угодника в лике святых. Икона «Сладкое лобзание», принадлежавшая преподобному Антипе, после его смерти пребывала в монастырском храме Сергия и Германа. В 1940 году, во время Советско-финской войны, валаамские монахи были вынуждены покинуть родную обитель. Иноки переселились в финское местечко Хейневеси. Монастырь, который они там основали, получил название «Новый Валаам». Образ небесной заступницы, что привез с Афона в XIX веке святой Антипа Валаамский, стал одной из святынь этой обители.
0: Небесная заступница, икона Богородицы, сладкое лобзание в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Радио «Вера». Светлое радио. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников святителя Николая, архиепископа японского. 14 октября 1884 года. «Мы, когда мечтаем о деле, то оно нам нравится, а примемся – прискучно. И это естественно. В думах нам представляется дело целостным, с его успехом, благими результатами и прочими благами. А станем делать, то нужно по капле. Процесс надоедливый, но скучно. Душа нас не обманывает. Когда кончим дело, тогда получим удовольствие, о котором мечтали. Но изволь-ка добраться до него. Торопливость мечты тут скорее вредна, чем полезна».
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Одним осенним вечером, когда мне было 4 года, мы с мамой ехали домой в автобусе. Я ужасно устала и замерзла. Мама посадила меня на колени, укутала с головой своим плащом и прижала к себе, чтобы согреть. И так хорошо стало, так спокойно и тепло, что я уснула. Это непередаваемое ощущение материнского тепла часто вспоминается мне на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Праздник посвящен чуду, произошедшему в Константинополе в начале X века. Город тогда находился в осадном положении. Простые горожане поспешили в храмы, чтобы молить Господа и Его Пречистую Матерь спасти их. Во время богослужения во Влахернском храме блаженный Андрей увидел, как над молящимися явилась Богоматерь. Она распростерла над ними свой покров, и случилось чудо. Осаждавшие воины без боя оставили город. В праздник Покрова Богородицы в храмах поют кандак или гимн, посвященный этому дню. Давайте поразмышляем над текстом кандака и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Богородицы Орской епархии. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Сегодня Дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу». А вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо заны молится Богу». Давайте послушаем первую часть молитвы.
2: «Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо заны молится Богу».
1: Текст второй части песнопения в переводе на русский язык такой. «Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица Превечного Бога». А вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Ангели со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, бо ради, молит Богородица Превечного Бога». Послушаем вторую часть кандака Покрова Пресвятой Богородицы. –

праздник Покрова Пресвятой Богородицы получил особое значение в Русской Православной Церкви. Уже в середине XII века князь Андрей Боголюбский способствовал введению праздника Покрова в церковный календарь на Руси, подчеркивая роль Божией Матери как заступницы и защитницы нашего народа. Слова кондака напоминают, что Богородица, как заботливая мать, прикрывает и защищает нас, когда мы к ней обращаемся с верой. И под ее покровом смогут найти утешение все. И повзрослевшие мы, и наши родители, которым теперь самим нужна особенная забота и поддержка, и наши дети. За всех нас молится Пресвятая Дева и будет молиться, пока не закончится этот мир. Давайте еще раз послушаем кондак Покрова Пресвятой Богородицы в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Персона. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева.
0: «Парсуна».

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Младший сын римского консула в Галлии, обаятельный, остроумный, отзывчивый и веселый 15-летний Гонорат был любимцем в семье. Когда юноша стал часто посещать христианские богослужения, отец не на шутку встревожился. Сам консул уже несколько лет был объявлен оглашенным, то есть готовящимся к крещению, но приступить к таинству не спешил. На вопросы епископа отвечал, что еще не подготовился должным образом, но на самом же деле не хотел связывать себя никакими обязательствами. Он хорошо помнил недавнее правление императора Юлиана, прозванного «отступником» за жестокое преследование верующих в Спасителя. Неизвестно, какой правитель окажется на престоле. Сегодня это христианин, завтра язычник. Лучше не подвергать себя и семью ответственности за религиозные убеждения, рассуждал политик. И вот эту дипломатическую схему разрушил мальчик, всем сердцем полюбивший Христа. Отец пытался отвлечь сына.
1: «Сынок, как ты вырос. Пришло время подыскать тебе достойную невесту. Завтра будет пиршество во дворце префекта. Там будут самые красивые девушки Галлии. Ты не желаешь отправиться туда со мной?»
2: «Благодарю, отец. Но мне отраднее будет провести это время с книгой, чем с девушками».
1: «Но ты же так молод. Зачем лишать себя наслаждений, добровольно отказываться от жизни?»
2: «Наслаждение, отец, это яд, отравляющий кровь. Он мешает воспринимать жизнь в чистоте. Меня не привлекает ни золото, ни почести, ни власть. Я стремлюсь лишь к свободе от пороков. И лучшая спутница для меня – это премудрость Божия».
0: Гонорат первым в семье принял крещение. Он остриг волосы, сменил шелковые одежды на грубый плащ из холстины, изысканным яством предпочитал хлеб. Старший брат Винанций по просьбе отца пытался повлиять на Гонората, но в конце концов принял сторону юного христианина и стал ему во всем подражать. Сыновья консула были отзывчивы ко всем, кому требовалась помощь. Они устроили странно приемный дом и сами заботились о страдальцах, не имеющих крова. Слава о братьях распространилась по всей Галлии. Тяготясь известностью, юные подвижники задумали отправиться в паломничество в Грецию. Они мечтали познакомиться поближе с восточной монашеской традицией и поселиться отшельниками в горах. Отец благословил сыновей в дорогу, надеясь, что романтика странствий вернет юношам беспечность и веселость. Путешествие оказалось нелегким испытанием. Штормы, перепады температуры и холодные ветра подорвали здоровье обоих юношей. На берег в Коринфе их вынесли чуть живыми. Винанций скончался. Гонорат после смерти брата вернулся в Галлию, где поселился на одном из островов архипелага Лирен. Остров понравился подвижнику своей необитаемостью, но безлюдье здесь было не случайным. Маленький кусочек суши буквально кишел ядовитыми змеями. Погруженный в молитву, Гонорат не испытывал страха и беспокойства. Он полностью верил свою жизнь Богу и словно не замечал опасности. Когда близкие навестили подвижника, не чая увидеть его живым, то оказалось, что змеи исчезли с острова. Рядом с Гоноратом стали селиться ученики. Епископ Леонтий, посетив отшельника в его уединении, настоял на том, чтобы тот принял священство и благословил строить на острове храм. Вскоре безлюдный клочок земли преобразился в сад, благоухающий, по слову летописца, не только розами, но и цветами святости. Основанное Гоноратом Леринское аббатство до сих пор остается одним из самых крупных монастырей Франции. В 427 году Гонорат становится епископом Арля, города в регионе Прованс. Святитель был добрым пастырем. Епископ Иларий Ареладский ученик и преемник владыки, так писал о нем. «Если Гонорат не подвигал людей к спасению пламенными увещаниями, то возбуждал молитвой к Богу, страдания всех словно свои оплакивал, умел, по слову апостола Павла, радоваться с радующимися и плакать с плачущими». Всего 2 года святитель Гонорат управлял общиной Арля, но стяжал за это короткое время всеобщую любовь. Когда же он скончался, Иларий Орелатский произнес над его гробом такие слова: «Гонорат, славный добродетелью и священством, освободился от тела. Что бы я ни добавил к предыдущей фразе, все будет несообразным. Скажу ли я, он переселился к звездам, но он уже на земле был причислен к светлейшим звездам Божьим. Скажу, предстал Христу, но когда же святитель не предстал ему в своей жизни? Все, что я имею сказать об этом муже, не находит достойного выражения. Радость за него подавляет скорбь, и смерть не властна над ним».

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Поприще христианина – это также и общество, а не только внутренняя клеть.
1: Так сказал на проповеди «В неделю о страшном суде» греческий богослов 20-го, начала 21 века, протопресвитер Георгий Мителинос. «Личное благочестие, — говорил отец Георгий, — не может обеспечить место в Царствии Божием, если сначала не станет церковным, то есть если не сопровождается делами любви. Бог не создавал людей автономными и независимыми. Он создал нас, чтобы мы стали личностями и обществом личностей. И если величайшие добродетели останутся просто личными, то это всего лишь деньги, не обеспеченные ничем, перед великим судьей».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим себе: «Непременно сделаю то и то, позвоню такому-то и такому-то, навещу, помогу, но чуть позже, не сегодня». И откладываем добрые намерения. Писатель Джеймс Барри в повести «Питер Пен» рассказывает о том, к чему может привести подобное откладывание. Малыш Питер сбежал из детской через открытое окно и полетел в один из городских парков Лондона, чтобы всласть повеселиться. В парке Питеру хорошо. Он дружит с феями, общается с птицами, проказничает напропалую и собирается вернуться к маме, но чуть позже. Однажды Питер все же полетел обратно домой. Он подобрался вплотную к распахнутому окну детской и увидел маму. Она спала возле его колыбели, лицо ее было заплаканным и печальным. У Питера сжалось сердце. Он уже был готов разбудить маму и навсегда сделать ее счастливой. «Но как же его забавы в парке?» – подумал он. И одним словом, Питер улетел обратно. И еще долго-долго жил в парке, успокаивая себя словами: «Я вернусь, и мама будет так счастлива, что все забудет». В конце концов Питер собрался домой. Он подлетел к заветному окну, но оно было закрыто наглухо, а спящая мама обнимала другого малыша. Как Питер не звал, как не плакал, мама не проснулась. Питеру пришлось вернуться в парк. Это история о привычке откладывать самое важное. Как часто вполне взрослые люди тратят жизнь на забавы, а любви к Богу и ближнему предпочитают игрушки. Подвижник 4-го столетия святой Ефрем Сирин призывал: «Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, ибо о завтрашнем дне ничего нет у тебя верного. Кайся сегодня, а о завтрашнем дне попечется Господь». Эти слова не только о покаянии, они о всех добрых делах, о всех добрых словах, о всех добрых намерениях, которые мы откладываем на потом. Если помнить слова преподобного, то, может быть, упущенных возможностей в нашей жизни будет намного меньше.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Четырнадцатого октября Русская Православная Церковь отмечает один из самых любимых и почитаемых верующими праздников – Покров Пресвятой Богородицы. История события, послужившего поводом к установлению праздника, восходит к 910 году, когда в Византию вторглись язычники и подступили к ее столице – Константинополю. Рассказывает благочинный и ключарь архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протоиерей Михаил Моздор.
5: Это событие произошло тогда, когда славяне расселялись на обширных территориях Центральной Европы, Восточной и Южной Европы. Произошло это примерно лет через 40 после проповеди равноапостольных Кирилла и Мефодия среди славян Моравии и Болгарии при императоре Льве Мудром. Тогда Константинополь был осажден от врагов. Существует мнение, что в те времена очень часто такие набеги совершались объединенными силами нескольких племен. И есть основания считать, что в этом походе участвовали и славяне, проживавшие по берегам Днепра. И вот, собственно, обороняться Константинополю было нечем против большого войска нападавших врагов. И люди молились во Влахернском храме Пресвятой Богородицы, совершилось всенощное бдение, и уже под утро блаженный Андрей, славянин по происхождению, и его ученики Епифаний увидели, что в храм вошла Пресвятая Богородица по воздуху вместе со святым Иоанном Крестителем и апостолом Иоанном Богословом. И она тоже опустилась на колени, стала молиться, и затем сняла с себя покров и распространила над молящимися. И вот тогда поднялась буря, и корабли нападавших оказались разметанными. Опасность миновала. Ну а само празднование этого дня широко началось благоверного князя Андрея Боголюбского. И вот мы можем до сегодняшнего дня видеть замечательный храм Покрова на Нерли, построенный в те времена.
4: Покров Пресвятой Богородицы – один из великих православных праздников, который знаменует собой покровительство Божьей Матери над русским народом. Рассказывает настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой, протоиерей Евгений Гамзяк.
6: Конечно, евангельская первооснова праздника Покрова Пресвятой Богородицы заключается в эпизоде, когда Господь, вися на кресте, сказал две фразы. Одну адресованную своему возлюбленному ученику Иоанну Богослову, а другую своей Пречистой Матери, Богоматери. Обращаясь к Иоанну Богослову, он сказал: «Сыне, вот мать твоя». Обращаясь к своей маме, он сказал: «Жена, то есть женщина, это сын твой». И от того часа взял ее во свояси этот ученик. Как бы перефразируя, можно было бы сказать по поводу евангельского текста. И с первых веков христианства, на заре человеческой христианской истории, христиане верили в то, что эти слова являются не просто текстом, а выражают ту реальность вполне конкретной и реальной защиты, которая выразилась в замечательном празднике осеннего периода – Покров Пресвятой Богородицы. Из истории мы знаем, что Андрей Христоради Иродивый увидел некий лентион, который Пречистая Богородица снимала со своей головы и возлагала на всех молящихся в церкви. Покров – это защита, покров – это утешение, покров – это забота. Забота не просто о всех христианах, но и о каждом вполне конкретном человеке. Том человеке, который с верой, надеждой и любовью прибегает к Матери Христа, той Богоматери по преимуществу, которая являет собой свет, радость и мир материнства и защиты.
4: 14 октября совершаются торжественные богослужения. Верующие благодарят Богородицу за ее заступничество и милость, а также молятся о сохранении мира и благополучия в своих семьях и стране. На сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Понять значение этой фразы, нужно знать некоторые реалии того времени, когда она была произнесена в первый раз. Дело в том, что когда Иисус проповедовал в Иудее, эта земля уже более 60 лет находилась под властью римлян, которыми правил кесарь, иными словами, цезарь или царь. Все иудеи жаждали независимости от Рима, и многие из них надеялись, что Христос поможет им обрести долгожданную свободу. Однако представители иудейской элиты, фарисеи, сразу же не взлюбили Спасителя. Их раздражало, что он обличал лицемерие людей власти, а сам любил общаться с простонародьем. И вот однажды фарисейские начальники подослали к Иисусу своих учеников – чтобы задать ему хитрый вопрос. «Позволительно ли платить подать римскому императору, кесарю?» – спросили они. Расчет был прост. Если Иисус ответит утвердительно, он лишится доверия народа –

0: рыцарева, а Божие Богу. Говоря так, Христос разделил заботы земные с заботами о спасении души. Он не стал призывать своих учеников полностью отказываться от сиюминутных проблем и земных вопросов. Лишь напомнил, что в мире есть нечто еще более важное, никак не связанное с земными перипетиями. Ну а для спасения души не стоит в том числе и забывать о своих ближних. Ведь для них ваше внимание бывает порою важнее вашей зарплаты.
1: Первый источник.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Отрадное в Новоусманском районе Воронежской области старинное. До 1923 года оно носило другое название – Выкрестово. Первое упоминание о нем в письменных источниках «Дозорной книги» относится к началу 17-го столетия. С первого взгляда можно подумать, что и сельский храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен примерно тогда же. Конусообразный шатровый купол его колокольни – характерная черта архитектуры того периода. Однако Покровский храм появился здесь значительно позже, в самом начале 20 века.

0: 17 апреля 1901 года состоялось торжественное освящение церкви. Величественное здание в неорусском стиле, который обращался к традициям древнерусского зодчества, переосмысливая их через призму современных ему тенденций, спроектировал известный воронежский архитектор Станислав Людвигович Мысловский. Покровская церковь сразу же стала центром духовной и культурной жизни села. Здесь открылась приходская школа, где обучались 200 ребятишек. При храме заработала библиотека-читальня, которая пользовалась у жителей большой популярностью. По воспоминаниям старожилов, люди собирались здесь, обсуждали прочитанные книги, и такие литературные дискуссии затягивались подчас до позднего вечера. В 1914 году Покровский храм пришлось частично перестроить. Это понадобилось, чтобы расширить его. Иначе церковь просто не смогла бы вместить всех прихожан. Приход рос буквально с каждым днем. Но наступил 1917-й. К власти пришли большевики. Для Покровской церкви наступили тяжелые времена. Местные власти проявляли к общине верующих пристальное внимание. Священника с диаконом неоднократно увозили в отделение милиции в райцентр и проводили с ними беседы. Но богослужения в храме не прекращались до августа 1930 года. Тогда храм закрыли, сбросили колокол и превратили церковь в котельную. В 1992, когда верующие села Отрадное решили возродить храм и получили на это благословение митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия Немцова, в Покровской церкви располагалось зернохранилище. Сельчане принялись за восстановление своей святыни, что называется, всем миром. Собирали пожертвования по окрестным деревням и селам, закупали строительные материалы, расчищали вокруг храма территорию. Целыми семьями отрадненцы приходили поработать во славу Божию. В 2001 году, после основного этапа работ, храм заново осветили. Ну а первоначальный свой облик Покровская церковь в Отрадном обрела через 10 лет. Полностью завершились внутренняя отделка и роспись храма, а также благоустройство территории. И сегодня, снова, как это было когда-то, стекаются сюда люди для молитвы и общения.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственны небес определения, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдания досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у нас в гостях Анастасия Гачева.
0: Анастасия Гачева – исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького, главный библиотекарь библиотеки номер 180 имени Федорова.
1: Анастасия Георгиевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир Романович. Спасибо большое за то, что пригласили.
1: Спаси Господи.
2: Вашу программу.
1: Спасибо.
2: И очень рада быть здесь.
1: Спасибо большое. Много вопросов. Я надеюсь, что мы успеем какую-то часть из них. Первый вопрос, вопрос постоянный в нашей программе, с которого, собственно, беседа и начинается. Как сегодня... Здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Я отвечу очень просто. Я библиотекарь и исследователь русской мысли и культуры. И для меня эти вещи глубинно связаны, потому что я работаю в библиотеке, носящей имя выдающегося русского христианского философа и идеального библиотекаря Николая Федоровича Федорова, который видел библиотеки как ключевой институт культуры, в котором как бы сходятся все векторы мысли и жизни человека. И он говорил о том, что библиотеки, открытые для всех, они дают возможность человеку учиться, состояться в течение всей жизни. И поэтому ученые, которые вот сидят в своих кабинетах, да, они развивают фундаментальную науку, они должны быть наставниками, занимающимися в библиотеках. Они должны приходить в библиотеки и делиться знанием, делиться тем, что они сейчас исследуют. Вот. И для меня вот эти две ипостаси исследователя русской мысли и культуры и просветителя, да, человека, работающего в библиотеке, они вот так неслиянно, нераздельно связаны. Потому что вот именно в этой трансляции смыслов и знаний, которые дает вот фундаментальная наука, которая не упрощает знания, которая идет в глубину, доносить это до наших современников, вот в библиотеке, которая пространство открытое для всех, куда может прийти любой человек, где все равны, как вот в храме мы равны, так и в библиотеке мы равны. Вот я считаю, что это, в общем, мое дело жизни, и поэтому я называю себя библиотекарем прежде всего.
0: Вера.
1: У Честертона в одном из его эссе есть такая важная для него мысль. Понятно, что он пишет о своем времени, что вот считают, что разница во взглядах на парламент важна, а разница во взглядах на мир почему-то второстепенна. Да? И вот он развивает эту мысль, говоря о том, что это самое важное, мировоззренческие отличия в том числе. Он говорит, что от веры нельзя отмахнуться, потому что она включает все на свете. Вот насколько вы готовы с этим согласиться? И является ли вот эта последняя фраза «от веры нельзя отмахнуться, ибо она включает все на свете» лишь риторическим таким оборотом, либо в каком-то смысле вера действительно объемлет всю нашу жизнь во всех ее мельчайших проявлениях?
2: Я абсолютно согласна с Честертоном и как исследователь русской литературы и русской философской мысли. Я абсолютно с этим согласна, потому что мы вспомним Достоевского, вспомним его вопросы, которые он задает в черновиках романа «Бесы». Возможно ли серьезно и вправду веровать? Возможно ли веровать цивилизованному человеку? Возможно ли веровать во все то, во что православие велит веровать? И дальше, вот если веровать так невозможно, то тогда остается все сжечь и примкнуть к Нечаеву. То есть буквально для Достоевского или-или, или вера, или жечь. Потому что вера, она онтологична на самом деле, человек. Вот человек – существо, не случайно определяется, есть одно из таких определений человека, как анималь религиозум. Ведь вера, что она дает нам? Она дает нам необходимость внутренне расти, выстраивать себя, искать смысла, прежде всего, существования. Конечно. И вот когда этого поиска нет, когда у человека вот такая как бы мрачная, мертвая пустыня внутри, это очень страшно на самом деле. Это страшно и для каждого человека. Это страшно для цивилизации. Вообще обезбоженная цивилизация для русских мыслителей – это очень страшная вещь. И вот опять же вернемся к Достоевскому. Помните, у него есть такие герои, вопрошающие герои, которые буквально ищут веры и не обретают. И задаются вопросом, для них тогда мир оказывается обессмысленен. Вот помним, самоубийца, материалист в дневнике писателя, который говорит, какое право эта природа создала меня в силу каких-то вот этих своих железных законов. Я единственное существо, которое сознает этот мир и страдает в нем, потому что это смертный мир. Это мир, в котором идет борьба за существование. И я как бы стреножен в этом мире. Я букашка, таракашка. Что я могу? И единственный акт свободы, который вне поля веры человек может сделать у Достоевского, это уйти из жизни. Понимаете, это очень страшно. То есть совершить самый страшный грех. И, собственно, вообще творчество Достоевского, и не только Достоевского, потому что тут мы и Гоголя, и Пушкина, и Лермонта, вообще русских мыслителей и писателей вспоминаем, оно движется вот по этому острию обретения полноты веры. Потому что мы понимаем, что самое главное, почему серьезно и вправду веровать, чтобы вера и христианская вера дала тебе возможность ответить на самые предельные вопросы существования. И найти эти ответы в ситуациях самых крайних. В ситуации войны, болезни, смерти, страдания. Да, вот найти эти подлинный ответ.
1: А скажите, пожалуйста, вот эти вопросы вот для вас лично, это вопросы, ответы, на которые вы нашли, и, в общем, дальше вы живете с этими ответами? Или это вопросы, которые постоянно возникают, и на них вновь и вновь приходится отвечать?
2: Вы знаете, ну, поскольку я все-таки занимаюсь русской религиозной философией, русской христианской мыслью, вот этой традиции, которая идет от Хомякова, братьев Аксаковых, включает русских писателей, прежде всего, Гоголя и Достоевского, затем Николая Федорова, Владимира Соловьева, мыслителей 20 века, отца Сергея Булгакова, отца Павла Флоренского и других, там, Георгия Федотова, Владимира Ильина можем перечислять. Это мыслители, для которых вера должна быть основанием бытия и каждого человека, и вообще в мир в целом. То есть вообще для них человек – существо, активно и творчески действующего в мире, как, так сказать, сын и соработник Творца вот на земле. История – это работа спасения. Это вот такие важные вещи. Для них человек не просто так проходит свой путь на земле.
1: Для вас это так же?
2: Да, для меня это так. Для меня это так. Я как раз считаю, что вот только с верой в то, что человек не случайен в этом мире, и он все-таки Богом поставлен, так сказать, добрым хозяином на планете Земля. Мы вспомним, да, эту первую заповедь, которую Бог дает человеку, обладание землей. И Христос возвращает человеку возможность быть, так сказать, вот, добрым хозяином, не вором и разбойником, который приходит с заднего хода, как мы сейчас, в нашей эксплуатирующей, но не восстановляющей цивилизации, только истощаем мир, истощаем, потребляем, да, развлекаемся, живем по принципу «не тормозись, не керсни», а вот ощутить какую-то свою ответственность за бытие и воспринимать себя как сына и соработника Творца. Это огромная ответственность. Она не имеет ничего общего с гордыней. Она как раз наоборот требует смирения от человека, требует постоянной сверки, так сказать, того, что ты делаешь, вот с образом Христа.
1: Вот. У меня, знаете, какой вопрос к вам вот еще в теме вера? А у Соловьева, которого вы знаете намного лучше меня, в трех речах памяти Достоевского, во второй речи, он говорит о нескольких типах христианства. Да? Он говорит, что христианство может быть храмовым, когда вот вы ходите внешне, да, все исполняете. Может быть домашним, когда оно становится критерием твоего поведения. Но подлинное христианство, оно наступает тогда, когда оно становится вселенским. Да. Вот у меня, собственно, вопрос, насколько вам это близко, и как бы вы определили свою веру вот сегодня, здесь и сейчас, если эту схему Владимира Сергеевича использовать?
2: Ну, конечно, то, о чем пишет Соловьев в трех речах «Память Достоевского», очень связано опять вот с этой темой христианства как творческой силы мира и истории. Mm-hmm. То есть христианство, которое не проигрывает в истории. Христианство, которое ведет за собой мир и поворачивает его на Божьи пути, как бы дает ему основание другого фундаментального выбора. И тогда оно, да, становится вселенским. Вообще для русской мысли наиболее болезненным, и это для всех русских писателей и мыслителей, этот разрыв между как бы храмовым благолепием и внехрамовым безобразием. Вот как Николай Федоров писал: в храме благодать и молитва, вне храма взаимное истребление. Но с другой стороны, человечество, как благоразумный разбойник, да, как блудный сын, вот мы можем сделать этот другой выбор, мы можем как бы повернуть на эти Божьи пути. И это то, о чем русская мысль пишет. Вот это христианство, которое не ограничивается только исполнением внешнего обряда, которое не ограничивается только посещением храма, так сказать, в воскресные дни. Христианство, которое одушевляет все сферы дела и творчества человека. Буквально на всех поприщах, будь ты водитель троллейбуса, так сказать, врач, учитель, библиотекарь, да, телеведущий, оператор и так далее. Если мы понимаем, что мы соработники Христа на земле, то мы совершенно по-другому выстраиваем свою жизнь. И вот в русской мысли, собственно, тесно связано вот с этой идеей вселенского христианства, которое, конечно, должно собрать человечество. Безусловно, вот эта тема внехрамовой литургии, которая в русской мысли очень важна. Вот они писали выдающиеся русские мыслители, все русское зарубежье на ней стоит. Причем почему? Вот мы вспомним, после революции началось безрелигиозное строительство жизни в Советской России, да, разрушение храмов, надругательство над мощами, да, репрессии по отношению к священнослужителям, невозможность исповедовать свою веру активно и творчески, но в то же время такой мощный подъем строительства жизни, энтузиазм и так далее. Но это оскопленное строительство без Христа. С другой стороны, европейский мир, который в это время был в стагнации. Вспомним Шпенглера, да, этот закат Европы. И что такое 20-е и 30-е годы? Торжество националистических движений, фашизма. Потом экономический кризис страшный. То есть вот эта Европа, которую еще Достоевский писал, пошла по пути секуляризма, да, утратив Христа. Вот две этих как бы Сцилла и Харибда. Какой третий путь найти? Вот они находят путь вот в этом, в том, что Достоевский говорил, да, деятельным православием, о чем говорит Соловьев, да, Федоров говорит, активно творческое христианство. То есть христианство, которое одушевляет мир Христовым делом.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева. Надежда.
1: Вы вспоминали в одном из интервью библиотеку «Инеон», и вспоминали вот случай, когда папа ваш принес, ну, он приносил оттуда книги, и, в частности, так в вашей жизни появилось адаптированное издание «Отверженных». Да. И дальше вот вы в этом интервью говорите, я так понимаю, что о себе, да, что эта книга оказала огромное влияние на то, что можно было бы назвать образованием души. Но поскольку дальше там это не развивается, мне это очень интересно, и вот в двух аспектах я очень прошу на оба ответить. Вот что именно, да, вам эта книга дала? Когда вы к ней последний раз обращались, то есть она, ну, вот, стала эпизодом, либо чем-то постоянным, да? И, ну, второй момент, наверное, подождем, так сказать, первый ответ, потому что у меня есть еще более общий вопрос здесь по влиянию литературы.
2: Ну, вот тут мы, наверное, опять будем перепрыгивать к тем темам, которые пойдут дальше, но ведь и в молитве оптинских старцев, и вера, и надежда.
1: Не, да, ну мы не скованы. Мы...
2: Тут все связаны друг с другом. Да. Знаете, это вот Достоевский говорил о том, что вот есть великие книги, которые оказывают огромное влияние на душу. Он Дон Кихота Сервантеса об этом в том числе всегда поминал. Но, конечно, Гюго... «Отверженный» тоже он считал великой книгой. Ну вот вы представьте, в какую эпоху я ее читала. Это же все-таки советское время. Я была подростком. Я естественно, в советской школе. У меня дедушка мой был военным. И у нас всегда вот эта какая-то тема доблести, подвига, она была важна. Вот, какой-то жертвы. Ну, понимаете, для нас был там важен Моресьев, да, который вы помните. Это же абсолютно, на самом деле, христианский подвиг. Да. Или Александр Матросов, который на амбразуру, понимаете, за други своя. Вот это мы понимаем, что в советском проекте в претворенном виде было это. Но все равно, понимаете, вот это какое-то искание подлинных ответов, оно было. И вот этот роман, в котором жизнь каторжника. Ведь он попадает на каторгу Жан Вальжан. За что? За то, что он украл хлеб, когда семья его оказалась, да, его, так сказать, братья и сестры оказались в страшной нужде. И потом уже я размышляла над этим романом, и недавно вот как раз о нем писала. Для меня это вечная книга. Я всегда думала, почему его осудили на 19 лет, да, и ведь сначала он ропщет за то, что как бы с ним поступили несправедливо. А, собственно, дальше вся его жизнь, она его приводит к тому, в нем огромное смирение. Я думаю о том, что а если бы он попросил этот хлеб? Вот не разбил окно, попытавшись утащить эту булку, а пришел и попросил. Ведь, может быть, тут как бы Господь бы тоже начал действовать, потому что Бог действует в мире через человека. И вот можно, он может действовать, человек, может не действовать. Но вот когда ты сам как бы бежишь и берешь, ты как бы не даешь возможности другому вот протянуть себе интересно. Вот эту Христову руку помощь. Могут не протянуть, как мальчики у Христа на елке Достоевского, когда ребенок, который есть, конечно, образ Христа, да, в ночь, рождественскую ночь, когда все празднуют, так сказать, вот это явление Христова, он замерзает на улице, потому что никто не открывает ему дверь, никто его не может пригреть, накормить, помочь и полюбить.
1: У меня такой вопрос в целом. Насколько искусство, ну, литература в первую очередь, да, может быть, ну, или, по крайней мере, мой вопрос, в первую очередь, про литературу, способны на человека влиять? Вот где пределы? Чуть-чуть поясню, что имею в виду. Есть две противоположные, да, наверное, точки зрения. Кстати сказать, по-моему, Татьяна Александровна Касаткина, мы про эту тему говорили, она говорит, конечно, влияет, вот, человека меняет там, и так далее. Есть точка зрения противоположная. Ну, в упрощенном виде звучит так, что если бы литература как-то на человека влияла, то тогда бы все, кто читали великие книги, становились бы хорошими людьми. А этого не происходит. Да? Ну, может быть, такая ложная аргументация, но она, тем не менее...
2: Это слишком рационалистическое какое-то суждение.
1: Ну, тем не менее, да, тем не менее, она есть. Мне Андрей Сергеевич Кончаловский говорил, ну, что, говорит, вот посмотрели люди фильм, я там старался, вот они выходят, говорят, хороший фильм, хороший, ну, пошли пообедаем. Вот, говорит, тебе все влияние, да, как оно, ну, там, где-то, наверное, влияет, но... Или, скажем, если более тяжеловесным аргументом, я недавно вспоминал, вот Ключевский пишет, да, давайте будем ходить в театр, мы оттуда, чтобы уйти оттуда там умиротворенными или как-то эмоционально, ну, давайте не будем... даже надеяться, что мы уйдем оттуда, я не цитирую, но близко, да, к мысли, оттуда добродетельными, потому что нельзя театр превратить в церковь. Да? То есть, если я так правильно понимаю, линия Ключевского такая за эмоциями в театр, за преображением человеческим в храм. Да? И не надо, не дай бог, упаси Боже, перепутать. Да? Вот все-таки пределы влияния. Как вы для себя определяете глубину влияния?
2: Знаете, это хороший вопрос. Это зависит, наверное, от какой-то внутренней установки тоже писателя и художника. Вот какой-то его ответственности за слово. Все-таки, когда мы говорим о том, что слово, наше слово чеческое, оно восходит к божественному слову, да, вспоминаем начало Евангелия от Иоанна, словом, которым все начало быть, то тут это вот и начинается эта тема ответственности и установки художника. И все-таки великий художник, а искусство – это всегда синергия. Понимаете, вот синергия с Творцом. И для русских писателей это так. Вот. И это прекрасно нам Пушкин конечно, в стихотворении «Пророк» демонстрирует. Конечно, это значит, что это слово, этот опыт другого, так сказать, ну, в данном случае писателя и его героев, он может быть очень значим для тебя. Во-первых, ты как бы встречаешься с книгой, с текстом, ты вступаешь с ним в диалог.
1: Да.
2: И это такой свободный диалог. Как человек и с Богом вступает в свободный диалог. И в конце концов, ну, это для меня не аргумент. Убедила бы, не убедила, а Христос. Ну, вообще, мир, мы распяли Христа, мы его распинаем каждый день, понимаете? Вот, поэтому тут как? Но, тем не менее, вот искусство, подлинно христианское искусство, оно может производить в нас какие-то существенные внутренние сбеги. Во-первых, потому что оно в художественном образе, соединяя как бы чувство и разум, да, это целостно, оно воздействует на человека, оно движет нас вот к этой самой, к уразумению веры, к полноте веры. И это очень важно, понимаете, потому что можно сколько угодно рационально человеку говорить, будь хорошим, там, люби ближнего, как самого себя. Вот. И этого можно слушать и кивать головой. Но вот ты читаешь, например, как в романе «Подросток». Вот мы сейчас в Фёдоровской библиотеке разбираем как раз у нас медленное чтение романа «Подросток». Герой, который одержим идеей Ротшильда.
1: Да,
2: ему
1: да.
2: кажется, что вот он накопит миллион, потом, может быть, он эти миллионы бросит человечеству, но вот ему надо накопить миллион. И он копит, он отказывается от всего, он такую отрицательную аскезу устраивает себе, и вдруг под дверь подбрасывают младенца. Ну, кто-то, видимо, подбрасывает младенца. И он принимает, он все свои деньги отдает для того, чтобы этого младенца устроить в приемную семью, чтобы там завести одеяльца, платит все деньги, которые он накопил. Потом ребенок умирает, он сначала заболевает, потом умирает. Он приводит доктора. И потом он говорит, я так плакал над моей былиночкой. Да. Вот на это смотришь и понимаешь. Вот оно убеждает гораздо больше, чем любое вот это рациональное. То есть вот эта заповедь новую даю вам, да любите друг друга, русская литература нам это демонстрирует в живых образах. Тот же роман «Братья Карамазовы». Как он убеждает, как он ведет нас к вере.
0: «Персона» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева на радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет – жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Повтор программы. «Персона» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева. На радио «Вера». Терпение.
1: Терпение у нас следующая тема. Я так максимально широко хочу взять ее для первого вопроса. Вот нетерпение как то, что недопустимо. Да, вот. И я хочу поговорить про Барта нашего дорогого и смерть автора. Угу. Его эссе знаменитое, или, наверное, печально знаменитое для кого-то, 67-го года прошлого века, о котором... Я имею в виду об эссе, вы, как мне показалось, вполне однозначно высказались. Mm-hmm. На всякий случай напомню для наших уважаемых зрителей, да, что Барт утверждает, и что вот замысел автора никакого отношения mm-hmm. к нашему прочтению имеет, и так далее. Вот чем эта концепция, если я правильно понял, для вас нетерпима, ну, то есть недопустима, да? Мне просто всегда казалось, что Довлатов, не будучи никаким, так сказать, философом, серьезным мыслителем, в каком-то смысле в записных книжках у себя очень кратко и емко эту проблему, ну, не то чтобы решил, но он сказал, что любая литературная, просто напомню, любая, он говорит, литературная материя состоит из трех сфер, он почему-то называет сферами, то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что он выразил, сам того не желая. Вот мне кажется, это коротко, может быть, не так философично, но в каком-то смысле объемлет вот эту составляющую. А у Барта там много, долго и очень спорно. Ну вот, умолкаю, что вы к этому
2: помните? Вы знаете, я, конечно, не согласна совсем вот с этой редукцией писателя до скриптора. Потому что, во-первых, это редукция того, что есть творчество. Вот мы... Задумываемся ли о том, что сама творческая способность в человеке – это, конечно, одно из проявлений его богоподобия. Потому что творец, который сотворяет огромную вселенную, сложную, прекрасную, да, которую мы познаем, которой мы разворачиваемся тоже нашей мыслью, чувством, как прекрасно вот в свое время Ломоносов, наш замечательный мыслитель и поэт, да, и ученый, вот в вечернем размышлении о Божьем да. величии открылась бездна звезд полна, звездам числа не с бед, не с дна. И Ломоносов как раз и рассматривает вот эту познающую творческую способность человека как проявление божественной искры в нем, то, что мы познаем это огромное, многоуровневое, сложное мироздание, как бы данное нам вот Творцом в, на хранение и возделывание. И вот творчество человека. Ведь человек проявляет как раз свое богоподобие в творчестве. Но, с другой стороны, вот тут что очень важно, вот это открытое сердце, понимаете? Открытое сердце, открытое вопрошание. И когда мы читаем книгу, мы же ищем каких-то предельных наших ответов
1: конечно,
2: мы... и у автора, да, вот на эти вопросы. И вот когда мы с этим открытым сердцем, да, вот вступаем в этот диалог с автором и с книгой, тогда вот возникает результат. И вот как раз мы ведем, как я уже говорила, да, в библиотеке вот эти вот семинары медленного чтения. Мне кажется, что это очень важно. Тут еще знаете, что
1: возникает? Медленное чтение, просто кратко пояснить. Это, ну, вы читаете и проговариваете, да? То есть вы
2: Нет, смотрите, медленное чтение, ведь это изначальная практика была в чтении и толковании священных текстов. Она, собственно, одна из таких основ герменевтики, да, как науки как раз понимания. Но в 20 веке большим, так сказать, таким, так сказать, вот апологетом медленного чтения был Михаил Гершинзон. И вот тут очень интересная у него была мысль. Он говорил о том, что вот это медленное чтение, когда мы с открытым сердцем, открытым сознанием вступаем в диалог с автором произведения, мы как бы пытаемся раскрыть его образ совершенства. То, как он мыслил мир. Ведь на самом деле у каждого автора и у каждого писателя вот очень важно, читая это художественное произведение, как бы понять вот этот, эти вопрошания автора, его авторский идеал. Вот к чему он, так сказать, сам устремлялся, к чему он шел, к чему он, может быть, движет нас. Тогда это очень важный идеологический опыт. Потому что человек ведь существо не успокаивающееся, на самом деле, движущееся вперед. Оно постоянно вопрошает о смысле. И, наверное, это самое, это очень важно, потому что то, что человек – существо вопрошающее и не успокаивающееся на готовых ответах, как раз и дает возможность человеку человечеству, не увлечься какой-нибудь ложной идеей. Потому что заметьте, что все ложные идеи, идеалы, да, которые в истории человечества, так сказать, которыми человечество одушевлялось, которыми оно пыталось воплотить, да, они разваливались. Да. Они, как эта Вавилонская башня, угу, так сказать, терпели крах. Почему? Потому что на самом деле состояться по-настоящему может только замысел Бога о человеке. То есть вот был такой философ Николай Александрович Ситницкий, у которого была книжка о конечном идеале, когда он говорит, что целостный христианский идеал, вот это целостный идеал. Угу. А все остальное это дробные идеалы, угу, которые, как вот это зеркало, так сказать, снежной королевы, разбившееся, да? Мы целостного мира не видим в нем. Вот. И поэтому, конечно, но с другой стороны, каждый автор, каждый писатель, он пробивается вот к этой, конечно, полноте, да, смысла. Как религиозное существо, человек все-таки анималь религиозум.
1: Безусловно, да.
2: Вот, поэтому очень важно на самом деле в наших исканиях, в наших поисках вот посмотреть, как другой писатель, да, вот его герои, как они ищут эту правду, да, в чем они заблуждаются, в чем, может быть, они правы, какой ключ, так сказать, автор дает нам, угу, вот к нашему собственному движению.
1: Конечно.
2: Потому что мы же эти ответы всегда, угу, ищем. И вот как раз, когда и для Гершензона, вот это медленное чтение, это такое чтение, когда ты, ну, не торопишься,
1: да, погружение, да, да,
2: погружение, да, в текст, когда ты, например, обо что-то спотыкаешься, вот что-то тебе непонятно, ну, вот, да, иногда там и зарыта собака,
1: конечно,
2: когда ты вникаешь, да, в образы, в мотивы, в стиль, тут еще очень важно, вот об этом, кстати, Татьяна Касаткина, по-моему, ну, да, даже у вас говорила, о втором чтении,
1: чтении,
2: что,
1: да, да,
2: первое,
1: да,
2: чтение, когда ты прочитываешь, да, полностью, да, да, текст, потому что очень важно, вот в медленном чтении и вообще вот этот принцип герменевтического круга, когда, да, признание целого и вникание в детали. Вот тут возникает это высокое напряжение между целостностью и вот этими, да, деталями, угу, текста. Но в медленное чтение вот в той практике, в которой сейчас она развивается, скажем, в библиотеках, а сейчас есть целое движение, угу, за медленное чтение в библиотеках, это принципиально коллективное чтение. И для меня вот это такая, вы знаете, соборность на самом деле, потому что вот тут библиотека, она реализует сейчас в мире, угу, абсолютном разбиблиотечивании, бескнижном мире. Вот. Мире, когда и в библиотеку, и в библиотечное дело часто проникает вот этот элемент развлекательности какой-то, потому что кажется, ну что, уже книги все в интернете есть, зачем нам эти стоящие в библиотеках книги? А вот когда люди собираются и не один раз, да, встречаются вместе, думать и размышлять над художественным текстом, вот, и каждый как бы пытается внести свою лепту, и творится это общее понимание, это очень важно, понимаете? Это, понятно, вот каждому дает возможность какие-то и свои собственные ответы, так сказать, дать, и в то же время вступить еще в диалог с другими людьми, потому, mm-hmm, что это такое все-таки некоторое восстановление родства тут происходит. Я очень люблю эти семинары медленного чтения, потому что они людей раскрывают. Вот каждый человек еще раскрывается, mm-hmm, как вопрошающая личность. Часто вот мы видим на этих семинарах медленного чтения, как люди вдруг начинают говорить, говорит, о чем-то своем наболевшем, о чем очень важном, понятно, для них здесь и сейчас. Mm-hmm.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева. Прощение.
1: Вы рассказывали, как когда-то, когда ваш отец, замечательный философ, культуролог Георгий Дмитриевич Гачев, пришел к Бахтину с идеей написать книгу по истории совести.
2: Да.
1: И Бахтин ему сказал, а на что вы обопрете совесть? Да? И вы дальше говорите, что для Михаила Михайловича это был Бог. И, в общем, здесь для христианина, наверное, не может быть другого ответа. Но у меня вопрос не про Бахтина, и не, вот, а вот, собственно, про эту его постановку проблемы. А на что можно опереть совесть, если это не Бог? Это такой предвопрос, потому что есть еще и другие. Да, потому что, конечно, ну, современный мир, да и не обязательно современный, он все время пытается опереть совесть еще на что-то. Либо сделать из нее такую самоопору.
2: Ну, вы знаете, вот Бахтин, ведь как, собственно, его диалог с Гачевым разворачивался? Георгий Дмитриевич рассказал ему вот об этом замысле, написать историю совести. Бахтин спрашивает его, на что вы обопрете совесть. Дальше он говорит, для меня это Бог. Но если, он говорит, для вас не так, то пишите так, как если бы совесть была последней инстанцией.
1: Да, да, да.
2: И тут надо понимать, что Бахтин религиозный мыслитель. И поэтому, говоря вот этому молодому филологу о том, что пишите, что совесть есть последняя инстанция, он-то понимает, что на самом деле глаз совести – это глаз Бога в человеке, на самом деле. Потому что мы сами прекрасно знаем, многие люди, которые выросли вот в атеистическую эпоху, еще и как бы не зная Бога, не зная веры, но мы всегда говорили, есть тебе совесть или нет тебе совести. И мы понимали, что вот этот голос совести, он не позволяет нам теснить другого человека, обманывать, лукавить, красть, так сказать, идти по головам и так далее. Он заставляет нас помогать, там, перевести старушку через улицу, помочь какому-то больному человеку, поделиться последним и так далее. То есть на самом деле, вот это выражение «душа человека по природе христианка», вот я думаю, что это ключ все-таки, что вот антропологический человек, существо, которая, поскольку он создан по образу и подобию Божию, даже если мы в это не верим, но тем не менее, вот совесть, она и есть этот голос.
1: Да, а
2: вот... Хотя у Достоевского есть очень важное замечание, когда он говорит о совести без Бога. И он говорит, совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного.
1: Да.
2: И он там пишет, совесть маркиза де Сада, например.
1: Да.
2: Совесть садиста,
1: да,
2: совесть великого инквизитора.
1: Говорили в том интервью, я читал. Я знаете, о чем хочу здесь спросить? Немножко другой поворот предложить. Я-то с этой логикой совершенно согласен. Мне тоже кажется, что если мы идем за Тертуллианом, человеческая душа по природе христианка, то это душа любого человека. Для нас, христиан, и душа буддиста, и неверующего. И мы-то, нам-то понятно, откуда совесть. Но смотрите, а как тогда быть, скажем... Вот почему интересно замысел истории совести, да? Там, скажем, какие-нибудь древние греки. Да? Или вот это деление культур на культуру вины и культуру стыда. Да? То есть культура стыда, когда критерием поведения является мнение людей, внешний фактор, да? А культура вины, когда, вот, собственно, христианское такое понимание, да, вот этот самый голос Божий во мне, и я понимаю, что антиковеды спорят, но все-таки вот Ярхов, в частности, придерживался той точки зрения, что и слово даже, был период, когда даже слова такого у греков не было для совести, и, собственно, замечательный Игорь Евгеньевич Суриков, антиковед, пишет о Сократе, что, в общем, Сократ не мог поступить иначе, да, вот на этом последнем суде, потому что у него была совесть, а точнее вот то, что потом, да, когда-то этим назовут, но грекам было это непонятно, и он себя ведет вызывающе совершенно на этом последнем суде, да. Или, скажем, давайте возьмем такие очевидные культуры стыда, как, там, не знаю, японскую культуру, наверное, китайскую культуру, когда есть только внешний вот критерий. Вот там что? Эта антропологическая характеристика не проявляется по каким-то причинам? Или по Божьему замыслу проявляется через вот эту коллективную совесть?
2: Может быть и так. Хотя, вы знаете, я просто... Мне очень близка вот...
1: Или это деление неправильное на культуру вины?
2: Вы знаете, мне кажется, что тут очень важно посмотреть, как вот даже в таких, так сказать, вот формах все-таки где-то пробивает себя христианское начало. Вот пробивает оно себя или нет. Вот мне очень близка была точка зрения отца Александра Меня в свое время. Вот эта «Религия в поисках пути истинной жизни».
1: Да, да, да.
2: Его этот цикл, да, где он пытается показать, как, так сказать, вот в разных религиозных системах, да, культурных системах, вот пробивается вот это чаяние, так сказать, последней правды, всецелой правды, да, чаяние встречи вот с Богом лицом к лицу. Понимаете, вот это неведомому Богу, это, да, надпись знаменитая, да, это же какое на самом деле чаяние правды и полноты и всего, и всей правды и всего смысла. Я думаю, что все-таки антропологически, ну, человек-существо, действительно несущее в себе вот эту божественную искру. Поэтому даже если, ну, в атеистическую эпоху, да, когда люди не верили в Бога, ну, вот не верили и все. Но, тем не менее, вот этот глаз высшего, он был в них.
0: Парсуна. на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды исследователь русской философии и литературы, доктор филологических наук Анастасия Гачева. Любовь.
1: Господь говорит нам, что в Священном Писании, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь людей, которых ты видишь. Вот так он связывает, да, эти заповеди. У меня была гостья, которая на мой вопрос, кого любить сложнее, Бога или людей, она сказала, конечно, людей. Потому что Бога, где я люблю искренне, так сказать, и у нее нет в этом сомнений никаких. А людей, вот это, в общем, в каком-то смысле, вот это... Последовательность противоречит той, которая в Священном Писании обозначена. Вот эта моя гостья чего-то не понимает про жизнь и про себя? Или все-таки... Потому что вот в ее логике, в принципе, с ней можно согласиться. Она любит Бога, она старается, да? А вот людей, которых видит, как-то... Или это значит, что она и Бога, конечно, не любит? Как вот с этим, как это развязать?
2: Вы знаете, мне трудно как-то ее осудить.
1: Да, я поэтому ее не называю. Хочется. И давайте предположим, что это моя гипотетическая гостья, скажем.
2: Гостья.
1: Да.
2: Ну, понимаете, если мы, опять же, вот все-таки в логике сквозь христианскую призму посмотрим, то тут ведь не случайно связаны любовь к Богу и любовь к ближнему. И тут еще есть вот это отношение отечества и сыновства. То есть это не какая-то холодная любовь, понимаете, да, такая отвлеченная, а это фактически такая родственная, божественная родственность. Угу. Не случайно, опять же, Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, это как некое божественное родство. Поэтому мы вообще не можем говорить о дальних и ближних, потому что все на самом деле ближние. Вот так я бы сказала, понимаете? Поэтому...
1: Ну, это вполне новозаветно, кто мы
2: да,
1: ближний.
2: Это, да, это, конечно, кто мы ближний. Как мы можем Бога любить и не любить ближнего? Какая же это любовь? Это что, такое какое-то отвлечённое? Это очень легко тогда, потому что как бы Бог, ну, он же нам никаких, не, так сказать, не является, как ближний да. является в да, каких-то да, своих недостатках, да,
1: да. Не ругает, не причёсанности,
2: не ругает, не увольняет, да. Вот, а тут как бы вот ближний. На самом деле это так связано. И Христос поэтому все-таки. Вот Христос, понимаете, Бог воплощенный, Бог воплотившийся, личность, вот, которая проявляет эту полноту любви, сострадания, да и в Декалоге же, да, и ближнего своего, как Бога всем сердцем твоим, всем разумением, и ближнего своего, как самого себя.
1: Ну, там это просто не... ближний очень
2: да.
1: определенным образом
2: конечно,
1: понимает.
2: Конечно, но неразрывность все-таки этого, она опытно вообще человеком понимается на самом деле. Потому что когда мы любим людей, когда мы готовы. Вот мы не можем пройти мимо страдающего человека. Мы не можем сказать, это ваши проблемы. Вот это самое страшное, что сейчас в мире культивируется. Это вот это такая взаимная атомарность того, что вот не надо заступать и на территорию другого, да, как mm-hmm. бы дай возможность человеку, так mm-hmm. сказать, самому. Вот. И в то же время вот это ваши проблемы, это не мои проблемы, я отстраняюсь. Все-таки в христианстве это невозможно. И литература нам это являет, и являет нам это Достоевский, опять вот в своем великом романе, да, так сказать, вот говоря о старце Зосиме. Помним Зосима, да, блестящий молодой офицер, вот, который становится монахом, который mm-hmm. уходит как бы из армии. А почему он это делает? Что является побудительным вот этой причиной? Ведь он, как бы идя на дуэль, чтобы, так сказать, убить своего соперника, он ударил денщика своего. И вдруг вот это его пронзает. Пронзает, как я мог ударить своего ближнего, такого же, как я, сотворенного по образу и подобию Божьему. Помните, он просит у него прощения.
1: Да, прощение, да.
2: А что происходит потом уже в его поучении? Он рассказывает о том, как, когда он уже собирал на монастырь, он встретил этого своего бывшего денщика, и они как... и говорит ему, и он его принимает в своем доме, да, да, так сказать, дает ему тоже денежку с собой. И старец Зосима говорит, что были мы господин и слуга, а теперь меж нас великое межчеловеческое единение произошло. И вот, собственно, воплощение вот божественной любви, это вот в нашей этой межчеловеческой любви, вот в нашем этом, так сказать, любви и жертве. Поэтому Достоевский ведь говорит о том, что закон самости как бы препятствует, но в то же время мы постоянно, опять как Мюнхгаузен, пытаемся эту любовь проявить. И чем больше мы это делаем, в конечном итоге мир меняется, потому что другой тоже начинает раскрываться тебе, он тоже проявляет, какие-то в нем начинают в ответ на твою любовь, какие-то источники любви тоже раскрываться. Это не всегда происходит одномоментно. Вот, потому что мы очень часто, мы не можем на это рационально посмотреть. Это может прорасти потом через какое-то время. И в этом как бы тайна как раз вот этой вот межчеловеческой любви, этого я-ты отношений, что вот это истощение человека в любви и жертве, оно как бы в конечном итоге, это Достоевский об этом пишет, как бы человек преизбыточествует в этом истощении, потому что, проявляя любовь, он обретает полноту, так сказать, любви к Богу. Вот не случайно старец Зосима, помните, там говорит, опытом деятельной любви убедиться в бытии Божьем. Да, деятельной любви. И это действительно так, но вот мы...
1: А если человек не может проявлять деятельную любовь?
2: Ну как не может?
1: Он уже старенький, больной.
2: Ну деятельную любовь он может проявить в молитве. Вот любой человек, вы знаете, сколько людей, лежащих вот так вот, действительно, болящих, встреноженных в каком-то своем физическом виде. Вот посмотрим наших старушек в храме, которые, понимаете, вот она доползет до храма. А если даже не доползет, она будет дома молиться. Мы никогда этого не знаем. И дело, молитва – это тоже действие. Молитва о другом – это тоже действие. Доброе слово сказанное – это тоже действие.

0: взаимосвязанные вещи, он хотел ну, вот такие научные основания предложить для прояснения, может быть, или пояснения того, что мы называем религиозным опытом. Задача такая не просто нетривиальная, но, может быть, как постановка задачи, не бесспорная, если мы рассматриваем научный путь, религиозный путь, как пути разные, да, не пересекающиеся, но все-таки автономные. Поэтому, собственно, мой вопрос к вам такой. Вот с этой постановкой вопроса согласиться нельзя возразить. Где вы поставите знак препинания?
1: Нет, я сказала бы согласиться. Я объясню почему. Да. Ведь на самом деле это большая тема русской мысли и вообще большая тема на самом деле будущего христианства в истории. Это тема примирение веры и знаний, потому что человек – цельное существо. И вот у русских религиозных философов, начиная, собственно, со славянофилов, была эта идея цельного знания. Да. То есть мы не можем, понимаете, разорвать в себе человека мыслящего, да, и человека верующего, человека познающего бытие, вот, и человека, так сказать, исповедующего Творца. И о чем нам, собственно, русская религиозная философия говорит? Да? О том, что она ставит человека как существо, в котором логосное начало, Павел Флоренский об этом будет писать, вот основной принцип, закон мира, да, второе начало термодинамики, закон хаоса, действующий во всех областях мироздания. Миру противостоит логос, начало экотропии, культура, как сознательная борьба с мировым уравнением. Невозможно человеку, как целостному существу и целостно действующему в мире, как бы разделить в себе вот две эти ипостаси, цельное существо. Поэтому очень важно, как бы, чтобы наука, она, как философия была служанкой богословия, так и наука стала ее помощницей. И это, собственно, стремление всех русских религиозных философов. И Николая Федорова, и Владимира Соловьева, которые хотят воцерковить науку, которые воцерковить знания, потому что человек цельное существо. Он не может, так сказать, делиться. Он не может опять, вот как храмовые, внехрамовые. Да? В храме ты пришел, помолился, а потом вышел обделывать делишки. Такого быть не должно.
0: Спасибо большое. Это была Анастасия Георгиевна Гачева, а мы продолжим писать «Парсуна наших современников» через одну неделю.
2: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, батюшка, с праздником покрова Пресвятой Богородицы.
2: Добрый вечер, храни всех Господь, Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Естественно, раз уж мы встретились в такой замечательный вечер, праздничный, тема нашего разговора определилась сама собой. Покров Пресвятой Богородицы – удивительный праздник для Русской Православной Церкви, праздник, которого нету в исторических местах его возникновения уже давно, зато он пережил все перипетии российской истории, сохранился, остался любимым, остался в памяти и в быту, и в каких-то обычаях. Но о нем столько всего сказано, о нем столько всего написано и в интернете, и подкасты, и на всевозможных православных ресурсах. Что вы считаете еще?
2: Что еще не сказать?
1: Да, что еще добавить к этому вот восторгу по поводу этого великолепного праздника?
2: Ну, я бы добавил такую тему, которая, может, не так часто звучит, хотя, ну, я, естественно, не знаю, как и где что звучит, вот, не могу гарантировать. Но, тем не менее, хотелось бы о ней поговорить, о том, что месяц назад был праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и мы особо обращали внимание на значение вообще события, почему мы прославляем Богородицу, почему мы считаем, что ее рождение, ее приход в этот мир является величайшим событием, и уже дальше отсюда идет уже все, что происходит по молитвам Пресвятой Богородицы, да? Потому что все-таки центр христианского бытия – это победа Христа над смертью. Господь приходит в этот мир, Господь на кресте являет свою бесконечную любовь к роду человеческому, приносит себя жертву и смертью смерть поправ. И вот эта победа креста, Христа над смертью, является центром нашего бытия. И, конечно же, та, которая послужила этой победе, является величайшей из жен, Пресвятая Богородица. И если какой-то такой образ взять небо, небосвода, то мы можем говорить о том, что тысячелетиями мир был во мраке. И только пришествие Пресвятой Богородицы – это вот первый свет, который приходит в этот мир, такая заря. И дальше восходит солнце правды. И вот эта такая концентрация наша, да, христоцентричность вообще христианского бытия, мне кажется, очень важно подчеркивать и осознавать, а что же произошло, почему мы так прославляем Богородицу. Да потому что наконец-то произошло избавление нашего мира от той тьмы, в которую мир пал в результате грехопадения первых людей. И дальше уже вот эта милость Богородицы, которая изливается в народ человеческий, а ее благодеяния велики. Если мы посмотрим на наш церковный календарь, то больше всего мы увидим, что праздники посвящены иконам Божьей Матери. Вот больше всего церковных праздников именно в честь икон Божьей Матери. И их у нас более 300 чудотворных икон, и это, конечно же, неспроста. И некоторые люди, далекие от церкви, думают, что вот икону как бы надумывают какие-то чудеса там люди. Да, почему вот икона прославляется, Богородица? Как это происходит? Вот. Но мы-то знаем, что они прославляются не потому, что кто-то захотел прославить ту или иную икону, а потому что за каждой чудотворной иконой стоит не одно чудо, а целый ряд чудес. А чудеса Пресвятой Богородицы – это есть та любовь, которая вот через эти чудеса воплотилась, да, пришла в этот мир. Любовь к нам грешным. И вот праздник Покрова Божией Матери, а мы подчеркнем, что этот праздник великий. У нас несколько великих праздников, есть градации церковных праздников, есть самый большой праздник Пасха, двунадесятые праздники, 12 главных праздников. И следующие по уровню – это великие праздники. Например, Рождество Иоанна Предтечи или усекновение главы Иоанна Предтечи, там, память Петра и Павла и Покров Божией Матери. Великий праздник. И вот этот праздник тоже свидетельствует о милости Богородицы. И, конечно, у этого праздника был, так сказать, было историческое основание, события, которые происходили в Константинополе, и там участвовали, есть предание, что и наши предки, славяне, участвовали в этой событии, но как бы с плохой стороны. И это тоже такой интересный момент, да, что мы по одним из толкованиям этого праздника греки победили славян-язычников, греки-христиане победили славян-язычников, и мы празднуем победу, получается, да, как бы инородцев над нами, но на самом деле, над нашими предками, но на самом деле христиан над язычеством, да, Христа, по сути, над язычеством. Вот. Но, конечно же, этот праздник, он воплощается не только вот в этой какой-то исторической канве, но и, наверное, в жизнях многих и многих людей. И вот этот такой, если говорить о том, чтобы я хотел принести такой личный какой-то момент, да, не из моей жизни, а имеется в виду из жизни наших современников. Пресвятая Богородица действительно своим покровом покрывает нас, грешных. И многие люди, на мой взгляд, могут об этом свидетельствовать.
1: Вот удивительно совпали наши с вами размышления перед передачей, потому что я, когда готовилась, просматривала проповеди заметных, знаменитых проповедников XX века в связи с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И удивительная история по поводу икон, которую рассказал в своей проповеди архимандрит Алипий Воронов. Это знаменитый наместник Псково-Печерской лавры, о котором очень много и интересно написано в книге «Не святые святые» Владыки Тихона Шевкунова. Описывает такой случай в Троице-Серговой лавре. «Пришел я к одному монаху в келью. У него была икона Божьей Матери неувидаемый цвет. Написана она была на грубой доске, выглядела она очень страшно. Смотреть на нее было страшно. Мне, как художнику, эта икона тогда не понравилась. Спустя некоторое время я вторично зашел к этому монаху. Эта икона была повешена в другое, менее почетное место, потому что она его пугала. Я подошел к ней и увидел, что Божья Матерь улыбается. Она была прекрасна. Я стал просить, чтобы монах отдал мне эту икону. Но он не хотел отдать и сказал, я не могу расстаться с этой иконой, так как она прекрасна. И когда я буду уезжать, тогда отдам вам ее. Когда же этот монах уехал, на его место поселился другой, и икона снова стала страшной. Божья Матерь обличала в грехах этого монаха, и он взял и сжег ее образ. Когда я зашел к нему и узнал, что он сделал с иконой, тогда я сказал ему: «Горе тебе, несчастный!» И действительно, он ушел из монастыря и снял с себя монашество». Такая простая история, которая произошла, в общем-то, в недалеком прошлом, но которая говорит о том, что такое Богородичная икона. Но мы на самом деле очень редко... Ну, есть любители всевозможных чудес, которые их коллекционируют, но мы очень редко обращаем внимание на сигналы, которые, казалось бы, можно считывать, которые явно обращаются к тем, кто молится перед этими образами.
2: Конечно, обращение к Богородице, и вот в нашей такой церковной традиции это в том числе обращение через вот эти иконы, и мы с вами, да, снова подчеркиваем, что но это же меня лично удивляет, такое множество икон, да? А еще раз подчеркнем, что это и есть символ как это все происходит. Происходят чудеса, одно чудо, второе, третье, и вот икона прославляется. Это прямо-таки проявление любви Пресвятой Богородицы к нам грешным. И, конечно, праздник Покрова – это и есть проявление любви. И вот эта чуткость, которую вы сейчас описали, да, такое внимательное отношение к своей духовной жизни и к жизни там наших, так сказать, соседей, скажем так, будь то в монастыре или в миру, конечно же, это очень важное свойство, которое, к сожалению, не всем присуще. Я когда был молодым священником, у меня в празднике Богородицы часто звучала такая фраза, что, дорогие братья и сестры, но, наверное, все здесь стоящие могут привести не один пример из своей жизни, когда Пресвятая Богородица вам помогала. И потом как-то на воскресной школе для взрослых, да, я у наших прихожан, вот попросил, как раз был тоже праздник Пресвятой Богородицы, попросил эти примеры рассказать, казалось, что никто не может. И выяснилось, что не все христиане горячо обращаются к Богородице за помощью. Не все как раз-таки спрашивают покров Божией Матери над своей жизнью. Это такая немного печальная история, такой печальный момент. И, конечно же, больше я так на проповеди не говорю, потому что знаю, что народ вот не по-простому. Именно наша такая конкретная уже практика, да, отдельных наших прихожан, она оказывается порой, ну, как бы в ней нету места для Богородицы. Или есть, но оно такое очень формальное и минимальное, хотя часто наоборот. Если посмотреть на иконы, которые есть дома, это тоже такая целая история, ну, может, даже не про прихожан, а про людей, которые, скажем, просят осветить квартиру. И порой приходишь в дом, и есть икона Богородицы, но нет иконы Христа. А в молитвенном делании люди вот больше все-таки к Богу обращаются, чем, ну, это естественно, но, тем не менее, вот Богородицы, на мой взгляд, забывают, и это, конечно же, неправильно. И как раз-таки в этот день я хочу призвать всех христиан обращаться к Пресвятой Богородице. Хорошая фраза, недавно у меня один вот прихожанин поделился, что на Афоне как раз-таки вот Рождество Пресвятой Богородицы монахи говорят, сегодня день рождения нашей мамы. Ну вот, и это замечательно. И действительно, церковь, она нас научает называть Богородицу Матерью. Не только Матерью Божией, но прямо-таки нам благословляется обращаться к ней как к маме. И это такая традиция, очень хорошая. И, на мой взгляд, верная, да. Что значит «как маме»? Ну вот как маленький ребенок. Вот что-то у него случилось, у младенчика упал там, или еще какая-то беда, и он бежит к маме всегда. Плачет или там что-то просит. Все обращено, у него такая концентрация на родной матери. Вот так и церковь нас благословляет также относиться к Пресвятой Деве Марии.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Мы, естественно, говорим о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Вы знаете, я у протоиерея Всеволода Шпилера в проповеди вычитала такой удивительный абзац. Он пишет, а может быть, есть еще и другая причина, по которой мы с вами так особенно торжественно празднуем явление Божьей Матери во Влахерне и ее покров. Молясь о христианах, она плакала. И плач ее так близок и понятен нам, что мы с вами все-таки знаем, что о нас надо плакать и просить. И вот она просит и плачет.
2: Ну, тут, конечно, знаете, если смотреть на нас уже, то надо, я бы сказал, рыдать, может. Рыдать, потому что, конечно же, и христиане нерадивые, ну, вот, современные, да, и прежде всего о себе говорю, и тем более не христиане порой очень странно себя ведут. И да, да, есть повод, вот, но это не просто был плач, это же была и молитва, да, это слезы проливало, но и покрывало покровом, и заступничество Пресвятой Богородицы. Поэтому мы, знаете, вот мне опять вот этот образ детей нравится, вот это детское отношение к вере. И Господь говорит, что если не примете веру как дети, да, то не войдете в Царство Небесное. Вот. И эта детскость такая, какая-то простота. Это тоже был такой пример. Один раз побывал вот я на Афоне, был в Салониках, и мы там общались с представителем нашего там посольства в Салониках, обедали. И он рассказывал о разнице, а он верующий человек такой, старается активно церковляться, и он рассказывал о разнице менталитета религиозного русского человека и грека. Вот греки, у них не прерывалась традиция, они постоянно в этом живут, и она такая вера простая. Ну что ты сотворил, что-то там согрешил, не так получилось, все, пошел быстренько, плюхнулся на колени, возрыдал и пошел дальше. А русский человек в реальности там может десятилетиями думать над тем, перекрестить лоб или нет. Вот у него такое серьезные думы, да, вот как вот, да, и так далее, и так далее. Вот есть у нас разница. Но все-таки церковь призывает нас, еще раз повторюсь, к такой некоторой простоте и детскости. Есть беда, бегите к Богородице, молитесь Божией Матери. Молитесь Пресвятой Деве о покрове, о спасении, о милости. Да, есть повод над вами, над нами проливать слезы. Но как раз-таки и сам Господь говорит, что Он пришел в этот мир не к праведникам и к здоровым, а к больным и грешным, чтобы призвать исцелить и призвать нас на покаяние. Поэтому будем надеяться на милость Божию, на милость Пресвятой Богородицы, особенно в такой прекрасный день радостный.
1: Вообще очень многие священники, которые серьезно обдумывали смысл праздника Покрова и писали об этом, отмечают, что это как раз праздник молитвы. Я буду часто обращаться к тому, что сказано такими знаменитыми и прославленными людьми, потому что у них был не просто опыт рефлексии по этому поводу, а опыт проживания этих событий, и это зафиксировано уже исторически. Поэтому очень хочется к их опыту обратиться. Вот, скажем, священномученик Сергей Мечев писал: «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы есть прежде всего праздник молитвы. Два мужа, блаженный Андрей и ученик его Епифаний, молящиеся в храме Влахернском, увидели ее Пречистую Деву, тоже молящуюся и простирающую амофор над городом, который находился в великом несчастье. Они в молитве видели ее молящуюся. Поэтому и нам в этот день в нашей мере нужно назидать себя из слов Святого Писания, говорящих о молитве». И не только он, очень многие такие священники, к авторитету которых мы постоянно обращаемся, говорят о том, что это праздник молитвы, потому что все его участники исторические, они все находились в состоянии молитвы.
2: Да. Кроме нас, бедных славян, наших предков, которые находились в состоянии, в это время, так сказать, атаковывали град стольный. Вот, ну, конечно же, молитва – это неотделимая часть жизни христианской, да, то есть нельзя быть христианином и не молиться. И здесь действительно подчеркнуто вот такое молитвенное делание, да, и тех святых, которые видели вот этот как раз-таки образ Богородицы, Богородицу молящуюся за христиан. А, знаете, я тут еще подчеркну, что не все видели, да, то есть не всем открываются какие-то тайны Божии, и Богородица тоже не всем является. Вот, и, ну, знаете, и молитва, да, но я бы все-таки, ведь Богородица, она всех христиан спасла, которые были в Константинополе. И как вот солнце правды, Господь наш Иисус Христос призывает нас быть мил, по-доброму относиться с любовью как Бог к людям, так и нас ко всем, и к добрым, и к злым, да. Вот, поэтому, наверное, не только те, кто молились, были спасены Пресвятой Богородицей, а те, кто и не молились. И вот это ну, какое-то бесконечное милосердие, которое мы находим в Богородице. Конечно же, по молитвам, друзья, однозначно. Хотя бывали иногда в житиях святых, мы встречаем, когда вроде бы является Богородица людям достаточно неблагочестиво себя ведущим. Но тем не менее, да. И вот по молитвам, да, вот это бесконечное милосердие Божие. Знаете, наверное, к Богородице, когда мы обращаемся, испытываем особую такую и нежность, и как-то сердце христианское, оно умягчается, и, опять-таки, соприкасаясь вот с этой любовью Пресвятой Девы Марии к нам грешным. И мы уже с вами говорили о внимательности, да, что, к сожалению, порой люди вообще к своей жизни невнимательно относятся и в широком смысле вот к своему, так сказать, бытию, входом и исходом, вот, но и к духовной жизни. И вот мы говорили о чудесах Богородицы. Мне кажется, многие люди просто их не осознают. И не осознают, не чувствуют и находятся, ну, в таком... в таком состоянии грубого сердца, да, порой это частое состояние людей, которые через грех обретают сердце каменное, и, конечно, потом необходимы большие труды для того, чтобы сердце умягчилось. И вот это уже умягченное сердце, оно может почувствовать и милость Богородицы, и призыв Господа, и уже по-настоящему молиться, потому что до молитвы, я бы сказал, в каком-то смысле надо дорасти, до молитвенного делания, скажем так. И в печалях мы молимся, да, и в горях порой человек, даже не умея молиться, молится. И в моей пасторской практике бывали случаи, когда люди свидетельствовали, что они не умели молиться, но по их такой какой-то совершенно наивной молитве, даже не молитве, ну, приведу пример, поскольку... время от времени, так сказать, встречаюсь с зависимыми людьми и стараюсь им помогать. И вот в одном таком светском реабилитационном центре, там много лет назад я туда приезжал и вел беседы. А, соответственно, на реабилитации находились люди не церковные, молодые люди, но не церковные. И вот один говорит: я в Бога не верю, но у меня есть образок Ксении Петербургской. Почему-то, ну, вот у него был такой образок, и он сидел в тюрьме, бывал, вот, и вот в тюрьме, говорит, когда какая-то очень тяжелая была ситуация, ну, вот, и не один раз это происходило, я брал его в руку, этот образок, начинал молиться, и по моей молитве происходило так, как я просил. Вот, друзья, это такой пример нам, что даже человек вроде бы сознательно говорящий, что он не верит, но, тем не менее, по его молитве происходили чудеса. Дивные дела Господни. Мы, христиане, люди, которые в церкви, мы настолько счастливы, нам так много дано. Может, мы не всегда это осознаем, как много нам дано, да, в какой вообще благодати мы пребываем. И этот праздник сегодняшний день – это один из дней вот этих таких благодатных, которые нам с вами дается вот для нашего благословения.
1: Но ведь есть христиане, у которых нету такого отношения к Матери Божьей. Тоже христиане?
2: Ну, есть у нас там протестанты, скажем, да, которые к Богородице относятся. Но они, у них и святых нету. Не только нету почитания Богородицы, но вообще отсутствует почитание святых и святынь в том числе, да, скажем, они не почитают иконы, нету там отношения к святыням, там, скажем, к мощам святых и так далее. Но протестанты, они во многом тоже, знаете, как дети такие. Их вера достаточно порой наивна и такая, ну, в каком-то смысле, не могу сказать, конечно, за все проявления до этого направления, но поверхностно, да, я имею в виду средний, усредненный протестант. Конечно, были великие богословы протестантские, но вот я имею в виду обычную такую протестантскую практику, где, в общем-то, люди собираются, поют гимны. Иногда даже у них как не таинство причастия, а воспоминание таинства причастия. И они даже не, ну, сознательно, поскольку там много деноминаций, да, много разных общин, то там порой и нету и таинства Евхаристии у них отсутствует. И свидетельствуют о вере, да, рассказывают какие-то истории из своей жизни. Это так, в этом смысле, знаете, если сравнить вот такую какую-то полноту жизни православия и протестантизма, ну, конечно, это как, если брать музыкальные коллективы, скажем так, это вот какой-то там сельский клуб, и люди пытаются играть симфоническую музыку, и там наша капелла или консерватория, да, где талантливые профессионалы исполняют вот прекрасную музыку наших великих классиков. Но это так вот один из примеров, да. Поэтому мы к протестантам относимся с любовью, но, понимая их немощь, молимся о том, чтобы Господь бы их просветил. Вот. И опять-таки благодарим Господа, что нам Господь явил истину, привел нас к истинной вере. Дивным образом, не по каким-то нашим заслугам, да, мы же всего этого недостойны.
1: Вы слушаете программу «Светлый вечер». С вами Марина Борисова и протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Мы прервемся буквально на мгновение и тут же к вам вернемся. Не переключайтесь.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». У микрофона Марина Борисова и протоиерей Максим Плетнев, клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Мы встречаемся в этот светлый праздничный Покровский вечер и говорим, естественно, о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Ну вот, помимо размышлений о том, как мы относимся к Матери Божьей, наши авторитетные священники недавнего прошлого иногда обращали внимание и на некоторые логические несоответствия. Вот митрополит Антоний Блум, митрополит Сорожский, он в проповеди, посвященной этому празднику, писал так: «С самого начала христианства на Руси Божья Матерь считалась покровительницей земли нашей. И минутами многие спрашивают, а каким же это образом, когда земля русская и церковь русская, наша родная изначально, были под защитой Пречистой Девы Богородицы, каким образом могла наша русская история и судьба нашей церкви порой быть такой страшной и такой трагичной?»
2: Ну, так это, к сожалению, не только судьба нашей церкви и нашей Родины, да, а вообще судьба рода человеческого, она страшная и трагичная, но в то же время и через эту трагедию, через эти страдания, которые проходит человек, и является и слава Божия в том числе. И в этом смысле, конечно, народы отличаются друг от друга. Я имею в виду, прежде всего, христианские, да, если мы говорим о христианских народах, но, тем не менее, все не устояли в правде. И для нас с вами, конечно, первый пример – это еврейский народ, это иудеи, и весь Ветхий Завет наполнен как раз-таки примерами предательства, отступничества, вероотступничества иудеев, да, когда они уходили, предавали Бога, обращались к языческим богам. И это на протяжении всего Ветхого Завета. И это такое вероотступничество, да, и неприятие Бога доходит до богоборчества, до страшного, да, до убийства Бога человека на кресте. И, но когда мы на это все взираем, мы осознаем, а другие-то народы тоже не устояли в правде. И мы называли, ну, и мы, и наши предки называли русский народ, народ богоносец. И потом у нас 17-й год, и тоже страшное отступничество веры. И если посмотреть на другие христианские народы, мы увидим такую же картину, которая свидетельствует о чем? О том, что, к сожалению, человечество грехопадшее, наша природа грехопадшая. И мы, конечно, печалимся о том, что вот эти идеалы христианского бытия, они для нас недоступны, они доступны, но они есть. Мы можем к ним стремиться, да, но мы понимаем, что они в земной жизни не могут быть реализованы, как в жизни одного человека. И мы можем увидеть, что и мы, христиане, каждый из нас, не являем тот идеал, который бы хотел явить. Вот я как христианин, я понимаю, как должен там вести себя христианин, тем более я священнослужитель, да. А священник – это вообще образ святого человека. По сути, священник, священником должен быть святой, святые люди. И, естественно, мы, священники, этому не соответствуем. Ну и также видим, что и христиане не соответствуют христианству. Это трагизм нашего бытия. У нас грехопадшая природа. Мы исковерканы грехом. И именно вот к этому грехопадшему, я бы даже сказал, убитому грехом человеку и человечеству обращается Господь, и приходит Господь. И именно на это человечество взирает Господь и Богородица являет уже свою любовь и славу. И поэтому так замечательно и так велико, велико, как правильно сказать, такие великие события, когда мы видим, когда вот проявляется высшее человечество. Не низшее, не вот эта тьма, которая есть, опять-таки, в каждой истории народной и истории церкви порой, да, какие-то вещи такие тяжелые. Я имею в виду исторической церкви, не церкви, как богочеловеческого организма, да, а именно исторической церковной, да, такой исторического церковного пути. И поэтому нас удивляют именно примеры высоты церковного бытия. И знаете, один из таких богословов, историков начала XX века, он хотел написать историю церкви, он говорил, вот история церкви обычно состоит из чего? Из примеров как раз-таки чего? Ереси, противостояние ересям, расколы, там, гонения и какие-то заблуждения, какие-то непростые взаимоотношения церкви и государства и так далее. И Всемирной церкви, и Русской церкви, у него была идея написать историю, даже был такой какие-то основные вехи, он там уже закладывал, ну, такой план был составлен, показать историю церкви с другой стороны, а именно как дух являлся, да, Святой Дух, как он прославлялся в жизни людей и церкви. Именно историю вот самых высоких и моментов, и каких-то явлений, будь то в святом или в целом каком-то религиозном движении того или иного времени исторического, которые показывали высоту христианства. Вот такую историю церкви изложить. Вот, ну такой, так он его и не написал, эту историю, вот наш, так сказать, собрат богослов. Ну, может быть, кто-то и напишет уже из наших, может быть, современников.
1: Смотрите, что чаще всего люди внешние высказывают как упрек людям церковным. Они говорят: посмотрите, вы все время сконцентрированы на страданиях. Но история евангельская Матери Божией пронизана страданиями буквально с момента Рождества Христова, когда ей говорится буквально вот с прямым текстом «Твое сердце оружие пройдет». И дальше вся жизнь – это преодоление каких-то очень больших испытаний. Заканчивается это все тем, что мы видим в страстные дни, когда Матерь Божия стоит у подножия креста, на котором распят ее сын. И во Влахернском храме она молится со слезами в видении. И вот страдания и слезы – это постоянная ваша атмосфера, говорят нам. Почему вы так сконцентрированы? Вы какая-то религия лузеров. Вы возводите в абсолют именно то, от чего нормальный человек старается дистанцироваться как можно дольше.
2: Ну, это такая наивная позиция.
1: Безусловно.
2: Дистанцируйся, не дистанцируйся, а ты обязательно будешь страдать в этом мире. Я очень люблю Валаамский монастырь, и про этот монастырь снят целый, так сказать, целый ряд документальных фильмов. Есть очень хорошие, есть там разного качества. Но вот. И больше всего мне нравится фильм, он называется «Валаам – архипелаг монахов». Это фильм сняли французы, французский режиссер, и там есть такой, чем мне нравится, во-первых, такой взгляд со стороны получается некоторый, и там есть такая динамика, некоторый сценарий, да, там, что происходит в этом фильме, а что там происходит, что вот этот француз, собственно говоря, христианин, который в свое время увидел удивительного монаха, отца Серафима. Он увидел его в Эссексе, в монастыре, как раз-таки в те времена, когда в Англии, в Лондоне молился Антоний Суржский. И вот он увидел, а там в монастыре был и Сафроний Сахаров, и вот его, как бы, такой в послушании он находящийся, молодой монах Серафим. И вот он услышал через годы, через десятилетия, что этот монах находится на Валааме. И он приехал его искать. И вот этот долгий путь его, да, как там он приезжает зимой при этом, и все это такие зимние Валаам, и вот он все не может попасть, он не может найти отца Серафима. И там немного уже почти как Кафка, да, там процесс. Ну вот, что вот вроде бы обещают, вот сейчас, да, скоро будет встреча, и все не получается, не получается. Но это такая хорошая динамика, и постепенно как раз-таки монастырь в ней раскрывается, а потом, наконец-то, вот кульминация, он встречает отца Серафима, француза, который принял православие. И тогда он был настоятелем Всесвятского скита. И когда я первый раз этот фильм смотрел, слова отца Серафима на меня произвели огромное впечатление прямо. Но вот такое то, что врезалось в память, это, конечно, слова, что нет любви без страдания. То есть невозможно любовь без страданий. А дальше он говорил о любви, и такие удивительные были слова о том, что вот эта любовь Господня, она всепрощающая, покрывает все наши немощи, вот, все, вот всю нашу вот эту смерть греха, которая есть в нас, да, вот это греховное проявление, все это Господь покрывает и принимает нас, и любит нас, несмотря на все наши вот безумства и безобразия. Но нет любви без страданий. И, конечно, это не только слова отца Серафима, но это вообще, в общем-то, основа нашей христианской веры. Но это не, если посмотреть на пасхальные тексты, как раз-таки изначально Пасха праздновалась именно в день Великого Пятка, в день распятия, и именно на кресте происходит победа над смертью. Господь смертью, смерть поправ. Поэтому, да, страдания, но в то же время победа над смертью, преодоление смерти.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напоминаю, вы слушаете программу «Светлый вечер». С вами Марина Борисова и протоиерей Максим Плетнев. клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Мы говорим о покрове Пресвятой Богородицы, о празднике, который мы празднуем сегодня. Митрополит Антоний Сурожский в проповеди, посвященной празднику покрова, как ни странно, развивает мысль о том, что вот это страдание, которое практически на протяжении всей земной жизни сопровождает Матерь Божью, оно зачастую является для верующего человека единственным ключом к пониманию, что же, собственно, подразумевалось, когда Господь давал нам заповедь молиться за своих врагов. Он приводит пример, который для него, ну, свидетельство такое недавней для него истории. Он пишет: близкий мне человек был взят в концентрационный лагерь во время немецкой оккупации, и когда он вернулся, я его спросил, что вы принесли с собой из лагеря, и он сказал: неумолкающую тревогу. Я на него посмотрел и сказал: неужели вы там потеряли веру? Нет, сказал он, но пока я был в лагере, пока я был в страдании, под опасностью смерти, когда меня мучили, терзали и голодом и побоями, я в любую минуту мог сказать: «Отче, прости им, они не знают, что творят». И я знал, что Господь не может не услышать мои молитвы, потому что я своей кровью ему свидетельствовал в том, что я всерьез эти слова произношу. Из глубины страдания взываю о прощении моих мучителей. А теперь я на свободе, а те, которые нас так мучили, так терзали, так зверски с нами поступали, может, не покаялись, не поняли, что они делали. Но когда я кричу к Богу, вопию к Нему, плачу перед Ним о том, чтобы Он как-нибудь их спас, не может ли Господь мне сказать: легко теперь о них молиться, ты не страдаешь. Чем ты докажешь мне свою искренность в своей молитве?
2: Слушайте, ну, дорогая Марина, мне кажется... Ну, у нас есть разные периоды в жизни какие-то, и человек проходит разные истории. Насколько я понимаю, ну, мы страдаем. Мы по-разному страдаем, но мы не можем жить без, вне страданий. И мы все будем болеть и умирать. Ну, кто-то, может быть, умрет, так сказать, быстро и вне болезни, но, тем не менее, мы обречены в этом мире на страдания. Они не такие, как концлагеря. И вот в этом примере, который вы сейчас читали, конечно, концлагерь как мученичество, да, именно такое исповедание Христа. Это очень такой интересный момент, да. Не все, естественно, находящиеся в таких тяжелых ситуациях, вот исповедовали Христа в эти страшные испытания. Но тем не менее. Так вот, ну, наша жизнь вообще полна страданий. Полна страданий. И если я там еще не страдаю, не значит, что я не буду страдать завтра. Да, там, и опять-таки, если не моя болезнь, то болезнь моя близких, моих близких, да, там, если не мои страдания, но страдания близких людей. Такая череда. Тут важно даже не... То есть я не вижу вот этого бытия вне страданий. Более того, когда я еще не был христианином, меня, конечно, поражала вообще жизнь людей в молодые годы, да, там, я крестился 22 года. Я как-то, ну, прям поражался, вернее сказать, ужасался жизни людей. Вот самому нашему вот бытию как таковому, если без веры, то, соответственно, бессмысленному бытию, именно чередой вот такого бессмысленного страдания. И эти образы, помню, потом воцерковился, и, соответственно, когда ты воцерковился, ты такой сначала очень добрый. И, знаете, вот говоря о страданиях, я помню такой страшный образ, а еще родители как-то ко мне прислушивались серьезно. Вот у нас район, спальный район города Санкт-Петербурга, ну вот, и ночь, и пьяная женщина нам звонит в дверь. И родители меня, ну, как-то уважали мою веру, ко мне прислушивались, вот. И я по такой доброте христианской не мог ее выгнать. Она это делала несколько часов подряд. А мы что-то тогда, ну, как-то опять-таки не вызвали милицию и так далее. И для меня это был такой образ, вот, ну, страшный образ жизни. Вот в чем живет человек-то. И таких образов, к сожалению, я встречал очень много. И мы можем их как бы не замечать, проходить мимо, но, тем не менее, жизнь полна таким. И в этом смысле не надо искать страдания, они сами найдут. И их очень много. И, но не надо и забываться от страданий, да, потому что часто люди, они как раз-таки пытаются этого всего не видеть, делать вид, что мир другой, жить какими-то иллюзиями, там, будь то... И как-то вот от этой темы страданий убегать во внешнее, да, там, отвлекаться, будь то допингами, будь то какими-то острыми переживаниями, там, не знаю, как-то себя, так сказать, успокаивать и что-то себе там, по сути, заменять в своей душе Бога чем-то другим, по сути-то. Потому что только Господь нас может избавить от этих страданий. Не от самих страданий, но ввести нас в блаженство. И мы с вами действительно читаем жития святых, когда на там, протяжении лет, например, тот или иной святой испытывал достаточно тяжелые переживания, там, например, из-за болезни, но он пребывал в мирном духе, в радостном, в том духе, когда благословляешь весь этот мир и молишься за весь этот мир. И вот этот мирный дух, это действие Духа Святаго, оно доступно нам в любом состоянии. Как бы мы не были, как бы нам не было тяжело или легко, да, там, ну, сейчас страдаем или не страдаем, но вот, но Господь милостив. И эта дверь, она всегда открыта. И она всегда рядом, то есть мы всегда...

0: Так о победе говорится-то там на победу над супостатами, например. Часто эти слова тропаря кресту Господню приводят как именно военная победа над врагами. Но это же все-таки про ту брань, о которой говорил апостол Павел, что наша брань не против плоти и крови, а против духов поднебесных, да, миродержцев этого бытия земного. И поэтому наши основные беды – это именно духовная тьма, в которую мы можем впасть. То есть страдания будут обязательно, но мы можем через них, Господь может так, а Он так и делает, Он прямо обустраивает эту возможность, чтобы мы через вот эту нашу лестницу тяжелых испытаний жизни пришли бы к свету, пришли бы к свету, пришли к радости Господней, да? Вот как в притче о талантах, когда Господь награждает двух верных рабов, да, он говорит, войдите в радость Господа своего. Вот, чтобы мы в эту радость вошли. Невозможно войти без каких-то испытаний. Ну, не получится.
1: То есть, получается, мы просто неправильно понимаем слова молитвы. Получается, что когда мы молимся о том, чтобы Матерь Божия покрыла нас от всякого зла, имеется в виду не всевозможные беды, напасти и несчастья, имеется в виду какое-то зло совершенно другое, может быть, грех.
0: Прежде всего, да. Грех и наше такое внутреннее вот это самое богоборчество и вероотступничество, в которое человек время от времени впадает, и тьма, в которой может человек пребывать. И это самые страшные состояния. Но мы, конечно, по своему малодушию, ну, это не только, мы говорили уже сегодня о том, что надо к вере относиться вот и к молитве к Богородице, как ребенок. Ну, конечно, нам больно, мы просим о том, что нам помогли, но это естественно. Естественно, это там, может, какие-то высшие святые, мы читаем примеры, да, святоотеческой литературы, когда они прямо отказывались молиться об исцелении, даже не обращались к врачам и специально болели для того, чтобы достичь каких-то высот духовных. Но мы не такие сильные духовно. Конечно, нам плохо, нас бьют, мы кричим. Нам плохо, мы просим у Бога помощи. И это нормально, и Господь, и Богородица нас к этому призывает, и Церковь призывает. Когда вам плохо, конечно, молитесь. Но мы должны все равно осознавать, что самое плохое. Да самое плохое – это отторжение от Бога, да, жизнь без Бога, без Божия, вот самое страшное. Никакие другие страдания с этим не сравнятся. И самые тяжелые ситуации, если люди с верой, то они свет обретают, и Господь умеряет, и как может, знаете, эту ситуацию приводит вот к какому-то и земному благополучию, как это возможно. Но бывает, вот недавно ко мне обратились, и за помощью, да, и так еще пока не пришли, могут придут на беседу. Ну, можно сказать, молодая женщина с детства болела, сейчас у нее уже такое, уже врачи говорят, смертельное заболевание, ей там 35 лет, и она в Бога не верит. И мама горюет от этого. Мама сама не церковный человек, но вот эта девушка, женщина, она разочарована в Боге, и она в отторжении. Вот страшный тупик. Не болезнь страшна, да, а вообще вот тупик этой. И дай Бог прорваться сквозь это, преодолеть это, да, выйти в свет, обратиться к Богу. И как часто люди вот напоминают вот эту девушку, да. Там разные могут быть жизненные ситуации, но порой люди вот так вот и живут. И опять-таки вот то, о чем я говорил, вот это какой-то ужас жизни, его очень много. Вот этого какой-то тьмы, в которую человек погружается, в ней пребывает. И это, конечно, нам, людям, вот, которые вроде бы стараются быть со Христом, нам больно это видеть. Если мы по-настоящему переживаем за других людей, то, конечно, мы за них переживаем, за их грехи. Мы и о себе горюем, естественно, о своих грехах, но и о грехах этих бедных людей, но вот, которые не знают свету Христовой истины, еще не пришли, могут быть, и не придут. Вот как по факту-то мы видим же, осознаем же, что часто все-таки люди умирают вне веры. Ну, вот такой мир действительно лежит во зле, но Господь победил тьму.
1: Вам, поскольку вы сугубо опекаете людей, как раз в этом мраке находящимся, приходилось ли говорить с ними о их

0: отношении к молитве и том, насколько они вообще нуждаются в этом, не нуждаются. Они живут ведь в каком-то ином пространстве, которое с нашей колокольни не просматривается. Мы не можем их понять, потому что они в параллельном каком-то мире существуют.
1: Ну, я за другую позицию все-таки. Я за то, что это такие же люди, как и мы. Живут они в том же мире, и как раз-таки, на мой взгляд, такой принципиальный момент. И в свое время был такой, есть такой метод, это мотивационное консультирование. Миллер, по-моему, Вильям, да, его написал. Как раз-таки этот метод работы с зависимыми людьми появился в результате вот чего. В 80-е годы 20 века он получал образование в направлении работы с зависимыми людьми. Когда он начал реально с ними работать, у него произошел диссонанс. Он вдруг увидел, что образование давалось с точки зрения, что это какие-то маргиналы, люди опустившиеся, там, ну, такие вот бастарды, да, там, чудовища, ну, и так далее. А он, когда начал работать, реально, он увидел, что это обычные люди. И вот мы с такой позиции все-таки работаем. Это обычные люди. И это в формате того, что они там не лучше, но и не хуже. Вот. Но у них есть, знаете, одна такая позитивная история, что они не могут тихо погибать. Есть такая книжка, Рафаил Карелин, архимандрит, написал, ну, название, да, что апокалипсис мелкого греха. Вот у них апокалипсис мелкого греха невозможен. У них он сразу же такой крупный, большой, да, апокалипсис, большой грех. Вот. И в этом смысле как раз-таки спаситель нужен тому, кто погибает. И это тот человек, который готов слышать о спасителе и слушать, и откликаться. А человек, которому как бы все хорошо у него пока в жизни, он не готов. Ему, ну, у него и так все хорошо, да, и, к сожалению, такое часто, особенно в наше время, вот, общество потребления. Вот, и это их позитив такой, да, что это те люди, которым больно, и они, некоторые прямо-таки погибают, и они открываются вот на слова о Боге, о вере и так далее. И, конечно же, любой церковный проект, который направлен на помощь зависимому человеку, он такой миссионерский. Потому что суть вот этой работы, помогать наркоманам-алкоголикам, она как раз-таки заключается в том, что наша задача помочь человеку встать на путь спасения. Мы не можем за него идти этот путь, мы не можем его там туда заталкивать насильно. Но подвести его к дверям церкви – это даже наш долг. Не то, что мы это можем, а это мы и должны делать. Вот. И уже говоря о нашей работе, что я вижу в реальности, люди откликаются. Да, когда мы искренне сами, мы сами стараемся жить со Христом, то, конечно, это отражается и в их сознании, и они это видят, и как-то, возможно, к этому тянутся. Понятно, что у них, у кого-то получается, а у кого-то нет. Вот тут отдельный вопрос, да, как, почему один человек верует, а другой нет, почему один легко входит в веру, а другой с какими-то сложностями, да. Вот у одного сердце открывается, а другого долго не открывается, хотя он вроде бы и готов, и стремится. И каждый человек проходит свой путь к Богу однозначно. Есть общие какие-то вехи, но все равно этот путь очень оригинальный и индивидуальный. Вот. Откликаются на веру, да, не у всех все получается. Но что мы видим уже, специалисты, что вот процесс выздоровления, есть такой термин, который определяет вот этот путь, этот светский термин, но мы его используем и в нашей, так сказать, парадигме именно церковной реабилитации. Этот процесс нами не управляется никак. То есть мы только как бы создаем условия, и он очень похож, на мой взгляд, на духовную жизнь. Вот как вот есть духовная жизнь, такое явление. Эта духовная жизнь – это чудо Божие. И там есть свои законы, здесь похожие законы. А мы, как специалисты, так сказать, внешне пытаемся человеку помочь, и мы осознаем вот четкие наши границы. Вот здесь мы можем как-то человека настроить и дать какие-то азы, там, какую-то канву, а дальше только Господь. И мы прямо видим вот это действие Божие, что почему мы этим занимаемся, почему нас это и привлекает этим заниматься, где мы находим вдохновение, да, и почему нам не тяжело от тех трагических судеб, с которыми мы сталкиваемся. Да потому что мы видим чудеса Божии. И это прямо милость Божия совершается порой над людьми зависимыми, и настолько это удивительно и радостно видеть, и к этому иметь малое, так сказать, участие, да, вот как человек Богом возрождается, да, преображается. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ну и, конечно, в своих беседах мы обязательно говорим о Богородице, да, мы вообще даем такую... Ну, пытаемся, если не катехизацию проводим, но вводить человека в христианскую жизнь. И, естественно, почитание Богородицы – это одно из таких главных составляющих нашей веры. И, конечно, знаете, вот опять-таки открыть эту дверь в сердце человека – Богородица. Чтобы вот, ну, опять-таки, мы можем помогать человеку открыть, но он должен открыть сам. И когда это происходит, то, и слава Богу, порой происходят и чудеса, и Богородица своим покровом покрывает всех нас, добрых и злых, богатых и бедных, да, умных и обычных. Вот, помоги нам всем, Господь, и Пресвятая Богородица.
0: Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот светлый праздничный вечер с вами провели клирик храма Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге протоиерей Максим Плетнев и Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Псалтирь – это духовный мостик к небу. И я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на «Радио «Вера». Каждый вечер в 21.30.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходит. И говорим мы, напомню, о латинских отцах церкви, которых мы условно назвали защитники православия на Латинском Западе. Почему такое в чем-то провокационное название? Может быть, потому что есть ощущение, что в массовом сознании, хотя насколько сознание, знание о Древней Церкви является массовым, но тем не менее существует какое-то, может быть, нерефлексированное предубеждение или убеждение по поводу того, что вот были отцы греческие, грекоязычные, например, отцы Каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, они вот православному сердцу особенно милы, потому что они свои, они восточные, они православные. А на Западе, дескать, все католики. То есть это уже другая церковь. На самом деле нет. Вот ранние отцы до разделенной церкви, такие же святые отцы, как и греческие, были латиноязычные. И они также выступали по-своему защитниками православия, проповедниками православия на фоне каких-то иных религиозных подходов. И вот некая идея поговорить про тех отцов, которые действительно были отцами церкви, закладывали основу вероучения и церковной организации. Но вот на Латинском Западе вот такую задачу мы для себя в этом цикле взяли. И сегодня перейдем, наверное, к самому известному имени из этого цикла. Это Блаженный Августин. И проводником в мир наследия, мысли, жизни этого святого отца для нас сегодня станет Петр Пашков, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Константин. Очень рад снова быть у вас в гостях.
1: Да, не раз мы с вами в наших циклах встречались, и каждый раз это интересно и зажигательно. Вот сегодня, думаю, это не будет исключением. Я бы вот с чего начал. Давайте сразу договоримся, как мы будем нашего сегодняшнего героя называть? Блаженный Августин или Святой Августин?
2: А, вообще это любопытно, да, потому что действительно на слух, вот, так сказать, православному слуху кажется, что Блаженный Августин – это как-то по-православному, а Святой Августин как-то немножко по-католически. Но на самом деле с этим начинаются большие сложности, потому что, ну, самим словом «блаженный» я имею в виду, потому что, ну, понятно, у нас есть Блаженная Матрона, Блаженная Ксения или даже Василий Блаженный. И кажется очевидным, что Василий Блаженный, блаженный не в том же смысле, в котором Августин. Вот, ну, прям вот в каком-то... То есть явно, что Матрона и Василий в одном смысле блаженные, а Августин в каком-то другом. Вот. Была версия, ее можно встретить до сих пор в православных справочных изданиях, что блаженный – это такой святой, у которого есть ошибки, заблуждения или какие-то спорные мнения, не признанные церковью. Кажется, это даже вот на каких-то сайтах написано, популярных. Но по размышлению зрелым эта точка зрения выглядит немножко странно, потому что вот, например, у нас есть святитель Григорий Ниский, у которого тоже есть мнения, не принятые церковью, да и там много у кого, в общем-то, они есть. Как бы, да, святые отцы тоже люди, они писали разные вещи, и не всегда они писали одинаково, так сказать, да, ну, бесспорные, особенно с точки зрения позднейшей ортодоксии вещи. Вот, поэтому как почему-то или не Леонский неблаженный, например, да, или Григорий Ниский. Но однажды я попытался в этом разобраться, и это оригинальное исследование, знаете, как в Википедии пишут, возможно, данный раздел содержит оригинальное исследование. Судя по всему, это авторитетные церковные писатели Древней Церкви, так назывались в XIX веке в русской академической науке, которых при этом нету в святцах. Потому что в XIX веке Августина в святцах Русской Православной Церкви не было. Он вошел в состав богослужебного календаря то ли в самом конце XIX, то ли вообще в XX веке с опорой на греческую практику. Вот. И поэтому точно так же блаженный Феофилакт Болгарский, он блаженный, и не потому, что у него есть заблуждение, а потому, что он не был прославлен и внесён в церковный календарь, хотя является авторитетным церковным писателем. Точно так же блаженный Симеон Солунский, например, святитель, да, сейчас он у нас записан как святитель, не был канонизирован, у него была авторитетная книга о богослужении известная, вот, но он не был в святцах. И блаженный Феодорит Кирский по той же причине блаженный, что его в святцах не было. Вот, и вот кажется, что поэтому я обычно, когда пишу научные работы, я, конечно, пишу блаженный Августин, потому что так принято, вот, но стараюсь все-таки внедрять святого Августина, потому что теперь-то он в святцах есть.
1: А как давно он в святцах есть в православном?
2: Вот в греческих святцах он есть со времен преподобного Никодима Святогорца, с конца, получается, 18 века. Преподобный Никодим, да, мы его знаем как составителя добротолюбия, как составителя педалиона, свода канонического права, но для греческой церкви это фигура определяющая, потому что он составил свод всего духовного наследия, да, добротолюбия, всего канонического наследия в виде педалиона, но еще и всего агеологического наследия, всей агеографии. Преподобный Никодим был почитателем святого Августина, был знаком с некоторыми его текстами, конечно, не совсем корпусом, но с теми, с которыми был знаком, он их почитал, ценил очень. Вот, и вот он в свой синаксарий большой, который включал в себя память святых на каждый день года, включил память святого Августина, и с ориентировкой, с подражанием вот, практики греческой церкви, введенной преподобным Никодимом, русская церковь тоже включила Августина и Иеронима в святцы. Я, честно говоря, точный момент я не смог отследить, просто, ну, то есть это нужно просто механически отсматривать календари за разные годы. Вот, то ли это конец 19-го, начало 20 века, то ли это уже, наоборот, середина 20 века, когда после Великой Отечественной войны, после всего-всего-всего возобновилось полноценное какое-то печатание, в том, в частности, календари Московской Патриархии, в ходе которой были пересобраны святцы заново, и Августин туда вот тоже был тогда внесен с опорой на греческий календарь.
1: Ну вот у нас Августин в этом цикле попадает в категорию защитников православия на Латинском Западе. Давайте поговорим о том, от кого нужно было защищать православие святому Августину.
2: У Августина это очень плодовитый писатель. То есть его громадный объем его наследия сопоставим, ну, наверное, только с Кириллом Александрийским и Иоанном Златоустом на Востоке, и то, возможно, вместе взятыми, хотя это гигантский корпус Иоанна Златоуста и исполинский корпус Кирилла Александрийского. Вот, Августин писал много чего, много о чем. У него есть тексты, и посвященные вопросу о Троице, то есть полемики с какими-то остатками арианства, да. У него есть и зачатки христологических дискуссий, то есть споров о боговоплощении, они на Латинском Западе тоже шли, не так интенсивно, не так ярко, как на Востоке, вот. Но Августин там тоже попытался таких протонестериан западных как-то вразумлять. Вот, получилось интересно, но немножко неоднозначно, надо сказать. Но главными спорами в его жизни это был спор с донатистами и спор с пелагианами. Вот, донатисты – это были раскольники, раскольническое большое движение, вот, а пелагианство – это была такая специфическая и аскетическая, и одновременно вероучительная, что ли, такая антропологическая доктрина, вот, которая, да, благодаря стараниям святого Августина была квалифицирована как, так сказать, однозначная ересь, была осуждена, собственно, сначала на Западе, а потом подхвачено было это осуждение и на православном Востоке тоже. Вот, то есть, в общем, донатисты и пелагиане.
1: Так, давайте о них тогда по очереди поговорим. Кто такие донатисты?
2: Донатисты – это большой церковный раскол, который сложился во времена больших гонений на церковь, вот, да, во времена гонений 3 века, гонений 4 века, связанный с вопросом о принятии от падших, вот, и с, да, как бы с… Ну, собственно, центральная идея донатистов, да, состояла в том, что у грешных священнослужителей, у священнослужителей, запятнанных грехами, нет и не может быть действительных таинств. То есть они не могут крестить, вот, они не могут причащать, они не могут тем более отпускать грехи, вот, они не могут рукополагать других священнослужителей. Это была их принципиальная позиция. Вытекала она изначально из логики святого Киприана Карфагенского, самого, наверное, авторитетного североафриканского отца ранней такой доникейской церкви, который провозглашал принцип, что вне святой кафолической церкви нет и не может быть крещения. Считал, что всех еретиков и раскольников надлежит крестить, не, даже не перекрещивать. То есть перекрещивать это, если бы они были бы крещенные, но не так. Он считал, что они просто не крещены в принципе. Ну, в воду их там, может, обмакнули, но с точки зрения Киприана это ничего не значило. Донатисты взяли этот принцип на вооружение и применили эту логику святого Киприана не только к вот, да, тем, кто крещен в еретических сообществах или в расколах, но и к тем, вот, да, кто крещен, по их мнению, в запятнавшее себя общением с падшими церкви.
1: Что такое общение с падшими?
2: Собственно, падшие – это те, кто во время гонений отреклись от Христа под страхом смерти и пыток. Вот, да, в принципе, это была постоянная тема для расколов в ранней церкви, как к таким людям относиться. То есть в конечном итоге церковь, так сказать, кафолическая, да, она занимала ту точку зрения, что для таких людей должна быть открыта возможность покаяния. Вот. А довольно было много разных групп, которые считали либо, что покаяние для таких людей вообще невозможно, либо, напротив, что покаяние возможно, но, например, так, не через посредство епископа, возглавляющего эту общину, а через посредство исповедников, которые сами прошли через гонения, и они тогда имеют право принимать таких людей, значит, отпадших, благодаря своему духовному авторитету, так сказать, да. Вот, колебания были очень разные, вот, донатисты, да, принадлежали к более строгой, так сказать, части, которые считали, что те, кто запятнал себя принятием падших в общение снова после покаяния, те уже нечисты и не могут совершать таинство.
1: Так, а почему этому возражал блаженный Августин?
2: У них сложилась такая большая устойчивая церковная организация в Африке, действительно большая, параллельная такая иерархия с, собственно, с кафолическими, да, с каноническими епископами, священниками и верующими. Донатисты отличались очень большой ревностью, они там нарывались нарочно на мученичество, они были очень радикальными, вот. Это вообще такая характерная черта североафриканских христиан, как сам Августин, тоже же из Северной Африки, они такие очень пламенные, очень горячие. И Тертуллиан там знаменитый тоже оттуда, и вот, вот этот такой дух у них был пламенный. Вот, но для Августина что было важно в этом отношении, да, и почему он вступает с ними в полемику? Ну, во-первых, потому что это был очевидный вызов, который стоял у него просто, ну, буквально перед носом, да, он после того, как он прошел, значит, свое образование, да, вот, очень с большой неохотой стал сперва священником, потом епископом, очень этого не хотел, хотел вести такую философскую жизнь.
1: Об этом я вас потом подробнее спрошу.
2: Да, вот ему оказалось это необходимо, и донатисты — это было буквально то, с чем он имел дело, то есть вот буквально донатистом мог стать его прихожанин, вот человек, который ходит к нему в его храм, слушает его проповедь, он мог завтра обратиться в донатизм, наслушавшись донатистских проповедников, вот как, знаете, это можно, наверное, сопоставить с какими-то такими вот ревнительскими расколами сегодня, да, которые вот говорят, что вот весь мир запятнал себя, иерархи запятнали себя, там духовенство все, значит, какое-то не такое, вот уходите к нам в лес, живите в с нами в нашей землянке, вот у нас тут чистое православие сохранено, без паспортов, ИННов и так далее. Ну, сейчас уже, наверное, это все немножко устарело, но вот лет 15-20 назад, помните, был очень такой живой движ, так сказать. Вот, и для Августина почему это важно? Во-первых, если мы не можем быть уверены в том, что таинство совершилось, если священник нравственно нечист, то это означает, что мы оказываемся в состоянии постоянного поиска чистого священника, чистого храма, чистой общины, чистого места, которое не будет запятнано. Да? У нас нет, получается, как бы никаких, не то чтобы гарантий, понятно, что гарантий в духовной жизни особо нет, но у нас нет даже самой минимальной уверенности в том, что мы как-то в более-менее надежном положении. Мы постоянно находимся вот в состоянии какого-то ужаса просто. А вдруг священник, который меня сейчас причащает, тайно нечист. Вдруг он, там, не знаю, ворует деньги из церковной кассы, его таинство недействительное, да? Это с одной стороны. Вот этот дух подозрительности, выискивания чужих грехов, в общем, ни к чему здоровому привести не может. А с другой стороны, для Августина это очень важно. Он с самого начала все его богословие проникнуто одной очень важной мыслью. В деле спасения нашего главную роль играет Бог. Человек – это тот, кто прибегает к Богу с доверием и с надеждой на его милость, на его прощение, на его помощь, да, но как бы не люди выстраивают себе свое спасение. Люди прибегают к Богу, чтобы Бог даровал им его. Спасение – это дар, в первую очередь. Вот, и исходя из этого, поэтому для Августина так важно, чтобы крещение было, как бы, чтобы в крещении было важно, чтобы ты приступил к крещению, не доискиваясь до того, кто тебя именно крестит, потому что крестит тебя Бог, а не человек. В причащении для тебя важно не то, кто тебя причащает, из чьих рук ты принимаешь святые дары, но что это Христос. Вот, да? Приходя за там, отпущением грехов, за покаянием, ты приходишь не к человеку, ты приходишь к Богу. И для Августина это центральная интуиция, что Бог в деле спасения главный, он играет центральную роль. Это вот для него было принципиальным, поэтому он вот так на этом настаивал.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Петр Пашков, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про блаженного Августина как защитника православия на Латинском Западе. Так, ну вот донатистский раскол, от которого, от позиции донатистов православную веру нужно было Августину защищать. А пелагиане кто такие?
2: С пелагианством с ним интереснее и сложнее, потому что это, конечно, был главный спор в жизни святого Августина, и на самом деле один из главных богословских споров на Западе вообще. Такой очень важный, да, такой момент, что, ну, все большие крупные ереси, которые происходили на Востоке в такую классическую эпоху Вселенских соборов, это ереси, ну, как бы это сказать, метафизические, что ли, да? Вот у нас есть вопрос о том, да, как три лица в Троице соотносятся между собой, как Бог единый троичен, как во Христе две природы сочетаются с его единством, да, как одновременно он и Бог, и человек, будучи единым, да, не будучи двумя. То есть все эти ереси, они строятся вокруг каких-то, ну, как бы вот именно вопросов того, кто такой Бог, и каков он, и как он пришел к нам, да, в каком-то смысле. Вот, это ереси о Боге, так сказать, да, для... И тут действительно, да, они становились предметом обсуждения на вселенском уровне, то есть к обсуждению их приглашали и западных епископов, и мы вот, может быть, потом еще как-то сможем поговорить про Льва Великого, да, когда-нибудь, там тоже как раз же про это, да, он там западный епископ, то есть сыграл центральную роль в чисто восточном изначальном по своему происхождению споре. А вот для Запада были характерны ереси другого характера, ереси про человека, так сказать, ереси про человеческую сторону всей этой истории. Да, святой Амвросий, вот, да, он там боролся с ересями, которые противились аскетизму. Ересь там Баноза, например, да, который отвергал преснодевство Пресвятой Богородицы, да, спорил с необходимостью аскетической жизни, да, гельвидиане, там, отрицавшие необходимость аскетической жизни. Вот. А, то есть, да, это интересная такая разность фокусов, разность внимания. Вот, да, там такой немецкий ученый Адольф фон Гарнак, он на это обращал внимание, правда, ему казалось, что это признак какой-то неполноценности Востока, что они на Востоке все какие-то отвлеченных материях спорят. Так вот, что такое пелагианство? Да, пелагианство – это как раз такая ересь о человеке в каком-то смысле. Пелагий был британский монах, да, аскет, получивший большую известность в Риме как, ну, такой духовный руководитель, как духовный писатель, как комментатор Священного Писания. Был человек, видимо, действительно исключительного благочестия, нравственности, очень за счет этого авторитетный и популярный. Но при этом для Пелагия был характерен такой своеобразный антропологический оптимизм. Он был убежден в том, что в сущности грехопадение, падение Адама и Евы, да, вот в раю нарушения заповеди Божьей, ничего глобально в мире не поменяло. Что и так бы Адам и Ева, они бы все равно умирали, потому что человек это просто, ну, естественно, умирать. Да, они бы умирали не страдательно, не болезненно, а мирно, вот так вот просто засыпали бы, да, может быть. Но, тем не менее, смерть была неизбежной. Вот, никакого фатального повреждения человеческих сил тоже нет. Да, человек в нынешнем его состоянии, да, он склонен грешить, потому что его окружает вокруг греховный мир с греховными примерами, люди, там, находящиеся в больших каких-то социальных системах отношений, которые просто, ну, располагают человека к греху сами собой. Но в сущности человек каждый рождается в состоянии, как Адам и Ева, и каждый человек сам может быть полностью безгрешным. И в этом смысле благодать, с точки зрения Пелагия, это и есть сама природа. Бог просто вложил в человека вот от природы способность не грешить. Просто вот человек может быть праведным, человек может стать святым, абсолютно ему для этого не нужна никакая сверхъестественная помощь, просто нужно хорошо себя вести, хорошо, чтобы людей воспитывать, и вот, так сказать, все у них получится. Да, это с одной стороны. И с другой стороны, помимо вот такого вот отрицания фатальной роли первородного греха, да, Пелагий настаивает и на том, что за счет этого, да, все люди приходят в мир абсолютно невинными. То есть, да, они не, как бы не дурны. Они не только способны не грешить. Человек еще и, ну, просто онтологически абсолютно чист. Абсолютно вот как, так сказать, свят даже почти по факту своего рождения. Для Августина важно обратное. Он еще в исповеди, который более ранний текст надолго до полемики с Пелагием пишется, он обращает внимание на то, что с первых же моментов, с которых он себя помнит, он помнит в себе и греховное начало. И наблюдая за новорожденными детьми, даже он наблюдает, что они тоже завидуют, они тоже злятся, они отталкивают друг друга. Он приводит пример там, двух близнецов на груди у одной матери, как они отталкивают друг друга, например. Да? Вот, как он видит в самом себе в раннем очень детстве греховные проявления, раздражительность, злость, да, стремление быть лучшим, стремление пользоваться славой. Потом, да, вот уже будучи подростком, он там совершает абсолютно бесцельный грех, там это воровство этих груш и все такое. То есть он видит греховное начало активным в человеке. И видит, что мир абсолютно точно испорчен. Мир в его нынешнем состоянии, с точки зрения Августина, любая здоровая нравственная интуиция видит, что это не то, каким мир должен быть. И не то, чтобы это можно было исправить, просто сказав, ну все, с завтрашнего дня, с понедельника начинаю жизнь заново. Любой человек, кто пытался начать жить с понедельника заново, знает, что это не очень хорошо выходит. Даже зарядку-то делать сложно, начать с понедельника.
1: А еще Августин же сам об этом писал, что в исповеди, что «я молил тебя, Господи, избавь меня от этого греха, но не сейчас».
2: Да, дай мне, пожалуйста, целомудрие, но да, не сегодня.
1: Это если вот метафору использовать вашу, то «с понедельника начинаю новую жизнь». Но не с этого понедельника.
2: Да, да,
1: с какого
2: да.
1: пока не будем уточнять.
2: Да, не будем уточнять. Завтра, да. Вот, когда наступит завтра, будет уже сегодня. Вот, и в этом смысле, да, для Августина очень важно сказать, нет, человек в его нынешнем виде ненормален. Мир в нынешнем состоянии абсолютно ненормален. Вот, и это видно, чувствуется каждым человеком, просто исходя из внутренних данных его собственной психологии. Человек чувствует, что он не должен быть таким. Человек чувствует, что он несчастен. И, да, как потом будет писать позднейший такой писатель-августинист Блез Паскаль, но дерево-то оно же не сознает себя несчастным. Несчастным себя чувствует... никто не чувствует себя несчастным, потому что он не король, кроме свергнутого короля. Никто не будет сожалеть о том, что у него нет трех глаз. Но если тебе один глаз выбить, и у тебя останется один, ты будешь чувствовать, что что-то не так. Вот, и вот Августин на этом тоже очень настаивает, он очень психологичный писатель, он говорит, что каждый человек чувствует это, чувствует, что он хочет добра, которого не может делать при всем желании. И вот эту истину о том, что существует просто первородный грех, существует испорченность рода людского, которая от грехопадения Адама и Евы началась, и во всех людях она живет и действует, и это не просто испорченные социальные отношения, вот прям какая-то живая, действующая в нас сила зла, это важная для Августина интуиция, он ее подчеркивает. И с другой стороны, подчеркивает, что есть выход, есть благодать Божия, которая спасает человека из этого, так сказать, отвратительного положения вещей. Вот. Поэтому, да, в этом стоит его, так сказать, роль как защитника православия в этом вопросе.
1: А не получается ли так, что в каком-то психологическом смысле это можно и так посмотреть? Пелагий предлагает очень оптимистическую вещь. Это же хорошо, это приятно, это удобно верить в то, что человек от рождения чист, едва ли не свят. Это очень так в резонансе с какими-то современными представлениями о человеке. Там человек, это звучит гордо, но это немножко по-другому. Но вот как прекрасен человек, посмотри, uh-huh. как этот мир прекрасен. И, в общем, казалось бы, что любой здравомыслящий человек должен такой взгляд на вещи приветствовать. И на этом фоне, получается, христианство в лице Августина предлагает не оптимизм, а пессимизм. Предлагает какую-то невротизацию, как бы мы сегодня сказали.
2: Августин очень часто в этом обвиняют, что он проквасил всему миру все.
1: Да,
2: буквально
1: да,
2: испортил всем жизнь.
1: Что вы об этом думаете?
2: Испортил всем жизнь. Мне кажется, что сам Августин, конечно, видел это совершенно по-другому. Почему? Потому что если ты рождаешься плохим, и ты в этом виноват, и тебе нужно самого себя своими силами как-то исправить, самого себя как Мюнхгаузену, прошу очень вытащить за волосы из болота, ну, конечно, это создает некоторую нервную атмосферу, поскольку ты дергаешь себя за волосы, а из болота ты не вытаскиваешься. Вот, возможно, что-то идет не так. Но Августин-то, он не считает, что задача человека вытащить самого себя за волосы из болота. Безусловно, Августин очень суровый и местами пессимистичный автор, и очень радикально аскетичный автор. Это действительно правда, действительно так. Ну, собственно, многие святые отцы радикально аскетичны, так сказать, в этом он не одинок. Но вот именно конкретно в вопросе о первородном грехе, насколько я понимаю, его логику, она как раз обратная, она скорее утешающая человека. Скорее это можно соотнести с другой современной идеей, что ты не идеален. Вот, прими тот факт, что ты не идеален. Потому что действительно не идеален. Ты действительно, человек как бы пал, он испорчен. И с точки зрения Августина, он, в общем-то, всегда будет нести на себе язвы этого падения, пока, так сказать, не наступит день воскресения, и Господь не восстановит его в совершенном виде, вот уже в Царстве Божьем, да? Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, не ты себя спасаешь. Тебя спасает благодать Божья. Вот. И ты в своем спасении не должен сам из себя выжить это самое спасение из своего какого-то, из своих слабых ограниченных сил. Твоя задача – принимать то спасение, которое тебе дарует Господь, и отвечать только на то, что Он делает. Господь будет делать первый шаг. Он возьмет тебя за руку, Он тебя поведет. Вот. Ты в этом отношении не занимаешь позицию, простите, да, может быть, подростка, выброшенного в большой непонятный мир, в котором от него все чего-то требуют, а он не знает, что ему делать. Ты в антропологии Августина человек – это скорее ребенок в земной своей жизни. Земная жизнь – это скорее детство человека, в котором родитель ведет тебя за руку. Вот. И в этом смысле августиновский образ мира, да, он не так оптимистичен относительно возможностей человека, но, с другой стороны, для человека, который уже познал ограниченность своих возможностей, он, наоборот, очень утешителен. Он говорит тебе, да, ты действительно несовершенен, и это нормально.
1: А можно ли сказать, как вам кажется, что, особенно смотря из сегодняшнего дня на Августина, что это такое смещение акцентов как бы с антропоцентризма на теоцентризм? То есть ведь нам очень свойственно даже иногда Бога воспринимать как объект наших действий. Вот я ему молюсь, я его прошу, даже благочестивых действий, но как бы все равно как будто бы под первым номером идет я, который как бы к Богу как-то на что-то обращается там, и делает из лучших побуждений, может быть, благочестиво. А Августин показывает, нет, вот под первым номером сам Бог. Вот эта точка отсчета, а не ты сам.
2: Да, мне кажется, что это очень, очень верно. Да, действительно, что это очень такая как раз августиновская установка. Августин, конечно, он абсолютно теоцентричен, так сказать, да, в этом смысле. Что да, действительно, на первом месте всегда находится Бог, вот, а человек всегда находится на втором. И это порождает эту его определенную суровость, конечно, августиновскую, его такой, ну, максимализм определенный, да. Но с другой стороны, конечно, да, и его очень большую способность, как бы, да, всегда себя Богу всецело посвящать, что ли. Да, это не я и Бог, это Бог и я.
1: Это, с другой стороны, вспоминается любимая народом фраза: если Бог на первом месте, все остальное на своем.
2: Да.
1: Ну, человек, получается, на своем месте,
2: да,
1: тогда.
2: Ну, да, просто, ну, понимаете, даже с точки зрения Августина, это действительно максимум, кто есть в его толковании на послание апостола Иоанна. Вот, он действительно говорит, что люби Бога и делай, что хочешь. Если ты полюбишь Бога, то ты можешь делать все, что захочешь. Но проблема в том, что логика Августина стоит в том, что если ты любишь Бога, ты в общем-то, ничего не захочешь. То есть, да, действительно, при наличии совершенной любви к Богу, при наличии того, что Бог находится на своем месте, но просто свое место для Бога, для Августина, это просто все место. Вот, да, действительно. Вот. И поэтому, да, возлюбивший Бога по-настоящему может делать все, что захочет, потому что он не захочет ничего делать особо вот такого. Ну, уж плохого уж точно ничего, то он и хорошего-то особо не захочет. Вот, он захочет быть с Богом просто.
1: Это программа «Светлый вечер», дорогие друзья. Мы сегодня говорим про блаженного Августина. Не переключайтесь.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Дорогие слушатели, детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы» помогает детям в доступной форме узнавать о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории.
4: Сегодня перед нами стоит задача собрать 1 миллион 266 тысяч рублей.
3: Эти деньги нужны на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года.
4: Вы можете осуществить пожертвование на сайте вераифома.ру.
3: Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы говорим на этой неделе про защитников православия на Латинском Западе. Сегодня говорим про блаженного Августина или святого Августина. И наш сегодняшний гость Петр Пашков, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А давайте теперь вот про эту интригующую тему поговорим, про то, как Августин стал священником, хотя, казалось бы, не хотел становиться священником и епископом. Как это вообще возможно человека, ну, как-то против воли сделать священнослужителем?
2: Ну, во-первых, он не один такой величайший восточный богослов, чуть-чуть его, так сказать, постарше, чуть-чуть его пораньше, Григорий Богослов, тоже был рук положен и в священника, и в епископа насильно. Вот, ему его отец епископ и его лучший друг епископ Василий Великий буквально выкрутили руки и рукоположили его. Ну, не в смысле физически скрутили его, да, а надавили на него всячески. Вот Григорий обиделся, расплакался, дал себя руку положить и убежал от них в пустыню. Вот, он был такой человек немножко нервного склада, вот, и поэтому его можно было заставить что-то сделать, но он потом отвез упырков в пустыню. Вот, и обижался очень сильно потом. Вот, поэтому, конечно, прощал, вот, но...
1: Возвращался, становился великим, богословом.
2: Да, возвращался, становился великим. Вот, так он всю жизнь, в общем, и делал примерно. Вот, но действительно, да, переносил все так болезненно. Вот, Августин был не настолько чувствительной натурой, тоже чувствительной, но не настолько. Действительно, да, Августин, с ним, в общем, история-то была вполне понятная, да, он изначально действительно никем таким становиться не планировал, вот, он и христианином стал далеко не сразу, да, он прошел большой длинный духовный путь каких-то исканий, он и манихеем успел побыть, вот, потом он стал христианином, но когда он стал христианином через посредство сочинений Цицерона, который для Августина был в первую очередь переводчиком и толкователем традиции платонизма. Латинский платонизм – это такая большая традиция, мы вот как-то так привыкли, у нас в голове есть какая-то оппозиция, что вот на Востоке у греков у них платоники, а на Западе был Аристотель. Да, вот какая-то такая позиция, что она есть. На самом деле позиция это не совсем верная, и на Востоке было полно людей, кто читали Аристотеля, конечно. И на Западе были платоники. Вот, и платоники были очень яркие и выразительные в IV веке. Вот были такие крупные церковные писатели, которые были, собственно, вот такого платонического направления. Вот, и вот в частности, среди прочего, как раз к такому направлению изначально примкнул и сам святой Августин. Видимо, есть такие основания предполагать, что к нему принадлежал, например, Симплициан Медиоланский, это пожилой пресвитер, который был сначала помощником святителя Амвросия, а потом стал его преемником, уже будучи совсем глубоким старцем. Вот, он тоже был, видимо, таким вот латинским платоником, например. Вот, значит, и Августин поэтому вот был склонен к такому интеллектуалистическому очень пониманию христианства, что вот, да, как бы, вот Платон, он как бы половину богословия понимал верно, да, он не понимал боговоплощения, ну вот, значит, мы дополним платоническое богословие боговоплощением, и все у нас получится как нужно, будем жить на виллах со своими друзьями-учеными, предаваться философским беседам, обсуждениям, вот, создавать какие-то интересные богословские тексты мудрые, будем называть себя слугами божьими, «серви деи» они себя называли. Но на самом деле ничего такого особенного делать не будем, а вот будем предаваться такому интеллектуальному, христианскому, аскетическому, безусловно, да, то есть они все были безбрачные, вот, они были какие-то нестяжательные довольно, удалившись от мирской суеты в своих имениях, будем так вот пребывать. Вот, такой очень вообще в целом образ жизни римского аристократа, ну, вот плюс христианство. Вот, и Августин в одном из своих писем сам пишет, что Бог надо мной посмеялся, это какой-то такой вот мистический опыт, не совсем понятно, что это было, вот, то есть то ли Бог посмеялся, это в смысле просто промысел так сложился, то ли он действительно испытал какой-то опыт, какой-то особенной встречи с Богом, вот, в этом отношении не очень это ясно, но действительно, да, Августин стал помощником пожилого епископа в городе Гиппоне, сначала пресвитером и проповедником, вот, потом его викарным епископом, а потом после смерти самого архиерея стал его преемником по кафедре. Все это происходило как-то само собой, просто епископ был пожилой, ему была нужна помощь, вот, и вроде бы как отказывать было неудобно, вот, Августин вроде бы и не хотел, но вроде бы как и надо, вот, ну и, в общем, как-то так вот все получилось. Вот он, наверное, потом вспоминал, что ты же сам учил о том, что Богу принадлежит инициатива во всех делах человеческого спасения, а человек только ведом. Вот-вот получай. Ты же в это веришь? Вот и попробуй покориться промыслу на деле. Вот он действительно и покорился. И стал таким образом епископом, вот взвалил себе на плечи такую большую ношу.
1: Невозможно не поговорить про исповедь блаженного Августина. Книга очень известная, и даже у нас на «Радио Вера» выходил целый цикл из 5 программ про эту книгу. С разных сторон мы ее обсуждали, и все равно кажется, что буквально пошли по кромке, по краю. А там можно еще углубляться, углубляться, копать и копать. Но вот у меня 2 вопроса в этой связи. Во-первых, что для вас лично, как для читателя Августина, в исповеди, может быть, самое ценное или самое любимое из того, что Августин там описывает? И второе, мы сегодня говорим про Августина как про защитника православия, вот насколько исповедь – это книга, которая в том числе может в каком-то аспекте рассматриваться и вот как такая защита православия.
2: Спасибо. Да, я бы выделил 2 таких момента. Ну, во-первых, конечно, больше всего, наверное, в исповеди на меня производит впечатление всех, ну, помимо про самого тона, помимо там обстоятельств ее перевода, потрясающих совершенно, да, то, что она в блокадном Ленинграде переводилась на русский язык, да, вот, помимо того, что просто это очень красивый и поэтичный текст, даже в том числе и в русском переводе, да, наверное, самым богословски ярким и выразительным, и таким философски ярким и выразительным, мне кажется, это эпизод с грушами, конечно. Вот, да, когда Августин, будучи мальчиком, вот, они лазают по соседним участкам земельным и таскают грушу у соседей. Ну, в общем, абсолютно мы можем себе это представить в любом СНТ, не знаю, дачном поселке, вполне себе реалистичная картина. Мальчишки перелезли через забор, сорвали грушу и сбежали. Но Августин говорит, что груши были невкусные, они их, в общем, даже и не ели, выбрасывали просто. Просто воровать было прикольно. И Августин очень долго себя бичует за это воровство груш. Кажется, даже как-то, ну, вроде уж мы в какой-то момент начнем думать, да мы уже поняли, что ты украл груши. Зачем ты рассказываешь об этом так долго? Вот, Августин очень интересная вещь говорит, да, что я наслаждался там не чем-нибудь, не грушами самими, да, не чем-нибудь. Я наслаждался иллюзией божественного всемогущества, поскольку я нарушал закон просто ради того, чтобы его нарушить. Грешил ради греха. И это само по себе доставляло мне удовольствие. И это поразительно, да, Августин поэтому бичует себя за это, называет это таким тяжелым грехом, потому что ведь это же в конечном итоге, ну, как почти как у Достоевского, когда, да, переступить нужно, да. Помните, Раскольников же говорит, что я старушку убил не для того, чтобы деньги получить. Я убил ее для того, чтобы убить, для того, чтобы переступить. Понятно, казалось бы, убивать старушек и воровать груши – это несопоставимые вещи, но Августин совершенно правильно схватывает, что интенция, так сказать, замысел, идея этого греха, она та же. Это преступление ради преступления, преступление для того, чтобы поставить себя вне божественной воли. И это намерение, это желание быть вне божественной воли, желание вот такое, ну, почти дьявольское, потому что это грех не ради чего-то, это грех ради самого греха, да, так сказать, ради акта греха. Это, ну, как бы, таким может быть любой грех, на самом деле. Абсолютно любой поступок греховный может иметь в себе вот это содержание, когда он совершается просто ради того, чтобы сказать, да, вот в гробу я видал все эти заповеди. Это, мне кажется, очень интересным и очень, ну, выразительным местом. Оно, как бы, я к нему часто возвращаюсь, обдумываешь это, когда думаешь, да, вот, допустим, да, я совершаю тот или иной дурной поступок, это становится понятно, что смертный грех – это не про то, что ты кого-то убил или ограбил. То есть, да, убивать и грабить – это смертный грех. Но смертным грехом может быть абсолютно любой грех. Пресловутая сосиска в среду, про которую мы любим иронизировать, ну, что это будет, если я сосиску в среду съем, в ней все равно мяса нет. Но начинаешь понимать, что на самом деле любой проступок, если он совершается с презрением к Божьему закону, он уже вот таков по своей сути. То есть даже вечернее правило не прочитать с мыслью о том, что да, ну его и в баню, это самое вечернее правило, уже подступ к именно этому состоянию. Мне это кажется поразительным, вот именно психология, которую Августин в этом видит.
1: А что касается вот потенциала защиты православия?
2: Вот, ну, во-первых, помимо того, что просто, да, исповедь Августина – это защита православия в таком, как бы, в самом высшем его смысле, в том смысле, что Августин защищает здесь не какую-то конкретную доктрину, что ли, да, можно защищать православие в смысле, там, защиты православия от арианства или, там, не знаю, от латинства, от протестантизма. А вот если это защита православия как такового, защита православного, ну, какого-то мировидения, что ли, человековидения, боговидения, да, потому что Августин в исповеди выстраивает перед нами картину того, как складывается христианское видение мира у человека, развитого, умного, способного к рефлексии, да, прошедшего большой, длинный, сложный путь. Это не то, что его бабушка в детстве в церковь водила, и вот он поэтому православный, да, вот. А вот именно какой-то очень сложным путем пришедшего к этому выстраивание христианского миросозерцания. Вот в этом смысле, да, это его защита, вот, знаете, как, прошу прощения, как икона Троицы преподобного Андрея Рублева, она ведь не то чтобы, ну, мы можем сказать, что икона Троицы – это безусловная защита православия, это защита учения о Троице, защита христианского православного понимания Бога, но она ведь ничего не доказывает, она просто являет перед нами картину того, вот ты на нее смотришь, и ты понимаешь, что у человека, который этот образ создал, у него был опыт переживания божественной любви. И он вот так, как смог, в зримых образах его перед нами представил. И мы, не имеющие этого опыта соприкосновения с божественной любовью в той мере, в которой его имел автор, мы можем почувствовать какой-то его отблеск, его отголосок, можем как бы приблизиться к этому, сделать к нему какой-то шаг. И вот в этом смысле, мне кажется, что исповедь Августина, она работает очень похожим образом. Она ничего не доказывает. Там есть последовательные доказательные рассуждения ближе к концу, но они, кажется, не самые убедительные, что там есть. Но она вся, как вот погружающая нас в это становление сознания святого, она подводит нас к порогу вот этого опыта августиновского обращения. В этом смысле она защита не просто православия, она защита самой по себе возможности христианской веры для человека. Вот, поэтому, мне кажется, этот текст такой важный. Почему, там, собственно, да, там, в светских университетах это единственный святоотеческий текст, который входит в программу по обязательному чтению. Августин отдувается, так сказать, за всех, за себя и за того парня. Именно потому, что это единственный текст, прочитав который, без всех прочих текстов, ты можешь погрузиться вот в это христианское миросозерцание.
1: А вот еще одна тема, которая присутствует в жизни и в творчестве Августина, это его полемика с манихеями. Ну или как минимум с манихейским учением о вот этом двойном начале в бытии, о том, что есть духовное начало, но светлое, доброе, благое, и есть мир вот, в своем материальном составе, а все материальное, оно, поскольку оно материальное, оно злое начало. Вот что здесь не устраивало Августина?
2: Вы знаете, такая интересная штука, что мы обычно себе представляем христиан как таких, ну, угрюмых людей, ну, мы, может быть, не представляем, но в целом есть такое культурное представление, что христиане – это угрюмые люди, которые ненавидят материальный мир, вот, значит, да, и поэтому всех постят, заставляют молиться, поститься и слушать радио «Вера». Вот, но парадоксальным образом, а язычники, наоборот, они такие светлые, радостные, веселые, бодрые, и поэтому они не молятся, не постятся и не слушают радио «Вера», а слушают они радио «Шансон», вот, и им хорошо в жизни. Вот, но на самом-то деле, как замечает вот уже наш, так сказать, соотечественник Сергей Сергеевич Аверинцев, почему язычники не постились? Не потому, что они считали, что плоть человеческая хорошая и чистая, а потому что они не надеялись ее никак спасти. Они были уверены, что спасти ее невозможно, и поэтому поститься бессмысленно. Вот, они не потому не молились, что считали, что человек и так хорош, а потому что они были уверены в том, что он безнадежно плох. Поэтому нет никакого смысла дёргаться, так сказать. Будем есть и пить, потому что все равно завтра умрем. И в этом смысле Августин, он как раз верит в то, что материальный мир есть творение благого, совершенного, справедливого Бога, который сделал его прекрасным и совершенным. И единственная проблема в том, что мы, люди, не способны воспринимать его красоту и совершенство в силу наших просто страстей, да, потому что мы хотим им обладать и не можем обладать. Августин принадлежит самые красноречивые, наверное, такие строки, да, о том, что все в мире приходящее, и это, ну, неплохо. Вот, мы должны это принимать. И дальше он говорит, человек, который попытался бы удержать мир в каком-то состоянии, завладеть им, сказать, остановись, так сказать, мгновение, это прекрасно, он не пишет этих слов прямо, но мы чувствуем, что он хочет их сказать, просто у него не было Гёте, чтобы процитировать. Он говорит, он похож на человека, который бы при чтении стихов захотел бы все время слышать один и тот же слог повторяющийся. Слушая мелодию, захотел бы слушать одну и ту же ноту на репите, так сказать, да? Вот, а ведь это же так не работает. Красота стиха в том, что он переходит от одной строчки к другой, от одного звука к другому. Музыка, если ноты не будут меняться, она не будет музыкой, будет гудение просто какое-то, да? Вот, в этом смысле, да, для Августина вот это очень важно, да, преодоление вот этой мысли, что все приходящее – это зло, что все материальное – это зло. А значит, если все материальное – это зло, то не нужно пытаться его очистить. Просто, ну, как бы, да, плоть – это зло, значит, плотью твори зло. Душа – это добро, значит, вот душу храни, значит, спасай как-нибудь, а с телом ешь, что попало, спи, где попало, делай, что попало. Вот, мне кажется, вот это очень такая вот важная, да, интуиция. То есть для снова, да, интуиция, которая выглядит как пессимистичная, потому что она очень аскетичная, Августин очень такой строгий, суровый, он действительно считает, что там, да, допустим, там телесные чувства все должны быть посвящены Богу, он говорит о том, что вот я слушаю церковное пение, и я никогда не уверен, радуюсь ли я о том, что пение красивое, и тогда это нехорошо, или я радуюсь тому, что поется, и тогда это чистая духовная радость. То есть это очень строгий подход, ну, прям даже немножко для нас, может быть, слишком строгий. Но это происходит от того, что он верит в то, что плоть блага, она создана Богом, она может принимать и воспринимать в себя Бога, она создана для того, чтобы быть в богообщении. И потому, что у нее такое высокое призвание, от нее так много и требуется, с нее так много и спрашивается, и такие к ней, так сказать, требования предъявляются. Вот, а в манихействе, да, и вообще в дуалистических всяких гностических там направлениях и так далее, как раз наоборот, тело и душа не растождествлены предельно, и поэтому то, что происходит с телом, душу вообще не затрагивает.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Петр Пашков, доцент по СТГУ, кандидат теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот еще одно эпохальное произведение Августина «О граде Божьем». Я понимаю, что про него тоже можно говорить очень-очень долго и подробно, но все-таки вот в контексте нашего разговора, вот исходя из того, что вы сегодня уже рассказали про Августина, основные мотивы этого произведения, как они вот вписываются в общий подход Августина к богословию?
2: Мне кажется, очень интересно, что... Что делали святые отцы с наследием античного мира? Простите, я, кажется, начинаю как-то издалека, вот, но приходится. Они его немножечко расколдовывали. В античности ведь не было деления на светское и церковное. Ну, в смысле, культовое, храмовое, не знаю, какое-нибудь. В греко-римской античности этого концепта, ну, просто нет. Они его не понимают на самом-то деле, да? И поэтому вот Рим, например, побеждает в войнах. Он почему побеждает? Сторон прямо говорит, есть народы, которые сильнее нас, это германцы, есть народы, которые храбрее нас, там, греки, хитрее нас, карфагенине, умнее нас, греки. Почему мы их всех победили? Он говорит, потому что мы угодны богам, мы самые благочестивые. Почему мы побеждаем весь мир? Потому что боги хотят даровать победу Риму. А чем боги хотят даровать победу Риму? Потому что боги хотят, чтобы их божественная воля воплощалась в законы человеческого жития, чтобы люди жили по божественным законам. А боги сами этого сделать не могут, античные языческие боги, с точки зрения самих античных язычников, не могут сделать так, чтобы люди вели себя правильно. Нужно, чтобы их что-то заставило. Для этого избирается один народ, римский народ, одно государство, римское государство, его законы, потому что они ближе всего к божественным законом. И дальше оно приводится к господству над всем миром, чтобы править миром и устанавливать в нем божественную правду. Поэтому Римская империя священна. Она не случайность, она есть божественный замысел, так сказать, о мире. Августин и Амвросий, в том числе, да, святитель Амвросий, занимаются тем, что это все дело немножко расколдовывают. Амвросий там ведет такой спор об алтаре победы, да, в котором доказывает, что воинские победы римского государства связаны с тем, что мы просто воевали, вы хорошо, вы доблестные были, воздержанные были, семейные были, храбрые, и поэтому вы побеждали, а не потому, что вам помогают боги. Победа добывается не у алтарей, а победа добывается в строю, да? Вот. И вот Августин проводит ту же операцию, но не только с военными победами Рима, но и с поражениями Рима в связи с варварскими нашествиями. Вообще со всей римской картиной мира. Он ее всю берет и немножко расколдовывает. Как он это делает и в связи с чем? В связи с падением Рима от рук готов. Готы приходят, разоряют. Рима это становится величайшей трагедией, шоком невероятным. То есть само падение Западной Римской империи, в общем-то, прошло, ну, как бы так более-менее незамеченным. Оно спустя там несколько десятилетий, ну, и все уже привыкли к этому моменту, что Рим грабят все, кому не лень. А тут вот это первое разорение Рима, оно становится шокирующим. Вообще никто не понимает, что это такой вечный город, столица священного царства римского, да, так сказать, вдруг неожиданно оказывается повержен.

0: конечно же, не христианство виновно в поражениях Рима. Вот, виновны всякие совсем другие вещи. И смотрите, да, о граде Божьем, де кивитате деи. Кивитас – это и город, и одновременно государство по-латински, да? Вот, точно так же, как в греческом полис, да, это и город, и государство. Де кивитате деи – о граде Божьем, о настоящем граде Божьем. Настоящий град Божий – это не Римская империя, говорит Августин, да? Настоящий град Божий – это церковь Божия, которая не совпадает ни с одним государством, ибо варвары тоже могут быть христианами, вот эти завоевывающие Римскую империю варвары. Да, они враги римлян в политическом смысле, но они будущие христиане или нынешние христиане. Августин приводит там пример, что варвары, грабившие и разорявшие город Рим, не нападали на людей, которые прятались в христианских храмах. Потому что среди варваров было много христиан, и они уже не считали для себя возможным убивать людей в христианском храме. Вот. И вот Августин, да, разворачивает эту мысль, да, о том, что град Божий, народ Божий – это христиане. Народ Божий складывается из людей всех народов, всех государств, которые принимают благую весть, которые становятся христианами. То есть он здесь как бы противодействует отчасти такому, ну, соблазну Священной империи в христианской одежде, соблазну не просто, да, полюбить, да, христианскую Римскую империю, как там Византия, да, вот, или там потом Москва, да, Третий Рим, но всерьез поверить в то, что она и есть единственный настоящий подлинный город Божий, в том же смысле, в котором древнеязыческая Римская империя считала себя вот пристанищем богов и божественной воли. Вот, да, соблазна обожествить это все, да, сказать, что вот мы, так сказать, с нами Бог всегда, абсолютно всегда. Вот, да, устранить из этого вот компонент неотмирности, что ли, христианства. Вот, поэтому Августин это очень горячо отстаивает. И выводит такую мысль, да, что град Божий, град человеческий, град земной и, соответственно, град дьявольский, потому что то, что человеческое вне Бога, оказывается под властью дьявола. Августин не допускает существования каких-то промежуточных, средних, нейтральных людей. Вот в этом смысле проявляется его такой жесткий радикализм в некотором смысле. Он говорит, определяются, чем они на самом-то деле, по-настоящему, чем их определить. Потому что ведь и в церкви есть люди, которые живут по правилам града земного, которые не являются подлинными христианами, хотя и на словах христиане, и крещены, и так далее. И он говорит, чем это определяется? Любовью. Град Божий – это город сообщества всех тех людей, которые любят Бога до забвения самих себя. А что такое град человеческий? А это сообщество тех людей, которые любят самих себя до забвения Бога. В конечном итоге, снова, как в этой истории с грушами, любой грех в пределе своем – это дьявольское отреновение Бога. Любая добродетель – это в пределе отвержения самого себя ради Бога. Вот, и именно ими определяется, конституируется град Божий, град человеческий. Это не империя, в которой ты можешь четко провести, кто тут за Бога, а кто за дьявола. Это вот граница, которая пролегает по человеческим душам, по человеческим сердцам, о которой нам судить, собственно, и не дано. Августин прямо говорит, что ты не можешь определить, кто принадлежит граду Божьему, кто принадлежит граду человеческому. Поэтому ты к каждому человеку должен относиться как к потенциальному гражданину града Божия. А вдруг он сейчас или в будущем будет гражданином этого города?
1: Получается, что град Божий не совпадает механически с церковью, да. А град человеческий не совпадает механически с секулярным государством.
0: Да, абсолютно не совпадает, да, то есть, безусловно, Римская империя – это, ну, одно из проявлений человеческого града, поскольку она есть светское общество. Но поскольку она состоит из людей, каждый из которых имеет потенциал к тому, чтобы быть спасенным, она может быть и градом Божьим. То есть, да, это смещение вопроса с империи, царств, государства, народов на каждого человека. Вот это, помните, знаменитая фраза Достоевского, что «Дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей», она очень августиновская, на самом деле, в том отношении, что как раз именно так и устроен град Божий и град человеческий. Граница града Божьего и града человеческого порой может проходить внутри человека. Вот буквально по сердцу человека может пролегать, так сказать, линия их боевого соприкосновения в некотором смысле. Вот, это вот, мне кажется, очень важным. И да, что делает Августин, получается? Да, видите, и к нему приходят и спрашивают, почему наша империя падает. Виноваты, наверное, в этом христиане, которые своей верой прогневали старых богов, которые когда-то давали нам победы. Августин смещает вопрос и говорит, вообще не в том дело, падает империя или нет, важно другое. Важно, где пролегает граница любви в твоем собственном человек-сердце. Вы неправильно ставите вопрос, потому что вы считаете, что империя – это град Божий, а на самом деле град Божий – это вы.
1: А вот заговорили вы сейчас про человеческое сердце, и можно встретить такие слова, что Августин был таким первым, ну, если угодно, христианским психологом. В каком смысле? Что принципиально в его работах акцент ставится на внутреннем мире человека, и даже в обсуждении Бога, скорее, вот всегда путь к этому рассуждению, к слову о Боге, лежит через внутренний мир человека, вплоть до неких попыток

0: попыток обосновать идею Троицы через внутренний состав человека, вот как есть Бог-Отец, угу. Бог-Сын и Святой Дух, вот такую же троичную структуру Августин обнаруживает в человеке как ум, и это некое такое вот место Бога-Отца, если угодно, угу. Слово Логос, Сын Логос, и у человека есть слово для того, чтобы выразить то, что знает ум. И есть третья часть – это любовь в человеке, угу. чувство, да, все, что связано вот с такими, с хотением, с желанием. И это вот некое вот место Святого Духа. С одной стороны, красивая схема, а с другой стороны, насколько она вот как-то оценивается вами вот с позиции такого православного богословия?
1: Ну, не то чтобы я в том положении, чтобы оценивать Августина сам по себе, вот, но да, в принципе, у Августина есть, мы вот об этом как-то не особо говорим, да, мы, так сказать, более в его позитивном ключе рассматриваем. У Августина, конечно, есть такая особенность, что он мыслитель очень оригинальный, и за счет этого не всегда, так сказать, однозначный, да, у него есть вот такая специфическая концепция предопределения, вот, и вот, да, довольно специфический подход к тринитарным аналогиям. Вообще, в принципе, все отцы используют аналогии. Для того, чтобы говорить о Троице, приходится их использовать. Там, да, классическая аналогия, там, солнечный диск, лучи солнца и тепло солнечное, да, вот Отец, Сын и Святой Дух. Вот там источник, ручей и там озеро, да, тоже, да, аналогия. Но отцы обычно более четко, что ли, дают себе отчет в ограниченности аналогий. Августин иногда подходит к аналогиям с такой серьезностью, как будто бы они действительно что-то доказывают, не показывают, не иллюстрируют, не наводят на мысль, а вот прям буквально что-то значит в доказательном смысле. Меня это всегда немножко удивляет, и я не очень понимаю, как он, так сказать, как он при этом мыслит, да, потому что ведь ты же сам придумал эту аналогию, как это может что-то доказывать, ведь это же, ее же не было до того, как ты ее придумал. Вот, мне это не всегда бывает понятным, вот, но что касается конкретно вот той аналогии, которую вы вспомнили сейчас, да, это действительно, что отец есть, да, ум, вот, сын есть мысль или слово отца, Дух Святой – это взаимная любовь отца и сына. Эта аналогия конкретно была использована буквально на православном Востоке святителем Григорием Паламой. Она была, потому что Палама был одним из первых читателей Августина в переводах на греческий язык. Его перевели, большой его трактат о Троице в 13 веке, в конце 13 века его перевели, наконец-то, до 13 века Августин. Очень мало был переведен на греческий, один был переведен текст, потому что у него была переписка со святителем Кириллом Александрийским. И вот для Кирилла Александрийского он перевел один текст, заказали перевод и сделали. Но это был маленький текстик и второстепенный, в общем, довольно. Вот, а тут, да, вот большой текст, и святитель Григорий Паламой его прямо вот буквально его использует, действительно использует эту аналогию, принимает ее, вот, правда, парадоксально немножко, потому что эта аналогия использовалась впоследствии как одно из доказательств учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, Филиоквы, вот, да, поскольку любовь Маудея есть любовь взаимная, да, любовь Отца и Сына – это общая любовь, и без одного из них, так сказать, любви бы не было. На стиле Григорий Палама просто отказывается принимать этот, ну, непонятно откуда берущийся ход, что любовь обязательно должна иметь два источника. Нет, любовь – это то, что происходит, как бы, да, вот, так сказать, от отца, обращена к сыну, отец любит сына, действительно, и любовь отца к сыну и есть Святой Дух, может быть, соотнесена с Святым Духом, скажем так, да. Вот, поэтому, да, в общем, аналогии эти есть. Августин, на мой взгляд, их немножко переоценивает, но конкретно эту, вот, да, святитель Григорий Палама даже использовал, что, кажется, о чем-то договорит.
0: Ну, вот еще одна тема августиновская, о которой мне интересно вас спросить, это то, что он пишет о свободе.
1: Да.
0: И тема такая тоже в чем-то не так просто укладывающаяся в голову, особенно для современного читателя, слушателя, когда мы привыкли говорить о свободе, как свободе выбора между какими-то альтернативами, а Августин говорит о свободе как о каком-то другом вот таком состоянии человека, соответствии, вот чему, поясните.
1: Да, ну, во-первых, нужно понимать, да, что Августин такой, ну, в общем, платоник, да, всегда оставался немножко платоником, поэтому он, для него благо есть только одно, и поэтому не может быть множество благ, и любое движение есть движение к благу или от блага. Помните, да, вот эту мысль, что любовь к самому себе доходящая до завения Бога, либо любовь к Богу до завения к самому себе. Человек либо идет к Богу, к высшему благу, единому истинному благу, либо он от него отдаляется. Нет никаких вариантов. любое действие либо так, либо так. Поэтому для Августина нет свободы, ну, в смысле, не то чтобы нет, но второстепенное значение имеет свобода, как свобода выбора, поскольку не из чего выбирать, есть только благо и зло. Вот, никаких других вариантов не существует, нечего тут выбирать-то, что-то тут выбирать собрался. Вот, говорит нам святой Августин. С одной стороны. С другой стороны, да, у Августина есть очень определенная идея, да, что человек где-то определяется тем, что он любит. А вот дальше у него интересная мысль, что чтобы что-то полюбить, нужно это что-то познать. Вы не можете любить то, чего вы не знаете. Вы можете тосковать по этому, хотеть этого, но вы не будете знать, на что именно должна быть обращена ваша любовь. Поэтому у святого Августина есть вот эта мысль о том, что для того, чтобы человек возлюбил Бога и мог спастись, человек, живущий вот в состоянии первородного греха, закрытый от Бога, да, вот между ним и Богом стоит вот эта стена, да, так сказать, черный кокон такой некоторый, Бог должен сам этот кокон пробить, явиться человеку не в прямом физическом смысле слова, а прикоснуться к его душе благодатью. И тогда, по мнению святого Августина, человек не сможет не потянуться к Богу. Если Бог коснулся души человеческой, то человек не может предпочесть не пойти за Богом. Это тоже платоновская идея, потому что вы помните, что Сократ у Платона говорит, что никто никогда не творит зла сознательно. Нельзя знать добро и не выжелать его, не пойти за ним. Вот, если человек совершает зло, то он делает его только потому, что он не знает истинного блага. И Августин эту интуицию принимает. Если человек грешит, то только потому, что Божья благодать его не коснулась еще в полной мере, в достаточной мере. Потому что благодать непреодолима. И вот в этом отношении, да, учение Августина о свободе сильно отличается от того, как мыслят даже самые строгие аскетичные отцы, другие многие, да, там, Максим Исповедник. Максим тоже считает, что есть только одно благо и только одно зло, нет никаких вариантов. Но Максим считает, что благо может быть отвергнуто человеком. Человек может познать благо и не выживать его, не принять его. А Августин считает, что нет, что благодать действует на человека непреодолимо, она влечет его с непреодолимой совершенно силой. Вот, именно потому, что эта красота превыше всякой красоты, сладость превыше всякой сладости, и никто не может, испытав хоть частицу ее, не выживать ее.
0: Получается, свобода – это не просто выбирать, а как бы человек, который на самом деле предпочел благо, он-то есть истинно свободный.
1: Свободный, да, свободный человек – это тот, тот человек, который освобожден от неспособности знать Бога. Вот, фактически свобода – это не свобода от, так сказать, это свобода для. Свобода для познания Бога. Это единственное, для чего она, в общем-то, существует.
0: Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу. Как всегда, мы разговоры про такого масштаба фигуры хотели объехать белый свет, и, как говорил Чацкий, не объехали сотой доли. Но вот пусть наш сегодняшний разговор станет таким побуждением для слушателей перечитать что-то из блаженного Августина и к его мысли прикоснуться. Петр Пашков, кандидат теологии, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили про блаженного Августина. Дорогие друзья, завтра в это же время мы продолжим разговор о защитниках православия на Латинском Западе. Оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Не ты ли тот, которому надлежит прийти?» вопрошают сыновья земли, рожденного от девы твоей, душа моя. Рожденный от девы светится светом утренним среди сыновей земли, мрачных, будто дни угасшие. Пламенные серафимы сияют в очах его. Премудрые херувимы хранят уста его. Царственные престолы держат стан его. И одного его увидев в величии предводителя воинств, но без воинств земных всякий разумный поймет, что пред ним предводитель страшных и бесчисленных небесных сил. И вот, окруженный воинством ангельским, вождь твой, душа моя, отверзает уста и глаголит: «Воистину, аз есмь тот, кого ожидаете, и другого не ждите. Если ищете путь, аз есмь путь, аз есмь грядущее ваше отныне и до конца времен. Все благо, ожидаемое вами от грядущего, во мне. Ваше завтра сегодня во мне исполнилось, и ни один из дней предстоящих не принесет вам того, что я принес. Се аз есмь день без начала и конца, аз есмь ризница будущего, и аз есмь путь к ризнице. Все пророки ко мне путь указывали. Во мне завершаются и исчезают все пути пророческие. Отныне только я – путь, ибо все пути вне меня – блуждание. Словно потоки многие в одну реку впадающие теряют при впадении свой путь, так и пророки в меня влились». И отныне течение жизни я определяю. Кто пойдет дальше по пути пророков, тот пойдет путем несуществующим и разобьется. Пророки приходили, чтобы указать путь. И вот я пришел, и теперь я – путь. Кто хочет следовать за мной, тот не может одними ногами идти, но всей душой своей, всем сердцем, всем разумом своим должен за мной следовать. Путь мой долог, и падет от усталости, надеющийся лишь на силу ног своих. Когда дети желают успеть за старшими, должны они отказаться от хождения своими ногами и сесть на плечи старшего. Кто хочет успеть за мной, должен отказаться от своих ног, сердца своего, души своей, разума своего. Того, кто своего отвержется, я понесу на плечах своих, в сердце своем, своей душе, в своем разуме. И не будет он мне ношей тяжелой, и я не стану досаждением ему. Не отрекшемуся же от всего не догнать меня и не остановить меня в пути моем. Я есмь путь, идущий путем моим. Не один идет, но со мной. Пророки показывали путь тот или иной, ибо не были путем. Я же не указываю путей многих, и никого из своих отпустить не могу, чтобы без меня шли. Кто хочет идти путем моим, того я на себе понесу. И вновь говорю вам, я, вами чаемое грядущее, и путь в грядущее. Без меня вам не найти пути, без меня не дождаться вам грядущего. Богоносный Сыне, помилуй нас и за собою поведи.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Мудрый визирь. По мотивам таджикской народной сказки.
2: В одном государстве случилась засуха. Не взошли посевы, и людям становилось все труднее выживать. Правитель страны, падишах, думал, как помочь народу, но так и не придумал. Решил он тогда отдать правление государством на год своему министру, визирю, а сам уехал в гости к брату, падишаху соседней страны. Стал молиться визирь Богу и просить направить его на верный путь. Через 3 дня пришел он в падишахскую казну, взял серебряные и золотые монеты, разделил поровну между всеми жителями и сказал: «Деньги вам даю в долг. Поезжайте в другие страны, где не было засухи. Купите там зерна и муки столько, чтобы дожить до следующего урожая. А долг вернете в падишахскую казну после смерти правителя». Обрадовались люди, взяли деньги, купили на них зерна и муки. Так и спаслись. А своему падишаху стали желать долгих лет жизни. Прошел год. Вернулся падишах во дворец. Ему тут же нашептали, что визирь ограбил казну, раздав золотые и серебряные монеты жителям. Разгневался падишах и велел казнить визиря. Тот попросил сказать последнее слово. «Я и вправду раздал людям всю твою казну», — произнес визирь. «Люди купили на них зерна и муки в других странах, но деньги они получили в долг. Все обещали вернуть монеты после твоей смерти. Так что теперь, о повелитель, весь народ желает тебе здоровья и долгих лет жизни». Услышал эти слова падишах и понял, что визирь поступил очень мудро и смело. Ведь в тяжелое время он спасал не казну, а самое дорогое – жителей своей страны.
0: Пересказки.

Свидетели веры. Проповедуя в кафедральном соборе Кутаиси, епископ Гавриил Кикодзе сказал: «Наше имеретие погибает от невежества. Больше половины всего зла, которое случается, убийство, воровство, проистекает от отсутствия знания. Невежественный человек не сможет быть с Христом. Если желаешь быть с Христом, приступай к учебе и просвещению ума». Владыка Гавриил подтверждал слова делом. Свое многолетнее архипасторское служение он посвятил просвещению народа, в основном малограмотных грузинских крестьян. Возглавив в 1860 году Имеретинскую епархию, епископ Гавриил оставался на своей кафедре до самой смерти в 1896 году. За это время, благодаря ему, в Имеретии открылось более 100 церковно-приходских школ и библиотек, а в Кутаиси была основана духовная семинария, вторая на всю Грузию. Много сил владыка отдавал поездкам. Так, в одном только 1872 году он посвятил объезду епархии 100 дней и всюду проповедовал при огромном стечении народа, освящал новые церкви, общался с людьми всех сословий. С 1869 года Преосвященный Гавриил также управлял Абхазской епархией, по которой он совершил 7 миссионерских путешествий. В результате было крещено около 19 тысяч абхазов, а на их землях построен 51 храм. Владыкой были восстановлены и торжественно освящены древние византийские соборы в Пицунде и Драндах. А еще епископ Гавриил способствовал переводу основных молитв и богослужения на абхазский язык. При двух монастырях открыл школы для абхазских детей. Также владыка совершил несколько миссионерских поездок в другие части тогдашней Грузии. Несмотря на высокое общественное положение, имеретинский епископ был очень скромен. Он ходил в старой изношенной одежде, а путешествия совершал не в экипаже, а верхом на лошади, в сопровождении одного-двух спутников. Владыка Гавриил говорил: «Как свеча, зажженная и поставленная на высокое место, освещает окрестности и видна издалека, так и жизнь епископа. Добрый епископ спасет многих». В полной мере это относилось к самому имеретинскому архиерею. Он любил простой народ, не стеснялся укорять тех грузинских дворян, которые дурно обращались с крестьянами. Обличительная проповедь владыки незадолго до отмены крепостного права могла стоить ему жизни. Настолько были рассержены некоторые дворяне. Не только словом, но и делом помогал святитель Гавриил своему народу. Поддерживал деньгами талантливых, но бедных студентов, опекал вдов, сирот и одиноких стариков, обеспечивал неимущих дровами и лекарствами, причем зачастую анонимно, оплачивал похороны людей, у которых не осталось родных. Перед своей смертью 70-летний святитель попросил у прихожан прощения за свои грехи. На похороны епископа Гавриила собрались многие тысячи людей. Как завет новым поколениям христиан звучат слова святителя Гавриила Имеретинского: «Спаситель утвердил на земле Царство Божие и нам, христианам, доверил распространение и усиление его. Каждый из нас должен приложить все силы и средства, чтобы способствовать распространению Царства Его». Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня обратимся к книге Льва Исааковича Шестого «На весах Иова».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Мы разработали особую контактную линзу с амниотической мембраной. Мы получили 2 патента в США. Каджал станет первым пациентом, который испытает на себе эту новую прорывную технологию. Мы надеемся, что это восстановит ее зрение. А теперь пару слов скажет сама Каджал.
2: Многие люди помогли мне приехать из Индии в Америку. И доктор Мин прилагает все усилия, чтобы помочь мне снова видеть.
0: Соединенные Штаты Америки. Наши дни. Глазной хирург китайского происхождения доктор Мин Ван собрал прессу, чтобы сообщить потрясающую новость. Он и его команда изобрели невиданную доселе технологию, которая способна вернуть зрение даже самым безнадежным пациентам. Таким, например, как индийская девочка Каджал из трущоб Калькутты. Бедняжку намеренно ослепили родственники, чтобы она просила милостыню, ведь слепых жалеют и подают им охотнее. Ее нашли и привезли в Америку католические монахини. У Каджал полное отслоение сетчатки глаз, сохранился максимум 1% зрения. Другими словами, девочка находится в полной темноте. Монахини обратились за помощью к доктору Мину, талантливому хирургу-офтальмологу, который многим уже помог. Доктор Мин долго искал способ, который сработал бы в таком сложном случае, как у Каджал. И, кажется, нашел. Доктор Мин Ван – герой художественного фильма «Зрение». Фрагмент из него прозвучал в начале нашей программы. Картину в 2023 году снял американский режиссер Эндрю Хайетт. В основу фильма легли документальные события. Он снят по биографии выдающегося современного глазного хирурга Мина Вана. По словам Хайетта, когда он прочел ее, то сказал себе: «Жизнь этого человека словно создана для кинематографа». История паренька из бедной китайской провинции, который смог преодолеть множество препятствий на пути к призванию, получить блестящее образование и стать ученым. Доктор Мин не только дал согласие на экранизацию своей биографии, но и принял участие в съемках в качестве консультанта. Как сказал он в одном из интервью, возможно, моя история на экране, которая от начала и до конца реально, вдохновит кого-то и даст надежду. Итак, перенесемся к событиям фильма. Доктор Мин заверил журналистов, что знает, как помочь незрячей девочке из Индии. И вот операция проведена, и пришло время снимать повязку с глаз. Увы, чудо не случилось. Маленькая Каджал не прозрела. Эта неудача подломила доктора Мина. Дело в том, что он связывал успех операции с некоторыми событиями давно минувших лет. Ему казалось, что, вернув девочке зрение, он сможет загладить вину перед дорогим ему человеком из прошлого. На протяжении всей картины мы то и дело переносимся из современной Америки в Китай 1960-х, и перед нашим взором проходит детство и юность будущего ученого. Мы знакомимся с родителями Мин Вана, чуткими и мудрыми людьми. Они бедны, и в доме порой не хватает риса, но ради сына отец и мать готовы пожертвовать всем и с любовью поддерживают его в трудностях. Есть у юного Вана еще один близкий человек – девочка по имени Лили, дочь слепого соседа. Они учатся вместе и дружат. Однажды Мин Ван играл для Лили и ее отца на эрху – традиционном китайском музыкальном инструменте. И неожиданно получил важный урок.
3: Подожди, подожди. Ноты должны исходить из сердца.
1: Какая разница, откуда они исходят?
3: Песня, которую ты играешь. Два сходящихся ручья отражают луну. Ты знал, что ее написал музыкант по имени Абин?
1: Да.
3: А ты знал, что Абин был слепым?
1: Нет.
3: А Бин был слеп от рождения. Ему пришлось воображать, как выглядит лунный свет, падающий с небес на два сходящихся ручья. А Бин представлял себе красоту, хотя не мог ее видеть.
0: Суметь увидеть то, что недоступно глазам. Заглянуть внутрь себя. Понять, что помимо физического зрения человеку дано иное, гораздо большее. Эту науку предстоит постичь доктору Минвану. Получится ли у него, узнаем из фильма Эндрю Хайета «Зрение». Хочу лишь добавить, что уникальную технологию контактной линзы, о которой идет речь в картине, действительно изобрел реальный доктор Минван. В силу определенных непреодолимых обстоятельств она не помогла индийской девочке Каджал, но зато помогла сотням других пациентов. Доктор Минван основал благотворительный фонд по восстановлению зрения и бесплатно провел более 50 тысяч сложнейших операций. Что ж, биографию такого человека, пожалуй, действительно стоит экранизировать. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Может ли православный христианин мстить своему врагу? И разрешает ли Священное Писание вендетту? Или же верующий человек вынужден постоянно подавлять боль от обиды и оскорбления? Ответ на этот вопрос находим в 78-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Боже, предоше языцев достояние Твое, осквернише храм святый Твой».
3: «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь, пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в рот и рот возвещать хвалу Тебе».
2: «В рот и рот возвестим хвалу Твою».
1: Псалом 78 – это всенародный плач. Вероятнее всего, он был написан по поводу разрушения Иерусалима и храма вавилонянами в 586 году до Рождества Христова. Начинается он с крика «О Боже!». И далее перечисляются ужасы войны. Язычники осквернили храм, трупы рабов Божьих отданы птицам и зверям, кровь пролита, как вода, и некому хоронить погибших. И все это происходит, по словам псалмопевца, с наследием Твоим, святым храмом Твоим, святыми Твоими. В этом контексте и звучит вопрос «доколе?». Псалмопевец не просто жалуется, он спрашивает Бога, доколе все это терпеть? Сколько еще ждать, пока Бог прольет свой гнев на народы, которые не знают единого Творца и которые, как говорится в псалме, пожирали Иакова? Псалмопевец просит о семикратном воздаянии, то есть просит наказать их не один раз, а в семикратном размере. Читаешь все это и думаешь, чем не жажда мести, чем не апология вендетты? Ведь перед нами Священное Писание, и если один из его авторов не боится говорить такого вслух, то почему бы и нам не делать того же? Однако не будем торопиться, давайте присмотримся. За всей этой бурей эмоций мы не замечаем главного. Псалмопевец не берет меч в руки, он молится. Это принципиальный момент. В древнем мире существовал закон кровной мести, когда убийство требовало ответного убийства. И человек сам вершил расправу. Однако Псалом 78 предлагает нечто иное. Псалмопевец приносит свою боль Богу и просит его стать судьей. Это требование правосудия, а не мести. Он не говорит «дай мне их убить». Он говорит «воздай им по делам их». Ты знаешь, как это сделать правильно. Кто-то скажет, он так говорит, потому что испугался. или потому, что понимает, сам он это сделать не в силах ни сейчас, ни потом. А потому это просто вопль беспомощности. Так слова псалмопевца может объяснить подросток. По юности он еще совсем не разбирается в тех законах, по которым живет наша душа. В словах же псалмопевца ощущается горький опыт взрослого и духовно зрелого человека. Ему известно, как желанна бывает месть, но какую жестокую рану она наносит самому мстящему. Месть не унимает боль потери, она ее усугубляет и лишает последней надежды на утешение от Бога. После того, как отомстил, в душе остается пустота и холод. Пройдет еще несколько веков после того, как был написан прозвучавший псалом, и Христос скажет в Евангелии: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Не у всякого из нас столько духовной силы, чтобы исполнить этот призыв, а потому он остается идеалом, к которому мы, как христиане, призваны ежедневно стремиться. Однако, чтобы начать это движение, необходимо научиться хотя бы азам духовной жизни. Нам важно учиться вести себя с нашими обидчиками просто по закону, не переступать черту дозволенного ни словом, ни делом, но весь суд и возмущение отдавать тому, кто неоднократно говорит в Писании: «Мне отмщение, я воздам». Он примет нашу боль. Со временем он устроит все наилучшим образом. А наша душа сохранит мир и останется способной к любви, милости и прощению.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 октября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Маленькая Шкода». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
1: Дело дня.
5: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио «Вера» и мама троих детей. Уверена, что каждый родитель сталкивается с проблемой, как говорить с детьми так, чтобы они слушали и слышали. Поэтому так важно, что на «Радио «Вера» есть программа, адресованная именно детям. Это семейная христианская аудиоэнциклопедия, а по сути – сериал из аудиоспектаклей «Вопросы Веры и Фомы». В доступной форме дети узнают о вере, церкви, святых подвижниках и великих деятелях российской и мировой истории. И мы из практики знаем, что дети готовы слушать эти программы. Сегодня нам предстоит собрать средства на производство программ «Вопросы Веры и Фомы» в октябре 2026 года. Необходимая сумма – 1 миллион 266 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей поучаствовать в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование на сайте veraifoma.ru, нажав на кнопку «Поддержать». Там же вы можете подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные платежи, даже не самые большие, имеют существенное значение для работы некоммерческой аудиоэнциклопедии, где нет рекламы. Герои программ «Вопросы Веры и Фомы» знают, как говорить, чтобы дети слушали. Давайте поможем героям и слушателям встретиться. Искренне ваша, Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: И мы сегодня в Ашукино. Это дачный поселок на Ярославской железной дороге. И от Ярославского вокзала на электричке мы доезжаем до станции Ашукинская. И здесь начинаем нашу прогулку.
2: Начинаем мы с того, что железная дорога, по которой мы с вами ехали, Ярославское направление, построено во второй половине XIX века, и станцию, на которой мы вышли, Ашукинскую, открыли в 1898 году. И интересно название ее. Получила она название в честь небольшого поселочка, рядом располагавшегося, принадлежавшего купцам Ашукиным. Ну, собственно, по ним и называется и остановка, остановочный пункт, и поселок Ашукино.
1: Раньше здесь была деревня с очень красивым названием Своробино.
2: Да, известная со средних веков.
1: На дороге к Ростову. Собственно, сейчас это дорога к Ростову. Тут мало что поменялось, тем более, что старое Ярославское шоссе проходит неподалеку.
2: Да, было небольшое поселение. Жители этого поселения, как и жители многих других деревень этого района, занимались лесным промыслом, немножечко земледелием. Много было разных хозяев у этой деревни, и перестала существовать эта деревня уже в советское время, вошла в состав
1: поселка Ашукино.
2: Да. Собственно, Ашукины здесь жили, владели здесь усадьбой, на свои средства организовали железнодорожную станцию. Это нормальная совершенно история для этого района. Тут в этих местах многие землевладельцы строили станции для того, чтобы к ним приезжали дачники и так далее. А новый старт истории этого поселка дало советское правительство. В 1930-х годах в Москве начинают реализовывать масштабнейший план по реконструкции города. План 1935 года, согласно

0: Вот они, значит, здесь с 30-х годов. Из достопримечательностей.
1: Я могу себе представить, да, как вечером где-то за чаем соседи собирались. А вы откуда? О, мы с Божедомки. А вы откуда? А, мы с Покровки.
0: Или
1: а
0: с Домниковки. Да. Вот удивительная такая история. Причем не знаю, как там, как выбирали, кого оставить, кого отправить, но в любом случае жители этого...
1: Но это не похоже на ленинградскую историю предвоенную, когда выселяли классовых врагов.
0: Ну, может быть, там были какие-то, скорее, люди, не работавшие на заводах, точно.
1: Но в Ленинграде так выселяли все-таки не в Ленинградскую область, а куда-нибудь в Башкирию.
0: Ну да, но это неплохо.
1: Это, кстати, помогло, с одной стороны, это, конечно, все ужасно, но с другой, эти люди-то блокаду пережили.
0: Да. Кстати, вот о Своробино, надо сказать, осталась память, прям недалеко от железнодорожной станции есть улица Своробино. То есть старое название сохранилось. В 4 километрах от Ашукина находится усадьба Муранова. Мы туда сегодня не отправимся, но я расскажу замечательную историю о Муранове и Ашукине. Значит, музей Муранова существует с первых послереволюционных времен, когда потомки великого русского поэта Тютчева спасали этот замечательный усадебный комплекс от пожаров и разорения, и там начали вводить экскурсии, стали ходить посетители. И вот один посетитель в гостиной в доме Мурановых увидел замечательные часы с лошадками такие, очень красивые, такие золотистые. Человек был, судя по всему, простой, и он эти часы прихватил с собой. И эти часы некоторое время разыскивались, и потом были обнаружены в сугробе около станции Ашукина.
1: То есть он их далеко не унес?
0: Или... Ну, человек донес их до поселка, судя по всему, до дачного, отпилил ногу одному из коней, обнаружил, что кони и все часы целиком не золотые, и выбросил в сугроб. Как говорил директор музея, наш посетитель унес тяжелые впечатления. Вот такая вот история. В Ашукино есть несколько интересных мест, которые стоит посмотреть. Начнем, правда, мы с герба. Тут на гербе изображается такая корона с растущими оттуда крылами. Вот, наверное, это связано с авиационной историей этого района.
1: Я сначала при беглом взгляде на герб подумал, что это лебедь с длинной шеей, а это не шея и не голова лебедя.
0: Да, ну, судя по всему, это отражена история пребывания здесь военного аэродрома рядом, и, собственно, в связи с этим рядом с...
1: И памятник МиГ-29 тоже.
0: Да, стоит МиГ-29, и у вас всегда будет, если вы в Ашукино будете за рулем, будет возможность посмотреть на этот памятник, потому что он стоит рядом с переездом, время рассмотреть его будет. В самом поселке Ашукино храм появился очень недавно, и это ведомственный храм, приписанный к Софринской бригаде Росгвардии, он храм Александра Невского, очень интересной архитектуры. Сейчас архитекторы церковные пытаются нащупать, как бы вот по-новому научиться строить храмы, чтобы они не были, с одной стороны, копией старых, а с другой, чтобы они выглядели хотя бы как-то похоже на православные церкви. Большой вопрос, как это делать. В данном случае, видимо...
1: В данном случае обратились все-таки к традиции.
0: Традиции, но при этом интересным образом ее пересмотрели. Получился такой в духе псковского зодчества храм с звонницей, с таким большим куполом, такой, да, в духе псковской архитектуры. А Ашукино, как мы уже сказали, достаточно молодой поселок, появившийся только в 20 веке. И поэтому тут каких-то древних исторических построек нету, но в 2 шагах от Ашукинской находится село Софрино. Туда буквально там 20 минут пешком идти. И здесь сохранился на берегу реки Талицы прекрасный храм Смоленской иконы Божьей Матери в Софрине, построенный в конце 17 века, в 1680-х годах, в духе московского барокко. Храм Смоленской иконы Божьей Матери напоминает нам тот же храм Покрова в Филях, но отличает верхней частью, а нижней отличается, там такая вытянутая трапезная. Храм неоднократно перестраивался. Построен он на деньги бояр Салтыковых, которые владели Софрином в конце 17 века. Замечательный такой образец московского барокко. Этот храм закрывался в советское время, в 1938 году. Был закрыт, последний настоятель был репрессирован.
1: Но там интересная судьба последнего настоятеля, игумена Платона. Он был сослан, то есть он пребывал, насколько я помню, какое-то время даже в лагере, но выжил. И в 40-е

0: Годы уехал относительно недалеко от этого места, во Владимирскую область, и до середины 60-х годов с перерывами служил в районе Петушков и Киржача, и был близким человеком к святителю Афанасию Сахарову, знаменитому нашему епископу, литургисту, человеку, уж которого совсем поломали лагеря физически, но не духовно. И святитель Афанасий доживал в Петушках, и вот они говорят, близко, хорошо общались, и игумен Платон Афанасия Сахарова исповедовал даже.
1: Интересно, что храм этот не очень сильно пострадал после закрытия. Во всяком случае, сохранились многие иконы из него, они были вывезены в Коломенское, и замечательный барочный резной иконостас тоже достался музею Коломенское, и там был сохранен. Место Софринское, вот это вот, где располагается храм, очень бойкое, там шла старая Троицкая дорога, сюда часто приезжали и приходили паломники, вот поэтому храм был достаточно богат. А в середине XIX века его сильно перестроили, тогда собственно к основному объему пристроили трапезную и колокольню, поэтому он выглядит не очень похоже на своих современников. Рассказывают, что одна из стен – это стена палат, которые у Головиных здесь были в 17 веке. Однако, судя по всему, это просто переложенный кирпич. Уже там в середине 19 века какие-то, может, остатки старых палат оставались, их переделали. В 60-х годах, благодаря обществу охраны памятников, храм начали реставрировать. И в 1990-х годах его возобновили. Интересно, что в советское время в храме был, как обычно, зернохранилище, а позже там было общежитие для студентов, которые приезжали в соседние колхозы на картошку.
0: Сейчас, на самом деле, это сложно представить, потому что если мы сюда приедем, ну, как мы сегодня с Михаилом путешествуем, но посмотрим чуть больше, что мы увидим? Ну, Софрино, да, здесь знаменитое художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви, воинские части и огромное количество новых коттеджных поселков. И уже ничего вроде бы вообще не напоминает о том, что еще совсем недавно здесь были крупные сельхозпредприятия, колхозы, совхозы, сюда студенты на картошку приезжали. Сюда по разнарядке, кстати, из других областей люди ездили работать на сезонные уборочные посевные в колхозы. Это было тоже таким достаточно распространенным явлением, когда в Московскую область приезжали люди, которые хотели или прописку получить, или как-то еще закрепиться, приезжали в подмосковные колхозы работать.
1: Да, чтобы как-то в Московской области оказаться, а потом, может, перебраться в Москву. Про Шукинскую еще одну трогательную расскажу историю. Для одного проекта я расшифровывал дневник рабочего из города Черноголовки, недалеко отсюда, такой простой рабочий монтажник, который строил там дома. И, ну, вроде бы дневник очень скучный, одни сплошные описания грибов. Вот каждый день он там то в окрестностях Черноголовки, то еще где-то собирает грибы. У него родственники живут в Ашукинской. И в его дневнике записи, прям четко можно посмотреть, январь, ездили в Ашукинскую, Пасха, ездили в Ашукинскую, ходили в церковь, собирали в Ашукинской грибы и так далее. Вот только он не упоминает, в какую церковь в 70-х, 80-х он ходил в окрестностях Ашукинской. И я вот для себя на этот вопрос ответа не могу найти. Может, ты подскажешь?
0: Нет, я тоже не знаю. Я все-таки не совсем знаток такого севера, ну, северного Подмосковья, не очень дальнего. Если бы речь шла там про окрестности Переяславля или Александрова.
1: Или Суздаля.
0: Подальше, нет, ну, это другое направление. Если мы возьмем это направление, то все равно там где-то на стыке Владимирско-Ярославской областей я бы сразу, наверное, понял, о каком храме идет речь. А вот такое, или там ближе к Москве, например. А вот эти места все-таки мне не очень знакомы.
1: Да, Ашукинское очень симпатичное место, несмотря на то, что тут кругом, как ты уже сказал, сплошные коттеджные поселки, рядом Мураново, рядом течет Талица, есть несколько старинных храмов, в двух шагах отсюда Радонеж, и к тому же Ашукинская привлекает людей не только тем, что это место, через которое ездят в Мураново, но или там, что можно пособирать грибы, можно найти и другие поводы для приезда в Ашукино. Например, здесь Пришвин покупал породистых щенков.
0: Ну,
1: в его дневнике один раз упомянуто. А Глеб Жеглов и Володя Шарапов ездили сюда, как и те студенты, на картошку. Сотрудники уголовного розыска в романе Вайнеров «Эра милосердия» приезжают в Ашукино копать картошку. Время послевоенное, голодное, и это имело значение.
0: Спасибо большое. Мы с Михаилом Хрущевым побывали в Ашукинской, в Ашукино, на станции Ашукинской, и посмотрели еще окрестности, оставшиеся, сохранившиеся от усадьбы Софрина, церковь. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
1: До свидания.
2: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть четвертая, глава восьмая. И для князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий. Их можно было объяснить его болезненным состоянием, но он был слишком неопределенно грустен, и это было для него всего мучительнее. Правда, пред ним стояли факты, яркие, тяжелые и извительные, но грусть его заходила дальше всего, что он припоминал и соображал. Он понимал, что ему не успокоить себя одному. Мало-помалу в нем укоренилось ожидание, что сегодня же с ним случится что-то особенное и окончательное. Припадок, бывший с ним накануне, был из легких. Кроме ипохондрии, некоторой тягости в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства. Голова его работала довольно отчетливо, хотя душа и была больна. Встал он довольно поздно и тотчас же ясно припомнил вчерашний вечер, хоть и не совсем отчетливо, но все-таки припомнил и то, как через полчаса после припадка его довели домой. Он узнал, что уже являлся к нему посланный от Япончиных узнать о его здоровье. В половине двенадцатого явился другой. Это было ему приятно. Вера Лебедева из первых пришла навестить его и прислужить ему. В первую минуту, как она его увидала, она вдруг заплакала, но когда князь тотчас же успокоил ее, рассмеялась. Его как-то вдруг поразило сильное сострадание к нему этой девушки. Он схватил ее руку и поцеловал. Вера вспыхнула. «Ах, что вы!» — воскликнула она в испуге, быстро отняв свою руку. Она скоро ушла в каком-то странном смущении. Между прочим, она успела рассказать, что отец ее сегодня, еще чем свет, побежал к покойнику, как называл он генерала, узнать, не помер ли он за ночь, и что слышно, говорят, наверное, скоро помрет. В 12 часу явился домой и к князю, и сам Лебедев, но, собственно, на минуту, чтобы узнать о драгоценном здоровье и так далее, и, кроме того, наведаться в шкапчик. Он больше ничего, как ахал и охал, и князь скоро отпустил его. Но все-таки он попробовал порасспросить о вчерашнем припадке, хотя и видно было, что об этом он уже знает в подробностях. За ним забежал Коля, тоже на минуту. Этот в самом деле торопился и был в сильной и мрачной тревоге. Он начал с того, что прямо и настоятельно попросил у князя разъяснение всего, что от него скрывали, примолвив, что уже почти все узнал во вчерашний же день. Он был сильно и глубоко потрясен. Со всем возможным сочувствием, к какому только был способен, князь рассказал все дело, восстановив факты в полной точности, и поразил бедного мальчика как громом. Он не мог вымолвить ни слова и молча заплакал. Князь почувствовал, что это было одно из тех впечатлений, которые остаются навсегда и составляют перелом в жизни юноши навеки. Он поспешил передать ему свой взгляд на дело, прибавив, что, по его мнению, может быть, и смерть-то старика происходит, главное, от ужаса, оставшегося в его сердце после проступка, и что к этому не всякий способен. Глаза Коли засверкали, когда он выслушал князя. «Негодные Ганька и Варя и Птицын. Я с ними не буду ссориться, но у нас разные дороги с этой минуты. Ах, князь, я со вчерашнего очень много почувствовал нового. Это мой урок. Мать я тоже считаю теперь прямо на моих руках, хотя она и обеспечена у Вари. Но это все не то». Он вскочил, вспомнив, что его ждут. Наскоро спросил о состоянии здоровья князя и, выслушав ответ, вдруг с поспешностью прибавил. «Нет ли и другого чего? Я слышал вчера, впрочем, я не имею права, но если вам когда-нибудь и в чем-нибудь понадобится верный слуга, то он перед вами. Кажется, мы оба не совсем-то счастливы. Ведь так? Но я не расспрашиваю. Не расспрашиваю». Он ушел, а князь еще больше задумался. «Все пророчествуют несчастье. Все уже сделали заключение. Все глядят, как бы что-то знают, и такое, чего он не знает. Лебедев выспрашивает. Коля прямо намекает. А Вера плачет. Наконец он в досаде махнул рукой. «Проклятая болезненная мнительность», — подумал он. Лицо его просветлело, когда во втором часу он увидел Япончиных, входящих навестить его на минутку. Эти уже действительно зашли на минуту. Лизавета Прокофьевна, встав от завтрака, объявила, что гулять пойдут все сейчас и все вместе. Уведомление было дано в форме приказания, отрывисто, сухо, без объяснений. Все вышли, то есть маменька, девицы, князь Ще. Лизавета Прокофьевна прямо направилась в сторону, противоположную той, в которую направлялись каждодневно. Все понимали, в чем дело, и все молчали, боясь раздражить мамашу. А она, точно прячась от упрека и возражений, шла впереди всех, не оглядываясь. Наконец Аделаида заметила, что на прогулке нечего так бежать, и что за мамашей не поспеешь. «Вот что», — обернулась вдруг Лизавета Прокофьевна, «мы теперь мимо него проходим. Как бы там ни думала Аглая, и что бы там ни случилось потом, а он нам не чужой. А теперь еще вдобавок и в несчастье, и болен. Я, по крайней мере, зайду навестить. Кто хочет со мной, тот иди, кто не хочет, проходи мимо. Путь не загорожен». Все вошли, разумеется. Князь, как следует, поспешил еще раз попросить прощения за вчерашнюю вазу и скандал. «Но это ничего», — ответила Лизавета Прокофьевна. «Ваза не жаль. Жаль тебя. Стало быть, сам теперь примечаешь, что был скандал. Вот что значит «на другое-то утро». Но и это ничего, потому что всякий теперь видит, что с тебя нечего спрашивать. Ну, до свидания, однако ж. Если в силах, так погуляй. И опять засни, мой совет. А вздумаешь, заходи по-прежнему. Уверен будь раз навсегда, что бы ни случилось, что бы ни вышло, ты все-таки останешься другом нашего дома. Моим, по крайней мере. За себя-то, по крайней мере, ответить могу». На вызов ответили все и подтвердили мамашины чувства. Они ушли, но в этой простодушной поспешности сказать что-нибудь ласковое и ободряющее таилось много жестокого, о чем и не спохватилась Лизавета Прокофьевна. В приглашении приходить по-прежнему и в словах «моим», по крайней мере, опять зазвучало что-то предсказывающее. Князь стал припоминать Аглаю. Правда, она ему удивительно улыбнулась при входе и при прощании, но не сказала ни слова, даже и тогда, когда все заявляли свои уверения в дружбе, хотя раза два пристально на него посмотрела. Лицо ее было бледнее обыкновенного. Точно она худо проспала ночь. Князь решил вечером же идти к ним непременно по-прежнему и лихорадочно взглянул на часы. Вошла Вера. Ровно 3 минуты спустя по уходе Япончиных. «Мне Лев Николаевич, Аглая Ивановна, сейчас словечко к вам потихоньку передала». Князь так и задрожал. «Записка?» «Нет, на словах. И то едва успела. Просит вас очень весь сегодняшний день ни на одну минуту не отлучаться со двора, вплоть до 7 часов по вечеру, или даже до 9. Не совсем я тут расслышала». «Да, для чего же это? Что это значит?» «Ничего этого я не знаю, только велела накрепко передать». «Так и сказала? Накрепко?» «Нет, прямо не сказала. Едва успела, отвернувшись, выговорить. Благо, я сама уж подскочила. Но уж по лицу видно было, как приказывала, накрепко или нет. Так на меня посмотрела, что у меня сердце замерло». Несколько расспросов еще, и князь, хотя ничего больше не узнал, но зато еще пуще встревожился. Оставшись один, он лег на диван и стал опять думать. «Может, там кто-нибудь будет у них до 9 часов? И она опять за меня боится, чтоб я чего при гостях не накуролесил?» Выдумал он наконец и опять стал нетерпеливо ждать вечера и глядеть на часы. Но разгадка последовала гораздо раньше вечера и тоже в форме нового визита. Разгадка в форме новой мучительной загадки. Ровно 30 минут по уходе Япончиных к нему вошел Ипполит. До того усталый и изнуренный, что, войдя, и, ни слова не говоря, как бы без памяти буквально упал в кресло и мгновенно погрузился в нестерпимый кашель. Он докашлялся до крови. Глаза его сверкали, и красные пятна зарделись на щеках. Князь пробормотал ему что-то, но тот не ответил, и еще долго не отвечая, отмахивался только рукой, чтоб его покамест не беспокоили. Наконец он очнулся. «Ухожу», — через силу произнес он, наконец, хриплым голосом. «Хотите, я вас доведу», — сказал князь, привстав с места и осекся, вспомнив недавний запрет уходить со двора. Ипполит засмеялся. «Я не от вас ухожу», — продолжал он с беспрерывной одышкой и перхотой. «Я, напротив, нашел нужным к вам прийти и за делом, без чего не стал бы беспокоить. Я туда ухожу, и в этот раз, кажется, серьезно. Капут. Я не для сострадания, поверьте. Я уж и лег сегодня с 10 часов, чтоб уж совсем не вставать до самого того времени. Да вот раздумал и встал еще раз, чтобы к вам идти. Стало быть, надо. Жаль на вас смотреть. Вы бы кликнули меня лучше, чем самим трудиться. Ну вот и довольно. Пожалели, стало быть, и довольны для светской учтивости. Да, забыл. Ваше-то как здоровье? Я здоров. Я вчера был не очень. Слышал, слышал. Вазе досталось китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардалионовича на свидании с Аглаей Ивановной у зеленой скамейки. Удивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой Аглае Ивановне по уходе Гаврила Ардалионовича. «Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь?» — прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо князя. «Ничему не удивляться, — говорят, — есть признак большого ума. По-моему, это в равной же мере могло бы служить и признаком глупости. Я, впрочем, не на вас намекаю, извините. Я очень несчастлив сегодня в моих выражениях. Я еще вчера знал, что Гаврила Ардалионович...» Осекся князь, видимо, смутившись. Хотя Ипполит и досадовал, зачем он не удивляется. «Знали? Вот это новость. А, впрочем, пожалуй, и не рассказывайте. А свидетелем свидания сегодня не были? Вы видели, что меня там не было, коли сами там были? Ну, может, за кустом где-нибудь просидели? Впрочем, во всяком случае, я рад за вас, разумеется. А то я думал уже, что Гавриле Ардалионовичу предпочтение. Я вас прошу не говорить об этом со мной, Ипполит, и в таких выражениях. Тем более, что уже все знаете. Вы ошибаетесь. Я почти ничего не знаю, и Аглая Ивановна знает, наверное, что я ничего не знаю. Я даже и про свидание это ничего ровно не знал. Вы говорите, было свидание? Ну и хорошо, и оставим это. Да как же это, то знали, то не знали. Вы говорите, хорошо, и оставим? Ну нет, не будьте так доверчивы, особенно, коли ничего не знаете. Вы и доверчивы, потому что не знаете. А знаете ли вы, какие расчеты у этих двух лиц, у братца с сестрицей? Это-то, может быть, подозреваете? Хорошо, хорошо, я оставлю, — прибавил он, заметив нетерпеливый жест князя. Но я пришел за собственным делом, и про это хочу объясниться. Черт возьми, никак нельзя умереть без объяснений. Ужас, как я много объясняюсь. Хотите выслушать? Говорите, я слушаю. И однако ж я опять переменяю мнение. Я все-таки начну с Ганечки. Можете себе представить, что и мне сегодня назначено было тоже прийти на зеленую скамейку. Впрочем, лгать не хочу. Я сам настоял на свидании и напросился. Тайну открыть обещал. Не знаю, пришел ли я слишком рано. Кажется, действительно рано пришел. Но только я занял мое место подле Аглаи Ивановны, смотрю, являются Гаврила Ардалионович и Варвара Ардалионовна. Оба под ручку точно гуляют. Кажется, оба были очень поражены, меня встретив, не того ожидали, даже сконфузились. Аглая Ивановна вспыхнула и, верьте, не верьте, немножко даже потерялась. От того ли, что я тут был, или просто увидав Гаврилу Ардалионовича, потому что уж ведь слишком хорош. Но только вся вспыхнула и дело кончило в одну секунду. Очень смешно. Привстала, ответила на поклон Гаврилы Ардалионовича, на заигрывающую улыбку Варвары Ардалионовны и вдруг отрезала. «Я только за тем, чтобы вам выразить лично мое удовольствие за ваши искренние и дружелюбные чувства, и если буду в них нуждаться, то поверьте». Тут она откланялась, и оба они ушли. Не знаю, в дураках ли, с торжеством. Ганечка, конечно, в дураках. Он ничего не разобрал и покраснел, как рак. Удивительное у него иногда выражение лица. Но Варвара Ардалионовна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать, и что уж и этого слишком довольна от Аглаи Ивановны, и утащила брата. Она умнее его, и, я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Аглаей Ивановной, чтоб условиться насчет свидания с Настасьей Филипповной».
2: «С Настасьей Филипповной?» — вскричал князь.
1: «Ага. Вы, кажется, теряете хладнокровие и начинаете удивляться. Очень рад, что вы на человека хотите походить. За это я вас потешу. Вот что значит услуживать молодым и высоким душою девицам. Я сегодня от нее пощечину получил».
2: «Нравственную?» — невольно как-то спросил князь.
1: «Да, не физическую. Мне кажется, ни у кого рука не подымется на такого, как я. Даже и женщина теперь не ударит. Даже Ганечка не ударит. Хоть одно время вчера я так и думал, что он на меня наскочит. Бьюсь об заклад, что знаю, о чем вы теперь думаете. Вы думаете, положим. Его не надо бить. Зато задушить его можно подушкой или мокрую тряпкой во сне. Даже должно. У вас на лице написано, что вы это думаете в эту самую секунду». «Никогда я этого не думал», — с отвращением проговорил князь.
2: «Не знаю. Мне ночью снилось сегодня, что меня задушил мокрую тряпкой один человек. Ну, я вам скажу, кто. Представьте себе Рогожин. Как вы думаете, можно задушить мокрую тряпкой человека?»
1: «Не знаю. Я слышал, что можно. Хорошо, оставим».
2: «Ну, за что же я сплетник? За что она сплетником меня обругала сегодня? И заметьте себе, когда уже все до последнего словечка выслушала и даже переспросила. Но таковы женщины. Для нее же я в сношение с Рогожиным вошел с интересным человеком. Для ее же интереса и личное свидание с Настасьей Филипповной устроил. Уж не за то ли, что я самолюбие задел, намекнув, что она объедком Настасьи Филипповны обрадовалась? Да я это в ее же интересах все время ей толковал, не отпираюсь. Два письма ей написал в этом роде. И вот сегодня третье. Свидание. Я ей давеча с того и начал, что это унизительно с ее стороны. Да к тому же и слово-то об объедках, собственно, не мое, а чужое. По крайней мере, у Ганечки все говорили. Да она же и сама подтвердила. Ну, так за что же я у ней сплетник? Вижу, вижу, вам ужасно смешно теперь. На меня глядя и бьюсь об заклад, что вы ко мне глупые стихи примериваете.
1: И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Залился он вдруг истерическим смехом и закашлялся.
2: Заметьте себе, прохрипел он сквозь кашель, каков Ганечка говорит про объедки, а сам-то теперь чем желает воспользоваться?
1: Князь долго молчал. Он был в ужасе. «Вы сказали про свидание с Настасьей Филипповной?» — пробормотал он наконец. «Да неужели и вправду вам неизвестно, что сегодня будет свидание Аглаи Ивановны с Настасьей Филипповной, для чего Настасья Филипповна и выписана из Петербурга нарочно через Рогожина по приглашению Аглаи Ивановны и моими стараниями и находится теперь вместе с Рогожиным весьма недалеко от вас, в прежнем доме у той госпожи, у Дарьи Алексеевны, очень двусмысленной госпожи, подруги своей, и туда-то сегодня, в этот двусмысленный дом, и направится Аглая Ивановна для приятельского разговора с Настасьей Филипповной и для разрешения разных задач. Арифметикой заниматься хотят. Не знали? Честное слово?»
2: «Это невероятно».
1: «Ну и хорошо, коли невероятно. Впрочем, откуда же вам знать? Хотя здесь муха пролетит, и уже известно, таково местечко. Но я вас, однако же, предупредил, и вы можете быть мне благодарны. Ну, до свидания. На том свете, вероятно. Да, вот еще что. Я хоть и подлечил пред вами, потому... Для чего же я стану свое терять, рассудите на милость? В вашу пользу, что ли? Ведь я ей
2: исповедь мою посвятил. Вы этого не знали? Да еще как приняла-то. Но уж пред нею-то я не подлечил. Пред ней-то уж ни в чем не виноват. Она же меня срамила и подвела. А, впрочем, и пред вами не виноват ни в чем. Если там и упоминал насчет этих объедков и все в этом смысле, то зато теперь вам и день, и час, и адрес свидания сообщаю, и всю эту игру открываю. С досады, разумеется, а не из великодушия. Прощайте, я болтлив, как заика или как чахоточный. Смотрите же, принимайте меры и скорее, если вы только стоите названия человеческого. Свидание сегодня по вечеру, это верно. Ипполит направился к двери, но князь крикнул ему, и тот остановился в дверях. «Стало быть, Аглая Ивановна, по-вашему, сама придет сегодня к Настасье Филипповне?» — спросил князь. Красные пятна выступили на щеках и на лбу его. «В точности не знаю, но, вероятно, так», — ответил Ипполит, полуоглядываясь. «Да иначе, впрочем, и не может быть. Не Настасья же Филипповна к ней, да и не у Ганечки же». У того, у самого почти покойник. Генерал-то каков? Уж по одному этому быть не может, подхватил князь. Как же она выйдет, если бы даже и хотела? Вы не знаете обычаев в этом доме. Она не может отлучиться одна к Настасье Филипповне, это вздор. Вот видите, князь, никто не прыгнет из окошек, а случись пожар, так, пожалуй, и первейший джентльмен, и первейшая дама выпрыгнет из окошка. Коли уж придет нужда, так нечего делать. И к Настасье Филипповне наша барышня отправится. А разве их там никуда не выпускает, ваших барышень-то? Нет, я не про то. А не про то, так ей стоит только сойти с крыльца и пойти прямо, а там хоть и не возвращаться домой. Есть случаи, что и корабли сжигать иногда можно, и домой можно даже не возвращаться. Жизнь не из одних завтраков до обедов, до князей ще состоит. Мне кажется, вы Аглаю Ивановну за барышню или за пансионерку какую-то принимаете. Я уже про это ей говорил. Она, кажется, согласилась. Ждите часов в 7 или в 8. Я бы на вашем месте послал туда посторожить, чтоб уж так ровно в ту минуту улучить, когда она с крыльца сойдет. Ну, хоть Колю пошлите. Он с удовольствием пошпионит, будьте уверены. Для вас, то есть. Потому что все ведь это относительно. Ипполит вышел. Князю не для чего было просить кого-нибудь шпионить, если бы даже он был способен на это. Приказание ему Аглае сидеть дома теперь почти объяснялось. Может быть, она хотела за ним зайти. Правда, может быть, она именно не хотела, чтобы он туда попал, а потому и велела ему дома сидеть. Могло быть и это. Голова его кружилась. Вся комната ходила кругом. Он лег на диван и закрыл глаза. Так или этак, а дело было решительное, окончательное. Нет, князь не считал Аглаю за барышню или за пансионерку. Он чувствовал теперь, что давно уже боялся и именно чего-нибудь в этом роде. Но для чего она хочет ее видеть? Озноб проходил по всему телу князя. Опять он был в лихорадке. Нет, он не считал ее за ребенка. Его ужасали иные взгляды ее, в последнее время иные слова. Иной раз ему казалось, что она как бы уж слишком крепилась, слишком сдерживалась, и он припоминал, что это его пугало. Правда, во все эти дни он старался не думать об этом, гнал тяжелые мысли, но что таилось в этой душе? Этот вопрос давно его мучил, хотя он и верил в эту душу. И вот все это должно было разрешиться и обнаружиться сегодня же. Мысль ужасная. И опять эта женщина. Почему ему всегда казалось, что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его, как гнилую нитку? Что ему всегда казалось это, в этом он готов был теперь поклясться, хотя был почти в полубреду. Если он старался забыть о ней в последнее время, то единственно потому, что боялся ее. Что же, любил он эту женщину или ненавидел? Этого вопроса он ни разу не задал себе сегодня. Тут сердце его было чисто. Он знал, кого он любил. Он не столько свидания их обеих боялся, ни странности, ни причины этого свидания ему неизвестной, ни разрешения его чем бы то ни было. Он самой Настасьи Филипповны боялся. Он вспомнил уже потом, через несколько дней, что в эти лихорадочные часы почти все время представлялись ему ее глаза, ее взгляд, слышались ее слова, странные какие-то слова, хоть и немного потом осталось у него в памяти после этих лихорадочных и тоскливых часов. Едва запомнил он, например, как Вера принесла ему обедать, и он обедал, не помнил, спал ли он после обеда или нет. Он знал только, что начал совершенно ясно все отличать в этот вечер только с той минуты, когда Аглая вдруг вошла к нему на террасу, и он вскочил с дивана и вышел на середину комнаты ее встретить. Было четверть восьмого. Аглая была одна одинешенька, одета просто и как бы наскоро, в легоньком бурнусике. Лицо ее было бледно, как и давеча, а глаза сверкали ярким и сухим блеском. Такого выражения глаз он никогда не знал у нее. Она внимательно его оглядела. «Вы совершенно готовы», — заметила она тихо и как бы спокойно. «Одета и шляпа в руках. Стало быть, вас предупредили, и я знаю, кто. Ипполит?» «Да, он мне говорил», — пробормотал князь почти полумертвый. «Пойдемте же. Вы знаете, что вы должны меня сопровождать непременно? Вы ведь настолько в силах, я думаю, чтобы выйти?» «Я в силах. Но разве это возможно?» Он оборвался в одно мгновение и уже ничего не мог вымолвить более. Это была единственная попытка его остановить безумную, а затем он сам пошел за нею как невольник. Как ни были смутны его мысли, он все-таки понимал, что она и без него пойдет туда, а стало быть, он, во всяком случае, должен был идти за нею. Он угадывал, какой силы ее решимость. Не ему было остановить этот дикий порыв. Они шли молчаливо, всю дорогу почти не сказали ни слова. Он только заметил, что она хорошо знает дорогу, и когда хотел было обойти одним переулком подальше, потому что там дорога была пустыннее, и предложил ей это, она выслушала, как бы напрягая внимание, и отрывисто ответила: «Все равно». Когда они уже почти вплоть подошли к дому Дарьи Алексеевны, большому и старому деревянному дому, с крыльца вышла одна пышная барыня и с нею молодая девица. Обе сели в ожидавшую у крыльца великолепную коляску, громко смеясь и разговаривая, и ни разу даже и не взглянули на подходивших, точно и не приметили. Только что коляска отъехала, дверь тотчас же отворилась в другой раз, и поджидавший Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь. «Во всем доме никого теперь, кроме нас вчетвером», — заметил он вслух и странно посмотрел на князя. В первой же комнате ждала и Настасья Филипповна, тоже одетая весьма просто и вся в черном. Она встала навстречу, но не улыбнулась и даже князю не подала руки. Пристальный и беспокойный ее взгляд нетерпеливо устремился на Аглаю. Обе сели поодаль, одна от другой. Аглая на диване в углу комнаты, Настасья Филипповна у окна. Князь и Рогожин не садились, да их и не пригласили садиться. Князь с недоумением и как бы с болью опять поглядел на Рогожина, но тот улыбался все прежнею своей улыбкой. Молчание продолжалось еще несколько мгновений. Какое-то зловещее ощущение прошло, наконец, по лицу Настасьи Филипповны. Взгляд ее становился упорен, тверд и почти ненавистен. Ни на одну минуту не отрывался он от гостьи. Аглая, видимо, была смущена, но не робела. Войдя, она едва взглянула на свою соперницу и покамест все время сидела потупив глаза, как бы в раздумье. Раза два, как бы нечаянно, она окинула взглядом комнату. Отвращение, видимо, изобразилось на ее лице, точно она боялась здесь замараться. Она машинально оправляла свою одежду и даже с беспокойством переменила однажды место, подвигаясь к углу дивана. Вряд ли она и сама осознавала все свои движения, но бессознательность еще усиливала их обиду. Наконец она твердо и прямо поглядела в глаза Настасьи Филипповны и тотчас же ясно прочла все, что сверкало в озлобившемся взгляде ее соперницы. Женщина поняла женщину. Аглая вздрогнула. «Вы, конечно, знаете, зачем я вас приглашала», — выговорила она наконец, но очень тихо и даже остановившись раза два на этой коротенькой фразе. «Нет, ничего не знаю», — ответила Настасья Филипповна сухо и отрывисто. Аглая покраснела. «Может быть, ей вдруг показалось ужасно странно и невероятно, что она сидит теперь с этой женщиной в доме этой женщины и нуждается в ее ответе». При первых звуках голоса Настасьи Филипповны как бы содрогание прошло по ее телу. Все это, конечно, очень хорошо заметила эта женщина. «Вы все понимаете, но вы нарочно делаете вид, будто не понимаете», — почти прошептала Аглая, угрюмо смотря в землю. «Для чего же бы это?» — чуть-чуть усмехнулась Настасья Филипповна. «Вы хотите воспользоваться моим положением, что я у вас в доме?» Смешно и неловко продолжала Аглая. «В этом положении виноваты вы, а не я», — вспыхнула вдруг Настасья Филипповна. «Не вы мною приглашены, а я вами. И до сих пор не знаю, зачем». Аглая надменно подняла голову. «Удержите ваш язык. Я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться». «А, стало быть, вы все-таки пришли сражаться. Представьте, я, однако же, думала, что вы остроумнее». Обе смотрели одна на другую, уже не скрывая злобы. Одна из этих женщин была та самая, которая еще так недавно писала к другой такие письма. И вот все рассеялось от первой встречи и с первых слов. Что же? В эту минуту, казалось, никто из всех четверых, находившихся в этой комнате, и не находил этого странным. Князь, который еще вчера не поверил бы возможности увидеть это даже во сне, теперь стоял, смотрел и слушал. Как бы все это он давно уже предчувствовал. Самый фантастический сон обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность. Одна из этих женщин до того уже презирала в это мгновение другую и до того желала ей это высказать, может быть, и приходил это только для этого, как выразился на другой день Рогожин, что как ни фантастично была эта другая с своим расстроенным умом и больною душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядовитого, чистого женского презрения ее соперницы. Князь был уверен, что Настасья Филипповна не заговорит сама о письмах. По сверкающим взглядам ее он догадался, чего могут ей стоить теперь эти письма. Но он отдал бы полжизни, чтобы не заговаривала о них теперь и Аглая. Но Аглая вдруг как бы скрепилась и разом овладела собой. «Вы не так поняли», — сказала она. «Я с вами не пришла ссориться, хотя я вас не люблю. Я пришла к вам с человеческой речью. Призывая вас, я уже решила, о чем буду вам говорить, и от решения не отступлюсь, хотя бы вы и совсем меня не поняли. Тем для вас будет хуже, а не для меня. Я хотела вам ответить на то, что вы мне писали, и ответить лично, потому что мне это казалось удобнее. Выслушайте же мой ответ на все ваши письма. Мне стало жаль князя Льва Николаевича в первый раз в тот самый день, когда я с ним познакомилась и когда потом узнала обо всем, что произошло на вашем вечере. Мне потому его стало жаль, что он такой простодушный человек и по простоте своей поверил, что может быть счастлив с женщиной такого характера. Чего я боялась за него, то и случилось. Вы не могли его полюбить, измучили его и кинули. Вы потому его не могли любить, что слишком горды. Нет, не горды, я ошиблась. А потому что вы тщеславны. Даже и не это. Вы себя любивы до сумасшествия. чему доказательством служат и ваши письма ко мне. Вы его, такого простого, не могли полюбить и даже, может быть, про себя презирали и смеялись над ним, могли полюбить только один свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас меньше позору, или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее». Аглая с наслаждением выговаривала эти слишком уж поспешно выскакивавшие, но давно уже приготовленные и обдуманные слова. Тогда еще обдуманные, когда и во сне не представлялось теперешнего свидания, она ядовитым взглядом следила за эффектом их на искаженном от волнения лице Настасьи Филипповны. «Вы помните, — продолжала она, — тогда он написал мне письмо. Он говорит, вы про это письмо знаете и даже читали его? По этому письму я все поняла. И верно поняла. Он недавно мне подтвердил это сам. То есть все, что я теперь вам говорю, слово в слово даже. После письма я стала ждать. Я угадала, что вы должны приехать сюда, потому что вам нельзя же быть без Петербурга. Вы еще слишком молоды и хороши собой для провинции. Впрочем, это тоже не мои слова», — прибавила она, ужасно покраснев. И с этой минуты краска уже не сходила с ее лица вплоть до самого окончания речи. «Когда я увидала опять князя, мне стало ужасно за него больно и обидно. Не смейтесь. Если вы будете смеяться, то вы недостойны это понять. Вы видите, что я не смеюсь», — грустно и строго проговорила Настасья Филипповна. «Впрочем, мне все равно, смейтесь, как вам угодно. Когда я стала его спрашивать сама, он мне сказал, что давно уже вас не любит, что даже воспоминание о вас ему мучительно, но что ему вас жаль, и что когда он припоминает о вас, то его сердце точно пронзено навеки. Я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни, подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Я догадалась после его слов, что всякий, кто захочет, тот и может его обмануть. И кто бы ни обманул его, он, а потом всякому простит. И вот за это-то я его и полюбила». Аглая остановилась на мгновение, как бы пораженная, как бы самой себе не веря, что она могла выговорить такое слово. Но в то же время почти беспредельная гордость засверкала в ее взгляде. Казалось, ей теперь было уже все равно, хотя бы даже эта женщина засмеялась сейчас над вырвавшимся у нее признанием. «Я вам все сказала, и уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу». «Может быть, и поняла. Но скажите сами», — тихо ответила Настасья Филипповна. Гнев загорелся в лице Аглаи. «Я хотела от вас узнать», — твердо и раздельно произнесла она, — «по какому праву вы осмелились ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно ему и мне, что вы его любите, после того, как сами же его кинули и от него с такой обидой и позором убежали?» «Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю», — с усилием выговорила Настасья Филипповна. «И вы правы, я от него убежала», — прибавила она едва слышно. «Как не заявляли ни ему, ни мне?» — вскричала Аглая. «А письма-то ваши? Кто вас просил нас сватать и меня уговаривать идти за него? Разве это не заявление? Зачем вы к нам напрашиваетесь? Я сначала было подумала, что вы хотите, напротив, отвращение во мне к нему поселить тем, что к нам замешались, и чтоб я его бросила. И потом только догадалась, в чем дело. Вам просто вообразилось, что вы высокий подвиг делаете всеми этими кривляниями. Ну, могли ли вы его любить, если так любите свое тщеславие? Зачем вы просто не уехали отсюда вместо того, чтобы мне смешные письма писать? Зачем вы не выходите теперь за благородного человека, который вас так любит и сделал вам честь, предложив свою руку? Слишком ясно зачем. Выйдите за Рогожина, какая же тогда обида останется? Даже слишком уж много чести получите. Про вас Евгений Павлович сказал, что вы слишком много поэм прочли и слишком много образованы для вашего положения. что вы книжная женщина и белоручка. Прибавьте ваше тщеславие. Вот и все ваши причины».
1: «А вы не белоручка?» «Слишком поспешно, слишком обнаженно дошло дело до такой неожиданной точки». Неожиданный, потому что Настасья Филипповна, отправляясь в Павловск, еще мечтала о чем-то, хотя, конечно, предполагала скорее дурное, чем хорошее. Аглая же решительно была увлечена порывом в одну минуту, точно падала с горы и не могла удержаться пред ужасным наслаждением мщения. Настасье Филипповне даже странно было так увидеть Аглаю. Она смотрела на нее и точно себе не верила, и решительно не нашлась в первое мгновение. Была ли она женщина, прочитавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович, или просто была сумасшедшая, как уверен был князь? Во всяком случае, эта женщина, иногда с такими циническими и дерзкими приемами, на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем бы можно было о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато сильного и глубокого. Князь понимал это. Страдание выразилось в лице его. Аглая это заметила и задрожала от ненависти. «Как вы смеете так обращаться ко мне?» — проговорила она с невыразимым высокомерием, отвечая на замечание Настасьи Филипповны. «Вы, вероятно, ослышались», — удивилась Настасья Филипповна. «Как обращалась я к вам?» «Если вы хотели быть честной женщиной, так отчего вы не бросили тогда вашего обольстителя Тоцкого просто, без театральных представлений?» сказала вдруг Аглая ни с того ни с сего. «Что вы знаете о моем положении, чтобы сметь судить меня?» вздрогнула Настасья Филипповна, ужасно побледнев. «Знаю то, что вы не пошли работать, а ушли с богачом Рогожиным, чтобы падшего ангела из себя представить. Не удивляюсь, что Тоцкий от падшего ангела застрелиться хотел». «Оставьте!» — с отвращением и как бы через боль проговорила Настасья Филипповна. «Вы так же меня поняли, как горничная Дарья Алексеевна, которая с женихом своим на медне у мирового судилась. Та бы лучше вас поняла. Вероятно, честная девушка и живет своим трудом. Почему вы-то с таким презрением относитесь к горничной?» «Я не к труду с презрением отношусь, а к вам, когда вы об труде говорите. Захотела быть честную, так в прачке бы шла». Обе поднялись и бледные смотрели друг на друга. «Аглая, остановитесь, ведь это несправедливо!» вскричал князь, как потерянный. Рогожин уже не улыбался, но слушал, сжав губы и скрестив руки. «Вот, смотрите на нее!» говорила Настасья Филипповна, дрожа от озлобления. «На эту барышню! И я ее за ангела почитала! Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна! А хотите...» «Хотите, я вам скажу сейчас прямо, без прикрас, зачем вы ко мне пожаловали?» «Струсили! Оттого и пожаловали!» «Вас струсило?» — спросила Аглая вне себя от наивного и дерзкого изумления. «Что-то смело с нею так заговорить?» «Конечно, меня! Меня боитесь, если решились ко мне прийти. Кого боишься, того не презираешь. И подумать, что я вас уважала!» «Даже до этой самой минуты. А знаете, почему вы боитесь меня? И в чем теперь ваша главная цель? Вы хотели сами лично удостовериться, больше ли он меня, чем вас, любит или нет? Потому что вы ужасно ревнуете. Он мне уже сказал, что вас ненавидит», — едва пролепетала Аглая. «Может быть. Может быть, я не стою его. Только солгали вы, я думаю. Не может он меня ненавидеть. И не мог он так сказать. Я, впрочем, готова вам простить во внимание к вашему положению. Только все-таки я о вас лучше думала. Думала, что вы и умнее, да и получше даже собой, ей-богу. Но возьмите же ваше сокровище. Вот он, на вас глядит, опомниться не может. Берите его себе, но под условием. Ступайте сейчас же прочь. Сию же минуту». Она упала в кресло и залилась слезами. Но вдруг что-то новое заблистало в глазах ее. Она пристально и упорно посмотрела на Аглаю и встала с места. «А хочешь, я сейчас прикажу? Слышишь ли? Только ему прикажу. И он тотчас же бросит тебя.
2: и останется при мне навсегда. И женится на мне, а ты побежишь домой одна. «Хочешь? Хочешь?» — крикнула она, как безумная, может быть, почти сама не веря, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась было к дверям, но остановилась в дверях, как бы прикованная, и слушала. «Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе крикну: уйди, Рогожин, а князю скажу: помнишь, что ты обещал? Господи, да для чего же я себя так унизила пред ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мною? Что бы ни случилось со мною, и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь и все мне прощаешь, и меня Да, ты и это говорил. Я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу. За что она со мной как с беспутной поступила? Беспутная ли я? Спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собою ведешь. Да будь же ты проклят после того, за то, что я в тебя одного поверила. Уйди, Рогожин, тебя не нужно, — кричала она почти без памяти, с усилием выпуская слова из груди, с исказившимся лицом и с запекшимися губами, очевидно, сама не веря ни на каплю своей фанфаронаде, но в то же время хоть секунду еще желая продлить мгновение и обмануть себя. Порыв был так силен, что, может быть, она бы и умерла, так, по крайней мере, показалось князю. «Вот он! Смотри!» — прокричала она, наконец, Аглая, указывая рукой на князя. «Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе. Уступаю. Мне его не надо». И она, и Аглая остановились как бы в ожидании, и обе, как помешанные, смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал,

0: и в то же время бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней, но уже было поздно. Она не перенесла даже и мгновения его колебания, закрыла руками лицо, вскрикнула «Ах, боже мой!» и бросилась вон из комнаты, за ней Рогожин, чтобы отомкнуть ей задвижку у дверей на улицу. Побежала князь, но на пороге обхватили его руками. Убитое, искаженное лицо Настасьи Филипповны глядело на него в упор, и посиневшие губы шевелились, спрашивая «За ней? За ней?» Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее, внес в комнату, положил в кресло и стал над ней в тупом ожидании. На столике стоял стакан с водой. Воротившийся Рогожин схватил его и брызнул ей в лицо воды. Она открыла глаза и с минуту ничего не понимала. Но вдруг осмотрелась, вздрогнула, вскрикнула и бросилась к князю. «Мой! Мой!» — вскричала она. «Ушла гордая барышня!» «Ха-ха-ха!» — смеялась она в истерике. «Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала!» «Да зачем? Для чего? Сумасшедшая! Сумасшедшая! Поди прочь, Рогожин! Ха-ха-ха!» Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел. Через 10 минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отрываясь смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать на ее слезы. Он ничего не говорил, но пристально вслушивался в ее порывистый, восторженный и бессвязный лепет. Вряд ли понимал что-нибудь, но тихо улыбался. И чуть только ему казалось, что она начинала опять тосковать или плакать, упрекать или жаловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно водить руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее, как ребенка.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Маленькая Шкода». Читает Нона Троиновская.
1: Скучно. И такая тишина вокруг. Залетная стрекоза, кажется, на весь дом шумит крыльями. Шестилетняя Наташа безудержно скучает. Сидит на огромном кожаном диване и стучит по нему пятками. Таких диванов уже на свете нет, только у бабушки с дедушкой. Дома просторная софа, у тети Кати с дядей Мишей мягкий плюшевый диван, и у всех знакомых тоже все самое обыкновенное. А этот? Ого-го! Вчера, например,

0: Мир. Он был диким бегемотом. Надка подстерегла его, напугала криком, потом поймала скакалкой, и он стал ручным. А сегодня скучно. Тетя не велела выходить на улицу, потому что Надка утром бегала мимо собаки-чернушки смотреть, вылупились ли цыплята. А этого делать нельзя. Чернушка уже один раз укусила ее. Вот взрослые и боятся. А Надка ничуть не страшится злой собаки. Вот за это и будет сидеть целый день дома. Бабушка с дедушкой, а особенно тетя Ира, такие пугливые. Ну, влезла однажды Ната на кирпичи, чтобы посмотреть в соседний двор на рыжую кошку. Ну, оступилась и упала. Не больно совсем. Так все чуть не плакали, а бабушка целый день щупала, на месте ли у внучки руки-ноги. Собралась она как-то по деревянной лестнице на чердак забраться, полюбоваться на сад сверху. Крику было, будто пожар начался. И что это за жизнь? В детсаде и то интереснее. Во что бы поиграть? Надка обежала глазами комнату и остановилась на старинном проигрывателе. Из него звучат веселые песни. И хмуриться не надо Лада, и про черного кота, и про медведей, которые крутятся, а еще танцевальная музыка. Но тетя Ира строго-настрого запретила трогать пластинки. Боится, что поцарапаются. «А я не маленькая», — подумала девочка. «Вот включу просто, послушаю немного, пока дома никого нет, и положу на место». Она подскочила к проигрывателю. Секунда, и дремавшая комната вздрогнула от музыки. Стрекоза начала биться в окно, а Надка прыгать по комнате и петь от радости. Девочка не заметила, как в калитку вошла тетя. «Кто разрешал включать?» — грозно спросила она, поднимаясь на крыльцо. Ната пришла в ужас, схватила крутящуюся пластинку и не удержала в руках. Та шлепнулась на пол и укатилась под стол. Девочка на мгновение замерла, затем заметалась и с перепугу нырнула в узкую щель между диваном и стеной. Притаилась. «Наташа!» — вскрикнула вошедшая в зал тетя Ира. «Кто тебе позволял?» — спросила она и выключила проигрыватель. «Наташа, куда ты делась?» Тетя Ира обошла комнату, заглядывая во все углы.
1: «Удивительное дело. Нигде нет».
0: Недоумевала тетя и закричала. «Мама!»
1: «Что тебе? Почему орешь?»
0: В комнате появилась бабушка.
2: «Что? Ребенок где? Чудилось мне в комнате, а нет ее?»
1: «Ой, Ира, не знаю. Я ж была на дворе. Пойду в сад посмотрю. Опять шкоду сделала».
2: «Горе, а не девочка!» — воскликнула тетя, увидев под столом пластинку, а бабушка опрометью бросилась в сад.
0: Через несколько минут опять послышались ее шаги.
1: «Нигде нет. Может, она в малине спряталась и поцарапается? Может, на чердак залезла?» —
2: стала причитать бабушка. «А может, на улицу убежала? А там машины!» — заплакала она.
1: «Мама, не плачьте. Я найду ее и выдеру, чтоб знала».
0: Вдруг непонятно откуда послышались тихие взвизгивания, всхлипы, перешедшие в громкий рев.
3: «Мамочка! Ната!» —
2: обрадовалась бабушка. «Ты где затаилась?»
1: «Выдеру!» — торжественно пообещала Ирина. «Ты где?»
3: «Под диваном. Не могу вылезти. Мне холодно».
2: «Как ты туда попала?» — поразилась тетя. «Тут и кошка не пролезает».
3: «Не знаю. Я пятками сначала, а теперь голова не проходит назад. А-а-а-а!» —
2: плакала Ната.
1: «Мама, надо диван двигать». «Да ты его попробуй толкни. Это только дед может».
0: Женщины налегли на кожаное чудовище, но оно не двинулось с места.
2: «Попалась, которая кусалась? Вот так-то! Видишь, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Втихаря хотела нашкодить. Ты поняла меня, дитя подземелья?»
3: Плакала Ната. «Больше не буду! Я замерзла! Я есть хочу! Пить хочу!»
2: «Ирина! Она голодает! Ой, горе!»
0: Бабушка ринулась на кухню, принесла бутербродов, яблок и сунула в щель. Так до вечера и не отходили бабушка с тетей Ирой от дивана. Старушка пела любимой внучке песни. Тетя включала веселую музыку и читала сказки. А вечером дедушка освободил пленницу. После столь курьезного события Наташа присмирела. И прежде чем затеять какую-нибудь игру, спрашивает у взрослых позволения.
4: На радио «Вера» вы слушали рассказ Светланы Николаевны Рыбаковой «Маленькая Шкода». Читала Нона Троиновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега Максим Печенкин, главный режиссер радио «Вера». Привет.
2: Кость, привет. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Костя, здравствуй. И давай сразу к теме. Лев Шестов на весах Иова. И вот здесь маленькая ремарка. Во-первых, надо нам, слушателям, с тобой обозначить, что это за произведение. И не просто произведение, это же сборник эссе, верно? Вот. И, во-вторых, здесь, как вот мы с тобой перед началом программы сидели и разговаривали, и ты привел цитату из самого Шестого, что нет начала и нет конца.
1: Наоборот, начало есть, а вот концов нет.
2: Вот, так давай с тобой нашу программу начнем и будем пояснять, потому что многослойность здесь, ну, не то чтобы присутствует, многослойность правит многослойностью.
1: Я сейчас сразу опрокину твою пропорцию, которую ты предложил. С легкой руки Николая Александровича Бердяева, Льва Шестого, иногда с иронией или со скепсисом, или, наоборот, с каким-то почтением называют философом одной мысли. Действительно, у него есть одна главная интуиция, ключевая, которую он по-разному разукрашивает, по-разному, ну, разукрашивает слово с негативной коннотацией, по-разному украшает ее разными мотивами, дополнениями от произведения к произведению. Поэтому действительно это читается легко, прекрасно, это замечательная литература, и Шестов блестящий стилист. Но, как кажется, в основании мысль одна и достаточно ясная. Особенно она актуальна для нашей радиостанции, которая называется «Вера», потому что это, по большому счету, мысль о том, что вера, а не разум. Вот так вот просто.
2: Ты знаешь, я скорее имел в виду не общую философскую позицию Шестого, я имел в виду тот, ну, с позволения сказать, исторический культурный контекст, который мы сегодня будем разбирать. Почему? Потому что, во-первых, что такое на весах Иова? И кто такой Иов, давай слушателям еще в очередной раз напомним.
1: Мы говорим о ветхозаветном праведнике Иове, вспоминаем библейскую книгу Иова. Иов – праведник страдающий, пострадавший, ветхозаветный герой, которого Бог испытывал тем, что забрал у него все – семью, богатство, здоровье, и как бы ожидал от Иова, что тот все же не отречется от самого Бога. И так и произошло. Иов выдержал это испытание, и вот об этом повествует ветхозаветная книга. Книга Иова. И Иов здесь герой символический в том смысле, что это не книга про книгу Иова у Шестого. Иов – человек, переживающий жизнь как трагедию, как страдание, как человек, которого лишили как бы точки опоры и почв под ногами. И вот для Шестого это то состояние, в котором вообще человек всегда находится. Он всегда как бы не чувствует под ногами почвы. А если чувствует, если ему кажется, что он стоит твердо, то это состояние очень нежелательное, запутывающее. Оно лишает человека возможности обратиться к Богу. Оно наполняет вот это ощущение почвы твердой под ногами, такое наполняет человека неким самодовольством, вседовольством. Мне достаточно моих, например, если мы говорим об отношениях человека с Богом, если это Шестом, мне достаточно моих знаний, моего разума, и вот я из своего разума буду что-то о Боге изрекать или буду считать, что я про Бога что-то знаю. Но можно что-то знать про Бога, а самого Бога не знать. А вот чтобы сам Бог тебе открылся, нужно как-то этим самодовольством поступиться. Надо, если угодно, почесть себя ничем и на самом деле по-настоящему, ну, как-то внутренне согласиться, увидеть, что почвы-то под ногами нет. Есть беспочвенность, и это одна из ранних книг VI, так называется, «Апофеоз беспочвенности». То есть выбить из-под себя подпорки самоуверенности, самоудовольствия. И вот тогда, как бы на краю пропасти, сердце может по-настоящему обратиться к Богу, и тогда Господь тебе отвечает, потому что Господь, Бог, как бы хочет каждому себя открыть. Что мешает в человеке? Гордыня и самодовольство. То есть ощущение того, что я твердо стою на почве, я знаю. И вот нужно, когда эта почва из-под ног выбивается, тогда в человеке как бы освобождается пространство, чтобы в отчаянии, может быть, услышать Бога. И это и есть в каком-то смысле история Иова. Поэтому это такая фигура, символически описывающая глубинную интуицию VI. Книга, которая состоит, ты прав, из разных работ, из разных статей, которые VI пишет в начале 20-х годов, завершает их сборку в единый текст в 27-м, и в 29-м году эта книга впервые опубликована, причем одновременно и на немецком, и на русском языках.
2: И здесь, как всегда, очень важен временной контекст написания, потому что что такое 29-й год? Давайте вспомним. Буквально прошло очень немного с того момента, как сам Шестов покинул Россию, находится в эмиграции, и ощущение вот этой зыбкости почвы, оно буквально во всем, что его окружает. Ну, к справедливости надо сказать, что ощущение сытости вообще в человеческой жизни возникает крайне редко, и я с тобой соглашусь в том, что если тебя это ощущение сытости, ну, не то, что накрывает, а окутывает со всех сторон, но оно где-то рядом, то не забудь про Валтасарова Перы, да, «Мене таки лупарсин», ты был взвешен и признан легковесным. Вот здесь скорее противоположность, да, вот те самые весы Иова, когда человек взвешивается, и когда ты понимаешь свою сущность. Ну, наверное, для того же Шестого это было важно и не только в тот момент, когда был написан этот сборник статей, но и в целом вообще. Итак, наверное, обсуждать весь цикл статей Шестого сейчас нам с тобой будет очень и очень непросто. Уйдет на это ни час, ни два, ни три и даже ни четыре. Спасибо тебе за то, что перед нашей встречей ты предложил конкретный фрагмент сегодня нам с тобой проговорить. Итак, это фрагмент «Гефсиманская ночь. Философия Паскаля».
1: Да, но что хорошо, что у Шестого, повторюсь, почему вот говорят философ одной мысли, для меня это не уничижительная характеристика, потому что в каком-то смысле любой философ – философ одной мысли. Есть некая у человека, как правило, глубинная, самая главная его определяющая интуиция, которая дает начало всем остальным, и на протяжении своего творчества он к ней возвращается на новом этапе, на новом витке из новых знаний, из новых проекций, но говорит, по большому счету, всегда поют некую свою личную персональную песню. И у Шестого удобно то, что какой его текст, по большому счету, не возьми, в нем, как океан в капле воды, отразится весь, вот вся философия Шестого. Поэтому да, мы поговорим, ну, может быть, затронув в целом книгу «На весах Иова», а вот сосредоточимся на статье, которая названа «Гефсиманская ночь. Философия Паскаля». И эту статью, кстати, когда она была впервые опубликована еще до того, как она была опубликована в составе книги «На весах Иова», она опубликовалась и раньше, очень высоко оценили современники. Друзья Шестого, причем и зарубежные современники, и его российские друзья. Ее читал, например, Михаил Гершензон, ее читал философ Густав Шпет. Почему? Ее читали очень многие, читали все. Почему эти два имени упоминаю? Потому что в одном письме Гершензон писал Шестого такие слова, что нам очень понравилась эта книга про Паскаля. В ней, во-первых, говорит, нет твоих обычных иронии и сарказма, которые тебе не идут. А во-вторых, это вообще не так часто бывает, чтобы достаточно поздняя работа, то есть это уже Шостов уже зрелый мыслитель к этим годам, оказалась не хуже предыдущих. Там восьмая или девятая твоя книга, и она как бы лучшая. Это всегда очень здорово, поэтому даже ему Гершон пишет «гордись этой книгой», поэтому это очень важный текст про, про Паскаля. Но, знаешь, еще один хотел момент такой любопытный пояснить, биографический. Действительно, 29-й год это время, когда культура европейская переживает ощущение кризиса. Почва уходит из-под ног. Она ушла уже раньше, когда были события Первой мировой войны. Эта эпоха между двух мировых войн все равно ощущается как кризисная, как неустойчивая. Но любопытно, что для Шестого это ощущение, оно не связано только с окружающими политическими событиями. Оно с ним с самого начала. Это, в принципе, некая магистральная линия его мысли. Вот, и не случайно я сказал, что одна из ранних книг его называется «Апофеоз беспочвенности». Причем она такая еще, в отличие от книг, которые мы обсуждаем, ранняя книга «Апофеоз беспочвенности», она меньше наполнена религиозными мотивами, чем та, о которой мы говорим мы. Чем старше Шостов становился, тем более зрелым мыслителем становился, тем более религиозная тема, вопрос о Боге, об отношениях человека и Бога выходил на первый план. Но уже в ранних работах вот это ощущение того, что только в состоянии несамодовольства, только в состоянии беспочвенности тебе открывает что-то настоящее в жизни. И есть такой факт из жизни Шестого, его не стоит преувеличивать, его иногда очень так преувеличенно рассказывают, но он есть, и, может быть, в этом такая иллюстрация к тому, что потом в философии Шестого возникло. Он из иудейской семьи, папа человек, занимающийся торговлей, и однажды подростка Шестого, если не ошибаюсь, когда ему было 14 лет, похитили и требовали выкупа за то, чтобы мальчика вернуть. И папа выкупа не дал. Решил, что не будет выкупать. Я не знаю, вот надо тут спрашивать у биографов Шестого, у людей, которые подробно изучали его биографию, почему, что это было за решение. Но факт остается фактом. Если мы предположим, что можем немножко заглянуть во внутренний мир подростка при всей условности этой попытки, можно сказать, что это какая-то психологическая травма, когда папа тебя не спас. А что такое папа для ребенка, фигура отца? Тут нам вся психология об этом говорит. Это некая опора, это некий краеугольный камень, на котором стоит мир как система, как структура. Мир не хаос, а он упорядочен, потому что держится на опоре в виде фигуры отца. А тут эта опора, оказывается, не работает. Нет спасающего отца, защищающего и дающего миру устойчивость. И вот отсюда философия апофеоза беспочвенности. Мир не структура, мир неупорядочен, мир хаос, трагедия, постоянная изменчивость, где не на что опереться, где все неустойчивое. Вот, я повторюсь, не нужно, наверное, слишком мнить себя психоаналитиком и преувеличивать этот факт и все из этого выводить. Но как иллюстрация к тому мироощущению, которое могло бы быть внутри у философа, чтобы нам просто лучше со стороны его почувствовать, я думаю, что эта история, она показательная.
0: Истоки.
2: В эфире программа «Истоки», в студии Константин Мацан и Максим Печенкин. И сегодня мы говорим о книге, о сборнике эссе Льва Шестого, который называется «На весах Иова». В частности, мы с тобой, Костя, собрались говорить о главе, которая называется «Гефсиманская ночь», в скобочках «Философия Паскаля». Давай сразу разбираться, давай к делу. Почему Шестов сравнивает философию Паскаля с «Гефсиманской ночью»?
1: У Паскаля есть такие слова, которые Шестов, с которых Шестов начинает, что Христос будет...
2: Кость, давай я тебя подхвачу и процитирую. «Иисус будет в смертельных муках до конца мира. Не должно спать в это время».
1: Да, почему Гефсиманская ночь? Потому что Христос, как известно, в Гефсиманском саду молится и говорит, что душа моя скорбит смертельно, доминует меня чаша сия, если только можно, а в очи чашу эту мимо пронеси, если цитировать не Евангелие, а стихотворение Пастернака «Гамлет». И учеников он попросил: подождите меня, пока я буду молиться. Пришел к ним и нашел их спящими. Они заснули, то есть как-то успокоились. А вот состояние по мысли Паскаля, как ее, по крайней мере, трактует Шестов, состояние верующего человека – это состояние такого постоянного бодрствования. Как ты можешь спать, если Христос в агонии? Это тоже немножко про ту беспочность, о которой мы говорили. Потому что, когда я сплю, ну, я вот спокоен, я доволен, я в каком-то комфорте, если угодно, нахожусь. А состояние человека перед Богом – это состояние постоянного стояния неуспокоенности, вот той самой несытости, той самой некомфортности. Только так тебе открывается, по-моему, Шестова истина.
2: Ну, погоди, погоди. Ведь тот же самый Шестов в самом начале упоминает об апостоле Петре, который в Гефсиманскую ночь как раз и спал, к которому приходил Христос и его будил. И не то чтобы защищая или оправдывая позицию апостола, но взывая к некой мысли, Шестов говорит о том, что невозможно человеку перенести страдания Христа и увидеть их наяву. И именно поэтому и в саму Гефсиманскую ночь апостол спит и дальше отрекается от Христа как бы во сне. Я повторюсь, это слова Шестова. Но как такое может быть?
1: А очень хорошо, что ты это упомянул, действительно. Если мы будем следовать мысли Шестова, то он говорит, что ну, это невозможно не спать, пока Христос в агонии. И именно поскольку это невозможно, это нужно делать. Нужно делать именно невозможное. Именно когда мы ставим себе невозможную задачу, начинается путь веры. А до этого мы в комфортном состоянии пути разума. Действительно, вот это слово «невозможно», оно же очень-очень такое, Шестов его любит. И говорит, что вот когда разум нам говорит, это невозможно. Это верный признак того, что именно туда нужно идти. Именно это нужно делать. То есть вот эта некая невозможность – это указательный знак на то, что истина именно там, где заканчивается разумное, где начинается как бы невозможное, потому что оно невозможно только для разума, а для веры ничего невозможного нет. В этом отношении можно вспомнить, что Шестову очень важны и в этой работе, и везде слова Тертуллиана, знаменитые слова Тертуллиана, которые часто цитируют не очень верно, цитируют так, что «веруй, ибо абсурдно». Да, вот эти знаменитые слова Тертуллиана, которые при таком, в которой такой форме могут как бы означать, что в любой абсурд можно верить, поскольку он абсурд. Типа абсурдно, я буду в это верить, и не страшно, что это абсурд. То есть в любую глупость можно верить. Ведь на самом деле у Тертуллиана слова другие, и Шестов в той же работе «На весах Иова», правда, не в статье про Паскаля, а в статье про Достоевского, говорит, что я бы эти слова вообще, говоря современным языком, распечатал бы на стену, всем повесил. Он говорит, что нужно каждое утро их себе повторять. А что это за слова Тертуллиана? Что там по-настоящему сказано? Это трактат Тертуллиана о плоти Христовой, и вот такие слова. «Распят Сын Божий, не стыдно, потому что вынуждает стыдиться, и умер Сын Божий, оттого и заслуживает веры, что нелепо, и похороненный воскрес достоверно, потому что невозможно». Вот над этим можно подумать, лет за Шестовым. Это очень важные слова. Вот эти вот «Сын Божий умер, оттого и заслуживает веры, что нелепо». Видимо, это те слова, которые потом переродились в веру, ибо абсурдно. О чем говорит Шестов? Что кто нам говорит «нелепо», «невозможно», абсурдно? Разум. Тот разум, который по своей природе способен воспринимать только истины типа «сумма углов треугольника равна всегда 180 градусов». Вот это истины, которые разум способен воспринять. Истины математические, научные и так далее. Но давайте сопоставим такую истину, как то, что сумма углов треугольника равна 180 градусов, и истину, то же самое слово, только с большой буквы, в смысле, когда Христос о себе говорит «Я есть путь, истинная жизнь». Как кажется, это очень разные истины. И вот разум способен только первые познавать, вторые открываются только в вере. Поэтому, когда мы узнаем как факт, это же факт, который пережили сами апостолы, они видели Христа воскресшим, они это не доказывают, не выводят из силлогизма, не с чужих слов знают, они это знают сами, своими глазами, они видели воскресшего Христа. И вот ты видишь перед собой человека, твоего учителя Христа, который был умер и который был мертв, умер и воскрес. И разум тебе говорит, но ведь этого не может быть. И именно поскольку разум тебе говорит, что этого не может быть, это верный признак того, что это правда. Почему? Потому что, как бы, мысль шестого можно так выразить. А вы что, хотели, чтобы божественная истина, чтобы сам Бог-человек Иисус Христос, его жизнь и его деяния укладывались в рамки вашего вот этого маленького человеческого научного разума? Вы что, считаете, что истина о том, что Христос есть Бог, и Он умер и воскрес, это такая же истина, как про углы треугольника? А вы что, хотели, чтобы божественное вообще как бы соотносилось, было соразмерно с человеческим? Ну, конечно, нет. Конечно, его превосходит. Божественное превосходит человеческое. Поэтому если мы в нашем человеческом уме видим что-то невозможно, это верный признак того, что здесь божественное, не человеческое. Раз разум говорит «невозможно», значит, перед нами то, что для него, для разума кажется невозможным, а потому это заслуживает веры. Вот в истину о том, что сумма углов треугольника равна 180 градусов, верить не нужно. Ее можно просто знать. А вот там, где разум говорит, это нелепо, это абсурдно, вот там нужно верить. Но это не потому, что мы верим в абсурд, а потому что божественное заслуживает веры, ему приличествует вера. Оно воспринимается неким более высоким способом восприятия верой, а не просто научным разумом. То есть можно сказать, что... Все божественное по определению будет для разума абсурдно. Но это не означает, что все абсурдное божественно автоматически.
2: Ты знаешь, очень хочется подкрепить твои мысли цитатой, но в этот раз цитата будет не прямая, а косвенная. Потому что про разум Шестов, про сопоставление веры и разума у Паскаля Шестов пишет много. Но мне вот в душу запало... другое его высказывание, которое, на мой взгляд, напрямую относится к тому, что ты только что сказал. Итак, если бы внезапно с Луны или с иной планеты свалился бы человек, который бы захотел и сумел рассказать нам, как живут непохожие на нас существа в иных мирах, он был бы для нас драгоценнейшей находкой. Паскаль, как и Ницше, как и еще многие, о которых я говорить не могу, ведь есть и те люди из иного мира, о которых мечтает философия. Из мира, так не похожего на наш мир, где то, что для нас является правилом, бывает лишь как исключение, и где постоянно бывает то, что у нас почти никогда или даже совсем никогда не встречается. У нас никогда не бывает, чтоб люди ходили над бездной. У нас ходят по земле. Потому основной закон нашего мира – закон тяготения, все стремится к центру. Никогда не бывает у нас, чтобы человек жил в непрерывной пытке. У нас вообще трудности чередуются с легкостями, и за напряжением следует покой и отдохновение. А там нет легкости, одни трудности, нет и покоя, и отдыха, вечная тревога, нет сна, постоянное бдение. Можем ли мы рассчитывать, чтобы там были те истины, которые мы привыкли чтить здесь? Не говорит ли все за то, что наши истины там почитаются ложью, и то, что здесь отвергается, там представляется высшим достижением? Здесь последний суд, суд Рима. Здесь последние критерии, критерии разума.
1: Повторюсь, ключевая мысль шестого, которую он на разные лады до нас доносит, это вот некий примат веры над разумом. Причем это интересно, потому что если мы кинем взглядом историю русской мысли религиозной, мы поймем, что там не так много такого подхода. Казалось бы, мы говорим про русскую религиозную философию, где тема о вере, конечно, всегда стоит под особым знаком, раз это религиозная философия. Но, как правило, Говорим ли мы о тех, о ком мы в нашем цикле «Истоки» уже много раз говорили? Отец Павел Флоренский, Семен Франк, отец Сергей Булгаков, Владимир Соловьев – это все такие попытки найти некий синтез веры и разума, показать, что вера и разум сочетаются и непротиворечиво сходятся в личности человека, в его опыте, показать, что нет оснований как бы отменять веру под диктатом разума. А вот Лев Шестов, он занимает крайнюю позицию. Он говорит, не только нет оснований их противопоставлять, не только веру нельзя отменять под диктатом разума, нужно как бы от разума отречься, нужно последовательно отказаться от того, что нам научная рациональность, то есть разум, с его логикой, с его математикой, с его силлогизмами, с его выводами из предпосылок предлагается как нечто главное, единственное и первое, через что мы постигаем мир. Нет, вот нужно в каком-то смысле предпочесть веру разуму по-настоящему, и вот тогда нам откроется истина. В работе «На весах Иова» есть одна фраза, повторюсь, она не из той части, которую мы читаем про Паскаля, она из первой статьи про Достоевского, но вот мне кажется, что ее можно привести как некий общий знаменатель для всего того, о чем мы говорим. Слова такие, сказанные Шестовым в связи с Достоевским, но, как очевидно, выражающие мысль самого Шестова. «Отказаться от научного знания, чтобы постичь истину» с большой буквы. Давайте мы вернемся после небольшой паузы к нашему разговору в программе «Истоки». Не переключайтесь, дорогие друзья.
0: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы сегодня говорим о книге Льва Шестова «На весах Иова» и внимательно сосредоточились на одной ее части, на главе под названием «Гефсиманская ночь», посвященной Блезу Паскалю. Ну, на всякий случай напомню, мы уже много раз слово произнесли. Блез Паскаль, выдающийся философ-математик, ученый XVII века, оставивший после себя много текстов, главные из которых – это, наверное, письма к провинциалу, и вторая, быть может, самая его вошедшая в анналы работа, которая называется «Мысли». Но «Мысли» – это название такое условное, потому что это незаконченная работа Паскаля, это его просто заметки, как бы дневниковые записи такие, которые он, как кажется, не успел доделать до какой-то законченной книги, но вообще задумывались эти заметки, как апология христианской религии, апология христианства. Просто уже после смерти Паскаля они были собраны и изданы вот под таким нейтральным названием «Мысли». И в том числе эту работу Шестов анализировал, и вот не случайно у нас возник уже разговор сегодня про так называемую беспочвенность, про апофеоз беспочвенности у Шестова. И он видит этот же мотив у Паскаля. Вообще, надо сказать, что Шестов так философствует через других. Он это называет «Странствие по душам». И, собственно, книга «На весах Иова» имеет подзаголовок «Странствие по душам». То есть Шестов обращается к авторам, которые что-то до него писали, самым разным. Достоевский, Толстой, Паскаль, Спиноза, Плотин, Ницше и другие. И как бы вот анализируя их, на самом деле говорит от себя, так, беря их часто в союзники, а где-то с ними споря, наоборот. И вот он говорит, что известно, что про Паскаля есть воспоминания, да и у самого Паскаля эти слова, что вот уже в зрелые годы, за несколько лет до смерти, когда он писал эти свои мысли, он очень тяжело болел, действительно, он умер достаточно рано, и, то есть он не дожил до старости, до глубокой. Он был тяжело болеющим человеком, и вообще, как бы дни, когда его бы не мучили боли, особенно в поздние годы, можно пересчитать вот там, В основном постоянно он в каком-то телесном физическом страдании пребывал, что ему, кажется, открывало какие-то и духовные смыслы. И он, вот к чему я подхожу, признавался, что все время как будто чувствует себя на краю бездны. Это прямо его слова, на краю пропасти. Причем даже он, Паскаль, писал, что я себя чувствую все время на краю пропасти, и специально ставлю стул как будто к этому краю, вот справа от себя, чтобы не упасть в эту пропасть. Ну, это что-то нам говорит о его внутреннем состоянии. Но вот для шестого вот эта метафора стояния у пропасти, она им очень дорогая, она им очень важна. Это про беспочвенность. Вот не у пропасти стоит кто? Римские иезуиты, с которыми Паскаль полемизировал, которые его преследовали, или такие самодовольные философы и профессора богословия, которые знают про Бога, знают его свойства, знают догматы, но для них как будто Бог не живой, он какой-то мертвый, они заменили его какими-то формулами. Или философы нового времени, типа Спиноза и Декарта, которые сказали, что Бог есть первопринцип, перводвигатель, гарант наших знаний, но не живая личность, которая гневается или милует, любит, которая одно одобряет, другое не одобряет. Известные слова Паскаля, так называемый амулет Паскаля. У Паскаля однажды был такой как бы ночное откровение внутреннее. Он проснулся, потом и записал на бумаге: «Огонь, огонь, огонь, везде огонь». А дальше фраза, которая вошла в историю. «Не бог философов и ученых, а бог Авраама, Исаака и Иакова». Вот разница. Первая – это бог философов и ученых, как перводвигатель, как идея, как гарант наших знаний. Такой вот абстрактный бог. А второе – бог Авраама, Исаака и Иакова – это бог Библии. Это бог живой, он как огонь. И с ним человек может быть в отношениях. Абстрактные идеи – ты не будешь молиться, ты не будешь перед ней вставать на колени, она всего лишь идея. А перед Богом человек падает ниц или простирается в любви к нему. И вот этот второй бог очень Паскалю важен. Но этот второй бог, бог Авраама, Исаака и Иакова, он не открывается человеку, если человеку все хорошо. Он не открывается вот этому успокоенному человеку, погруженному в научное знание. Только на грани пропасти, по мысли шестого, вот эта встреча может произойти. Поэтому как бы в каком-то смысле увидеть себя вот в этой беспочвенности на краю пропасти, это, ну, если угодно, очень полезно. И вот у шестого слова, которыми он комментирует мысль Паскаля, но и, как водится, высказывает свою мысль шестовскую. Это уже из главы про Паскаля. И мне очень нравится. Я бы сказал, что это тоже такой вот фрагмент, в который, как в капле воды, прям отражается весь шестов. «Нет почвы под ногами. Это страшно. Безумно страшно. Не на что опереться. Чувствуешь под собой раскрывшуюся бездну, готовую поглотить тебя. И ужас неминуемой гибели. Из груди вырывается страшный вопль. Господи, Господи, отчего ты меня покинул?» Это слова Христа, произнесенные с креста. Дальше цитирую что. «Кажется, все кончилось». Вот в этом состоянии, на краю пропасти, нет почвы под ногами, кажется, все кончилось. Цитирую дальше. «И точно что-то кончилось, но что-то и началось. Пришли новые непостижимые силы, пришли новые откровения. Нет почвы под ногами. Нельзя, как прежде, ходить по земле. Значит, нужно не ходить. Нужно летать». Вот это мироощущение, как шестого кажется, Паскаля. Поэтому Паскаль вот из этой позиции пишет свои мысли и защищает веру. И ведь у Паскаля есть известные слова о том, что у сердца свой рассудок, который рассудку не знаком. Или можно по-другому переводить: у сердца свои доводы, которых разум не знает. А Паскаль вошел в историю как один из таких основоположников философии сердца. Вот мы привыкли говорить, что человек – это его разум. Это мысли, наше сознание, наш мозг. Мы сегодня очень привыкли так считать. Но вообще-то вслед за шестого можно сказать, что человек не только его разум. Более того, разум закрывает от него истину, потому что истина познается в сердце. Но мы это понимаем. Как кажется, это интуитивно понятно. Бог открывается человеку не в фактах, как бы не в теоремах, не в силлогизмах, а в опыте сердца, в живом религиозном опыте, в встрече сердца с божественной реальностью. Поэтому и разум говорит: как так? Как же, мы же нигде не видим Бога. Да, Бог не доказан наукой. Откуда ты знаешь, что есть не только зримый мир видимый, а еще и мир небесный, Царство Божие? Откуда ты знаешь? Это же как бы не очевидно совсем, вот физическим очам или органам чувств, может быть, не очевидно. Но в сердце-то я встречу с Богом пережил, и это настолько достоверно, что ты в этом не сомневаешься. Разум сомневается, а сердце нет. Поэтому у сердца свои законы, свои доводы, которые разуму недоступны. И вот здесь эта интуиция, как кажется, шестого в Паскале очень важна. Он ее подхватывает, и он ее развивает. Вот эта метафора: если нет почвы под ногами, нельзя ходить, значит, надо лететь. Если разум говорит невозможно, значит, сердце скажет: а я знаю, что это истина.
2: Слушай, ну, коль мы с тобой заговорили об афоризмах Шестого и об афоризмах Паскаля, которые Шестов цитирует и о которых Шестов размышляет, мне бы хотелось бы собственные мысли Шестого в этой главе, которая, на мой взгляд, ну, не бывала афористичной, сейчас привести в пример. Цитирую. «Имеют ли значение все человеческие лучше и хуже перед лицом объективной истины?» И вот здесь как раз встает вопрос о той самой объективной истине, ну, которую мы с тобой уже проговорили. Что есть истина? Да, извечный вопрос, который нас всех всегда волнует. Но, опять же, смотри, если Шестов говорит про Паскаля и говорит про его болезни, что истина ему открывается во многом в болезни, благодаря болезни, нельзя не вспомнить еще одного человека, живого человека, полного живой веры, которому Христос явился уже по своем вознесении, и который привел к вере огромное количество людей, и мы его называем первоверховным апостолом. Речь идет об апостоле Павле. Шестов приводит, например, такую цитату из апостола Павла. «Закон пришел, чтобы умножилось преступление», как говорит апостол Павел. «Закон лишь молот в руках Бога, которым он раздробляет уверенность человека, что над живыми существами властвуют вечные нематериальные принципы». Или еще точнее, закон пришел к человеку, когда он, забывши предупреждение Бога, соблазнился деревом познания добра и зла, собрал и вкусил с него плоды, на которых воздвигнуто здание нашей науки. Свет знание, которого не было в раю до грехопадения, принес человеку его ограниченность, указав ему мнимые пределы возможного и невозможного, должного и недолжного, загадочного начала и неизбежного конца. Пока не было света, не было ограниченности. Все было возможно. Все было добро-зло. Были начало, но не было концов. И слово «неизбежность» было так же бессмысленно, как сейчас для нас слово «свобода». Свет принес с собой стыд, пред райской наготой и страх пред земной смертью. Вот смотри, как получается. Мы с тобой начинали нашу программу как раз с мысли о том, что есть начало, нет конца. И здесь Шестов об этом говорит, ну, максимально прямо. И получается что? Что конец возник во многом из-за того, что человек сам его нашел. Но конец этот какой? Это конец греховный. Смерть пришла, потому что человек потянулся к знанию. Возможно, я неправильно сейчас интерпретирую Шестого, но мне кажется, он именно об этом говорит.
1: Это действительно, как мне кажется, такая очень одна из корневых интуиций Шестого. Вот в тех словах, которые ты процитировал, там сразу много сюжетов в один клубок связано, как это часто что бывает. Во-первых, апостол Павел действительно фигура для него важная, и он такую прослеживает даже вот в главе о Паскале линию. Паскаль, который читал Августина, Августин, который читал апостола Павла, и очень сильно на него опирался. Апостол Павел еще на пророка Исаию опирался. И действительно, есть фраза, которая у Шестого кажется, может быть, немножко даже такой, ну, нуждающейся в понимании или спорной, когда он говорит: «Закон пришел, чтобы умножилось преступление», как говорит апостол Павел. У апостола Павла в послании к Галатам, и Шестов тоже упоминает этот фрагмент, действительно есть слова о том, что закон как бы явился, поскольку умножилось преступление.
2: И давай сразу к апостолу Павлу обратимся, потому что что вот, например, он пишет в 7 главе послания к римлянам. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв».
1: Да, это такие глубокие слова апостола Павла, как, собственно, и все слова в Священном Писании. Действительно, как правило, библеисты нам доносят такой их смысл, что для апостола Павла закон есть способ опознания греха. Вот человек должен понять, что хорошо, что плохо, и для этого ему дан, собственно, иудейский закон, про который говорит апостол Павел. То есть фраза шестого, что закон пришел, чтобы умножилось беззаконие, это очень вольное размышление, как мне кажется, над мыслью апостола Павла.
2: Сам апостол пишет, неужели от закона грех? Никак. То есть, вот одним словом просто.
1: Да, то есть когда человек узнает о законе, он может, наверное, понять, что многое из того, что он до этого делал, не зная закона, было греховным. И в этом смысле как бы количество греха увеличилось, потому что он понял, что какие-то вещи до этого были не нейтральные, а греховные. Но, конечно, мысль апостола Павла заключается в том, что, как, по крайней мере, как я могу ее понять, в том, что люди творили грех, и понадобился закон для опознавания этого греха. Но что важно, что закон был некой такой последующей инстанцией между человеком и Богом, но до Боговоплощения. Когда сам Бог открыл себя в Иисусе Христе и пришел на землю, то уже посредника в лице закона для опознавания греха как бы не нужно, ну или не настолько нужно. Уже есть прямой диалог человека и Бога, прямое общение человека и Бога человека, Спасителя Иисуса Христа, для выяснения того, как поступать.
0: Истоки.
1: Это программа «Истоки». Мы говорим сегодня про книгу Льва Шестого «На весах Иова» и конкретно читаем главу под названием «Гефсиманская ночь» у философии Блеза Паскаля. Ну и вот, возвращаясь к той цитате, которую ты, Максим, привел, действительно, тема грехопадения, которая Шестову очень важна. Он ее разбирает с очень неожиданной стороны. И ярко об этом говорит даже не столько здесь, в главе про Паскаля, сколько в главе про Достоевского, в первой главе книги «На весах Иова», где ключевым текстом для этой темы является короткий рассказ Достоевского «Сон смешного человека». Как его интерпретирует Шестов? Ну, сюжет там простой такой, человек смешной, которому вдруг показалось, что ему все равно. Жизнь бессмысленна. Все равно. И он задумывается о том, что, в общем, как бы жизнь не стоит того, чтобы жить. И, принимая очень плохое греховное решение, перед тем, как это совершить, он ложится спать. Ему снится сон о том, что он оказался в раю. И дальше Шестов интерпретирует это нахождение героя, смешного человека в раю, таким образом. В раю люди не знали ничего о Боге, потому что они знали самого Бога. Им не нужно было знать ничего о жизни. Они знали саму жизнь, они ею жили. Вот это знание о чем-то – это научное знание. Это наше рационально отвлеченное умствование. Это теоремы, это истины про углы треугольника. Это Бог как первопричина, перводвигатель, чтобы описать Вселенную. О жизни мы можем построить научную картину. А сама жизнь тогда от нас ускользает, она как бы закрыта от нас этой научной картиной. Поэтому нужно отказаться от этого знания о жизни, чтобы узнать саму жизнь. Надо перестать как бы строить научное знание о Боге, и тогда сам Бог может быть открыт тебе, может тебе открыться. И для Шестого грехопадение в чем заключается? В том, что этот человек смешной у Достоевского людям в раю рассказал: послушайте, есть научное знание, есть знание о Боге, а не только сам Бог. И это и есть древо познания добра и зла. Вот как бы это и есть момент грехопадения по Шестову, вернее, скажем более корректно так, некое символическое такое образное выражение последствий грехопадения для Шестого в том, что вот в мире стало господствовать научное знание, а не вера как непосредственное интуитивное прикосновение, проникновение к самой жизни, к самому Богу. Вот так он трактует этот рассказ о грехопадении. И когда он говорит о том, что есть начало, но нет конца, это, как мне представляется, смысл еще и в том, что Но есть начало, от которого все исходит. Бог. Но почему нет конца? Потому что конечно только научная истина. Вот они конечно в смысле, что они закончены, завершены, всегда равны себе. Вот истина о том, что, повторюсь в 15-й раз, сумма углов треугольника 180 градусов, она одинаковая для всех людей. Она постоянно равна себе, она неизменна, и мы все ее принимаем одинаково, потому что она едина и постоянна. А что такое быть единым, постоянным и неизменяющимся? Это быть мертвым. А разве Бог мертвый? Он живой. Поэтому он никогда не равен себе. Он всегда новый. Он не загнан в какую готовую формулу. И отношение человека с Богом – это всегда про непредсказуемое общение двоих. Это про все непредсказуемое, гадательное, таинственное, ничем не предрешенное, не загнанное ни в какие готовые формулы. Готовые формулы – это концы, это окончательное, завершенное, не развивающееся. А человек, он никогда не завершен, он всегда еще проект, открытый в будущее, он всегда обращен к какому-то еще не свершившемуся себе, к себе, который будет завтра не равен себе вчерашнему. И Бог таков же, ускользающий от любых наших человеческих законченных знаний и формул. Я вот люблю на эту тему приводить из совершенно другой области пример, но мне кажется, он здесь релевантен. Это митрополит Антоний Сурожский, который любит повторять мысль, что если мы решили, что то, что я к сегодняшнему дню узнал из личного религиозного опыта о Боге, это и есть Бог, я себе построил идола. То есть Бог всегда превышает все мои уже имеющиеся о нем знания, даже личные из личного опыта. И иногда Бог открывает себя человеку так непредсказуемо, так неожиданно, таким, что весь предыдущий опыт оказывается каким-то не тем, чтобы это описать. Он не отменяется, он не обесценивается, но он никогда не окончателен. И если мы решим, что мы можем как бы как-то исчерпывающе о Боге что-то сказать из того, что мы о нем сегодня знаем, то мы говорим не о Боге, мы говорим об идоле, который мы себе сконструировали в голове. А Бог живой, всегда принципиально превышает все наши уже имеющиеся о нем знания и так далее. Вот и это важная интуиция для Шестого. Мне кажется, что в этом главный смысл его слов, что начало есть, концов нет, а наука хочет все сделать конечным и завершенным, и законченным, в общем, для всех и всегда одинаковым.
2: Ну, послушай, ну, дело-то в том, что Шестов не ярый антинаучник. Он не выступает против науки как таковой, пытаясь загнать весь мир в сугубое средневековье, о котором мы с тобой, кстати, говорили в рамках нашего цикла. Шестов говорит несколько другие вещи. В частности, про грехопадение. Вот ты привел пример из первой главы про Достоевского. В главе Паскаля это тоже есть. Давай процитирую. Даже товарищи Паскаля

0: физики, химии, биологии совсем нет, он просто об этом ничего не говорит. То есть его язык другой, он про другое. Что он отвергает, это сциентизм, если угодно. Вот есть наука, а есть наукоцентризм, как представление о том, что кроме науки ничего не надо. Он вообще не говорит о научных открытиях, о полетах в космос, о микромире. Он говорит о положении человека пред лицом бытия и пред лицом Бога. И вот в каком смысле он антисциентист, что научная рациональность, как требование, сейчас скажу очень упрощенно, доказать, что Бог есть, вот это просто нерелевантное требование, потому что бытие Бога ниоткуда не доказывается, оно никак не выводится ни с каких рациональных предпосылок, которые разум мог бы счесть достаточными. То есть, да, вот разуму сказали, там, если А есть Б и С есть Б, значит, А равно С. И разум такой, да, я это принимаю, это достоверно, это обоснованно. Вот так Бога доказать невозможно. Поэтому вот такой диктат разума и некий, вот есть выражение этого шестого, гипноз научной рациональности нужно преодолеть. Он преодолевается в вере. Вот в каком смысле Шестов восстает и против чего он восстает. Не против, повторюсь еще раз, чтобы это было услышано, достижения эмпирической науки, а против вот этого гипноза наукоцентризма.
1: Ты знаешь, что мне сейчас показалось важным? Ведь если науку свести именно к науке и к описанию, то получается вот что. Знаешь, на чем строятся в основном сейчас современные модели того самого пресловутого искусственного интеллекта, о котором мы говорим и который уже вошел в нашу жизнь крепко-накрепко. Это математические формулы, которые были развиты и открыты еще лет 70 примерно назад. Как ни странно, вещь это абсолютно не новая. Почему это сейчас так вошло в нашу жизнь? Ну, потому что с ними научились обращаться по-другому. Вычислительные мощности стали гораздо больше, и, соответственно, вот математическая модель мира, которая может быть описана, она и описана за короткий промежуток времени, она все сужается и сужается. И можно сказать, что даже прогнозируя немножечко вперед, что, естественно, вся эта история будет только развиваться и развиваться, и наш мир не прекратит математически описываться, а будет описываться все более и более. Но что мне кажется при этом, при всем важном? Ведь если так смотреть на вещи, то что такое вот искусственный интеллект, интеллект синтезированный, да, можно было бы на человека так посмотреть. Но подумаешь, биомашина, созданная из плоти и крови. А что нас отличает, да? Божья искра в каждом человеке. Сердце, о котором в том числе Шестов тоже и говорит. Вот есть у него такая цитата, ближе уже к концу, и связана она именно с названием всего цикла статей на весах Иова. «Сердце» в кавычках. «Что это за таинственное сердце?» говорит с Иовом. «Если бы мою печаль положили на весы, она была бы песка морского тяжелее». Разум отвечает. «Печаль даже всего мира не может перевесить одной песчинки». Опять спор, и опять неизвестно, кто спор разрешит. Разум продолжает настаивать. Человек есть тонкий тростник, затерявшийся в бесконечных пространствах. Слабое дуновение ветра. Капля воды может убить его, как очевидно всякому. Вот потрясающие слова, на мой взгляд.
0: Да, это слова Паскаля. Это известные слова про то, что его пугает это бездна бесконечного пространства вокруг. А ведь мы заговорили о науке. Вот наука современного типа, начиная с Ньютона, с 17 века, говорит о мире как о бесконечном пространстве. И человек, сравнивая себя с этим бесконечным пространством, чувствует всю свою ничтожность, малость. И действительно, у Паскаля есть слова, что вот одна капелька может меня убить. «Я мыслящий тростник» – знаменитые слова Паскаля. Но что меня отличает от остальной вселенной? Где мне искать в себе вот достоинство и как бы ценность? Ну, Паскаль говорит, это мысль. Я мыслящий тростник. Но в контексте эпохи и самого Паскаля это мы можем сказать о духовной природе человека, о том, что позволяет мне действительно отличить себя от всего остального створенного мира. Мыслить верно – вот основание морали, говорит Паскаль. То есть я существо, которое задумывается о добре и зле, и значит, о Боге. И, может быть, завершая наш разговор, я хочу вот одну цитату, короткую очень, привести не из, пас,

0: Далее и не с VI, а это слова современника VI и его хорошего знакомого, про которого мы тоже не раз уже в нашем цикле говорили, отца Сергия Булгакова, который в одном письме VI написал, прочитав его статью. Это не про книгу «На весах Иова», но это про VI в целом. Мне кажется, это очень важно для нашего разговора. О чем написал отец Сергий Булгаков? Он написал так: «Мне уже давно понятно, что за вашим апофеозом беспочвенности скрывается абсолютная почва божественного откровения». То есть, когда Шестов говорит об этом стоянии у пропасти, об этой беспочвенности, он не только занимается деконструкцией, он не только критикует, он не только призывает все разрушить, научную рациональность, ее диктат, ее гипноз. Ради чего это разрушается? Ради того, чтобы открылась абсолютная почва божественного откровения, и это та точка опоры, на которой можно стоять, и которую, как мне представляется, тут уже высказываю просто свое личное такое читательское впечатление, Шестов как автор всю жизнь искал и, надо полагать, находил вот в библейском Боге.
1: Ну, трудно с отцом Сергием спорить, и делать этого мы с тобой, пожалуй, не будем. Дорогие друзья, в эфире была программа «Истоки». У микрофона был мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан.
0: И мой дорогой коллега, главный режиссер радиостанции «Вера» Максим Печенкин. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. В следующих выпусках нашей программы мы вернемся к истокам.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Друзья. Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с кроссвордами, рядом дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят, дети не слушают стариков, не уважают. А тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика. «Хочешь поесть? Давай пополам. Я одна не съем». И слышится в девичьем грудном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость. Отказаться самой, чтобы заставить деда поесть. Два друга, дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза. Так болтают друзья на равных, вспоминая общие шутки, были небылицы. Вот уж правда, что старый, что малый. И дорога веселее кажется. «Давай поиграем?» «Давай», — вторит дед. «В догонялки. Спрыгнем с поезда и будем его догонять».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Пензенского Иоанна Поммера. 1918 год. Я стоял во главе граничившей с двумя белыми фронтами Пензенской епархии и вынужден был пережить все виды озорства марксистов, прорвавшихся к власти. Уже на вокзале встретили меня чекисты. В храм зайти не пришлось, ибо весь день был занят чекистским обыском и допросом. Хотя ни обыск, ни допрос не дали никаких поводов к тому, мне был объявлен домашний арест. Решено не допускать меня ни в одну из пензенских церквей и требовать моего удаления из Пензы. Когда я на следующий день направился в Петропавловский храм для совершения службы страстей, оказалось, что предприняты меры, чтобы схватить меня по дороге. От плена спасло меня то, что возница повез меня не тою улицею, на которой подстерегали меня. После этого инцидента верующие всегда толпою сопровождали меня и на службы, и со служб, а к моей келье приставили стражу из добровольцев. В Пасху 1918 года на мою келью был сделан налет пьяных чекистов. Угрожая револьверами стражи, они стали ломиться. Кто-то из стражи ударил в набат. При звуке набата один из чекистов обратился в бегство, но другой, взломав двери кельи, стал стрелять в меня. Когда первые выстрелы чекиста оказались неудачными, и он решил подойти ко мне вплотную для верности выстрелов, я обезоружил его, и вскоре мне пришлось защищать неудачливого стрелка от гнева разъяренной толпы, собравшейся по набату. Этот инцидент сослужил службу, обратив по всей епархии дни Светлой Седмицы для меня в дни доброго внимания верующих ко мне.
0: Голоса

Радио «Вера». Люблю дымок с паленой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: Светлое радио. Часть речи. Юрий Соколов. Отрывок из книги «Лев Толстой. Исказитель щеголенок». У щеголенка по-мужицки просто. Ну, коли ты архангел, ты становишься на крышу и поешь. Хорошо, можешь спеть херувимскую песню.
1: Херувимская песнь исполняется на литургии вскоре после чтения Евангелия. В этом песнопении звучит призыв забыть все житейские заботы, чтобы в чистоте сердца, подобно ангелам, прославить Христа. Впервые эта молитва была включена в чин литургии в Византии императором Юстином II. Херувимская считается одним из самых красивых музыкальных моментов литургии. Мелодии для этого песнопения писали такие выдающиеся русские композиторы, как Петр Чайковский, Дмитрий Бортнянский и Павел Чесноков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Все слышали о такой Божьей заповеди. 6 дней работы, делай дела твои, а день седьмой – Господу Богу твоему. В день седьмой отдыхай. Часто спрашивают, а как отдыхать? Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Помни, отдых может быть лишь рядом с Богом и в Боге. На этом свете нигде больше истинного отдыха не найти, ибо этот свет бурлит, как некий водоворот. Посвяти седьмой день целиком Богу, и тогда воистину отдохнешь и исполнишься новых сил. Весь седьмой день думай о Боге, говори о Боге, читай о Боге, слушай о Боге и молись Богу. Так ты воистину отдохнешь и исполнишься новых сил.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Черно-синие густые ночи над водой. Электрический крест Святого Владимира, висящий в высоте. Таким запечатлел Киев Михаил Булгаков в своем рассказе «Киев-город». Иллюминация памятника князю Владимиру в начале прошлого века действительно казалась настоящим чудом. А воплотили это чудо в жизнь купцы из Брянска, братья Семен и Павел Могилевцевы. Потрясающая своей необыкновенной красотой и дороговизной, электрическая гирлянда, украшавшая огромный крест в руках крестителя Руси, была сделана на заказ и смонтирована на их личные средства. И если в Киеве фамилия Могилевцевых вызывала уважение, то в родном Брянске действительно сложно было найти человека, который не знал бы Семена Семеновича и его родного брата Павла. Едва ли не больше, чем успехами в лесопромышленном бизнесе, которым братья занимались вот уже несколько десятков лет, славились Могилевцевы своим неравнодушным отношением к родному городу и к людям, живущим в нем. Брянск конца 19-го, начала 20 века представлял собой зрелище довольно удручающее. Историки-краеведы пишут о грязных, неосвещенных улицах, отсутствии водопровода и канализации. Им вторил знаменитый писатель Василий Розанов. Город был ужасающе беден. Дома сплошь деревянные. Неудивительно, что очередной пожар практически уничтожил добрую половину городских строений. Братья Могилевцевы, как люди деловые и предприимчивые, прекрасно понимали, что престиж города необходимо поднимать во что бы то ни стало. Понимали они и то, что без серьезных финансовых вложений этого не сделать. Но жители Брянска того времени почти поголовно были бедны, как, впрочем, и городская казна. Поэтому Семен с Павлом решили взять дело в свои руки. Они построили два больших кирпичных дома с общим садом и обратились в городскую управу с предложением принять их как безвозмездный дар городу, с одним лишь условием – в зданиях должна будет расположиться больница. Через два года, оснащенная на деньги братья всем необходимым, клиника открыла двери для пациентов. А половину одного из корпусов занял сиротский приют, тоже организованный на средства Могилевцевых. Однако это было лишь начало. Через несколько лет братья открыли в городе еще один приют – дом презрения для детей, бедняков и престарелых. Все расходы на строительство каменного здания они взяли на себя и, сверх того, выделили капитал в 10 тысяч рублей на содержание приюта. В последующие годы по инициативе и на средства Семена и Павла Могилевцевых в Брянске открыли ремесленное училище, мужскую и женскую гимназию, несколько школ, родильный приют. Город на глазах менялся, приобретая не просто новый статус, но становясь действительно привлекательным и комфортным для проживания. Самыми масштабными проектами Могилевцевых стали городской водопровод и электростанция. Система водоснабжения, оснащенная современным оборудованием, протянулась на 8 километров и охватила центральные улицы города. А по вечерам на этих улицах загорались огни, и горожане могли совершать променад перед сном. Отдавая долг милосердия людям, Семен и Павел не забывали и о долге перед Богом. Вместе с третьим из братьев Могилевцевых, Николаем Семеновичем, они построили в Брянске Спасо-Гробовский храм и церковно-приходскую школу при нем. Семен Могилевцев столь активную общественную деятельность умудрялся совмещать еще и с должностью гласного Киевской городской думы. Кстати, для Киева братьями тоже было сделано немало добрых дел. Они активно финансировали устроительство педагогического музея имени цесаревича Алексея, состояли во многих благотворительных учреждениях города. И каждый православный, глядя на сияющий в вечерних сумерках крест Святого Владимира, вспоминал добрым словом братьев Могилевцевых из Брянска.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Можайского Стефана Никитина о блаженной Матроне Анемнясевской. 20 век. В 30-х годах меня заключили в концлагерь. Я тогда был врачом, и мне поручили в лагере заведование медпунктом. Большинство заключенных находилось в таком тяжелом состоянии, что мое сердце не выдерживало, и я многих освобождал от работы. И вот как-то во время приема работавшая со мною медсестра сказала: «Доктор, я слышала, что на вас сделан донос. Обвиняют вас в излишней мягкости по отношению к лагерникам, и вам грозит продление вашего срока в лагере до 15 лет». Я пришел в ужас от ее слов. Осужден я был на 3 года, которые уже подходили к концу, и вдруг 15 лет. Я не спал всю ночь, и когда вышел утром на работу, медсестра сокрушенно покачала головой, увидев мое осунувшееся лицо. После приема больных она мне сказала: «Хочу вам, доктор, один совет дать, но боюсь, что вы меня насмех поднимете». «Говорите», — попросил я. «В том городе, откуда я родом, живет одна женщина. Зовут ее Матронушка. Господь дал ей особую силу молитвы, и если она за кого начнет молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей обращается, и она никому не отказывает. Вот и вы ее попросите. Ей писать не надо. Вы покличьте», — смущаясь, сказала сестра. «Покликать? Отсюда? Она живет за 100 километров от нас. Я так и знала, что вы меня насмех поднимете. Но только она отовсюду слышит. И вас услышит». Мне все это казалось очень странным. Но все-таки, выйдя на вечернюю прогулку, я сделал так, как меня научила моя помощница. Прошел месяц. Меня никто не вызывал. Прошло еще 1/2 года, и наступил день моего освобождения. Получая в комендатуре документы, я попросил выписать мне направление в тот город, где жила Матронушка, так как дал обещание, что по выходе из лагеря первым долгом поеду и поблагодарю ее. Я долго сидел у Матронушки. Она мне рассказала, что заболела в детстве какой-то тяжелой болезнью, после которой перестала расти и двигаться. Потом мы заговорили с Матронушкой о цели жизни, о вере, о Боге. Слушая, я поражался мудрости ее суждений, знанию святых отцов и понял, что передо мною лежит не просто больная женщина, а большой перед Господом человек».

0: Радио «Вера».
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткань исходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его. Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: Тяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Метаморфоза. Странно. Какое-то время мы живем, не замечая течения жизни. А потом вдруг замечаем, что люди, так хорошо знакомые нам с детства, будто устали, сутулились, поблекли, состарились. Были в каком-то однообразном взрослом состоянии и вдруг состарились. Они уже на рубеже. Самая малость отделяет их от вечности. И значит, очередь за тобой. Но я-то совсем другое. Со мной все будет иначе. Иначе. А годы бегут, а лицо сверстника уже похоже на лица твоих родителей. А тебе уже столько лет, сколько было твоей маме, когда она стала бабушкой. Но ты стараешься не смотреть в зеркало и продолжаешь жить той единственной жизнью, что ощущаешь с самого детства. Такой же задорной девчонкой, у которой все впереди.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архимандрите Петре Звереве, в будущем архиепископе Воронежском. 1918 год. Батюшка весной был назначен настоятелем в Желтиков монастырь, близ Твери. Мы с матерью были у батюшки. Свидание было очень трогательное. Уже начинался голод. Мы питались у батюшки, и помню эти крошечные кусочки хлеба, картофельные оладьи и тому подобное. Кто-то принес ему немного малины, и он отдал ее мне. Батюшка был очень добр и ласков с нами. Когда мы уезжали, он даже спустился по лестнице со второго этажа и стоял на крыльце, пока мы не отошли.
0: Голоса

вера.

0: вера.
1: Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.
1: Трехлетний Коля Тихонов играл с котенком. Котенок был совсем еще маленький, не твердо стоял на тоненьких лапках, но смело бросался за бумажным бантиком, сверкая своими зелеными глазками-бусинками. Коле очень нравились глазки котенка. Малышу почему-то казалось, что это выпуклые гладкие пуговки, такие же, как на мамином платье. Мальчик все норовил потрогать кошачьи глаза руками, но шустрый серый комочек каждый раз встряхивал головой и вырывался из рук ребенка. И вдруг Коле пришла в голову мысль: а что, если попробовать нанизать эти кошачьи бусинки-пуговки на нитку? Ведь пришивает же мама пуговицы к платью, и бусы у нее тоже на нити. Коля, держа одной рукой котенка, другой потянулся к маминой подушечке с булавками. Коля уже приблизил булавку к мордочке испуганного животного, как вдруг услышал за своей спиной испуганный мамин голос: «Сохрани тебя Бог, сыночек!» Коля тут же бросил булавку на пол, котенок тут же шмыгнул под кровать, а мама объяснила испуганному сыну, что делать так ни в коем случае нельзя. Прошло много лет. Коля вырос и стал монахом в монастыре Оптина-Пустынь. В постриге он получил новое имя Нектарий. И вот как-то раз монах Нектарий пошел за водой к монастырскому колодцу. Там уже черпал воду какой-то старый монах. Черпак у него был с длинной рукояткой, заостренной на конце. «Такой и глаз выколоть недолго», — подумал отец Нектарий, и не успели эти слова пронестись у него в голове, как монах с черпаком вдруг резко повернулся, и острая рукоятка прошла буквально в миллиметре от правого глаза отца Нектария. Еще немного, и он мог бы его лишиться. И в этот самый момент отец Нектарий вспомнил себя, трехлетнего, приближающегося с булавкой к глазам маленького котенка. «Быть может, если бы я тогда котенку выколол глаз, то и сам бы сейчас был без глаза», — говорил об этом случае преподобный старец Нектарий Оптинский. «Видно, этому нужно было случиться, чтобы напомнить мне, недостойному, что все в нашей жизни, от колыбели и до могилы, находится у Бога на самом строгом учете».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Мы все чего-то просим у Бога, у каждого свои прошения. Особенно нам важна Его помощь, когда мы находимся в отчаянном положении. Никто, кроме Бога, помочь не может. Что делать, если наши мольбы, как нам кажется, Господь не слышит, просьбы не исполняет? Хочу поделиться с вами мудрым духовным советом преподобного Нектария Оптинского. Надо продолжать молиться и не унывать. Молитва – это капитал. Чем дольше лежит, тем больше процентов приносит. Господь посылает свою милость тогда, когда Ему это благоугодно и когда нам полезно ее принять. Иногда через год Господь исполняет прошение. Пример надо брать с Экимы и Анны. Они всю жизнь молились и не унывали. И какое Господь послал им утешение.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Отец повез меня из университета прямо к Иверской и отслужил молебен с коленопреклонением. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили из часовни. «Невидимое ли это Божье благословение, Николай, что ты уже вступаешь в университет? Кто мог на это надеяться?»
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: За окном сгущались ранние осенние сумерки. Накрапывал дождь. И от этого еще уютнее казалась небольшая, хорошо освещенная комната, где за медным русским самоваром пили чай владелец Гжельского керамического завода Матвей Сидорович Кузнецов и внук великого поэта Александр Александрович Пушкин. Разговор шел неторопливый. Как водится, обсудили погоду, дела общих знакомых, новости из свежих губернских газет. Но вот в беседе повисла пауза, и Александр Александрович понял, что пора переходить к главному. «А знаете ли, Матвей Сидорович, я ведь задумал бесплатный санаторий для больных чахоткой построить. Есть немного своих сбережений, да и знакомый наш, купец Марков, царство ему небесное, оставил денег на благое дело. Не желаете ли вы присоединиться к доброму начинанию?» Лицо его собеседника преобразилось. Он широко улыбнулся и доверительно протянул Пушкину руку. Александр Александрович был четвертым ребенком в семье сына поэта Пушкина, тоже Александра. Внука назвали в честь великого деда, а крестной стала бабушка Наталья Николаевна Гончарова. Молодой человек с отличием окончил пажеский корпус в Петербурге. Несколько лет служил в драгунском полку в Пятигорске. Оставив службу в чине поручика, он переехал на постоянное место жительства в имение отца – село Малое Ивановское Бронницкого уезда Московской губернии. Здесь деятельный молодой человек активно включился в общественную жизнь. Поступив на службу земским начальником по судебно-административным делам, он вскоре становится гласным Бронницкого уездного собрания, а в 1897 году избирается председателем Бронницкой земской управы. Положительные перемены в уездной жизни стали происходить практически сразу, как только Пушкин занял пост главы земства. Одними из первых их ощутили в сфере образования. На собственные, хотя и небольшие средства, Александр Александрович взялся поддерживать сельские школы. Спустя более 100 лет хранят память о его щедрой помощи школы сел Никоновское, Воскресенское, Колупаево. В Авдотине, где школы не было вообще, Александр Пушкин инициировал и материально поддержал ее строительство. Конечно, собственных денег хватало далеко не на все задумки. Внук поэта не владел капиталами и потому часто обращался с призывом о помощи к влиятельным и богатым людям земства. Как правило, такие неравнодушные просьбы всеми уважаемого и любимого уездного головы быстро находили отклик. В результате совместными усилиями Пушкина и бронничан к 1911 году в уезде открылось 27 училищ, церковно-приходская школа, мужская и женская гимназии, а также городская библиотека, на строительство которой Александр Пушкин пожертвовал немалую сумму из собственных средств. Бесплатный санаторий для больных туберкулезом стал еще одним начинанием, в которое Пушкин вложил едва ли не все свои сбережения. При помощи гжельского заводчика Маркова, завещавшего некоторую сумму на строительство санатория, а также фабриканта Матвея Кузнецова, неожиданно поддержавшего затем памятным чаепитием идею Пушкина, туберкулезный санаторий на 18 коек в селе Коняшино был построен. Чудом не уничтоженный в годы революции, он еще много лет достойно прослужил и советской медицине. Так вышло, что именно от туберкулеза скончался сам Александр Александрович. Ему было всего 53. Он оставил о себе по-настоящему светлую память. Уездный голова был похоронен на старом кладбище в Броницах, рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы, который он очень любил и которому без лишней огласки много помогал. Остаток своих сбережений Пушкин завещал истратить на благотворительные цели. Огромную личную библиотеку деда, насчитывающую более 3500 томов с автографами, пометками и рисунками великого поэта, Александр Александрович еще в 1906 году передал в дар Пушкинскому дому в Петербурге.
0: Имена, имена милосердия.

Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

0: коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале 10 столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бо ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня Дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
2: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Две хозяйки. В деревне были только я и ветер. Он дул сквозь солнце, сквозь лазурь неба, то слева, то справа, выл, гудел вокруг дома. А я весь день мыла рыжие полы, похожие на огромное пасхальное яйцо. И казалось, что всюду идет весенняя яростная уборка. Одна хозяйка бушует внутри дома, а другая, большая хозяйка, весна, по всей округе из всех углов выметает. Сердится. Насорили тут без меня. Но улыбается.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь моя бодрствует, не утомляется. Тот, кого люблю и ожидаю, грядет ко мне в окружении свиты небесной. Как же спать мне, и как бдение может утомить меня? Бодрствую, слушая притчи людей и прислушиваясь к притчам тварей бессловесных. Не угадаю ли в них тайные послания от любви моей? Не занимают меня притчи ради притч или ради сказителей их, только тебя ради. Словно человек, потерявший голос, и в поисках его, слушающие чутко голоса чужие, не найдет ли свой? В каждом голосе он находит нотки своего, но ни в одном всей полноты его. Словно человек, разбивший хрупкое зеркало и идущий отразить лицо свое в лицах людей, в животных и предметах. И всюду находит он черты, сходные лицу своему, но нигде не видит его в целости. Вслушиваюсь в многоголосье, наполняющее вселенную, в надежде услышать голос любви своей. Вглядываюсь в образы, населяющие вселенную, от белой гальки на берегу озера до колесницы солнечной, в надежде увидеть образ любви своей. И никто не обманывает надежд моих, но каждый в меру знания говорит о тебе. Когда людей спрашиваю, ответа от тебя жду. В голосах тварей бессловесных к твоему голосу прислушиваюсь. В красоте природы твоей красоты ищу. Когда люди задумчивым застают меня, кажется им, что мысли мои о них, я же о тебе думаю. Когда видят усердие мое, думают, что ради них труды мои, я же ради тебя тружусь. Когда природа слышит имя свое на устах моих, кажется ей, что песнь моя о ней, я же о тебе пою. Когда голубя кормлю, тебя угощаю. Когда ягненка ласкаю, тебя ласкаю. Когда солнцу улыбаюсь, улыбка моя сквозь солнце пробивается, пока не встретится с твоей улыбкой. Когда лилию белоснежную целую, сквозь семь миров посылаю поцелуй к подножию ног твоих. Бдение любви моей идет за руку с молитвой веры и постом упования, и никто из них друг без друга не засыпает и пробуждается. Все дела ума моего вере служат, все дела сердца моего надежде служат, все дела души моей любви служат. Когда голубя кормлю, тебя угощаю, любовь моя.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Белянка. Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачьи. По сей день для меня загадка, чем мы приглянулись друг к другу. Она из стаи собак-поберушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом «белянка». Поначалу я не отмечал кого-либо из них, и если была возможность, отделял их сухариками поровну. Но как-то раз из всей этой братья она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству, которого у меня не было в этот раз, а ко мне. Я погладил ее, и с тех пор она стала моей белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она, сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров 20-30 мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это. У меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз возвращаюсь немного позже обычного, но все равно она встретит меня и проводит. Такая собачья. Но вдруг вчера не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же, как и я. И ударил. А сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены. Должна же быть хоть одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. И почему не бывает у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма греческой королевы Ольги князю Михаилу Андроникову. Конец 19-го, начало 20 века. Князь Михаил Михайлович, явилась возможность осуществить мою мечту о приобретении в Старой Руси участка для приюта-санатория. Не сумею описать моей радости по этому поводу и спешу выразить вам всю мою душевную теплую благодарность за ваши заботы, так как я обязана успехом дела единственно вам. Если бы вы не отнеслись с таким теплым участием к моему желанию и не приложили бы все ваши старания для достижения цели, то мечты мои до сих пор остались бы лишь мечтами. А благодаря вам, князь, они обратились в действительность, о чем я всегда буду вспоминать с искренней признательностью.
0: Голоса

На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.
1: Монах Нектарий собирался пить чай. Его медный самовар славился на весь монастырь Оптина пустынь тем, что был очень большим и невероятно тяжелым. Из него могли одновременно напиться чаю человек, наверное, 20. Хотя в маленькой келье отца Нектария народу порой собиралось и куда больше. Люди стремились навестить батюшку в Оптиной, послушать его мудрые и проницательные наставления и получить добрый совет. Однако в тот день к чаю явился всего один гость – молодой студент. Он часто приезжал к отцу Нектарию и был ему хорошо знаком. Едва юноша показался на пороге, монах вместо приветствия дружески крикнул ему: «Ну, студент, поставь-ка мой самоварчик». Молодой человек, давно знавший обо всех достоинствах этого самовара, застыл в изумлении. «Батюшка, помилуйте, да ведь я один его и с места не сдвину». Отец Нектарий молча подошел, перекрестил и студента, и самовар, а потом повелительно сказал: «Давай, пробуй». Молодой человек потянул самовар на себя, и он вдруг легко поддался с места. Это было настоящим чудом. Не понимая, в чем дело, студент растерянно смотрел на святого старца Нектария Оптинского, а тот, улыбаясь, сказал: «Иногда дело, которое сначала кажется нам очень трудным, оказывается необыкновенно легким, едва мы к нему приступаем. Так бывает, когда мы исполняем его без робота, со смирением и послушанием».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Нектарий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Почти каждому, наверное, знакома такая ситуация. Приходишь в гости к людям, небогатым. Они готовят угощение.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Почти каждому, наверное, знакома такая ситуация. Приходишь в гости к людям, небогатым. Они готовят угощение, и ты понимаешь, что они поставили на стол все, что у них было в доме. А некоторые даже занимают деньги у соседей, чтобы устроить настоящий пир. Здесь важно, чем руководствуются хозяева. Плохо, если после такого праздника дети в доме будут голодать. И нет ничего хорошего в том случае, если люди стесняются своей бедности, хотят казаться не теми, кем являются на самом деле. Однако, если их действия продиктованы любовью и они рассчитывают свои силы, исполняя долг гостеприимства, Господь, видя чистоту их сердца, не оставит их без награды. Нужно быть внимательнее к себе, чтобы понимать, что именно толкает нас к чрезмерно щедрому гостеприимству. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. «Тем, которые по заповеди Господней приняли на себя всякий вид смирения, наипаче должно избегать всякого образа тщеславия. По элику же видим, что мирские люди стыдятся смиренной скудости и, когда принимают кого-либо из гостей, употребляют все изобилие снеди и всякую роскошь. То боюсь, чтобы и нас не коснулась неприметным образом та же страсть и чтобы не стали нас уличать, будто бы стыдимся нищеты, ублажаемой Христом».
0: Хочу поделиться.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 30-е годы 20 века. Москва. Бабушка, хотя многие тогда боялись это делать и избегали уехавших близких, переписывалась со своим родным братом, дядей Сашей Зелотти, эмигрировавшим, как и Рахманинов, в Америку. И более того, когда в Москве в начале 30-х годов открылся Торгсин, то и дядя Саша Зелотти, и дядя Сережа Рахманинов отправляли своим родственникам денежные переводы. В Торгсине можно было не только обменять золотые или серебряные вещи на продукты питания и предметы потребления, а что-то купить, чего не было в советских магазинах. Если кто получал деньги из-за границы, их пересчитывали на торгсиновские рубли. Во всяком случае, дядя Саша бабушке ежемесячно присылал 200 торгсиновских рублей. Но бабушка эти деньги честно делила на несколько частей, считая, что не она одна должна на них жить. Сколько-то отдавала своим дочерям, моей маме и ее сестре, а половину брала себе и для сына, который в ссылке был. Кроме того, она давала уроки французского и немецкого языка каким-то детям. В то время это было очень распространено.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Утро не обещало семье Ибрагимовых из Воронежа ничего необычного. Елена Анатольевна на кухне ставила на поднос чашку с чаем и завтрак для дочери. 16-летняя Диана почти не вставала. У нее была острая форма лейкоза. Лекарства, уколы и капельницы совсем ослабили девочку. Врачи в один голос твердили, нужна операция и как можно быстрее. Но она стоит огромных денег, а где их взять? Ибрагимовы разместили просьбу о помощи в интернете и надеялись, что кто-нибудь откликнется. На кухонном столе запищал телефон. Елена Анатольевна взяла его и, вскрикнув, чуть не выронила из рук. Это было сообщение от банка. Пополнение счета, баланс 500 тысяч рублей. Дрожащими пальцами женщина набрала номер банка. «Могу я узнать, откуда пришел перевод?» – взволнованно спросила она. «Приносим свои извинения, но информация конфиденциальна. Человека, приславшего вам деньги, зовут Иван Леонидович. Это все, что мы можем сказать», – ответили на том конце провода. В городе Ярославле на ледовой арене тренировалась команда хоккейного клуба «Локомотив». Капитан, 30-летний Иван Ткаченко, сосредоточенно следил за шайбой. И ни один человек на свете не знал и даже не догадывался, что именно он и есть тот самый таинственный Иван Леонидович, пожертвовавший 500 000 рублей тяжело больной девочке из Воронежа. Иван Ткаченко помог не только ей. Он ежемесячно перечислял крупные суммы в благотворительные фонды, помогающие детям с онкологическими заболеваниями. Ваня Ткаченко встал на лед, когда ему исполнилось 5. А через год родители привели его в спортивную школу, где на первой же тренировке он забил 4 гола. Иван оправдал надежды тренеров. Через несколько лет он стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских хоккеистов. Играл в престижных клубах, получил звание заслуженного мастера спорта и в конце 2009 года стал капитаном Ярославского «Локомотива». Однако Ивану был совершенно чужд пафос во всех его проявлениях. Он не носил дорогих часов, не фотографировался для рекламы. В перерывах между тренировками и матчами вел тихую жизнь семьянина и отца двоих детей. И помогал тем, кто был в нужде. Он мог, к примеру, отправить перевод бабушке из глубинки, у которой развалился дом, просто увидев сюжет по телевидению. Но и это он делал без малейшего расчета на публичность. О том, что Иван занимается благотворительностью, не знали даже самые близкие ему люди – родители и жена. А между тем Иван Ткаченко оказывал большую поддержку и храму Смоленской Божьей Матери в селе Федоровское. Помогал с отоплением, техникой, убранством церкви. Он приезжал туда часто и первым делом спрашивал у настоятеля, нет ли на приходе нуждающихся. И когда потом эти люди приходили в храм, изумленно восклицая «Батюшка, нам Бог помог», священник прятал довольную улыбку и думал, знаю, через кого он помог. 7 сентября 2011 года из ярославского аэропорта Тунышно поднялся самолет и упал на взлете, не успев набрать высоту. В этой авиакатастрофе в полном составе погибла команда «Локомотива» во главе со своим капитаном Иваном Леонидовичем Ткаченко. Ему исполнился 31 год. Но прямо перед этим полетом Иван успел перевести воронежской девочке Диане Ибрагимовой еще 500 000 на послеоперационную реабилитацию. Потом посчитают, что он потратил на благотворительные пожертвования около 10 000 000 рублей. «Он делал добро, как дышал», – вспоминали об Иване Ткаченко друзья. Сам хоккеист отзывался о себе куда более скромно. «Так, помогаю иногда». И очень не любил об этом говорить, потому что предпочитал делать.
0: Имена, имена милосердия.

осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой.

0: разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Светлое радио. Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время Великого Поста в православных храмах совершается особое богослужение – литургия преждеосвященных даров. Такое название возникло не случайно. Во время преждеосвященной литургии православные христиане причащаются тело и крови Христовых, святых даров, освященных прежде, ранее, в предшествующее воскресенье. Преждеосвященная литургия – богослужение, наполненное молитвословиями, которые призывают православных христиан с покаянием обратиться к Богу, очиститься от грехов и стать ближе к идеалу святости. Одно из наиболее известных молитвословий преждеосвященной литургии по первым своим словам названо «Ныне силы небесные». Песнопение исполняется хором во время важного действия священника, когда он по уставу богослужения переносит святые дары на престол, освященный стол в центре алтаря. Более подробно о содержании песнопения «Ныне силы небесные» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Традиция служения преждеосвященной литургии восходит к древнему обычаю самопричащения. Что это означает? В эпоху гонений христиане заготавливали для литургии святых даров больше, чем требовало причащение собравшихся.

0: Участницы жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Русский перевод этого текста звучит так. «Теперь ангелы с нами невидимо служат, потому что вот входит царь славы, вот жертва таинственная, совершенная, ими торжественно сопровождается. С верой и любовью приступим, чтобы быть причастниками вечной жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
1: В русской церкви есть трогательная традиция – во время пения «Ныне силы небесные» все присутствующие в храме люди встают на колени. Так они показывают свое благоговение перед святыми дарами, телом и кровью Христовыми. Священник во время пения «Ныне силы небесные» не произносит никаких прошений или поминовений, ведь в присутствии живого Бога все наши слова кажутся излишними и несодержательными. Святые дары, которые священник переносит на престол, называется в песнопении «жертвой совершенной». Это указывает на то, что перед глазами верующих не хлеб и вино, а освященные на воскресной литургии тело и кровь Христовы. Послушаем песнопение «Ныне силы небесные» в исполнении хора «Коневец квартет».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 3 года.

0: Год назад Сергей Егоров встретил свой день рождения в московской благотворительной гостинице «Добрый дом». Здесь во время лечения в столичных клиниках бесплатно живут онкобольные дети и сопровождающие их взрослые со всей страны. Сергей не был постояльцем гостиницы. Тогда он работал барменом и вместе с друзьями провел для подопечных «Доброго дома» мастер-класс. Ребят и их родителей учили готовить разные напитки – молочные коктейли и лимонады. Сергей отметил, что этот день рождения стал одним из лучших. С тех пор молодой человек участвует в жизни благотворительной гостиницы. Вместе с детьми он расписал стену «Доброго дома» и помог сотрудникам отреставрировать фасад. Организовал день пожарной безопасности. Дети и родители были под впечатлением, когда к ним приехали настоящие пожарные и познакомились с техникой, а еще подняли желающих на пожарной автолестнице. «Добрый дом» произвел на меня неизгладимое впечатление. Это место, куда хочется возвращаться, потому что атмосфера здесь по-настоящему добрая и домашняя, говорит Сергей. В «Добром доме» одновременно проживают до 200 человек. В год гостиница регистрирует более 2500 заселений. Всем этим людям нужно не только жилье на время лечения, но и моральная поддержка в борьбе с недугом. Если вы тоже хотите поддержать семьи «Доброго дома», сделать это можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в сердце свое, чтобы увидеть, кто обитает в нем кровь.